0: Информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
2: Москва и Киев сохранили контакты на рабочем уровне. Это сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук. По словам дипломата, стороны продолжают обмениваться военнопленными, возвращать гражданских лиц и репатриировать тела погибших. Ранее представители профильных ведомств двух стран заявляли, что гуманитарные вопросы остаются единственным направлением для регулярного взаимодействия.
1: О происшествии.
2: Работы на месте разрушенного колледжа в Старобельске завершены. Число погибших при ударе украинских беспилотников достигло 21. Об этом сообщили в МЧС. Еще 42 человека получили ранения. 10 пострадавших остаются в больницах. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие в ночь на 22 мая. Внутри находились 86 подростков. В ЛНР объявили двухдневный траур.
1: О расследованиях.
2: Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи в Красноярской тайге. Сотрудники ведомства обследовали 6 квадратных километров лесного массива, но пока безрезультатно, сообщили в краевой службе спасатель. Новую 4-дневную операцию начали по заявке следователей. Семья Усольцевых, в том числе 5-летний ребенок, бесследно исчезла осенью прошлого года во время турпохода.
1: Об инициативах.
2: Минтранс России согласился обсудить введение 50% скидки на ЖД-билеты для многодетных семей. Профильное ведомство планирует изменить правила перевозок совместно с Минфином. Ведомстве отметили, что новые льготы утвердят, как только финансисты согласуют выделение денег из бюджета.
1: О мошенниках.
2: Телефонные мошенники внедрили новую схему обмана с рекламой легкого заработка. Аферисты принудительно добавляют пользователей мессенджеров в закрытые каналы и обещают их высокую доходность от инвестиций, заявили в МВД. Там отметили, что преступники предлагают вложить небольшую сумму, а затем под разными предлогами требуют пополнить счет и похищают деньги.
1: Обо всем.
2: В Самаре начали подавать пельмени в шампанском. Необычное блюдо появилось в меню одного из местных ресторанов, заявили гастрономические блогеры в соцсетях. Первые дегустаторы утверждают, что пузырьки алкогольного напитка идеально раскрывают вкус мяса и быстро насыщают организм. Ранее самарские кулинары уже удивляли публику пельменями с клубникой и шоколадом.
1: О валютах.
2: Доллар 71.21, евро 82.54, юань 10.48. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Разговор сегодня пойдет про рабочие профессии. Готовы ли вы из офиса перейти работать на завод? Так звучит наш сегодняшний вопрос. Поговаривают, кстати, есть соответствующие опросы, что едва ли не каждый третий готов из офиса на завод пойти работать. Работать руками-то готовы, друзья, по-настоящему. Давайте звоните 8 800 200 ровно 9702. Вообще, пора ли нам всем из этих офисов проклятых, душных, с кондиционерами перейти уже на заводы? Были бы заводы, это другой разговор. Но готовы ли вы? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, во-первых, выскажите свое мнение, ну и давайте вместе рассуждать, когда мы, наконец, все дружно вернемся на завод, когда произойдет новая индустриализация. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Группа «Антивселенная». Ее композиция прозвучала сейчас в эфире. Итак, как я уже сказал, каждый третий россиянин готов из офиса перейти работать на завод. В этой связи мы вас спрашиваем, вы готовы или нет. 8 800 200 ровно 9702. Эксперты HeadHunter узнали это, проведя опрос, что каждый третий, 29%, россиянин готов сменить офисную работу ради квалифицированной рабочей специальности. Есть одно важное условие. Если новое место будет гарантировано работодателем, и все равно треть, как вы знаете, это много. Ну и вот я сейчас процитирую директора по исследованиям ХХРУ Марию Игнатову. Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. В апреле 2026 года средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей достиг 100 тысяч рублей, что на 16 копейками выше, чем медиана предлагаемая зарплата в России. Итак, друзья, вопрос, я надеюсь, понятен. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Глеб из Челябинска, здравствуйте. Глеб, говорите, пожалуйста.
1: Я бы на самом деле не отказался перейти на завод, но с учетом той, так скажем, карьеры офисной, построенной, не хотелось бы терять этот прогресс, и очень сложно будет, я думаю, перейти на какую-то квалифицированную, высокооплачиваемую работу на заводе вот так вот просто.
0: Глеб, давайте по порядку. Сколько вам лет, где, кем вы работаете, сколько зарабатываете, если не секрет?
1: Мне 30 лет.
0: Так.
1: Работаю, ну, условным айтишником, так, если так можно сказать.
0: Ага.
1: Вот, заработок, ну, около 200 тысяч.
0: Вот так около 200 тысяч. Ну да, на заводе все равно поменьше даже. Я вот смотрю, у меня перед глазами сварщик 259 зарабатывает, но сварщики больше всего. Машинисты уже дальше где-то 150, монтажники, автослесари. Это уже там 120 ориентировочно, плюс-минус 150 тысяч. Так, далее.
1: Ну, кажется, нужно иметь хорошую квалификацию, чтобы сварщикам зарабатывать такие деньги. Просто так.
0: Скажите, пожалуйста, если вы условный айтишник, а завтра работодатель вам объявит, что искусственный интеллект выполняет всю ту же самую работу, и вы нам уже, извините, не нужны, готовы переучиться на того же сварщика и пойти на завод?
1: Безусловно готов. Да.
0: Так, а сегодня уже какие-то шаги в этом направлении не хотите ли сделать и подумать о будущем на всякий случай, чтобы завтра не оказаться без работы?
1: Моя точка зрения, что человека заменит человек с искусственным интеллектом, а не целиком искусственный интеллект заменит человека. Поэтому я пока что двигаюсь в направлении применения искусственного интеллекта в своей
0: работе. То есть вы учитесь управлять искусственным интеллектом, я правильно понимаю?
1: Использую в работе, да.
0: Я понял. Да, отлично, Глеб, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Далее, Илья из Санкт-Петербурга. Здрасте.
2: Попробую также по порядку. 45 лет мне,
0: так.
2: Сейчас работаю в сфере строительства,
0: так.
2: Инженерными сетями занимаюсь.
0: Ага. Ну, вы вот, считаете так, да. На заводе, по сути-то, в строительстве.
2: А почему так сказали? Почему?
0: Ну, вы же не в офисе сидите, правда ведь?
2: Нет, не в офисе, но тем не менее, вот хотел добавить, я с 10 по 15 год работал на заводе, именно вот на заводе.
0: Ага. Так.
2: Это конвейерное производство, там разные линии были, но тем не менее это конвейер. Вот такая вот монотонная, однозначная работа. Вы знаете, могу сказать, что вот эти годы вспоминаю с такой теплотой, но не потому, что вот работал именно вот по такой деятельности занимался, а именно вот окружение и сама вот работа была такой вот, ну, приятно вспоминаю, но вот вы сказали, что готовы вернуться. Но вот я лично не готов, потому что, ну, понятно, что дважды в одну реку не войдешь. И какой бы завод ни был, какая бы сейчас зарплата не предлагалась, наверняка она не будет там выше, чем то, что получаю сейчас я. Вот, а уже того времени не вернется. Поэтому, ну, вот лично я не готов.
0: А уточните, если не секрет, сколько вы зарабатываете, коль уж обмолвились про зарплату?
2: Работа, во-первых, не имеет слегка сезонный характер, поэтому она не совсем стабильная, но в среднем, ну, от 150 до 200.
0: А, ну вот, ну подождите, те цифры, которые я привел по рабочим специальностям, они где-то точно такие же плюс-минус. И вы могли бы с сезонной работы перейти на постоянную.
2: Я понимаю, я просто так думаю, что вот непосредственно, если прямо сейчас, да, вот как вы говорите, что вот мне скажут сегодня все, до свидания, занимайся так. там поиском работы, ага. я думаю, что навряд ли мне сходу вот сейчас предложат оклад там в среднем, ну, вот как вот я обозначил, 150-200, наверняка это будет меньше, а перейти, что называется, с белого леса начинать, я не готов. Хотя есть, есть подготовка для работы на вот прям, ну, высокопачиваемый. Должности на заводе, например, потому что вот я в том числе и крановщик, потому что работал на заводе, у нас, да, вот строение крановщика плюс ко всему. Но изучая рынок, например, года полтора назад, я пришел к тому, что вот так сходу, да, вот если там все обрубить и начать пойти на завод, никто не готов такие деньги платить.
0: Хорошо, а кроме крановщика, какая у вас квалификация, чем бы вы могли заняться на заводе в теории, если вдруг?
2: Ну, знаете, если говорить о заработной плате больше 120, например, 150, но это уже должна быть какая-то такая вот именно специализация, как например, токарь какого-нибудь высокого разряда, хорошего, сварщик, вот у вас вами упомянутый, уж тоже хорошего какого-нибудь разряда. А люди, которые имеют хороший разряд по специальностям, у них работа уже есть, и менять, скорее всего, они ее не будут в ближайшем будущем. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что это какой-то начальный, ну, или, может быть, чуть выше начального уровня, а это, опять же, те же там, ну, не больше 120 тысяч.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Владимир с Перми. Слушаем вас. Прошу.
3: Иван, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, что бы хотелось сказать по поводу темы? Хотелось бы, чтобы рабочие специальности популяризировали, вот верно, наверное, так сказать, чтобы уже профориентировали детей прям с раннего возраста, чтобы уроки трудов, в частности, у мальчиков, они были по направлениям, чтобы приучали уже к ремонту автотранспорта, да, там, починки кранов дома, то есть, чтоб, ну, человек уже понимал, для чего нужен труд. Я, так скажем, закончил 9 классов в начале нулевых, ну, в 2000-м, пошел в профессиональное училище, то есть, на профессию электромонтер. У нас самые были востребованные профессии электромонтер, газоэлектросварщик. Я к тому, что и ребята-то ориентировались и хотели закончить и идти дальше на завод, то есть проходили практику в соответствующих цехах, дальше хотели сходить в армию, придя с армии, пойти также в эти же цеха основные. То есть профессия рабочей, она, в принципе, была в почете. То есть это формировался мужик, мужчина, то есть вот будущий защитник, будущий трудяга, скажем, на плечах которого будет как судьба семьи, так и родина. А что сейчас происходит, меня это вообще просто удивляет. Когда молодежь, ну, ходит там, не знаю, насмотревшись на ТикТока или чего-то там запрещенного, наверное, не знаю, сейчас могу ошибаться, ходят, кривляются, ходят...
0: Ну, давайте так, скажем... кривляются и кривляют, чем мы в самом деле придираемся. Вы знаете, что огромное количество молодежи сейчас вахтовым методом работают? Реально, кстати.
3: Да, да, Иван, конечно.
0: Ну, а чего?
3: Конечно.
0: Ну, вот кто-то кривляется, кто-то едет на вахту, так что, ну, ничего
3: все,
0: страшного.
3: Я и говорю, что совершенно верно, то есть всех обобщать не надо, но надо больше массово профилировать, массово направлять, что, ребят, вот труд только... Мы трудом придем к...
0: Труд сделать обезьяны человеку.
3: Да. Совершенно верно.
0: Спасибо.
3: Совершенно верно.
0: Перерыв. У нас, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы, дорогие друзья, из офиса перейти и работать на завод? Об этом мы сегодня говорим. Начали хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, через 2 минуты мы продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Армузе.
6: чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более, пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Армузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию и Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые, то есть ровно то, что обеспечивает там каналоснабжение мировых систем, банковской, финансовой, экономической и прочих. Россию не тронет практически, и Россия, и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод, перейти работать на завод? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас на линии сейчас? Сергей, Новосибирск. Здрасте.
7: 54 года, участник СВО. Поменял профессию токарем. Сейчас работаю. Раньше таксистом 20 лет был. Вот именно СВО. Первоначально профессия у меня была токарь-универсал. Оператор станков ЧПУ. В 90-м году закончил ПТУ. 3 года обучения было. Средняя специальность и образование получил. Но мы там работали, неделю учились, неделю работали. И мне повезло, что он коллектив ПТУ... мастера и начальники производства искали профессию, работу для, по профессии для учеников. Хоть мало квалифицированного, но штампованного, но чтобы мы могли зарабатывать. Мы зарабатывали тогда деньги и получали стипендию. И у меня доходило до 300 рублей по тем временам. Вот. Нынче ПТУ были при... креплены к заводам производства, которые они и содержали. В 90-е это все отказались они. Отдали обратно государству. Не стали это. И предпочитают готовить у себя специалистов. Но, к сожалению, вот я вернулся со СВО, решил поменять профессию. И на завод Чкалова столкнулся с тем, что совсем другая методика обучения молодежи. К сожалению, им теорию преподают, практики практически нету. Отправляю на производство, им дают 4 часа подготовки, а их практически говорят, вот садись и смотри. А им это не интересно, вот честное слово. 4 часа сидеть и просто посмотреть. И
0: да даже я не выдержу, уходит. Что уж там, про молодежь говорить.
7: Да, и боятся подпускать станкам. Боятся. Желание есть многих, допустим, ЧПУ. Многие, это единицы, честно, кончая ПТУ, приходят на производство и заново обучаются. Их подсказывают, то квалифицированные. Это надо воспитывать токаря, допустим, ну, если хороший специалист хочет действительно имитированным, ну, это минимум 3 года, чтобы получить ему 5-6 разряд. А максимум, ну, лет 10. Чтобы до 6-го квалифицированного рабочего. И при этом еще, чтобы умел. На каждом производстве своя технология. Честно говоря, работая на одном заводе, перейдя на другой, мне заново приходилось переучаться под этот завод и под эту специфику. Хоть и только у меня было образование, это надо было заново все это обучаться. И многие сейчас вот меня вот это, я просто, я не знаю, как-то вот штамповочное, а дальше там сам плыви, как получится, как повезет.
0: Ну, как учат плавать? Бросают в воду.
7: Ну, кто выплывет? Не хотят воспитывать и обучать. Вот честно, у меня такая специфика, что не хотят воспитывать и заинтересовывать. А чем сейчас нужно заинтересовать любого человека? Даже не молодежь, любого. Это квалифицированная зарплата, достойная. А так это, ну, ждать когда-то, ну, они бесятся просто от этого. А когда я учился, так я и зарабатывал, и секции ходил. У меня не было времени на беседы.
0: Понятно, спасибо участникам СВО. Важно это добавить. У нас в эфире почет и уважение. Спасибо вам большое. Далее. Гуля из Кемерово. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
8: Я бы с удовольствием пошла бы на завод. Сейчас я на пенсии. Такая молодая пенсионерка. Но, тем не менее, у меня работа моя первая. Она была у нас еще тогда в Кемерово, был завод обороны, легендарный, тот самый «Прогресс», который кормил не один город в нашей области. Вот я там начинала, какое-то время работала, наверное, год-два, вот, потом ушла. Ну и с большим... трепетом, такой с ностальгией это воспоминаю. И сейчас бы, да, вот если бы люди рядом были вот такого склада, такого же, такие отзывчивые, я бы с удовольствием пошла бы поработать. И достойная зарплата, все-таки я, наверное, человек а-ля СССР, поэтому у меня есть, конечно, ностальгия своего рода. Вот. Но сейчас, я думаю, проблема в том, что у нас многие люди, они как будто, вот, мне-то сейчас хорошо, а мне на остальных, мне как бы все равно. А ведь работа на заводе, она такая коллективная. Она подразумевает под собой где-то помочь. Это же большое оборудование, это процесс большой, и он включает в себя не только там свое дело, свой участок работы, а еще и других людей, где-то что-то помочь. А сейчас у нас, мне кажется, с этим очень непросто. И вот я сделал дело, все остальное отдыхайте, извините, идите в баню все. Ну вот, лично я, мне 50 лет, ну вот лично я бы, конечно, с удовольствием пошла бы.
0: Спасибо большое, что позвонили. Далее Денис из Москвы.
9: Такой момент, как бы работодатель, когда человека нанимает, он наверняка может сделать несколько критериев с опытом, без опыта, от этого зарплата, естественно, меняется. Вот на заводе то же самое, скорее всего, для людей без опыта, зарплата меньше, это все понятно. Но главным таким критерием, ну, может быть, для меня, я работал на заводе, вот разнорабочим был, примерно понимаю, что это значит, за какую зарплату, но вот очень бы хотелось, что если человек, он же наверняка кто в офисе работает с высшим образованием, ну, в большинстве случаев, наверное, с высшим образованием. И вот человек, когда приходит с высшим образованием, он же, по сути, наверное, руками ничего не умеет делать, и нужно, чтобы вот именно на местах работодатель на заводе обучал средствами и силами, вот, наставника давали, показывали, как это делать. Вот чтобы через год, например, через два, этот специалист, он, ну, во-первых, навыки приобрел, во-вторых, получал такую же зарплату, как и тот человек, который работает там уже, ну, то есть с опытом продолжительное время. Но, может быть, чуть поменьше. Вот. Вот предыдущий слушатель перед женщиной, который был, он частично эту тему затронул. Вот при таком условии, наверное, из офиса, ну, можно выбраться, если уже прям крайняя необходимость.
0: Спасибо большое. Далее. Вадим из Ярославля. Здравствуйте, Вадим. Прошу вас.
10: Живу в Ярославле. 52 года. Закончил Ленинградский автотранспортный техникум. И первое время работал после техникума на руководящих должностях. Потом ушел к шоферю. По поводу желания и возможности перехода на завод, хотел бы сказать про Ярославскую именно область. Переход на завод, ну, я не знаю, при каких условиях может быть. заводы города Ярославля. Сейчас где-то на неполный рабочий день, где-то практически прекратили свою работу. Некогда гигант промышленности, моторный завод, на котором работало 55 тысяч человек, сейчас меньше 5. Вот буквально 2 недели назад только вышел из корпоративного отпуска на 2 месяца. Так что никакого смысла ни заработать денег, ни как-то самоутвердиться при переходе на завод в Ярославле нет.
0: Спасибо. Но про Волгоград там примерно такая же история. По крайней мере, то, что я слышал от людей совсем недавно. Не знаю, как сейчас. Может быть, актуальные данные другие. Но заводы там, а это раньше, в советские времена, город заводов. Нынче, конечно, почти, по-моему, все, почти, аккуратно скажу, закрыты. Далее. Александр из Иркутска. Прошу вас. Александр, говорите, алло. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
11: Вы знаете, мне вот 76 лет, вот я учился на Московске, Тульской области, строительный техникум. Вот, сейчас живу в Иркутске, да. Но вы знаете, нас учили очень хорошо, кстати, технарей. Была производственная практика, стройотряд был, преддипломная практика. Нас учили, да, очень хорошо. А сейчас я не понимаю. Вот даже у меня внуки растут. Да, вроде бы в университет учатся. У меня 6 внучат. Все прочее. Но смотрю, вот наблюдаю. Не то. Вот вы знаете, извините, пожалуйста. Но я напомню слова классиков наших. Как Пушкин говорил. Когда держава богатеет, когда простой продукт имеет. Вот. И еще второе изречение нашего Владимира Ильича Ленина. Один шаг практического движения важнее дюжины программ. А сейчас потребители большей частью. Извините, есть ребята толковые? Есть, конечно. Но большей частью потребители. Извините, спасибо.
0: Спасибо вам. Давайте сделаем перерыв, друзья. После перерыва продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? Звоните, пожалуйста, за длинным рублем, разумеется. За длинным рублем. Да, но придется много работать. Зато не в офисе сидеть, просиживать штаны. Или вам нравится в офисе? Тоже скажите, что вот работал на заводе. В офисе получше будет, покомфортнее. 8 800 200 ровно 9702. После перерыва продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
12: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
4: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Юрий Левитан по праву считается главным диктором Советского Союза. А ведь он мог стать не радиоведущим, а актером. Он отправился в Москву, чтобы поступить в кинотехникум. Однако 17-летнего паренька забраковали члены приемной комиссии из-за окающего Владимирского говора. Тогда Юрий поступил в учебную группу радиодикторов. Педагоги обнаружили в молодом человеке огромное трудолюбие. Левитан буквально вгрызался в работу и, не останавливаясь, шел к своим целям.
13: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц.
14: Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О важном.
15: Владимир Мединский назвал, цитата, «выродками» дипломатов из Латвии и Дании после их заявлений в ООН. Представители этих стран на заседании Совбеза усомнились в виновности Киева в атаке на колледж в Старобельске. Помощник президента России подчеркнул, что иностранные политики не чувствуют стыда за свои слова и призвал россиян не проявлять излишней забывчивости и всепрощения. Ранее украинские беспилотники нанесли удар по студенческому общежитию в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. В ЛНР объявили двухдневный траур.
16: О спецоперации.
15: СМИ сообщили, что российская армия атаковала Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Удары пришлись по военным объектам украинской столицы, пишет ТАСС со ссылкой на местные издания и заявления городских властей. Как отмечается, воздушная тревога была объявлена по всей стране. Официальная информация об ударах пока не подтверждена.
16: О политике.
15: Армения назвала свои отношения с США и Евросоюзом безопасными для России. Как заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, Ереван развивает связи с западными партнерами открыто и по-прежнему хочет сотрудничать с Москвой. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров упрекнул Запад в попытках втянуть Армению в антироссийскую политику.
16: О вирусах.
15: Число предполагаемых жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек. Опасная вспышка затронула сразу 3 провинции на востоке страны. Об этом сообщило местное министерство связи по делам СМИ. Врачи зафиксировали более 800 случаев возможного заражения. При этом лаборатории пока подтвердили только 10 смертей. Неделю назад Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения редкого штамма вируса, от которого не существует вакцины.
16: Обо всем.
15: Россияне купили в 1,5 раза больше мороженого из-за резкого потепления в середине мая. Спрос на десерт подскочил всего за 4 дня по сравнению с прошлой неделей, сообщили аналитики крупной торговой сети. По их словам, продажи выросли на 70% и по сравнению с прошлым годом. Сезонный спрос традиционно увеличивается в конце весны, однако в этом году его подстегнула аномально жаркая погода в центральных регионах страны.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юаня 10.48.
16: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 15 градусов. Днем обещают до 23 тепла и небольшой дождь. В Петербурге плюс 15, в воскресенье до 18, облачно и также дождливо. Подробнее на КП.ру.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? 8 800 200 ровно 9702. Валерий из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, да, Валерий. Да. Да, говорите, пожалуйста.
17: Да, здрасте. Я скажу не о себе, а о своем сыне. Сам я, в общем-то, закончил тоже КЦАЛИФ. Отработал 40 лет тренером. То же самое мой сын закончил КЦАЛИФ. Вот потом отыграл в профессиональном футболе. Вот, и, ну, и до сегодняшнего момента там он играл в футбол, а сейчас ушел на завод. Я, конечно, не расстроен этим, тем, что думал, в принципе, из него должен был хороший педагог получиться. Вот. Но он сказал, что надо кормить семью. Но я так думаю, что если бы в школах, в обычных или в обычных средних спортивных школах платили бы достойную зарплату, ну, наверное, порядка, может быть, 90 тысяч, наверное, никуда. Короче говоря, двоих детей надо кормить. Дети

0: играли, или еще где-то позовут, вот, тренером работать или еще куда-то по спортивной там направленности. Ну, он говорит, пап, слушай, заканчивай, говорит, со мной об этом разговаривать. Все, я решил, все сделал. Мне надо кормить семью. Вот живут они в квартире, живут они в Химках, в общем, ну, вот такие дела. Я, честно говоря, ну, двое детей.
1: Я понятно, он пошел работать, молодец, правильно сделал.
0: Сейчас я что понимаю, что вот работая преподавателем, да, ну, например, раньше у нас там была одна команда, за которую мы отвечали, там, ну, работали хорошо. Сейчас, например, я знаю, спортивные школы средней руки дают по две команды. Это примерно где-то, наверное, 4 часа, ну, работа тренерская. Да, между ними перерыв. И, соответственно... Документация, море документации, которую нужно просто, вот я по своим друзьям мне говорю, не тоже хоть на пенсии, по своим друзьям, море документации. И поэтому человек сидит и не знает, в общем, наверное, за 65, 70, 75 тысяч, ну, наверное, это просто, я не знаю, как сказать. Плюс еще, естественно, у людей занято суббота-воскресенье, потому что игры первенства Москвы проходят все время.
1: Соревнования куда-нибудь в другие города надо ездить и т.д.
0: Нет, это в другие города нет, потому что Московская футбольная лига там, и это в Москве внутри соревнования, и Кубок Москвы, и первенство Москвы, она каждое воскресенье проходит, либо суббота, либо воскресенье. Нет, такого нет, что в другие. Ты, если ты сам хочешь куда-то в спортивной школе, тебя на сборы посылают, ты можешь поехать. Но сборы это нормально, ты можешь детей своих взять, еще что-то. Это никаких. Вот просто вот финансовые составляющие. Я вот сам сейчас работаю в долголетии. С большим удовольствием бы, ну, там, 67, там, или с большим удовольствием поработал в спортивной школе, но мы такие старые, не нужны. Но могу единственное тоже заметить. Обучение у нас в институте, когда я закончил я в 79-м году, да, оно намного лучше, чем сейчас. Могу сравнить и с Сашкой, и сейчас у меня другой сын Сашка там учится. Ну, могу совершенно точно сравнить другое. И давали две специальности: педагог по физической культуре и тренер по футболу. И мог и там, или там работать. Но сейчас я сыном своим горжусь. Вот, но я единственное, что он неужели сможет там до 65, до пенсии поработать на заводе, не представляю себе.
1: Спасибо большое, что позвонили. Далее. Максим из Кемерово, далее.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот по поводу готов-не готов, вот сейчас тоже правильно сказал, и, кстати, тоже я работаю с детьми, тоже тренер. Два высших образования, оба гуманитарные, работал на шахте, на стройке, ну, по молодости еще. И вот именно сейчас, вот мне 50 лет, я по двум причинам не готов уйти на завод. Потому что, первое, для завода нужно здоровье. В 50, ну, как бы... У меня, я думаю, у многих уже его столько нет.
1: Подождите, как раньше люди на заводе работали, стояли у станка до самой пенсии? 50 лет не срок, простите, ну, пожалуйста.
2: Во-первых, пенсия была до 60, а не до 65. Во-вторых, если говорить о себе, да, допустим, ну, у меня как бы большие проблемы со здоровьем, которые, ну...
1: Ну все понятно.
2: Смотрите, ситуация-то в чем? Я вот работаю тренером, мне, в принципе... Я раньше работал в офисе, работал много, по 12 часов за компьютером, в таком режиме, там, ну, почти 20 лет, лет 15, по-моему. Именно этим я угробил свое здоровье. И когда я бросил офисную работу, именно для новой, скажем так, то я и по здоровью стал немножко лучше. Но у меня и работа, видите, она тренерская, с туризмом связанная. Понимаете, да, о чем я?
1: Да, то в общем.
2: Больше на свежем воздухе, больше движений, благодаря тому, что я стал двигаться. Вот то, что вы говорите, в офисе хорошо. Да плохо в офисе.
1: Я не сказал, что в офисе ужас. Хорошо.
2: Не, ну,
1: я же сам не в офисе работаю.
2: Я про то, что в офисе ужас. Кондиционер – это просто враг здоровья номер один и так далее. Ну ладно. В общем, я про то, что... И смотрите, что получается. Про здоровье-то еще даже в чем. Чисто физически я, допустим, у станка стоять могу. Но весь прикол в том, что я постоянно хожу по врачам. У меня постоянное обследование. Если я так буду работать на заводе, но меня просто выпнут. Здесь я как преподаватель, да, я могу хоть как-то свой график немного подкорректировать и где-то что-то отпроситься у начальства, и меня отпустят на прием к врачу, допустим. На заводе?
1: На заводе не получится, я понял.
2: А на заводе это не получится.
1: Все,
2: да,
1: понятно.
2: Ну и плюс график.

0: график 5-2, и когда, опять-таки, ты привязан ко времени, к рабочему, ну, это вот чисто не для меня. А вот те, кому кормить семью и молодые, да, это выход, это очень хороший выход. Ну, и были бы заводы, а их нет, или почти нет.
1: Ну, производство, спасибо, заводов нет, но производство остались. Далее. Феликс из Пензы. Здравствуйте, Феликс.
2: Я хочу рассказать вам маленькую такую историю. У меня брат, я думаю, вы его знаете, он дозванивается к вам периодически. Вот, Михаил из Саратова.
1: Да.
2: Вот. Он полностью незрячий, и его приняли на завод радиоприборный. Он потому что технарь, хоть и не зрячий, но он вот недавно устроился туда на работу. Вот. Он программирует радиостанции, он паяет, умеет. Вот. А что касается меня, ну, я вот сейчас работаю в офисе, наверное, мне... Я бы не готов был пойти на завод, потому что мне моя работа нравится.
1: А кем работаете, еще раз?
2: Я айтишник.
1: Айтишник, ага, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Юрий из Тверской области. Следующий, прошу. Юрий! Нет, Юрий, не докричимся. Павел из города Владимир, пожалуйста.
3: Ну, скажем, тоже про себя не скажу. Сам бы я пошел на завод. Про сына. Сын вот у меня готовится идти на завод. Мы даже попытку до армии пытались сделать, но сказали, что руководитель. Говорит, сейчас мы тебя будем учить больше полгода.
1: А ты в армию.
3: А ты в армию уйдешь.
1: Ага, вот. Так.
3: Да, вот. Ну, пришел он с армии. Говорит, а вот сначала отучусь, высшее образование получу, а потом пойду на завод уже хорошим специалистом. Кстати, вот про зарплаты. У нас в Владимире готовы 1000 рублей платить в час операторам станков с ЧПУ. Вот. Но другая сторона...
1: Это при 8-часовом рабочем дне, я правильно понимаю?
3: Да, 8 тысяч в день, да.
1: Неплохо.
3: Да, да. А в Москве с этими же специальностями уже на 2000 можно рассчитывать. Но это, ну, это я про фрезеры говорю, про шлифовщиков. Литейщики чуть поменьше. Но есть еще другое, вот как вы и говорили, как и в Волгограде. Вот это единичные случаи. То есть это я про небольшое производство говорю, которое там осталось, остатки.
1: Если специалист хороший, найдешь работу.
3: Да, да. А вот, например, Владимирский тракторный завод, он исчез. То есть его разрушили окончательно, ленточку разрезали. Теперь там это будет жилой комплекс. Не знаю, только
1: кто-то. Теперь тут офис, как говорится, в таких случаях.
3: 30 тысяч там раньше работало. И самое интересное, у нас за этот период СВО, то есть у нас даже появилось министерство промышленности, то есть правительство Владимирской области. Была администрация, теперь правительство. Взрослые люди друг друга... Ну, а промышленность-то вот за 10 лет импортозамещения вот прям массово. То есть там кирпичные заводы позакрывались. В Гусь-Хрустальном вообще практически остался только опытный завод. А нет заводов. Вот. Маленькие производства есть, а специалистов не могут найти, потому что и ПТУ нету. У нас закрыты в области все ПТУ. Все. То есть, ну, там офисы, вот те самые, которые люди, в принципе, там раньше готовили, кому идти на завод, а куда он сейчас пойдет? Даже рад бы вот на 8, на 1000 рублей-то. Сейчас. А он не умеет ничего.
1: А Хрустальный завод Гусевский работает или нет?
3: Нет, конечно. Там 4-й цех пытались реанимировать несколько лет назад. И этот Хрустальный завод, все. Вот.
1: Ужас.
3: Завод имени Дзержинского тоже все, где полоское стекло делали, то есть там 10 тысяч человек работало.
1: Угу.
3: Вот, стекловолокно тоже прям снесли.
1: Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Давайте отдохнем. После перерыва продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Звонить.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: «Война и мир».
6: Реклама.
7: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Завод или офис, офис или завод, готовы ли вы отказаться от работы в офисе ради того, чтобы пойти на завод работать? И, кстати говоря, никто не позвонил и не сказал, что вот работал на заводе, а нынче в офисе гораздо лучше, чем на этом вашем заводе. И я, наоборот, с завода ушел в офис. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Евгений из Ставрополя, слушаем вас.
12: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
12: А, знаете, что хотелось бы сказать? Я вот заметил, ни один из слушателей, который вот дозванивался и говорил, что пошел на завод работать. И вот, судя по историям, лично мое мнение, не от хорошей жизни все.
1: Ну, так то понятно, есть, где зарплата выше на заводе, поэтому перешли на более высокую, высокооплачиваемую работу. Логично, так.
12: Да. То есть и изначально, как мне кажется, идут на завод, потому что других альтернатив нет. В плане человека, который пошел на завод, он, ну, офис-менеджером, да, продажником, который там, так скажем, язык подвязан, он может что-то продать, то есть у него речь такая складная. Вот это имею в виду.
1: Ну, понятно, а, собственно, не вижу в этом проблемы, что за более хорошим заработком перешли на завод. Наоборот, это хорошо, что на заводах начали платить. Правда, количество заводов сократилось, но это другой момент. Как-нибудь и об этом поговорим тоже. Спасибо большое. Николай из Ростова-на-Дону. Здрасте.
13: Хотел бы ситуацию одну рассказать. Вот говорят, завод или офис, работа. Дело в том, что на заводе, реально там... Сейчас тяжело, платят, как бы. Я просто работал в Тихвине на одном большом заводе. И здесь у нас в городе, в Ростове-на-Дону работал. Скажу, в Тихвине, да, там зарплаты большие, деньги большие платят. Там, конечно, и на коленях постоять приходится.
1: Вагоностроительный? Вагоностроительный в Тихвине?
13: Точно, он самый, да. Я в ночь работал, ночную смену постоянно, как бы, то есть, первые 2 недели прям совсем ноги разожгнуть не мог, там на коленях варили. Потом последующие разы уже втянулся прям хорошо, вот. А здесь вот в Ростове-на-Дону завод наш, я не знаю, можно называть, Ростельмаш, короче. Там я скажу, такое, наверное, если через знакомых, то условия хорошие. Если ты пришел с улицы, то, наверное, нет, потому что все работали там с 7 до 4, я работал с 6 с 5 и до 8-9 вечера. Хотел просто заработать, как и все, то есть заработать больше. Больше сделаю, больше заработаю. Соответственно, этого не было. Я работал больше всех, получил меньше всех. Ну, я 4 месяца там отработал и уволился оттуда, больше нет. Вот сейчас сел за руль на доставке, ну, на eBay там молочек такой возим. Вот, ну, как бы пытался найти что-то, что, ну, то, что я лучше всего умею, как бы, ну, из того, что я умею, да, там. То
1: есть, а что вы умеете? Есть, там, еще раз, что?
13: Да я умею варить, я вообще сварщик, я умею так, варить.
1: Ну, сварщиком там, работу найти точно можно за хорошие работа. Деньги.
13: Не-не-не, у меня, да, можно, можно, не спорю, у меня по состоянию здоровья, за зрения, я не могу
1: работать. Другое, я понятно, не хочу больше, понятно, да. Понятно. Вот. Зайчиков ловили, руль, как бы, то есть, я понял.
13: Ну, там нет, там до этого проблема у меня была. Вот, а за руль сел, как бы, то есть, ну, зарплата вроде неплохая, но она такая легковая машина, ну, грузовая, там, Б-категория, короче. Типа, газель, не газель, только не газель, японцы у нас. Вот, и как бы на этом автомобиле езжу. Ну, я работаю с 7, ну, до 2 дня. И зарплата примерно как на заводе, наверное. Ну, у меня хотя бы кондиционер есть. Вот о чем. Не так сильно, конечно, устаю. Ну, дорога нравится. А вот человек там говорил, 20 лет в офисе проработал, типа на заводе было столько. Ну, сейчас на заводе столько не проработаешь 20 лет. Во-первых, там как бы, то есть, ну, наверное, мотивации большой нету. Раньше работали по 50 лет, ну, так они и квартиры, земельные участки получали. А сейчас что ты получаешь на заводе? Ну, здоровье оставляешь там и ничего толком не получаешь. Поэтому там навряд ли кто-то 20 лет вывезет на заводе работать.
1: Спасибо большое. Далее. Кирилл из Москвы, слушаю вас.
5: День добрый.
1: Здрасте.
5: Хотел сказать касаемо заводов. В 2008 году заканчивали вуз автомобилестроительный, московский, и пошли практику проходить на АМОЗИЛ, бывший. Так в то время ребятам, вот нам с высшим образованием, первые 3 года обещали зарплату 7000 с копейками рублей. И, естественно, 2007, 2008, 2009, 2010 года люди, которые конструктора автомобилей, технари, инженеры, никто из потока не пошел ни на какие заводы, потому что все пошли продавать импортную продукцию, импортные автомобили, импортную технику и так далее. И все свелось к тому, что сейчас они нужны, да, но мне уже 40 лет, я уже половину позабыл, работаю, конечно, не по специальности. И, ну, о каких заводах, если действительно ПТУ нету? Технические вузы, я не знаю, там остались ли престижные, по крайней мере, в Москве до сих пор. А касаемо офисов, ну, поменять офис на завод, какой офис? Офис «Газпрома» не поменяю, офис «Лукойл» нет, конечно.
1: А ну, там разные зарплаты, вы же знаете, да?
5: Где?
1: И в «Лукойле», и в «Газпроме».
5: Конечно. Но ни с каким заводом, ну, смотря опять же, кем пойти, да? Вот. И поэтому, ну, а какие здесь вот люди звонят из разных областей, но нет заводов, нет производств, остались?
1: Нет, производство есть. Есть производство.
5: Ну, какие-то сборочные ангары, ну, это производство. Ну, а какой, вот приезжает человек учиться, абитуриент в Москву, в технический вуз, да? И он, вот этот соблазн московский и столичный, где у нас таксисты и курьеры больше 100 тысяч, там, 150, водители получают больше 200 тысяч, бывают. И какой завод, кто им может предложить на месте? Какие альтернативы? Действительно, раньше давали, был профсоюз, давали жилье, на очередь жилье, помогали семьям, а сейчас что? Дадут очки, чтобы с ручки не летело, и перчатки. И 1000 рублей за смену. Ну, это смешно.
1: Не за смену, за час. Не надо.
5: А, за час, извиняюсь. За час, если, как за час, 8-часовой рабочий день, 8000 рублей, ну, это тогда хорошее.
1: Это хорошее. Это платье. Да, но есть меньше, конечно, но тем не менее, можно и 1000, и 2, видите. Кстати говоря, ПТУ, я, конечно, выступаю за то, чтобы ПТУ воскресили, но раз уж надо обучиться, то курсов огромное количество, причем курсов с практикой есть, пожалуйста, заплати деньги. И, кстати, деньги вполне подъемные, обучишься. Сколько у нас осталось? Сейчас уточню. 1,5 минуты, успеем еще послушать одного человека. Валерий из Краснодара, здрасте.
6: Добрый день,
1: Иван. Да, пожалуйста.
6: Мое почтение за актуальность ваших тем выскажу коротко и очень критично.
1: Давайте.
6: Как сказать, сейчас прям как выросло целое поколение потребителей в прямом смысле слова. Все жалуются, скулят. Это лихо просто, потому что не видели. Раньше для того, чтобы ученика выучить в мастера, он годами метелкой в мастерские мел и постепенно вникал в азы ремесла. Офис само по себе название, я очень критично отношусь. У нас что, в русском языке мало слов, что ли? Раньше в конторах промышленники, предприниматели, те же купцы миллионные сделки заключали. А сейчас, вашу мать, офис называется. Полное заимствование, полная никчемность такая вот, пренебрежение.
1: Ой, ну давайте, давайте брюзжать не будем, в самом деле. Уже до слова офис докопались. Ну, правда, ну что, в
6: самом деле. Я по определению контора, конторой называю.
1: Ну, я понимаю, контора пишет, было такое выражение. Да, спасибо.
6: Самое главное, не создает прибавочной стоимости контора. Вот в чем проблема.
1: Контора, офис. Ладно, все. Спасибо большое всем, кто звонил сегодня. Хорошо поговорили. Тема актуальная. Послушаем группу «Анимация». Не переключайтесь.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
1: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средств массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Во Владимирской области из-за атаки беспилотника на инфраструктуру в Камешевском округе начался пожар на площади около 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, все силы и средства в регионе мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы.
0: О конфликтах.
2: США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. На этот срок Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Уточняется, что документ может быть продлен по взаимному согласию. Кроме того, Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Также Вашингтон снимет блокаду с портов Ирана и ослабит часть санкций против Исламской Республики.
0: О спецоперации.
2: Российская армия атаковала Киев беспилотниками и баллистическими ракетами, сообщают СМИ. Удары пришлись по военным объектам украинской столицы, пишет ТАСС со ссылкой на местные издания и заявления городских властей. Ночью воздушная тревога была объявлена по всей стране. Официальная информация пока не подтверждена. Ранее российские военные уже поражали объекты украинского ВПК, энергоинфраструктуру и цеха сборки дронов ВСУ.
0: Об инициативах.
2: Минтранс согласился обсудить введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Профильное ведомство планирует изменить правила перевозок совместно с Минфином. В ведомстве отметили, что новые льготы утвердят, как только финансисты согласуют выделение денег из федерального бюджета на эти нужды.
0: О погоде.
2: Мокрый снег может зацепить окраины московского региона уже в этот четверг. Саму столицу осадки обойдут, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в регион придет арктический холод. Ночью 28 мая температура опустится до плюс 2, плюс 5 градусов. Днем будет не выше 5-8 тепла. Такая погода, отметил Тишковец, обычно бывает в октябре. Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь перейдет в мокрый снег. Аналогичная погода прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь, в этот день, в этот час. Саша, приветствуем.
6: Да, приветствую, друзья.
5: Ну, предлагаю начать с по-прежнему налета дронов. Кажется, что их становится больше, да, вот по данным...
6: Да не кажется, их становится
5: перевалило серьезно, за тысячу, да?
6: Серьезно больше, да, и за сутки применения перевалило тысячу. Но вообще, это было всего там пару дней назад, да, мы в таком стремительном ритме живем в жизни, что кажется, что это уже где-то было давно, но, тем не менее, есть важные вещи, которые надо обязательно проговорить. Во-первых, это я сейчас обращаюсь к москвичам, в Москве запретили снимать работу ПВО, последствия и прочее, пока не опубликуют Минобороны что-то или столичные власти.
5: Поэтому... Ну, Подмосковье тоже относится, так как это контур.
6: Подмосковье тоже относится, да, просто после вот этого рекордного налета на Москву вновь у нас наплодилось видео, по которым можно совершенно спокойно корректировать свою работу дроноводов украинских, можно делать выводы о масштабе разрушений, об эффективности поражений и прочее, прочее, прочее. Они же пытаются прорвать ПВО Москвы, они даже в этот раз заходили с востока, то есть они облетали столицу и пытались на нее пробиться с востока, полагая, что мы защищаем ее только там, не знаю, с запада, северо-запада, юго-запада. Ничего подобного, Москва полностью в плотном кольце, и пробиться к каким-то знаковым, ну, либо символическим целям им не удалось, хотя, в принципе, они не только на символические какие-то объекты были нацелены, ну, условно говоря, на Минобороны, на Кремль, там, допустим, да. Нет, у них были и другие цели, они пытались добраться до московского НПЗ, и там буквально на подлете были сбиты дроны. Собственно, что было написано на этих дронах, и это украинцы выкладывали, на крыльях этих дронов, которые летели на Москву, было написано, что с лицом москвичи, Moscow never sleeps, ну, то есть я это к чему веду. Вот когда мы что-то запускаем куда-то, что мы там пишем обычно на крыльях, да, там за Белгород, за Курск, за там какого-нибудь погибшего ребенка, за какого-нибудь погибшего медийного известного бойца, да, героя какого-то. Вот у них какой-то пунктик, да, вот у них штришок, что надо насолить москвичам. Вот именно на москвичей это все было нацелено. Это такая в том числе влажная или какая там голубая ЛГБТ, если что, запрещено в России.
5: Признать террористическим.
6: Мечта Зеленского, чтобы вот Москва погрузилась во мрак. Это он где-то даже проговаривал, что мы обязательно там погрузим Москву во мрак. Вот надо, чтобы над Москвой поднимались черные клубы дыма, как они поднимаются регулярно над Киевом, над Днепропетровском, над Запорожьем, с недавних пор и над Западной Украиной. Меня поразило тут видео. У нас появилась такая 50-я бригада «Варяг», чисто беспилотная. И где-то, по-моему, с неделю назад мы обсуждали удар по СБУ в Луцке. Это Волынь, это Западная Украина. Так вот сегодня можно посмотреть у меня в канале в Макс и подписаться обязательно на него. КОЦ называется. Видео с этого дрона. То есть оператор, сидя где-нибудь, не знаю где, он видел, как он подлетает, и это снято. Вот эти кадры я выложил к зданию СБУ на Западной Украине. Старлинков у нас нет, да, нам их обнулили. И тем не менее, мы имеем возможность управлять дроном на Западной Украине. Это здорово, это хорошо. Вот. Но вот Зеленскому хочется отомстить именно Москве. Вот ему москвичи поперек горла стоят, и у него в очередной раз не получилось. Хотя, действительно, рекордный был налет. 1054 дрона за сутки. Вот там статистика, она такая, да, плавающая, потому что говорят, что над Москвой, на подлете к Москве сбили 120 дронов. Но не факт, что там сбитые в соседних областях не летели на Москву, а, скорее всего, на Москву и летели. И, условно говоря, сюда можно припрессовать и там Брянщину, и Белгородчину, и Орловскую область, и Тульскую область, и Калужскую область. Везде же это сбивалось, да, вот все эти 1054. И львиная доля из них летела как раз в сторону Москвы, чтобы устроить вот нам тут это карачун. Вот, не получилось нам устроить карачун. И это ж только сбитые дроны, да, вот то, что мы говорим, 1054. Что-то там упало само по себе, наверняка, ну, среди такого огромного роя, какие-то технические неполадки. Что-то долетело, безусловно, по каким-то целям попало. А вот, но как к этому относиться, что этому противопоставлять? Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет. Вопрос, как мы к этому моменту подойдем.
5: Потому они сказали на лето, да, извини, что перебиваю, готовят, да, Палантир приезжал туда, ну, Карп сказал, что он готовит свой алмазный.
6: Палантир мы подробно обсуждали тоже в позапрошлой, по-моему, программе. Если кому интересно, обязательно ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Там есть отдельная папочка «Коц», можно туда нажать и про Палантир все прослушать и просмотреть. Вот. И, собственно, у Киева нет каких-то красных линий. Вот он себя не ограничивает в рыцарстве, еще в чем-то, в каких-то моральных ограничениях. Нет. Вот у него есть техническая возможность запустить 1000 дронов, он их запустит. Если есть возможность все на Москву запустить, предварительно проведя разведку, а предварительно-то предыдущие дни разведка какая шла мощная, да, несколько суток до 9 мая летели на нас дроны. Вот. И, конечно, они искали какое-то слабое место, через что можно прорваться. И помните, на Мосфильмовскую-то один дрон прорвался, и все-таки эту брешь сейчас закрыли. То есть никто вот в кольцо Москвы не зашел там в пределы МКАДа. Вот. Кто-то там что-то говорит про дроны над ВДНХ. Мне кажется, это какая-то, как говорят на фронте, слонячка. Ну, я, честно говоря, не видел даже кадров зевак, да, про ВДНХ, если бы они там были, если бы дроны там были, вот хоть какой-то зевак точно бы выложил в каких-нибудь комментариях, какому-нибудь районному паблику. А у украинцев очень четко, кстати, с комментариями работа налажена. У них вот в этих комментариях региональных, районных, сидит бот, который отлавливает моментально появление видео и тут же его скачивает. Администратор чухнулся, попытался уже удалить, удалил, а все, вот уже скачал это видео уже у противников. Поэтому у них чаще в больших пабликах эти видео появляются первыми, нежели в российских пабликах, потому что вот так вот работает система ботов в таких районных и региональных телеграм-каналах. Вот. Поэтому, конечно, надо формировать и дальше БАРСы, МОГИ, мобильные огневые группы. Вот Ленинград сейчас начал резервистов, Петербург начал резервистов Ленинградской области привлекать. Пора это делать, ну, как бы в масштабах страны. Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да. И сейчас мы обсудим вообще чувствительную тему, когда пойдут по России дроны на Старлинке, это вообще будет катастрофа, то есть надо к этому... А они пойдут, обязательно пойдут, масштабно пойдут, то есть к этому надо заранее готовиться. Во-вторых, надо, конечно, создавать, ну, вот эту систему раннего оповещения, гражданский ее сектор, вот который есть, его задатки там в Курской области, в Белгородской области, то, что называют гражданским ПВО, это когда возможно возможности вот этих региональных военизированных формирований, типа БАРСов, которые и не Минобороны, и не Росгвардия, но при этом с пулеметами, РЭБом и со всеми, и с техническими средствами, которым многие, не все, конечно, но многие военные подразделения, настоящие армейские, позавидовали бы, потому что они на финансовой основе, там, через спонсоров все это дело закупают и формируют, но у каждого региона это все свое. Мы тоже это часто проговаривали, но у меня есть большие надежды, я возлагаю на нового заместителя министра обороны, который был назначен, по-моему, неделю назад, который будет отвечать как раз за цифровизацию ведомства. А цифровизация – это не только электронные повестки там, и электронный учет военкоматов вместо бабушек с этими папками в заплесневевших шкафах. Это в том числе и формирование разведывательно-ударного контура. Это в том числе и формирование единой системы оповещения, ее эволюция и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, конечно, вот эта цифровизация, она крайне важна. Ну и, конечно, надо выбивать не только вражеские расчеты, но тоже об этом мы сколько говорим, но и там склады хранения дронов, но это выбивается, да. Вот эти вот зоны запуска этих дронов, ну, 1000 дронов невозможно незаметно запустить. Это с каждой точки запуска дронов, ну, я не знаю, по 30, по 50 запускаются. Это как-то надо отслеживать и прям туда сразу наваливать. Вот я помню, в Черниговской области только начали из фур разгружать этих лютых, да, большие самолеты, и тут же их нахлобучили под объективный контроль, по-моему, «Искандерами», если я не ошибаюсь. Но это такая цель, достойная «Искандера». Ну и, конечно, надо бить по всем вот этим идеологам и популяризаторам беспилотного украинского движения, типа всяких вот этих флешей, и же с ними. Потому что бей по голове, а остальное само развалится. Вот. Ну и как бы надо уже на деле бить по не по центрам тоже принятия решений, а по лицам, принимающим решения вот на такие террористические атаки, в том числе на столицу, потому что за парад мы ответим, а вот за такой налет не ответим, ну, это как-то странно.
5: Да, ну, о дронах еще продолжим через пару минут.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 5-35-55.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
11: Радио «Комсомольская правда». знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем, да, но вот в этой истории с атакой на Москву, да, возникают такие вопросы как бы технологические, и не появился ли там какой-то, ну, не знаю, ноу-хау, еще что-то, да, вот начали говорить о Старлинке, о системах навигации, которые там используются, говорят, что где-то они пролетают сначала в какой-то промежуточный отстойник, собираются для того, чтобы роем потом дальше вдарить уже по на рубежам.
6: Ну, я не думаю, что они собираются в отстойник, они просто летят волнами, да, чтобы разрядить ПВО, чтобы где-то посмотреть, где пробилось, и там, значит, туда направить побольше. Вот. Поэтому, ну, каких-то новых прям вот совсем революционных технологий нет. Я не видел фотографий, доказательств того, что вот в этом налете применялись дроны на Старлинке. Но я не вижу в этом ничего как бы невозможного. Мы летали на Старлинке. У нас в Геране летали на Старлинке. С этого, собственно, началось отключение всего Старлинка и началась регистрация терминалов, ну, тарелок этой спутниковой связи Илона Маска, которые работают на Украине. То есть работают только те, которые специально зарегистрировали. То есть работа отдельных терминалов над закрытой для всех других терминалов территории, она отработана на Украине, и включить определенные терминалы над Россией, над которой не работает Starlink, но спутники-то висят, технически несложно. Просто заносишь в базу, вот эти Starlink должны работать. Для них нет, допустим, ограничения по скорости. И ты летишь на лютом 180 км в час. Вот, совершенно спокойно.
5: Навигация, да?
6: Ну, это, к этому мы еще дойдем. Ну, вот, то есть для чего Starlink? Для того, чтобы ты видел на экране, куда ты летишь, и мог управлять через космическую связь. Ну, вот как мы делали с Геранями, как мы делали с БМками, которые Одесский порт разбирали под объективный контроль, как затоку вот долбили несколько, там, 14 или 15 гераний, да, и 16-я летала вокруг и снимала. Это все было на Старлинке, да, чтобы можно было управлять, можно было заводить на средства ПВО, на, там, перехватчики, на мобильные огневые группы. Ну, чтобы ты видел, чтобы у тебя была картинка Москвы. Вот я летаю над Москвой, вот. Но, значит, за то время, что прошло с налета, никто не показал фрагментов терминала Starlink среди обломков, которые упали там в Москве, Подмосковье. Вот. И не было кадров с дронов. Вот. Потому что камеры среди обломков тоже должны были быть, иначе, ну, как бы смысл сам наличия Starlink на дроне отпадает. Да? Но я вот не видел этих кадров с камеры. У украинской стороны вода в дупе не держится, они обязательно бы прям вот к завтраку после ночного налета выложили бы во всех телешоу, там, как мы подлетаем к Москве, от, я не знаю, от Киева до Брюсселя бы это все крутили. Нет этих кадров. Вот. Ну и главное, Starlink – это не только связь для там управления и передачи видео. Starlink – это сам по себе, сама по себе навигационная система. То есть Starlink для того, чтобы работать и обеспечивать связь, нужно понимать, где он находится. Если он находится на территории, над которой он работать не должен, он не заработает. Как ты с ним не колдуй? Я колдовал с друзьями-техниками, но не получается даже в Белгородской области его включить. Вот никак не подменить ему через спуфер координаты. Вот. Когда, значит, тебе не нужна связь, он работает вот как этот навигационная система. Как GPS, да, американский, он может быть не такой точный, то есть GPS там точность 5 метров, а у Starlink может быть точность 50, но это не критическая там разница, да, когда ты там отправляешь дрон. Вот. И вполне возможно, что постольку-поскольку 20 мая Маск отключает эту функцию, да, вполне возможно, вот у них были какие-то старые, вот накоплены, да, да, терминалы, которые, ну, просто сгорят, да, превратятся в кирпичи, вот они их пустили в качестве навигации. Но, повторюсь, ни одной тарелки среди обломков московской, я не видел, да. И тут еще такой тезис почему-то появился, вот кто вбросил это про Старлинки. Вот Маск, значит, воюет. Он отправил Старлинки на Москву, значит, Маск теперь с нами воюет. Почему теперь с нами Маск воюет? Маск воюет с нами уже года 3 или 4, когда там появились эти Старлинки в вооруженных силах Украины. Я имею в виду не там колхозные, да, которые волонтеры купили, а прям вот поставки целенаправленные для украинской армии, когда начались. Вот тогда Маск и начал с нами воевать. Потому что Старлинк для Киева являются, ну, может быть, даже и ключевым оружием, и уж точно посерьезнее там какого-нибудь Хаймарса или F-16, потому что без Старлинка у него не работает у противника ни разведка, ни управление, ни целеуказание, ни ударный БПЛА. Они бы, конечно, подстроились без Старлинков, как подстроились, собственно, мы после того, как нам их отключили. Но это явно не тот уровень, да. Поэтому, ну и, собственно, отключение функции GPS, я не думаю, что это какой-то разворот Маска в нашу сторону, просто такая подкрутка одного из контуров той системы, которая все это время била по нам его руками. Вот. И тут тоже услышал, собственно, опять же, в контексте обсуждения Старлинка, который летит якобы на дронах на Москву, давайте типа снесем все спутники Старлинка с орбиты, и наступит нам счастье. Вот. Ну, чем сносить, в принципе, есть. Да? То есть у нас есть, например, ракета «Нудоль» комплекса А-235, есть такой. В 2021 году именно этот комплекс ювелирно сбил аппарат с орбиты «Космос», не помню, как называется, «Космос», там какие-то 4 цифры, и с тех пор пуски продолжались. Последний был в марте 2024 года, что важно. Был сбит спутник на высоте там порядка 500 километров. Это как раз вот низкая орбита группировки Илона Маска. У нас есть там лазерный пересвет, да, уже стоит на боевом дежурстве. У нас строится такая система, как «Калина». Это такой стационарный комплекс для ослепления оптики. Вот. Ну, в том числе и с спутниковой. Вот. У нас, наконец, есть аппарат, который называется, опять же, так вот затейливо, «Космос-2553». Очень американцев он напрягает. Они говорят, что это образец какого-то орбитального противоспутникового аппарата с ядерной начинкой. Вот. Наши говорят, что это чисто научный спутник, и как бы почему мы должны не верить нашим, да? Очень хорошо, что они так говорят. Вот. Так вот, но ничего из этого по группировке спутников Маска не полетит. SpaceX – это не один спутник, не десяток спутников. Сейчас насчитывает группировка Starlink порядка 10 тысяч спутников. После того, как мы «Нудолью» сбили вот тот космический аппарат, который упал потом в океан, американцы насчитали что-то 1500, по-моему, обломков крупных и сотни тысяч мелких. И теперь представьте, что будет, если насбивать 10 тысяч, даже если мы начнем топить космос дровами, а стрелять ракетами по спутникам – это топить космос дровами. Вот представьте, какая свалка будет у нас на низкой орбите, там порядка 500 километров. Ну, то есть мы рискуем вообще, в принципе, закрыть выход в космос для человечества. Вот. Поэтому я вот не думаю, что кто-то решится в здравом уме и трезвой памяти полностью ликвидировать спутниковую группировку. Когда дойдет до столкновения в рамках там Третьей мировой войны, я думаю, мы все как бы откатимся на докосмическую, доспутниковую эпоху. Вот. И тут мы, конечно, будем иметь преимущество, потому что у нас до сих пор есть полевые телефоны проводные, когда связисты прокладывают с катушкой и вот так вот потом звонят. Мы на этом воюем. Кстати, и до сих пор у нас эти средства связи есть. Единственный гарантированно непрослушиваемый вид связи – это те самые тапики, полевые телефоны. Плюс у нас есть там китайские баофенги, да, и прочее-прочее. Вот, когда наступит их время, тогда, я думаю, никто не будет, ну, вот, той ситуации, когда надо сбивать спутники уже, да, массово, уже никто не будет думать о будущей космонавтике человечества. Это уже будет тот мир, который мы не хотим. Да? И тут я бы... об этом еще в следующей части я скажу, а когда же мы жахнем ядерной бомбой. Вот. Но тут меня в этой связи, да, обсуждение Starlink'а на этой неделе, мне кажется, очень важная новость была в среду о том, что русский Starlink, тот самый проект «Рассвет», начали тестировать на скоростных поездах. 135 «Ласточек» и «Сапсанов» получат спутниковый интернет нового поколения. Сейчас уже на вагоне лаборатории идут испытания. Вот к следующему году говорят, что запустят уже вот в этих поездах спутниковый интернет «Рассвет». Ничего не говорят по поводу зоны СВО, ни про передовую, ни про тылы. Но мне кажется, может, и правильно, что не говорят, потому что чем больше противник знает, да, тем хуже. А так, пока он не знает, какая там помеха защита, где стоят наземные шлюзы, значит, да, целее будут. Поэтому вот эта новость, мне кажется, очень позитивная и перспективная. Спасибо.
5: О ядерном ударе, о ядерных учениях, о других инициативах наших заклятых противников уже после новостей.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, для какой аудитории звучат заявления о возможных выборах на Украине.
16: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда стоит вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собираются все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, и собственно говоря, целый ряд других. Даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
19: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О важном.
2: Россия подготовила поправки к плану США по урегулированию украинского конфликта. Дипломаты планируют представить свои инициативы на следующей международной встрече, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук. По его словам, российские эксперты разработали эти предложения после рабочих раундов в Абу-Даби и Женеве. Однако детали проекта пока не разглашаются. Ранее Вашингтон предложил свой вариант завершения боевых действий, который состоит из 27 пунктов.
22: Об атаках.
2: Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 33 беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Старобельске, где в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа, педуниверситета и из-под завалов извлекли тела всех погибших. О завершении поисковых работ сообщили в МЧС. По уточненным данным, число погибших достигло 21. Во время атаки пострадали 42 человека, 10 из них остаются в больницах, 32 оказали помощь амбулаторно, сообщили в оперативных службах. На момент удара в здании находились 86 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе действует режим ЧС.
22: О торговле.
2: Армения рассчитывает урегулировать спор с Россией из-за запрета на поставки товаров. В МИДе республики заявили, что планируют обсудить ситуацию с российскими коллегами в конструктивной атмосфере и найти правильное решение. Глава ведомства Арарат Мирзаян отметил, что подобные логистические и таможенные проблемы возникали и раньше. Накануне Россия временно ограничила ввоз армянских цветов из-за частых нарушений санитарных норм, а также запретила продажу воды Джермук и ряда вин и коньяков из республики.
22: О кино.
2: Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Жюри вручило автору картины «Золотую пальмовую ветвь» на торжественной церемонии закрытия во Франции. Вторую по значимости награду «Гран-при» завоевал российский постановщик Андрей Звягинцев за драматический триллер «Минотавр». Эта лента стала первой работой отечественного режиссера после 9-летнего творческого перерыва.
22: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
22: О погоде.
2: В Москве плюс 16, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
22: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Беспилотники летят, да, как это сейчас небольшое затишье, как бы не перед бурей. Вот мы говорили об обстоятельствах, которые сопровождают все это. Ну и такое уже как привычное, да, обстоятельство – это отключение мобильной связи. Тут наши дипломаты тоже посоветовали трем городам прибалтийским республикам отключать мобильную связь, чтобы украинские дроны не летали над их территорией.
6: Ой, да, меня тут бомбануло после налета на Москву ролик, который крутили по всем украинским топовым каналам с миллионными аудиториями. Какой-то идет, значит, с позволения сказать, мужчина и говорит: вот как же так, нам отключают интернет, мы чувствуем себя некомфортно, а дроны все равно летят, а вот украинцы чувствуют себя вполне комфортно на своих дронах, им не мешает отключение интернета. Правильно ли я понимаю, что это все не работает? Неправильно, ты понимаешь? Дорогой мой товарищ, я, честно говоря, уже устал объяснять, да, почему отключается интернет. Объясню все-таки еще раз, потому что я вот только там объяснял на своем стриме, да, почему отключают интернет, а дроны все равно летят. Потому что летят те дроны, которые интернет не используют. Они используют координаты, у них проложен полетный маршрут по точкам, по которым они ориентируются по рельефной карте, которая заложена у них в мозге. Они не используют интернет. Но если будет интернет, то эти дроны уже будут не слепые, а будут с камерами, они будут бить.

0: Мурманск, Североморск, где угодно можно будет с помощью сим-карты поднять FPV-дрон и направить его туда, куда ты хочешь. Я напомню, отдельно напомню, что операция «Паутина», которую украинцы провели в России, когда были атакованы аэродромы, где находятся наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, был атакован как раз с помощью мобильного интернета. В каждом FPV-дроне, который летел и сжег самолеты стоимостью сотни миллионов рублей, была сим-карта, с помощью которой этим дроном можно управлять хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. Вот для чего противнику нужен мобильный интернет. И, кстати, на этой неделе, как иллюстрация того, что я не включил, как это модно говорить в интернет-среде, антикриз. Отрабатываю антикриз. Методичку мне, значит, откуда там из мирового правительства скинули, я ее отрабатываю. Так вот, мне в этой методичке еще скинули, значит, вот такой кейс, как говорят, как модно говорить, да, вот такой пример. В Воронежской области на этой неделе ФСБ задержало двух, написано, иностранцев, но мы понимаем, что это ценные специалисты из Средней Азии, которые атаковали дроном воинскую часть в Воронежской области, да, то есть они сначала через подставных лиц купили сим-карты, это было одно из заданий кураторов украинских, затем они нашли тайник, выкопали оттуда, вытащили дроны, снарядили их этой сим-картой и запустили, взорвали на территории воинской части. А зачем им, скажут мне, спросят меня, им нужна была сим-карта? Для чего? Вообще, одно из заданий куратора было вот в том районе, находится воинская часть, перед этим терактом проверить, как там работает мобильная связь на разных операторах связи. И в итоге в этот дрон засунули эту сим-карту, и то, как они атаковали воинскую часть, прекрасно видели из Киева их кураторы. В любой момент с помощью этой сим-карты они могли перехватить управление и самим направить этот дрон, куда они захотят, в том числе и на этих ценных специалистов. Вот, вот почему перекрывают интернет. И вот говорят там, типа, вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь, да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла. Вот при такой терроризме мы вошли в период перманентной террористической угрозы, которую можно минимизировать, в том числе отключением мобильного интернета. Но, как сказал президент, надо все-таки людям объяснять, почему отключают, доводить. Но вот этим почему-то никто не занимается. Вот. Ну и президент сказал, чтобы работали все сервисы, которые нужны для жизни, да, для жизнеобеспечения, и банковская сфера, и там записаться к врачу, и не знаю, такси вызвать, и еду вызвать, не знаю, насколько это жизненно важно, можно и в магазин сходить, вот, если честно. Вот такие дела, вот так меня бомбануло аж на полкусочка, значит, в очередной раз объяснил, почему отключают интернет. Мне просто часто пишут в Телеграме, а почему вот мы вот живем здесь, ну, я не знаю, почему вам отключили. Ну, вот спросите у ФСБ. ФСБ вам не скажет. Вот. Но вот Владимир Владимирович сказал, что надо объяснять людям. Я стараюсь как-то со своей колокольни на эту проблему посмотреть.
1: Ну, тоже, кстати, о новинках. Тут и про «Сармат» говорили, и вот Су-57 полетел, да, УАК показал. Но и вот то, о чем мы говорили, в России начались беспрецедентные ядерные учения. Цель послать сдерживающий сигнал НАТО. Учения проходят с 19 по 21 мая. Кажется, что НАТО никакие сигналы не устраивают. Это, кстати, подтверждает и заявление или сообщение, точнее, службы внешней разведки нашей о том, что НАТО готовится ударить по России, Украина готовит удары по тыловым регионам России с территории Латвии. Из Литвы, по-моему, да, звучат сообщения о том, что НАТО должно показать

0: силу и зайти в крепость в Калининград. Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве. И, в общем, уже ставший привычным пролет этих дронов через Эстонию.
1: Да, да, они там теперь в Латвии и Литве по бункерам сидят, по подвалам сидят. Очень полезно, мне кажется, в данной ситуации вызвать на ковер российского посла. Вот. Ну, вот у них как пролетят украинские дроны, они почему-то вызывают не украинского посла, а российского посла. Ну, вот вызовите его в бункер, не знаю.
0: Они говорят, мы Зеленскому не разрешали. Но, говорят, Зеленский подписал указ, что он, что Эстония разрешила ему.
1: Поэтому, кто их будет спрашивать? Британцы приказали, все. Они не разрешали, но вот они все равно летят. Поэтому мы сидим в бункерах, поэтому у нас школы перешли на дистант. Это, кстати, то самое будущее, которое мы с тобой рисовали в наших программах, если они будут бездействовать, если Зеленский будет оставаться безнаказанным. То один упал, то два упало. Но они видят, что как-то вяло реагируют эти прибалты, как им и положено прибалтам по их менталитету. Ну вот, пожалуйста, теперь вы сидите в бункерах, теперь у вас отменяют рейсы в аэропортах. Тоже мы все это проговаривали, что у вас это будет, у вас перестанут летать самолеты, вы на себе это все почувствуете. Это мы еще не начали над ними сбивать, а то мы еще и сбивать начнем после этих слов про Калининград. Что касается там Сармат, там беспрецедентных, как их называют, учений, ну, не знаю, не то чтобы скептически я к этому всему отношусь, но как к такому, ну, информационный фон. После ударов Сармата был самый крупный в истории налет на Российскую Федерацию. 1054 дрона, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Это было сразу после испытания Сармата. Кого-то это там от чего-то удержало, кого-то напугало, кого-то предупредило. Нет, учения, ну, их надо проводить, надо держать в тонусе нашу ядерную триаду, надо показывать, да, что у нас есть, но надо показывать все-таки не только в теории, но и, я не знаю, зачем мы придерживаемся каких-то норм и конвенций. Ну, Трамп показал, что не осталось никакого там мирового права, да, на нашем шарике, что нет никаких правил. Ну, что нам себя сдерживать? Ну, давайте жахнем по... Ну, если не по острову Змеиный, там, рядом с Украиной, то по новой земле у нас там полигон остается, он действующий, на нем можно испытывать. Зачем мы придерживаемся этого моратория? Ну, повозили мы эти... Искандеры, да, которые имитируют ядерные боезаряды. Никого это... Ну, вот в таком мире, где порог страха, он настолько уже занижен, что учения без каких-то конкретных демонстраций, они ни к чему не приведут. Ну, и как бы ядерные войны-то, в принципе, не очень хочется. Многие призывают, там, типа, когда же мы шарахнем, и когда же это самое, применим ТЯО. Но ТЯО не решает нашей проблемы. А применение полномасштабное ядерного оружие, но надо понимать, что мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Ну, вот и все. Поэтому, ну, если пугать, то надо как-то пугать аргументированно, а просто учение, ну, сигнал так сигнал, ладно.
0: Продолжу через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Продолжаем, Саша. Есть интереснейший вопрос. Это доклад Пентагона о состоянии дел на российско-украинском театре военных действий. Но перед этим интересно все-таки с прибалтами. Тут вот наблюдатели-специалисты говорят, ну, официальная, значит, численность вооруженных сил там что-то около 6 тысяч, да, где-то там в какой-то из них. А самих прибалтов уже не осталось, есть бюрократический аппарат. Но вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что вот эти угрозы, связанные с НАТО, с Калининградом, ну, не надо вот всерьез к ним относиться. Может быть, наоборот, стоит заявить, что это агрессоры, и, наконец, воссоединить, да, защитить русских на территории Прибалтики, воссоединить незаконно отторгнутые земли,
1: пока есть возможность. Я-то только за, только какими ресурсами, какими силами. Вот. Что касается там травоядности прибалтов, да я бы не сказал, что они травоядные, да, они очень злые, они исторически очень на нас злые, вот, и прибалты же они не одни сами по себе там, но в той же Литве сейчас бригада Бундесвера разворачивается до дивизии, причем в том самом Сувалкском коридоре, через который пролегает самый близкий путь до нашей Калининградской области, там что-то порядка 60 километров между Польшей и Литвой, да, вот этот вот коридорчик. Поэтому, ну, и в случае Шухера, уж простите мне это просторечное выражение, там моментально появятся, значит, эстонские, литовские и латвийские дроноводы с самыми современными дронами, которые, правда, не говорят ни по-литовски, ни по-эстонски, но говорят по-украински. Вот моментально появится огромное количество, как они моментально появляются, например, в тех местах за рубежом, где у России есть какие-то свои интересы. Ну, как в Африке, например, флот, да? Да. В Мали, в Судане. По нашему газовозу безэкипажный катер запустили с берегов Ливии. Украинский катер украинцами. Вот. В Индии там схватили одного американца и семерых украинцев, которые собирались там поставлять каким-то группе, я не очень в этой азиатской теме, каким-то в Мьянме каким-то группировкам, которые потом бы атаковали объекты, связанные в том числе и с Россией. А это там, начиная от университета по беспилотию в Индии у нас совместные есть, заканчивая, не знаю, там атомные у нас энергетика проекты есть. Ну, то есть, то, что Прибалтику моментально заселят тем, кем надо для сдерживания России, у меня вообще никаких сомнений нет. И дронами будут останавливать. И дивизиями сейчас не наступают, да. То, что там в чьей-то армии 6 тысяч человек, не знаю, там в чьей, в латвийской, литовской, это не означает, что мы их возьмем с наскока. Ну, хватит этого шапка кидательство, нам оно очень серьезно
0: за 3 дня, да,
1: аукнулось в 2022 году. Но при этом, как бы, и голову пеплом посыпать тоже не стоит. Мы просто живем в неком таком информационном мире сплошного негатива. Да, вот нам рассказывают, тут у нас плохо, тут у нас плохо, тут у нас плохо. На самом деле, ну, не все плохо. Я вот мало того, что оптимист по жизни, я еще и реалист, да. Я реально смотрю на недостатки, но и мимо каких-то там достижения тоже пройти не могу. Вот как я сказал в одном из наших кусочков сегодня про бригаду «Варяг», которая атакует дроном СБУ на Западной Украине, на Волыни, да, в Луцке. И это все дроны снимает камера, и мы получаем эту картинку. И это не Starlink. Starlink'а у нас нет. Это меж-связь, это телеуправление. Но это уже Западная Украина. То есть это какая техническая, научная мысль задействована.
0: И, кстати, был запрос про офисы СБУ, да, надо понимать. Там еще вот пишут, я видел, по ТЦК, когда начнете, наконец.
1: А били по ТЦК, били и в Харькове били, в Сумах били по ТЦК, и это как бы в Одессе били по ТЦК, и это встречало большое одобрение у мирных местных жителей. А вот, очень любопытный текст гуляет по украинскому сегменту Телеграма от некого военного Роман Пахулич, да, который своими глазами взглянул на действия нашего спецподразделения беспилотного «Рубикон». Вот. И он говорит, что несмотря на то, что там российские блогеры жалуются, что мало живой силы убивают их беспилотия, нифига подобного, мы тут чувствуем, что мы, ну, как пехота, приоритетная цель для «Рубикона», который заходит там на, ну, вот напротив них, да, вот на эти участки. Они работают по всему живому, что движутся, и работают системно. Потом он говорит, что они отлично работают двойками. То есть сначала прилетает один дрон, поражает цель, а затем второй дрон сидит в засаде и ждет, когда приедут там ликвидировать последствия и атакуют, вывозить раненых, снова атакуют. Потом он, значит, жалуется на том, что «Рубикон» действует дронами FPV на радиоканале, не на оптоволокне, а на радиоканале в глубоком тылу. То есть мы все жалуемся на украинцев, которые в глубоком тылу у нас атакуют цель. И это так, да. Действительно, эти марсиане, они же «Хорнет», американские дроны, они атакуют цели далеко от линии боевого соприкосновения. Ну, там 100 километров, допустим, 150 километров, да, Старобельск, пожалуйста, очень далеко от линии боевого соприкосновения, но тем не менее. Но вот у нас тоже что-то такое есть, на что украинцы жалуются. Жалуются он на FPV-перехватчики, которые у нас есть. Они те же «Хорнеты», они их щелкают. Ну, вот если посмотреть на телеграм-канал «Рубикона» или канал в Максе, там обязательно у них есть подборка перехватчиков. «Хорнеты», они эти перехватывают, несмотря на то, что там заявленная скорость по 250 км в час. Но опасность его именно в скорости, этого «Хорнета» марсианина, и в том, что его не видят наши дрон-детекторы, ну вот он внезапно прилетает, ну и в том, что у него какие-никакие мозги есть. Кто-то говорит, что это уже искусственный интеллект, он летает и сам выискивает себе цели и ее поражает, потому что у него в мозги загружена библиотека целей, да, и он визуально там ее оценивает. Кто-то говорит, что все-таки он выбирает ее и посылает сигнал оператору, дескать, смотри, я вот выбрал эту, и он говорит, окей, атакуй. Ну, может, такая система. Тогда это еще не искусственный интеллект, а пока еще машинное зрение, но, тем не менее, мы к этому идем, и мы в этом смысле тоже как бы не отстаем. Но если отстаем, то не сильно, потому что вот тот же этот Пахулич говорит, что молнии летают, такое ощущение, что сами по себе и сами выбирают себе цели. Но это то же самое машинное зрение, которое у нас реализовано также неплохо. Вот. Ну и, собственно, он делает вывод, что сейчас русские комплектуют подразделения войск беспилотных систем и будут действовать именно в составе подразделений, то есть поротно, побатальонно, полками беспилотными, да, это уже будет совсем другая картина. Он говорит, что она полностью изменится через 4-6 месяцев. Я думаю, что намного раньше. Ну и раз у нас такой позитивчик, кусочек, да, я бы еще вспомнил сегодня, на этой неделе был опубликован 9-й квартальный доклад генерального инспектора Пентагона, и там многое касается и нас, и ну, тоже там есть чем гордиться, как говорится, да, вот, например, он отмечает, что российская армия превосходит ВСУ по большинству ключевых направлений ведения войны, по снабжению Украина продолжает сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, что здесь речь идет все-таки не о тактическом уровне, а о боеприпасах к системам ПВО и о беспилотниках-перехватчиках, которые перехватывают наши дроны и и ракеты ПВО, которые перехватывает. Американцы пришли к выводу, что Россия продолжит наступление до полного установления контроля над Донбассом. По людям у украинцев проблемы, по, значит, мобилизации у них проблемы. Вот. Ну и по глубинной войне, да, это, этот термин появился у Зеленского и компания, когда они начали бить вглубь России вот этими самыми дронами, и под нее выбивали миллиарды, под нее европейцы снимали ограничения на дальность, под нее там рисовали красивые карты с радиусами поражения, да, логика была простая, дайте Киеву побольше дронов, побольше крылатых ракет, а ВСУ уже парализуют и наши ВПК, и обнулят нашу нефтянку, и измотают нам тыл, и тогда Москва сядет за стол переговоров уже на чужих условиях. Вот в свежем докладе генерального инспектора Пентагона по этой концепции, ну просто вот бульдозером прошлись, цитирую, украинским ударам не хватало ни слаженности, ни интенсивности, ни сосредоточенности на ключевой российской военной инфраструктуре, чтобы хоть как-то повлиять оперативно или стратегически на способность России вести боевые действия по нефтянке. Зеленский, да, там хвастался, как они нам, да, там все выбили. Но вот американцы пишут, что эти удары не нанесли существенного ущерба российскому энергетическому производству. Ну и, собственно говоря, то, что касается тылом, ну то, что украинцы говорят, что все русские должны прочувствовать эту войну. Доклад был до вот этого налета, да, в 1000 дронов. Гражданское население России в этом квартале оставалось практически незатронутым украинскими ударами. Короче, Пентагон фиксирует, что наша оборонно-промышленная база с начала войны существенно расширилась, нарастила производственные мощности и выпуски по многим системам вооружения и адаптировалась ко всем ограничениям, которые на нее наложили в связи с санкциями. Вот на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться с нашими дорогими зрителями и слушателями до следующей среды.
0: До встречи через неделю. Да, спасибо.
1: Всем пока.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
9: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
14: Антон Чехов был не только писателем, но и прекрасным врачом. После окончания гимназии в Таганроге юный Антон отправился в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. Одним из его учителей был профессор Николай Васильевич Склифосовский. А когда Чехов окончил университет, то начал работать уездным врачом в этой больнице. Он лечил пациентов на дому и посещал тяжелых больных. Многих знакомых он лечил бесплатно. Медицина была для Антона Павловича и помехой в литературной работе, и одновременно источником для сюжетов. Чехов называл медицину своей законной женой, а литературу – любовницей.
15: В Москве.
11: Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове 30. В Якутске 2 часа дня.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О спецоперации.
16: Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили оборудованный опорный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета 22-го мотострелкового полка с позывным «Тайфун». По его словам, разведчики-операторы обнаружили хорошо оборудованный опорник с блиндажами, ходами сообщения и замаскированными огневыми точками. По этому объекту последовательно отработали FPV-дроны и «Молния-2». Противник лишился не только укрепрайона, но и возможности наносить удары по нашим позициям с этого направления.
15: О расследованиях.
16: Дональд Трамп подтвердил, что подозреваемый в стрельбе возле Белого дома был ликвидирован агентами секретной службы. Соответствующее заявление президент США опубликовал в соцсети True Social, поблагодарив сотрудников ведомства за работу. По данным секретной службы, инцидент произошел ночью на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь. Сотрудники правоохранительных органов ответили стрельбой и смертельно ранили нападавшего. Также ранение получил случайный прохожий. Обстоятельства произошедшего выясняются.
15: О протестах.
16: В Белграде задержали 23 человека во время беспорядков. Протесты в столице Сербии переросли в столкновения с полицией. Демонстранты бросали камни, петарды, фаеры, жгли мусорные баки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, сообщили в МВД республики. Там осудили действия активистов и назвали их проявлением экстремизма и ненависти. Сейчас в городе ситуация стабилизировалась. Полиция восстановила общественный порядок. По данным правоохранителей, в митинге, который состоялся на площади Славия накануне, участие приняли больше 34 тысяч человек. Протестующие требовали провести досрочные парламентские выборы.
15: Об инициативах.
16: Таксистов смогут отключать от агрегаторов за переработки. Российские власти планируют разработать механизм, который позволит делать это за нарушение режима труда и отдыха, говорится в документе правительства. Также меры могут коснуться таксистов, допускающих грубые и систематические нарушения правил дорожного движения. Проработкой инициативы займутся Минтранс, МВД, региональные власти и представители агрегаторов такси. Подготовить предложение планируется к 2029 году, после чего результаты представят правительству.
15: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
15: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: Здравия желаю. Ну что, уважаемые российские радио народ, послушаем очередной выпуск военного ревю на великом радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и с вами его проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться, может, кто-то не знает. Я Виктор Баранец, а рядом со мной с вами...
18: Аким Апачев, здравия желаю.
17: Здравия желаю. Ну что... Как требует наша радиопублика, сначала надо говорить, какой сегодня день. Объявляем. Сегодня 21 мая. И есть очень важный повод преподнести музыкальный подарок именинникам. А кто сегодня у нас именинник?
18: Военные переводчики.
17: Да. Но, к сожалению, мы сразу всех не можем поздравить. Поздравим для начала стражей наших морских, дальневосточных, тихоокеанских рубежей. Катенька, давай подарим им наш музыкальный подарок. Поехали! Поехали!

0: песню исполнял ансамбль песни «Пляски» Тихоокеанского флота. С праздником вас, моряки. Теперь пару слов по теме нашей передачи. Вот если я вам задам такой вопросик, простой. При слове «Сербия» что у вас в душе возникает, в памяти, в сердце? Что? Ну, братушки же, да? Сколько же раз мы их спасали, сколько раз мы помогали. Да, братушки же, да, и Вучич же вроде бы президент Сербии, ну наш брат же, да, ну что? А вот теперь выясняется, что хитропупая Сербия старается одним филейным местом своим усидеть сразу на нескольких стульях. Например, на каких? На натовском и на российском. Да, вот так ухитряются эти люди. Вы знаете, в советское время меня бы через 3 секунды сняли с эфира, если бы я сказал такие слова про союзников. А сегодня пришло время говорить об этих союзниках. Но это еще. Учение с НАТО, ну что? Что Вучич говорит? А мы многовекторная страна. Нам никто не имеет права диктовать, с кем нам дружить, а с кем нет и так далее. Но и это еще не все. Сербия, куда Россия старательным образом по демпинговым ценам качает газ. Это же самая Сербия. Втихаря делает снаряды 155-миллиметрового калибра. И что? Продает их на Украину. Для того, чтобы убивали наших братьев, сестер, солдат и офицеров. И когда Вучичу мы задали такой вопрос на очень высоком уровне, знаете, что Вучич сказал? Я не контролирую частное предприятие. Это частное предприятие, я же не могу контролировать, кому они продают и так далее. Может быть, Украине, но я разберусь. До сих пор разбирается. А снаряды летят на головы наших воинов. Неприятно мне это говорить, честно говорю вам. Да? Я думал, что в мире есть только один президент, который одной попой может усидеть сразу на 6 стульях. Я думал, что это Эрдоган. Я об этом много раз рассказывал.
1: Многопопый Эрдоган. Да.
0: Да. Ну, вот такая она ситуация. Позвольте на этом закончить. Вы просите покороче. Вот я выполнил вашу священную просьбу. Ну, а сейчас мы с Акимом, наверное,
1: коротенько,
0: будем
1: приглашать вам сегодня еще день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Вот сегодня зашел в церковь и поставил свечу иконы Богослова. Один из самых, пожалуй, интересных. Просто крутой апостол. Просто крутой апостол. Название неизданной песни.
0: Катенька, огромное спасибо тебе за то, что ты вовремя выставила песню. Скажи, кто-нибудь к нам уже дозвонился? Олег, Москва. Здравствуйте, первый.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, да, вопрос такой, что это, опять же, момент понятной эскалации и от Украины, и от НАТО. Но вот это связано опять с сотней беспилотников летят и по московскому региону, по нашим областям. Ведет себя Сербия некрасиво, мягко говоря. Но понимаете, вот тоже две даты. Сегодня ровно два года, как этот пресловутый наркофюрер, значит, правит незаконно, да, уже лишние 2 года, и 4 с четвертью года мы ведем военную операцию против укрврага. Ну вот, вы тоже о чем миллион раз говорилось, и вы сегодня утром говорили, вы знаете, ведь это абсолютно было бы безопасно для мирного населения Киева. И это, возможно, привело бы к тому, что Украина пошла бы на российские условия мира. У нас высокоточные, высокоэффективные ракеты. Вот эти пресловутые Минобороны, Генштаб и СБУ в Киеве. Ну, мы, как бы, это ведь шанс достичь мира на наших условиях, и, наконец, потому что эта вот затяжная укровойна, она и тоже изматывает, в том числе и Россию. Ну, вот в этом проблема, так сказать. То, что были
0: заявления...
2: Да.
0: Спасибо за это пламенное, правильное выступление. Я вас перебивал? Нет, скажите народу, пожалуйста, я вас перебивал? Нет? Да нет же, не перебивал.
2: Наши мирные города, мирные области, да, спасибо.
0: Мы это знаем, да, а вопросика так и не будет. Расстаемся к моей великой печали. Вопросик бы хотелось. Ну ладно, Поехали. Может быть, кто-нибудь другой задаст. Переключаемся на другого радиослушателя. Сергей, Новосибирск.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас учение стратегических сил. И в то же время Путин съездил в Китай. Это что-то учения такие, чтобы надавить на Китай, что ли, или как понять?
0: Да нет, ну зачем несвязуемое связывать, я не понимаю. Путин уже давно запланировал визит в Китай. Он туда слетал. Достаточно успешно. Мы утерли нос Соединенным Штатам Америки. Ну а при чем здесь учение и отъезд Путина? Да, вот мне задавали сегодня вопрос. Виктор Николаевич, это проверка ядерного чемоданчика, да? Да где бы ни находился Путин, у него работает ядерный чемоданчик. Не забывайте, что у нас их три в России. Еще есть у Белоусова, есть у Герасима. Все в порядке. И даже на тот случай, если один ядерный чемоданчик не сработает по какой-нибудь трагической причине, два других обязательно сработают. Система дублирования есть. До свидания. Всего вам доброго. Кто в эфире? Василий Краснодар. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Пытаюсь формулировать как-то свой вопрос, не получается. Смысл в чем? Что у нас война превратилась в бизнес. Вы не думаете об этом?
0: Желательно подумать, когда вы зададите вопрос. Да, я отвечаю. Мы думаем об этом. До свидания. Вот это хорошо. Вот конкретный вопрос, конкретный ответ. Мы об этом тысячу раз говорили, уважаемые. Может ли страна торговать с врагом, когда идет война? Была такая передача? Была. Вот и все.
1: Я позволите, я напомню всем нашим слушателям, да, и зрителям, что мы не являемся сотрудниками Министерства обороны, не являемся депутатами Государственной Думы, ни в каких там комитетах не состоим, ни в ведомствах не работаем. Мы всего лишь ведущие, и мы, правда, некоторые вещи не знаем. Я понимаю, что у людей накапливается некий негатив, и они звонят выплеснуть его. Но почему мы становимся объектами вот ваших негодований?
0: Хорошая мысль. Хорошая. Приятная, во всяком случае, для меня. Кто? А Михаил из Петербурга у нас. Здравствуйте, Михаил.
5: Добрый день.
1: Здрасте.
5: Товарищи ведущие. У меня вопрос по воспитанию в основном. Тут 19-й день пионерии у нас. У меня три внука растут. И мы с ними ходим на секцию борьбы. Им 6+. И они говорят: дедушка, ты скажи дедушке Акиму и Виктору Николаевичу, пусть они нас возьмут на Донбасс, и мы там этим нацикам дадим прием.
1: Очень крутые у вас внуки. Большой-большой привет внукам. Молодцы внуки, поддерживайте их.
0: Правильно, внук.
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано. Реклама.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Товарищ полковник, только что была аудиозаставка, где обратился Пригожин, и меня аж передернуло. Оказалось, это немножко не тот Пригожин.
0: Да, если вы слышите сейчас мой голос или голос Акима, значит, вы слышите радио «Комсомольская правда».
1: А также это значит, что сегодня 21 мая 26 года.
0: 2 мая, да. Да, да. И сегодня еще есть, что там, Аким, ты сказал, день переводчика,
1: военного переводчика. День военного переводчика, да. Очень важный труд. Да. В Сирийской Арабской Республике, я помню, когда начиналась военная кампания, мы столкнулись с острой нехваткой. Ребята очень быстро вкатывались, что называется, там, недоучившись особо, вкатывались. Потому что это не только знание языком, но еще и понимание военной специфики и так далее, и так далее, и так далее. Есть у меня хороший переводчик, с которым я общался, Самир Суифан, который попал Бармалеем в тюрьму вместе с Шугалеем в Триполи. Они сидели в тюрьме Митига. Их боевики запрещенного России Исламского государства содержали. Ну, то есть это такой труд, тебя могут в плен взять, тебя могут убить, поэтому честь и хвала военный переводчик.
0: Если нас сейчас слушает Татьяна Ивановна Кармазина, великий преподаватель, подготовивший огромное, гигантское количество военных переводчиков, которые благодарят за науку. Мы вас тоже, Татьяна Ивановна, поздравляем. Ну, а сейчас мы с Акимом хотим услышать человека, который что-то у нас...
1: Ростислав из Москвы дозвонился, наш постоянный радиослушатель. Ростислав, здравствуйте.
10: Добрый день. Вчера в Литве персонал парламента был отправлен в убежище. Вопрос, а тут при ядерных учениях проверяют и убежище для Госдумы? Да и в самом Кремле было же представлено убежище под царь Пушкой и Колоколом. Это тоже все проверяет?
0: Нет. Там, вы знаете, прежде всего заботится Руслан о том, где ваш унитаз. На всякий случай, запомните. Об этом проявляется государство большую заботу, да. Вы нам обязательно еще сфотографируйте его нам и пришлите. Всего вам доброго.
1: Ростик, Ростик, знаменитый Ростик, звоните нам, всегда рады вас слышать.
0: Да, да. Особенно про ваше туалетное укрытие. Сергей Рязанов, здравствуйте.
11: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наша... Руководство неоднократно предупреждало, что применить ядерное оружие в отношении стран Европы, если они не прекратят помогать оружием Украины. Почему они Европу до сих пор накачивают оружием Украины?
0: Люди, вот скажите, пожалуйста, вы услышали, вам сейчас прекрасно повесили лапшу на уши. Человек просто нагло наврал. И я обязан ему сказать спасибо за вопрос, до свидания. Я же обязан поправить, потому что наше руководство не говорило, что применит ядерное оружие, если Европа будет продолжать поставлять боеприпасы на Украину. Но не говорили так, уважаемые. Зачем вы брехливый вопрос задаете нам, а мы должны его серьезно физиономией обсуждать? Мы будем применять ядерное оружие либо во время ответного встречного удара, либо когда нас нападут с таким превосходством сил, что мы не сможем обычными средствами защититься. Вот два момента, когда мы применим ядерное оружие, дяденька. Всего доброго. Разберись с этим вопросом. Поехали, кто дальше? Саратов у нас, Алексей. Здравствуйте, Саратов. Алексей Саратов.
12: Приветствую, Виктор Николаевич и Аким.
1: Здравствуйте.
12: Вопрос такой. Калаш наш совершенствуется... Чтобы был современный умный автомат.
0: Да, умный, да. Гигантское количество моделей. Всякая гениальная А оружие имеет серьезный выводок достойных последователей. Совершенствуется, уважаемый. Ответ закончил. Автомат. Спасибо. Последняя по серии АК, по-моему, 12. Сейчас его недавно показывали. И наши разведчики очень хорошо отзывались об этом оружии. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Александр, Москва. Аким, ты слышишь, да?
1: Да, я здесь.
13: Да-да. Добрый день.
0: Александр Москва.
1: Здравствуйте. Да.
0: Добрый день.
13: Виктор Николаевич, 10-11 вы спрашивали радиослушателей, чем вам запомнился 9 мая? Лично мне то, что в вашей передаче впервые не было рекламы. Не было Аси Рак и Михаила Рудаков. И вся передача
0: длилась
13: 56 минут.
0: Спасибо. Спасибо за комплимент. Спасибо. Спасибо, наше руководство услышит кто-то. Спасибо вам, пожалуйста. Поехали дальше, 10-11. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Казань, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, добрый день. Я вот хочу по Югославии два слова сказать. 99-й год, когда НАТО осуществило агрессию, я как бы предложил средства ПВО поставить, передал брату. Посла югославского, Предер Кмеличевич такой был, он партизанил тоже в Югославии. Ну, известный человек, писатель и изобретатель. Он полностью
0: согласен. Так, спасибо, отлично.
14: Хорошо. Единственное, как сказать, в чем нуждалась Югославия, у нас, говорит, этих вооружений своего достаточно, нам средства ПВО надо, С-300, все. Он говорит, помогите нам
0: С-300. Спасибо. Есть, наверное, вам знакомый такой человек, Баранец Виктор, его фамилия. В те дни он в «Комсомольской правде» написал статью. Вы про С-300 говорили? Моя статья называлась так. «Ельцин, дай нам С-300, и небо будет чисто». Вы правы. Вовремя не дали, не добавили. Хотя одну хорошую машину американскую... Мы все завалили все-таки там, бывшей Югославии. Спасибо за то, что вы помните. Да, спасибо. Ну, Вучич, может быть, еще помнит об этом. Да. И о нашем прорыве, вы знаете, да? Героический прорыв десантников тоже помните. Ну, а нам сейчас снарядиками благодарность возвращают. Ну, как тут опять приписанные Жукову слова Рокоссовского не вспомнить, а? Запомни, мы их освободили, но они нам этого не простят. Вот, мне вот, вот у меня вот такое впечатление, что это бессмертные слова. Я все часто чешу репу и думаю, блин, а надо вообще очень осторожно дружить. Вы знаете, дружить. Ну и нам надо тоже приучаться дружить порядочно. Порядочно. Чтобы союз был честным и справедливым. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Андрей из Владимира, здравствуйте.
15: Добрый день. Меня больше к Акиму. Аким, смотри, в Ютубе сейчас вирусится ролик про картинги. Там китайцы выпустили какие-то картинги на высоких колесах от мотоцикла. Алло.
1: Да, слушаю.
15: И вот обрати внимание, посмотри, я думаю, для пацанов на штурмах такая, они шустрые, блин. Там, короче, цена вопроса, наверное, такая, не больше турендура стоит. Рекламирует там девчонка.
1: Да, я услышал.
15: Девчонка и парень, короче, китайцы. Он прям вирусит этот ролик, и они такие на высоких колесах, и двигатель-то от газона, копилки, там цена такая.
1: Да. Там бесконечно и что-то. То... Там, да, периодически вирусится. Вы видели армию роботов, а не робоп...
15: Ну, уже.
1: То есть, это... слушайте, но... Китай сегодня кузница технологий. У них почти все есть. Ну, типа, мы видели, там роботы-трансформеры есть и так далее.
15: Да.
1: Но это в Китае. Вы должны понимать, что это в Китае, это не у нас. И изделие может быть там любое, но нам само изделие там, навряд ли такого уровня предоставит технологии такого уровня. Вы же должны понимать...
15: Нет, там технологий-то нету.
1: Да, конечно, нету. Есть изделие. Изделие запатентовано уже. Вы понимаете?
15: Самое главное...
1: Слушайте, если бы было так просто... Вот где-то увидели... Простите, отключите, пожалуйста. просто. Невозможно. Ну, вот честно, я вот посмотришь где-то Китай. Вот Китай недавно показал трансформера. Робот идет, трансформируется, он ходит и ездит. Ну и чего теперь? Давайте трансформеров все сразу. Давайте. Китай сегодня впереди вообще планеты всей с точки зрения технологического рывка. Потому что он цена-качество изделия у них, конечно же, в пользу Китая сегодня, а не в пользу Америки. Да, у американцев есть высокотехнологичные там изделия, но они уступают в цене. Не, они гораздо дороже китайские. Китай сегодня кузница вот новых интеллектуальных там всяких штук. Там один хороший конструктор при помощи искусственного интеллекта может к вечеру собрать, я не знаю, там ракету, плюс-минус так. Но вы должны понимать, что Китай просто так с нами не поделится. При всем при том, что они наши союзники, при всем при том, что Владимир Владимирович сюда летает, с нами просто так ничем делиться не будет.
0: Товарищ хотел от нас простого решения вопроса. Накупить у Китая эти машинки?
1: Газонокосилок, да.
0: Да.
1: Нет, у Китая много чего. У них там роботы уже есть. Представьте, можно роботами воевать, не людьми. Люди не могут, люди могут не умирать. Но они же не поделятся с нами. А наш робот Федор пока только в космос долетел, и то не очень справился с задачей. Ну ничего, ну ничего. Было бы желание.
0: Да. Для выражения этой незатейливой мысли, уважаемые радиослушатели, достаточно было 10 слов. А мы тут сейчас бодались, и трудно было понять, чего же вы добиваетесь. Ну, надеюсь, вы поняли, что наш ответ. Ну что, у нас перерыв сейчас. У нас телефон, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, побеседуем, поговорим. Хорошо? Перебивать не буду. Высказывайтесь. Ну, а потом, если я с чем-то не согласен, или кем, мы вам скажем.
1: Получите,
0: если,
1: да? Да. Полный короб.
0: Если мы несем какую-то бузу, критикуйте, задавайте только аргументы. Давайте вот соревнование аргументов. Не ля-ля, не предположение, а аргументы. А теперь перерыв по-настоящему. Он будет недолгим.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
17: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Александр Попов стал изобретателем в 9 лет. Мальчик с интересом посещал мастерские и сам пытался мастерить разнообразные механизмы. Однажды он смастерил из стенных ходиков и самодельного электрического звонка будильник. Правда, иногда механизм трезвонил непроизвольно, да еще и посреди ночи. Юный изобретатель приметил, что это случается во время грозы или перед ней. При этом происходящие от разрядов молнии звонки будильника слышались всегда раньше, чем удары грома. Тогда мальчик понял принцип действия электромагнитных колебаний.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
18: Об атаках.
19: Во Владимирской области из-за атаки беспилотника на инфраструктуру в Камешковском округе начался пожар на площади около 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет. Все силы и средства в регионе мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы.
18: О важном.
19: Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а компания CNN в отпуске, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее она заявила о готовности иностранных журналистов приехать на место разрушенного общежития ВСУ колледжа. Корреспонденты со всех континентов посетят Луганскую Народную Республику, отметила дипломат. По ее словам, будет организована их поездка в самые кратчайшие сроки. Ранее британская корпорация BBC уже заявляла о своем отказе приехать на место теракта, а сотрудники американской телекомпании CNN ссылались на время отпусков.
18: О Ближнем Востоке.
19: США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. На этот срок Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Уточняется, что документ может быть продлен по взаимному согласию. Кроме того, Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Также Вашингтон снимет блокаду против портов Ирана и ослабит часть санкций на Исламскую Республику.
18: О конфликтах.
19: Армения рассчитывает урегулировать спор с Россией из-за запрета на поставки товаров. В МИДе республики заявили, что планируют обсудить ситуацию с российскими коллегами в конструктивной атмосфере и найти правильные решения. Глава ведомства Арарат Мирзаян отметил, что подобные логистические и таможенные проблемы возникали и раньше, накануне. Наша страна запретила продажу воды Джермук и ряда вин и коньяков из республики, а днем ранее ограничила ввоз армянских цветов из-за частых нарушений санитарных норм.
18: О выплатах.
19: Несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к выплатам с 1 июня. Выплаты автоматически вырастут у граждан, которые в мае отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, на повышенные начисления также могут рассчитывать неработающие сельские жители с 30-летним стажем и пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных иждивенцев. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы пытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Многие из вас писали в чате, критиковали меня, почему вы подробно не рассказываете о том, что происходит на СВО. Отвечаю. У нас в чате нашего военного ревю есть два наших нештатных корреспондента, Боев и Шевченко. Они каждый раз готовят подробнейший отчет о том, что происходит на поле боя. Если я сейчас, дорогие друзья, начну перечислять десятки названий населенных пунктов, номера бригад, частей, названия армий, вы будете это слушать или нет? Потому я считаю, что нечего повторяться. Я считаю важным сказать то, что, может быть, не попало в эти отчеты. Давайте кратенько. Ну, давайте я вот так скажу сейчас. Мне полтора часа надо для доклада. Что на линии боевого сопротивления? Она по-разному. Где-то она выгибается в сторону противника, а где-то нам приходится откатываться назад. Вам достаточно этих слов, да? Да. Вы спрашиваете про Купинск. Бои идут в Купинске. Да. Полностью Купинск пока еще мы не контролируем. Да. Так получается, что двигаясь медленно, медленно, мы не каждый день берем по 9 населенных пунктов или каких-то крупных городов. Бывает, что такой населенный пункт, как Шестеровка, Харьковская область, она требует очень больших трудов. И, казалось бы, ну что там, ее на карте не увидишь, не увидишь. А сколько мы ее брали? Да почти неделю, уважаемые. А почему? Что плохо воюем? А как, баронет? Да нет, Шестеровка была очень серьезно укреплена. И нашим командирам надо было очень серьезно подумать, излобчиться, чтобы выбросить, вышвырнуть противника из этой шестеропки. Что еще вам рассказывать? Рассказывать еще о том, сколько противник

0: Три было ранено. Да.
1: Хотите одним словом опишу?
0: Говори, говори.
1: Хотите одним словом опишу, да, все, что происходит на всех сразу направлениях СВО? Толкаемся.
0: Да.
1: Толкаемся.
0: Я не думаю, что нужно вот таким вот подробным образом перечислять. Это все предъявляется такой скучный доклад. Читайте чат наш, читайте. Там 95% того, что происходит. А нам-то важнее не бубнить здесь, а живой голос народа слушать. Что вас интересует и так далее. Так что уж простите, я не забыл. Я что-нибудь вкусненькое буду все-таки приготавливать для каждого выпуска военного ревю. Ну, а что вам говорить, что мы прогнали британский разведывательный самолет над Черным морем? Вы, наверное, это уже слышали. Сегодня это много раз было. Или вам сказать про вранье украинское, которые поссорились между собой и СБУ, и ВВС. Они говорили, что в наших геранях радиоактивные отходы, что Россия уже бьет радиоактивными доходами. А выступил Гнат, это говорящая голова ВВС ВСУ, сказал, да ничего, от некоторых деталей есть определенное излучение. И у нас, говорит Гнат, не врет, подалюка же, а? Не врет, хоть раз. И у наших ракет, например, точка У, есть детали, от которых там определенная маленькая радиация. Все, все. А лучше всего ваши звонки. Вот смысл нашего военного ревю. Поговорить с народом. С таким народом, который есть. Кому-то не нравятся дурацкие звонки. Говорят, гоните из эфира. Нет, не будем гнать. По просьбе трудящихся. Росика сказали, вообще вышвырните из эфира. Зачем он нам дурачит? Не будем мы. Мы будем терпеливо слушать. Даже если Росик будет гнать такую же пургу, как он это любит делать. Кто в эфире? Будьте добры. Светлана, Москва.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Я хотела по поводу вопрос задать, по поводу пленных. Последний раз собирались обменять 1000 на 1000. Я хотела бы спросить, вот во время войны наши солдаты производили самоподрыв, чтобы не попасться в руки врага. И то же самое, первый наш герой России в 22-м году, дагестанский офицер, подорвал себя и сказал, что русские не сдаются. Вопрос такой, чья идея выдавать возвращенцев, которых обменяли, выдавать российские флаги, чтобы они обматывались? Почему российский флаг превратился в тряпку?
1: Почему в тряпку?
0: Хорошо.
1: Почему в тряпку?
0: Значит, далеко, да. Ну, ей так хочется. Это почему оскорбление тряпку? Нашего символа. Хотя...
1: А зачем вы? Да. Вы сейчас сами да. его обесцениваете.
0: Да.
1: Ну, им же там ноги не вытирают. Это,
0: кстати, за оскорбление государственного символа полагается определенная статья Уголовного кодекса. Так вот, уважаемые, запомните, все ли самоподрыв осуществляли во время Великой Отечественной войны? Вы же сказали «все». Не было «все». Да, были такие случаи, и тот, который вы привели, абсолютно правильный. Да. Но есть ситуация, когда люди делают выбор. То ли приставить к животу F1, то ли сдаться с надеждой выжить.
1: Да, есть контузия. Вообще человек не понимает, что происходит на войне. Уж простите.
0: Конечно, да.
1: Вот это вот, вы знаете, вот это восприятие войны у людей, которые вообще не понимают, что там происходит, максимально оторваны. Человек контуженный, лежит после прилета. Его взяли тепленького, уволокли. Много случаев, когда заскочили, не успел человек даже оружие в руки взять. Ну, вы даже не понимаете, как это работает. Я ноль осуждений. Вообще, ну, слава героям, которые способны на самоподрыв, но их немного. Они там один из 10. Им честь и хвала. Это раз. Во-вторых, мне тоже не нравится эта история с флагами. Но вы говорите, что флаг превращается в тряпку. Я не согласен. Он, флаг здесь неуместен, но в тряпку он не превращается. Вообще, мне очень нравится...
0: Абсолютно согласен.
1: Размышляющие о войне люди, которые не понимают, представления они не имеют. Уж простите.
0: Абсолютно прав. Тут мы не додумали. Все-таки люди возвращаются из плена не с победой.
1: Да,
0: они просто попали в эту тяжелую ситуацию. Да, им радостно. Они вернулись живыми. К мамкам, к детям, к женам вернулись и так далее. Но не хватило ума человеку, я считаю, что за это головой должен отвечать.

0: Политработник. Политработник должен докумекать. А вот лишь бы картинку красивую сделать. А то, что она, в общем-то, не к месту, так хрен его знает.
1: Ну, а это, Хохлыжи, уж простите, это, да, они же да, ты ровно такую да, картинку, и мы тогда тоже так бы. Я не понимаю, чем Димк занимается. Может Димк, пойдемте да, Димк работать, товарищ полковник. Может, чего хорошего им посоветуем.
0: Давай. Ну, кто в эфире следующий? Будьте добры. Ставрополье у нас, Ставрополье здесь у нас. Здравствуйте. Здравствуй, Ставрополье. Молчит. Убираем. Катенька, живенько, убираем. Человек молчит.
1: Вот-вот-вот. Ставрополье, здравствуйте.
2: Добрый день. Виктор Николаевич Яким, у меня вопрос. Вот сейчас идет СВО. Кто даст карт-бланш олигархам? Не помогать на СВО. Не пора ли национализировать все их имущество, которое, я так предполагаю...
0: Все, вопрос понятен.
1: Спасибо, вопрос, спасибо. Вопрос понятен.
0: Вопрос понятен. Итак, вопрос понятен. Кто дал карт-бланш богачам нашим не помогать СВО? Это раз. Они сами себе дали такой карт-бланш. К великому сожалению, из 150 миллиардеров и миллионеров не больше десятка дали деньги, и то просили нижайше не называть их фамилии. Все. Ну, а что касается карт-бланша, это совесть такая, понимаете меня. Карт-бланш им объявила совесть. А это их выбор. Вы осуждаете, да и я осуждаю. Можно было бы поделиться, да, Аким? Хорошо бы так уж, да?
1: Нет, есть да, люди, которые осознанно помогают и не особо даже афишируют это все, но их немного. У меня лично да, есть знакомые, которые не пиарятся на это все, но бесконечно помогают. Просто для кого-то это история с пиаром. Знаете, ну, если вдруг чего, вот смотрите, а я вот 20 мотоциклов купил на СВО. Многие, вспомните историю с Нурланом Сабуровым, когда комик, которому запретили въезд, он передал несколько единиц мототехники подразделению и из Истры. Вот, а в итоге, ну, это нигде не было опубликовано. И только когда там ему запрет на въезд назначили, он это опубликовал. То есть многие для себя пытаются такую соломку подстелить с этой помощью на СВО.
0: Но Т-90М хотелось бы со словами на башне Владимир Потанин очень хотелось бы увидеть, а также других.
1: Батальон Яндекс.Такси, батальон Газпром, батальон Роскосмос, нет, Роскосмос представлен, из Роскосмоса очень много людей сегодня воюют в батальоне Невского, в Невском воюют, где вот Газпром должен взять, у каждого это, раз уж мы живем в капитализме, то ну давайте вот эти все элитные группы будут создавать свои батальоны, которые будут участвовать на войне, батальон Яндекс.Такси уже давно просится, у них роботов много, я думаю, один из самых успешных может быть батальонов.
0: Ну, насчет деприватизации мужичок прав, абсолютно прав. Но это еще впереди. Сейчас у нас перерыв. Не переключайтесь.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Май в «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба. борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Мы продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы пытаются ответить или побеседовать с вами Аким Апачев и Виктор Баранец. Катенька, если нет звонящих, давай подскажем. О, Галина, Москва, это свято. Здравствуйте, Галина. А, Полина, ты еще извини.
7: Здравствуйте.
8: Спасибо. Пишут, что Зеленский за оружие продает земли и рудники. Может быть, из-за этого Европа бьется? И что будет с этими землями, когда мы их освободим?
0: Но если эти земли будут на нашей территории, они будут нашими. И плевать нам, кому он их там продал. А вот то, что рудники и земли он продал, это правда. Это правда. И это был очень хитрый ход. Потому что, когда наши войска туда стали продвигаться, Зеленский сказал Трампу: это же ваша земля, защищайте. Ловко, да? Великолепно придумано. Вот. Паскудство какое. Ну и тоже не, в глупости не откажешь. Такой вот асимметричный способ борьбы с русской армией, с российской, избрал Зеленский. Да. А потому что сланцевые рудники с мировыми запасами, да, в том числе в Донецкой, почти родной мне областью, да, мировые запасы, они тоже уже проданы американцам. Потому он и не сдает. Он бы сдал бы, но американцы говорят: нет, Владимир Кокаинович, ты пока не уходи. Это ложь, что они требуют, давят на него, чтобы он Донбасс. Или эту 18% Донецкой области. Да нет, там как раз центр этого гигантского месторождения. Кто у нас в эфире?
1: Поэтому и не хотят уходить, поэтому и вгрызаются зубами, да.
0: Да. Евгений Ярославль, здравствуйте.
1: Ярославль на связи. Здравствуйте, Евгений.
0: Как только скажешь «отключайте», человек сразу появляется
1: в эфире.
0: Ладно,
1: вот. Да.
0: Вот
1: ведь... Здравствуйте.
0: Да. Вот он. Здравствуй.
9: Здравствуйте, товарищи ведущие. Всех, кто празднует праздники по православной пасхалии, всех сегодня с Вознесением и Иоанна Богослова, вот как Аким сказал.
1: Да, спасибо.
9: Это, большое, товарищи, вас также. Товарищи, я хочу сказать, вот кто любит это спрашивать, а что будет, вот я им хочу проблем подкинуть. Дело в том, что в 1887 году в Шлиссельбургской крепости были казнены 5 террористов. Один потомственный дворянин Александр Ильич Ульянов, там Осипанов, Андреюшкин, там генералов. И еще один, я вот сейчас забыл. Так что вот люди, чтобы знали, что вот якобы такие события влияют на это, на последующие события.
1: Все влияет.
9: Вот некоторые думают,
1: все влияет.
9: Из-за этого
1: баба,
9: они
1: да.
9: пошел в революционную работу.
1: Все услышали. Вас услышали все. Я надеюсь, те, кто имеющие уши, да услышат.
0: Спасибо за ваше любопытное добавление нашей передачи. А кто следующий в эфире, будьте добры. Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот сегодня 71 год Сергею Кожугельтинчу Шойгу. Некоторые депутаты за 3-4 десятка лет работы в Думе получили звание Героя Труда. И думаю, Сергей Кожугельтинч вполне бы был достоин этой награды.
0: Безусловно. Некоторые спрашивают, а за что он получил героя России? Ну, так вот, люди безграмотные и так далее. А вы знаете, что когда Шойгу работал на Кавказе, он был ранен и контужен. Знаете это или нет? Он очень не любит об этом говорить. А я его знаю, потому что он мне это сказал. А теперь говорят, что он там какой-то орден получил какой-то, да, непонятный, да. Да вы знаете, что его служба спасла десятки тысяч людей из-под завалов, из пожаров вытащила. Да, да. Это все под его руководством. Ну, ладно.
1: Да, но есть вот эти мемы, которые, уж простите, не могу не поделиться, там, где Шойгу, Герасимов, да. Помните? Фрунзе Троцкий, дай снарядов махновцам. Хочется привести вот такую мысль.
0: Да, да, я понимаю. А мы продолжаем дальше говорить с народом. Кто же у нас в эфире? Будьте добры. Артем, Москва.
1: Артем, здравствуйте. Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте. А зачем на Украине памятники Ульянову посносили? Он же создал Украину, колонизацию проводил, борясь с великорусским шовинизмом, пока Сталин не
0: отдал. Да для этого же надо быть элементарно культурным, понимаете? Все, что относится к России, к Советскому Союзу, все посносили.
1: Все сносить Пушкина, все, все. Одессу Одессу Дерибас построил, пусть Одессу разберут тоже. Наша Одесса. Разберут и отдадут нам.
0: А с Екатериной что сделали? Ну, безграмотная совершенно элита. Я не думаю, что народ украинский, это не понимает, здоровая часть украинского народа. А это просто
7: разрушение.
0: Варва... Что вы говорите?
7: Бандера же у Ленина научился.
1: Да, это же его век. Это глупость. Такое утверждать. Бандера у Ленина не учился.
7: Вы почитайте
0: Не носите, пожалуйста.
1: Дурометр зашкаливает. Вот сейчас сразу 10 из 10 дурометр показал. Отключи, пожалуйста. Дальше, полковник. Не хочу. Вот Бандера, Ленин сравнивает. Ну, большого ума у человека нет точно. Я хочу рассказать про памятник Ленина в Донецке. Это интересно, потому что, знаете, у нас же вот этот диспут между правыми и левыми, там, что с Лениным делать. А в Донецке, знаете, как будто у нас этого конфликта никогда не было. Вот у нас на площади Ленина в 2014 году был регулярный крестный ход возле памятника, и там принимали присягу бойцы русской православной армии. Батюшка стоял под памятником Ленина и присягу принимал. То есть вот в самом Донецке никогда вот этого конфликта, левый, правый, да неважно, мы здесь все за Россию, если что, мы дружненько здесь в одном окопе и погибнем. И в этом месте нет конфликта. То есть этот памятник Ленина, он и монархист, он и левый, и правый, какой угодно. Но это не про Ленина вообще, это про сакрализацию вот нашу внутреннюю какую-то. Вот об этом хотел сказать. Это очень важно для меня.
0: Ну, поехали дальше. Ждем следующего звонка. Надежда, Удмуртия. Очень приятно. Удмуртия, привет. Отключите, Надежда, ваша.
1: Она Надежда, просит ее отключить. Надежда, здравствуйте. Мы не теряем Надежду. Надежда, не теряйтесь.
11: Алло.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. У меня вот накипело тут. Вот сейчас про богатых говорили, не помогают СВО. Вот посмотрите, в «Комсомольской правде» в газете написано, Бузова обставила квартиру в 200 миллионов. Успенская певица для своей собачки заказывает мясо в Испании. Как, каково вот это нам всем слушать? Лучше бы как-то надо немного разбираться с этим. Мы читаем, вот меня это злит. Такое время. Права я
0: да.
11: или нет? Вот вопрос.
0: Мудро? Да, конечно, правы, уважаемые.
1: Конечно, правы.
0: Ну как же? Конечно. Вот такое время живем. Величайшей социальной несправедливости. Трудяга в шахте, который там вот день и ночь... Понимаете, да? Он не может похвастаться тем, что он золотом оставил свою квартиру. А Бузова может. И для собачки в Испании может Успенское мясо покупать. А трудяга, который идет в магазин, платит бешеные цены за кости, а может быть, и какое-то там мясо, да. Это люди... Я, знаете, о чем часто думаю? Многие из вас требуют, чтобы у нас была какая-то уравниловка. Ее никогда не будет. Никогда, запомните. Но совесть у государства должна быть. между самыми богатыми и самыми бедными не должно быть такой пропасти.
1: Совесть, да,
0: не должно.
1: Мы не можем без элит, без олигархов, без богатых. А богатые будут всегда. Да. Всегда было в истории России. Даже в Советском Союзе были кружки по интересам элитарные. А вот если сверху, я, знаете, вот недавно перечитывал и биографию Александра Первого. Он бесконечно скромный. У него был один помощник, то есть там, у отца Павла у него было там, сотня вокруг него. Александр сам ходил, сам там делал, сам писал, ну, в общем, много чего делал сам. И своим примером показал всем своим, показывал подданным, как надо жить.
0: Ну, нам в нашей системе, конечно, надо что-то делать, чтобы этой пропасти не было. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Но к этой, хотя бы, вы знаете, относительной справедливости надо долго идти, очень долго. Мы все возмущаемся этим, но главного, расскажите, как нам сделать?
1: Что делать? Кто виноват, что мы делать? Поняли. Да. Что делать дальше?
0: Да, да, что делать? Вот в этом. Вот в возмущении у нас вулкан. Вулкан возмущения. Как только спрашивают, а что делать? Тут у нас запор мысли. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Иван, Краснодар.
12: Добрый день, товарищи ведущие. Хотелось бы услышать ваш комментарий к сообщению Александра Ходоковского, батальон «Восток». Александр сообщает, что часть ударов беспилотников ВСУ по российским территориям являются проплаченными, то есть заказными с этих же самых российских территорий. То есть в рамках недобросовестной конкуренции или еще какая-то...
1: Глупость, его, чистейшая глупость. Вы сейчас...
0: Все понятно.
1: Это чистейшая воды глупость. Вы сейчас распространяете информацию ЦИПСО. Это работает украинское ЦИПСО, и вы вот всего сейчас думаете на всю страну информацию ЦИПСО. Вот сразу вам говорю, это дезинформация.
0: Идите, пожалуйста, с этой брехнёй. Все,
1: спасибо, до свидания.
0: Поселуй, идите.
1: Вы прокидываете дезу сейчас, работаете на руку противника.
0: Мы не допустим этого.
1: Друзья, всем открытый русский космос. Давайте жить дружно.
0: Да, пока, пока.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О важном.
15: В российском медиа заявили об отказе британской корпорации BBC посещать место трагедии в Старобельске. Сотрудники американской телекомпании CNN сослались на отпуск, отметила Мария Захарова. При этом, по словам официального представителя ведомства, журналисты из разных стран все же посетят Луганскую Народную Республику в ближайшее время. Их поездку организуют российские дипломаты. Речь о последствиях удара по студенческому общежитию в ночь на пятницу, который, по данным российских властей, был целенаправленно нанесен украинскими беспилотниками. В результате атаки погиб 21 человек.
3: Об атаках.
15: Российская армия атаковала Киев беспилотниками и баллистическими ракетами, сообщают СМИ. Удары пришлись по военным объектам украинской столицы, пишет ТАСС со ссылкой на местные издания и заявления городских властей. Ночью воздушная тревога была объявлена по всей стране. Официальная информация пока не подтверждена. Ранее российские военные уже поражали объекты украинского ВПК, энергоинфраструктуру и цехосборки дронов ВСУ.
3: О спорте.
15: В районе Лужников сегодня ограничат движение из-за финала Кубка России по футболу. По данным столичного Дептранса, перекрытия начнутся утром и продлятся до окончания мероприятия. Ограничения затронут улицы Доватора, Савельева, Ефремова, Десятилетия Октября, Трубецкую и ряд прилегающих проездов. Также на некоторых участках запретят парковку. Изменится и работа общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов временно не будут заезжать к станции метро «Спортивная». Для удобства болельщиков поезда на Московском центральном кольце будут ходить с минимальным интервалом в 4 минуты до 10 вечера.
3: О погоде.
15: Мокрый снег может пройти в Подмосковье в конце мая, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В ночь на четверг температура опустится до плюс 2, плюс 5 градусов, а днем воздух прогреется всего до плюс 8. Синоптик отметил, что такая погода больше характерна для октября. В Москве осадков в виде снега не будет, однако на севере и северо-западе области дождь может перейти в мокрый снег. Аналогичная ситуация прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях.
3: О валютах.
15: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек. Сейчас в столице плюс 20, ясно и без осадков. В Петербурге 15 выше 0, там пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
16: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине. Один из источников агентства утверждает, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. По словам собеседника, Москва также стремится к более широкому соглашению с Европой в области безопасности, которое фактически признало бы новые территории. Bloomberg также пишет, что Украине не удалось достичь своих стратегических целей. Киев не смог вернуть территории и приблизиться к приемлемому мирному соглашению. Министр обороны Федоров, однако, заявил, что на этой неделе украинская армия постепенно возвращает инициативу. Начальник Генштаба России Герасимов неоднократно заявлял о наступлении российских войск по всему фронту. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Анфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
17: Здравствуйте, друзья.
16: Михаил Борисович, сначала такой, возможно, риторический вопрос, но задам. Как вы считаете, в чем логика приписывания Путину установки дедлайна СВО? Ну, допустим, он это сделал. Зачем?
17: Затем, что после этого ехидно писать о том, что установленный Путин срок не выдержан.
16: А, ну все.
17: Сами так придумали, сами рассказали, сами
16: опровергли. Все, все. Я подумала, что, может быть, это слишком просто и наивно, но вот у нас с вами совпало. Странно ведь, что это работает, правда, до сих пор.
17: Ну, а почему странно? Они деградацией и дебилизацией населения занимаются не первое десятилетие. Пару поколений.
16: Бесспорно. Согласно источникам Блумберга, условием завершения боевых действий к концу года является полный контроль над Донбассом. С учетом последних сводок Минобороны, насколько реалистичным выглядит оперативное завершение освобождения границ ЛНР, ДНР в ближайшие месяцы? Какие направления сейчас самые сложные, если вам об этом известно?
17: ЛНР без проблем, там осталось буквально два села, а официально ЛНР вообще освобождено еще 1 апреля по сообщению Минобороны и 21 апреля по сообщению начальника генерального штаба. Что касается освобождения территории ДНР, это нереально. Темпы освобождения Константиновки наглядно подтверждают, что штурм городов, крепостей легким не будет, и завершить его в сроки меньше, чем идет еще не завершившийся штурм одного самого крайнего и слабоукрепленного по сравнению со Славянском, Краматорском, даже Дружковкой, городов-крепостей, это нереально, а это еще далеко не вся территория ДНР. Вот, поэтому до конца года мы об этом не говорим. Поняла. Наступление по фронту тоже, хотя вообще не.
16: Блумберг также утверждает, что Москва стремится к более широкому соглашению с Европой о безопасности, которое признало бы новые территории. Михаил Борисович, вы в текущей риторике европейских лидеров, ну, в частности, обсуждение европейского ядерного сценария «Каллас», видите хоть какую-то готовность к некому диалогу, не к такому даже, а к некому, что Европа перестанет быть токсичным партнером для переговоров?
17: Ну, а просто не может являться партнером для переговоров. Я понимаю дипломатию нашего МИДа, дипломатичные высказывания президента, но я, слава богу, не госслужащий, могу прямо говорить, что договариваться там не о чем вообще, с кем бы то ни было, просто в силу того, что они не являются самостоятельными игроками. Они неоднократно сами признавали, что зависят от Соединенных Штатов, от решений, принимаемых в Штатах. Наглядно Штаты это и демонстрируют сейчас во всех областях, включая и военные. Поэтому о чем можно договариваться с теми, кто не хозяин собственного слова? Да? Британский джентльмен захотел, взял, дал слово, захотел, забрал обратно, снова дал. Очень здорово.
16: Я понимаю, но просто... Насколько я также понимаю, это придется делать. Тем более вчерашняя риторика была такова, что любые переговоры лучше конфронтации. И с ними тоже придется говорить и обсуждать, потому что они в первую очередь собираются воевать с Россией. Вы согласны с этим утверждением?
17: Мне трудно с ним согласиться, потому что если согласиться с этим утверждением, мне надо было начинать специальную военную операцию.
16: Принято.
17: Надо было договариваться. Но, тем не менее, мы уже пытались договариваться в 2021 году. Закончилось это ничем. Над нами просто посмеяться. Сейчас договариваться? Ну, на других условиях возможно. Угу. Насколько долго это продлится, договоренность? Другой вопрос.
16: А еще расшифровочка, так скажем. Лавров в интервью заявил, что урегулирование будет, цитирую, «плодом компромисса». Подчеркнул, что у России есть принципиальная позиция, и далее снова цитирую, мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Ваша точка зрения, по вашей оценке, в чем может выражаться этот компромисс? Вот именно это слово меня интересует. С точки зрения, конечно, военной логики.
17: К сожалению, здесь военная логика только одна. Я только что закончил встречу с высокопоставленным офицером, который как раз задал, зная, что у нас будет это интервью, вопрос, он сказал, перед нами стоит только одна задача – военным путем добиться денацификации, демилитаризации всей территории бывшей Украинской ССР. Других задач перед бойцами не ставили. Соответственно, если будут поставлены и озвучены другие цели проведения СВО, их можно будет обсуждать. Что касается заявления Лаврова, то он не военный, а дипломат, он обязан говорить о том, что ну, это истина, любой договор, кроме договора, о безоговорочной капитуляции является компромиссом.
16: Снова к Блумбергу. Они пишут, что Украина не смогла вернуть территории и приблизиться к мирному соглашению. Сырский заявляет об отказе от борьбы на истощение, ну, потому что там сначала была одна тактика, потом вроде бы как она сменилась. Так вот, он заявляет об отказе борьбы на истощение и переходе к асимметричным действиям. Скажите, пожалуйста, это реальная какая-то смена стратегий, вынужденное призвание нехватки ресурсов? Ну, тем более вы в своих интервью об этом предупреждали, мне кажется.
17: Да, я говорил об этом еще несколько лет назад. Суть сводится к тому, что поставленная иллюзорная задача Западом война на истощение России очевидно провалилась. И сейчас сделана ставка, что подтверждено в том числе и американским финансированием поставок дронов, поставлена задача так называемой асимметричной войны, то есть нанесение массированных ударов вглубь территории России, безусловно, с закошмариванием местного населения. Мы только что в этом убедились на примере Старобельска и неоднократно убеждались ранее, особенно те, кто в курсе дела того, что происходило с 2014 года на Донбассе. Вот эта тактика, взятая именно вооружение, принцип масштабирование производства дронов дальнего действия, ракет дальнего действия и, соответственно, многократное увеличение удара. Мы это сейчас наблюдаем по количеству применяемых за сутки беспилотников. Согласно отчетам нашего Минобороны, противник вплотную приблизился к количеству, которое применяли до сих пор мы.
16: Михаил Борисович, эту проблему можно решить способом, ну, я не знаю, нанесения по принятию центра решений, или у вас есть другие мысли на этот счет?
17: Так как мы не будем уничтожать центр принятия решений в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Париже, все остальное бессмысленно. Тем более, когда ты предупреждаешь о нанесении подобных ударов. Зеленский ничего не решает. Не будет Зеленского, будет Залужный. Не будет Залужного, будет Ваня Пупкин. Это безразлично. Это, опять же, люди не принимающие, а исполнительный механизм. Что касается предотвращения этих ударов, то для военных есть только один – военный путь. Дипломатический и политический – обсуждать бессмысленно, потому что никто из нас не, скажем, не располагает ту информацию, которую располагает президент Лавров.
16: Ну, получается, решение проблемы, вот как вы выразились, закошмаривания мирного населения не существует, потому что ПВО – это не стопроцентная защита. Мы это прекрасно знаем.
17: Безусловно.
16: Да.
17: То да, есть безусловно,
16: нет этого решения пока что.
17: Как показала практика Донбасса, закошмарить людей не удается. Результат это не приносит. Тем не менее, они попробовали и будут продолжать дальше. От этого они не откажутся.
16: Министр обороны Украины Федоров заявил о постепенном возвращении инициативы в ВСУ. В сводках Министерства обороны России мы видим, что за неделю зафиксировано наступательное действие группировок «Центр», «Запад», «Восток». Герасимов доложил о давлении по всему фронту. Вот с военно-политической точки зрения, чем вызван такой оптимизм Киева?
17: Оптимизм определяется необходимостью успокаивать собственное население. Для этого они демонстрируют свои успехи у Днепра, в бои в Степногорске, где было контрнаступление, продолжающееся сейчас. Вот это выдается за несомненный успех, доказательство того, что вооруженные силы киевского режима наступают. Скажем так, сообщение о том, что они отступают на всем остальном фронте, в Сумской, в Харьковской и в других областях, скажем так, относится на второй план. Вот, смотрите, как у нас здесь все хорошо.
16: Михаил Борисович, ну, я возвращаю вас все-таки к предыдущей нашей теме, вот к предыдущему вопросу и вашему ответу. Лавров говорит о том, что Россия избегает чрезмерного разрушения городов, так как там живут наши люди. Это я в кавычки ставлю. И не применяет, ну, в кавычки я имею в виду цитату, а не в кавычки, что это не наши, по мнению Лаврова. И не применяем все доступное оружие. А вы сказали, что удары по центрам принятия решений в Киеве не имеют смысла. Но, мне кажется, они имеют смысл, когда речь идет о внутреннем состоянии общества, о его консолидации. Тем более у нас есть высокоточные боеприпасы. Вот здесь все-таки не возвращает это нас к необходимости применения. У нас меньше минуты, извините.
17: Здесь вы подняли сразу две серьезнейшие проблемы. Во-первых, консолидация общества невозможна в условиях, когда руководство России делает все возможное для того, чтобы подавляющее большинство наших граждан жило в условиях мирного времени. Угу. И по законам мирного времени.
16: Так.
17: И второе, да, мы не применяем все имеющееся у нас оружие. Ответа, почему мы его не применяем, у меня нет, потому что оно не имеет отношения к ударам по городам. Это имеет отношение к ударам по мостам, и логистики.
16: Вокзалом, да, я поняла. Я поняла. Михаил Борисович, огромное спасибо, что ответили на все вопросы, уложились и за ваше время, и мнение. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Реклама.
19: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк».
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзив.
24: Итоги недели на Радио «Комсомольская правда».
16: Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей, фруктов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Сейчас, по его словам, работа идет над тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие? Пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Такое пояснение дал глава ведомства. Между тем, Никол Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемые из России газ. Между Арменией и Россией есть договор, который действует. Этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться. Так сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ. Напомню, «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает «Газпром Армения», 100% дочка российского концерна. Поставки газа осуществляются транзитом через территорию Грузии. Цена на российский газ на границе составляет $165 за 1000 кубических кубометров. Ну и еще одно напоминание. Временное ограничение на ввоз цветов из Армении действует с 22 мая до завершения анализа результатов инспекции тепличных хозяйств. Решение это принято с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. С нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Как вы считаете, с точки зрения экономической безопасности ЕАЭС, этот вот системный кризис контроля в армянском инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, это действительно кризис или это сознательное игнорирование стандартов со стороны экспортеров?
25: Ну, во-первых, конечно же, сознательное игнорирование стандартов. Понятно, что любые вопросы, которые в Армении можно порешать между своими ребятами, которые, с одной стороны, экспортируют цветы, фрукты и овощи, а с другой стороны, контролируют их отгрузку со стороны их контролирующих органов, легко решаются известным всем способом. С другой стороны, конечно же, почему-то вопросы о обеспечении Армении газом и цены на газ, как вы правильно сказали, ну, должны выполняться Россией со своей стороны. То есть Россия со своей стороны все договоренности и все подписанные соглашения должна выполнять, Армения со своей стороны договоренности выполнять не особенно должна. Все знают, как она умеет их не выполнять. Ну, не только Армения, любые другие страны умеют не выполнять договоренности, особенно если это выгодно ребятам, которые знакомы с детства, часто выросли на одной улице или имеют другие, какие интересные взаимоотношения. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну, Россия просто напоминает Армении, что эта дорога с двусторонним движением не только с точки зрения экономики, не только с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя. Я напомню, что Армения не выполняет множество на себя обязательств, например, в том числе и с ОДКБ, там, и с другими интересными вопросами геополитики. Понятно, что гражданин Пашинян очень хочет переизбраться. Понятно, что давление на гражданское общество в Армении чудовищное со стороны Евросоюза. Тут недавно все видели, как высадился там огромный десант, который манифестировал за то, что, значит, Армения должна дружить с Евросоюзом. Вот один маленький нюанс, только Армения с Евросоюзом практически ничем не торгует, а полностью зависит от России. При этом Россия ей поставляет газ, Россия построила атомную электростанцию в Армении, у России, между прочим, отняли электрические сети Армении как раз при Пашиняне. И, в общем, понятно, что весь этот комплекс вопросов надо как-то решать. А с другой стороны, мы все видели, когда Пашинян приезжал и встречался с Владимиром Путиным, когда наш президент напомнил ему о всех комплексах взаимоотношений между Россией и Арменией, ну, примерно в том ключе, в котором я сейчас обрисовал, Пашинян сказал, что, вы знаете, там история какая, мы будем соблюдать наши договоренности и ориентироваться, значит, в наших политических и экономических вопросах в ту сторону, которая нам выгодна. Ну, следующий вопрос для России. Ну, и так он еще добавил. До тех пор, пока, значит, нам выгодно, мы будем это делать. Как только нам не будет выгодно, мы это делать перестанем. И наоборот. Так, ну, и Россия, собственно, это тоже может делать. И следующий вопрос. А подписанные договоренности как же, да? Ну, то есть, сколько бы договоров не подписывалось, сколько бы вопросов не решалось на долгосрочный период, Россия обеспечивала безопасность Армении, между прочим, ну, я бы даже не поскромничаю, если скажу сотни лет, да? Потом нам предъявляли претензии, что мы за них воевать не стали, за Нагорный Карабах. Они сами, между прочим, за себя воевать тоже не стали, а сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, но при этом предъявлял нам претензии, что мы за него воевать не стали. Ну, в общем, это такое, знаете, такое впечатление, что мы имеем дело с карточным шулером, при этом у которого в кармане там три колоды, а сзади еще стоят отдельные ребята, которые ему подают колоды, тоже все, значит, определенным образом помечены, а мы почему-то должны с ними играть честно, да, ну, с чего бы. И поэтому, в общем, понятно, что, ребята, Россия все-таки взрослая страна, да, и привыкла играть честно. Но вот с такими ребятами, которые ни за что не отвечают, мы уже их видели вот в той же Украине и понимаем, чем это кончилось на Украине. И вот я уверен, что если это все пойдет по тому же самому пути, закончится тем же самым и для Армении. Ну, правда, Украина за некоторое количество, за 30 лет потеряла половину своего населения, а Армении, собственно, нет и ничего.
16: Премьер Пашиняна назвал ситуацию с ограничениями рабочим моментом и заявил, я цитирую, «дружба дружбой, а служба службой». Вот это прагматичная позиция, но с точки зрения аналитики, насколько честно выглядит эта служба, когда Ереван одновременно получает газ по цене $165 за 1000 кубов и пытается заместить его азербайджанским и ведет переговоры о зоне свободной торговли с Евросоюзом?
25: Ну, я думаю, что если читать дословно, что сказал Пашинян, то дружба дружбой, ну, в смысле, Россия должна поставлять все и задешево, а покупать тоже все, что есть в Армении, и задорого, а служба службой, ну, то есть, а служба Пашиняна Турции и служба Пашиняна Евросоюзу, она сама по себе, да, ну, то есть кормить Армению должна Россия всеми способами, а Пашинян будет этим всем руководить и иметь от этого все выгоды, ну, в смысле того, что он останется у руля и еще будет на этом зарабатывать. Вот, мне кажется,
16: интеллигентный вот развод. Помните, как Путин сказал? Замглавы Министерства иностранных дел Галузин на днях потребовал от Еревана определиться между ЕАЭС и ЕС. А как вы видите прямую корреляцию между вот таким ультиматумом и действиями Россельхознадзора? И вообще, являются ли ограничения на ввоз проблемной продукции экономическим инструментом интеллигентного развода, о котором говорил Путин?
25: Ну, вряд ли прям развода, потому что мы страна ответственная и понимаем со своей стороны, что голод и огромные проблемы на территории Армении, которые грядут вслед за, если мы, например, полностью заблокируем вывоз той продукции, которую мы покупаем из Армении, и особенно если мы отрубим им газ из-за того, что они не выполняют свои обязательства и многое чего другого, то хаос на территории Армении нам тоже не очень выгоден. И, кстати, Пашинян этим благословил. благополучно пользуется, потому что он понимает, что Россия полный хаос и гражданская война на территории Украины, на территории Армении не очень нужна, потому что мы видим, что происходит при хаосе и гражданской войне сначала на территории Украины, которая потом начинает свои партизанские действия. Ну, например, грузинам же в свое время американцы сказали, что а давайте начинайте войну с Россией, когда им премьер-министр Грузии ответил, ну, а мы же сразу проиграем. А им из Госдепа США сказали, а в чем проблема-то? Ну, уйдете в леса, будете партизанить. Ну, та же самая история с Арменией. Ну, в чем проблема-то? Ну, надо разорвать все отношения с Россией, потом у вас начнется голод, потом вы, значит, потеряете, потом у вас начнется гражданская война, потому что все будут драться за еду и, ну, и за, грубо говоря, продажу людей на органы. Ну, а потом вы уйдете в леса, Россия придет наводить порядок, ну, не Америка же приедет наводить порядок за, там, 10 тысяч километров. Россия придет наводить порядок, и в результате те партизаны, которые будут финансироваться из Евросоюза очередными траншами, если до того момента Евросоюз еще будет существовать, они, в общем, это, в принципе, Соединенные Штаты устраивает. Ну, и тот, отвечая на первый вопрос, который вы задали, являются ли вот эти экономические вопросы продолжением политических вопросов, ну, конечно же, являются, потому что, ну, надо немножко людей отрезвлять, потому что если им не показывать их реальное место время от времени, то они вообще теряют любые берега, они понимают только одно, когда их берут вот за волосы, да, и макают лицом в грязь, только тогда они начинают хоть примерно соображать, где они находятся и кто они такие. И чем чаще мы это будем делать, тем больше шансов, что, в общем, мы будем иметь дело с более адекватными людьми, чем, например, сегодняшний президент Армении. У меня вот лично к нему отношение как, ну, к неадекватному человеку, который полностью находится на поводке у американских и европейских спецслужб и, в общем, держится там только на том, что манипуляции и те, которые манипуляции в средствах массовой информации и манипуляции общественным мнением, и особенно манипуляции выборами, они, в общем, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза происходят постоянно. Ну, понятно, поддерживается Турция, поддерживается Азербайджаном. Угу. И, в общем, никаких выходов из этой ситуации я пока не вижу.
16: Я только добавлю, успею, что Bloomberg и ряд западных СМИ уже окрестили действия Россельхознадзора продовольственным оружием. Однако, когда цены на газ в Европе свыше 600 за 1000 кубов, Армения получает за 165, ну и так далее, и так далее. По дешевке там очень много всего. Зерно и так далее. Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. Валерий Валерьевич, большое спасибо.
24: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был очень любознательным человеком. Его мама часто повторяла: «Надо зацеплять всякое знание, которое встретится на пути, потому что нельзя узнать наперед, что пригодится в жизни». И сын очень хорошо усвоил этот совет. С юных лет Даль заметил, что та русская грамматика, по которой его учили в школе, вздор, не связанный с устной речью. И сын обрусевшего датчанина и француженки решил разыскать подлинную русскую народность в языке и обычаях. Создание словаря Владимир Даль завершил через 47 лет.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О важном.
15: Пул аккредитованных в России иностранных журналистов выехал из Москвы в Старобельск. Поездку организовал российский МИД. В связи с заявлениями представителей западных стран на заседании Совбеза ООН, отрицавших факт удара по общежитию колледжа в ЛНР. Ранее Мария Захарова заявила об отказе британской корпорации BBC и сотрудников американской телекомпании CNN посетить место трагедии. В Старобельске, где в ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета, из-под завалов извлекли тела всех погибших, сообщили в МЧС. По уточненным данным, их число достигло 21. Всего пострадали 42 человека, 10 из них остаются в больницах, 32 оказали помощь амбулаторно. На момент удара в здании находились 86 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.
8: О вирусах.
15: Россиянам не угрожает массовая вакцинация от лихорадки Эбола. Специалисты оценивают риск распространения опасной инфекции внутри страны как минимальный. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, прививать жителей России нет никакого смысла, поскольку вирус не передается воздушно-капельным путем и не протекает бессимптомно.
8: О катаклизмах.
15: В Молдавии 2 человека погибли из-за сильных ливней и паводков. По данным полиции, один мужчина утонул возле собственного дома в Каларашском районе, не сумев выбраться из потока воды. Второго погибшего обнаружили в реке в Унгенском районе. Предположительно, его унесло течением во время рыбалки. Сильные дожди привели к затоплению больше 40 домов. Спасатели десятки раз выезжали на откачку воды. В селе Хиржаука из-за осадков прорвало дамбу местного озера. Потоком воды смыло 3 автомобиля. Люди успели выбраться.
8: О космосе.
15: Китай отправит в космос бывшую сотрудницу полиции из Гонконга. Ли Цзяин в составе экипажа будет работать специалистом по полезной нагрузке. Вместе с ней на орбиту отправятся еще 2 космонавта. Один из них останется на станции на год в рамках эксперимента по изучению влияния на организм человека длительного пребывания в космосе. К запуску готовят космический корабль «Шэньчжоу-23», который стартует с космодрома на северо-западе страны. Он состыкуется с китайской орбитальной станцией, а экипаж предыдущей миссии, установившей национальный рекорд по продолжительности полета, вернется на Землю.
8: О валютах.
15: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
8: О погоде.
15: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
16: На Украине назвали примерные сроки проведения выборов президента. Выборы президента могут пройти весной 2027 года. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться лишь в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
16: Итак, Подоляк заявил, что выборы пройдут, вероятнее всего, на Украине весной 2027 года, но только при условии достижения мирного соглашения. По данным соцопросов, лишь 28% украинцев хотят видеть Зеленского президентом. 30% считают, что он должен уйти из политики вообще. Это какой-то парадокс получается. Киев говорит о выборах, рейтинги действующей власти низок, что пробивает пол. И получается, что если выборы даже состоятся, то они приведут к смене режима. Что пытается сделать Киев?
0: Киев имитирует бурную политическую деятельность. На самом деле о выборах там говорят уже давно, чуть ли не 2 года. Но тем не менее, каждый раз это увязывается с какими-то факторами, которые не могут исполнить либо в Киеве, либо на Западе. Либо не хватает денег, либо вот Россия не идет на уступки, либо что-то еще и так далее. Так что в данной ситуации в Киеве на самом деле никто не верит в то, что выборы состоятся в ближайшем будущем. И цель и задача Зеленского – это максимально продержаться у власти с сохранением военного конфликта. Потому что военный конфликт бережет Зеленского, а Зеленский, соответственно, продуцирует дальше причины для военного конфликта.
16: Зеленский бережет конфликт. А что делать тогда в Москве? Может быть, нам вообще не воспринимать Зеленского как легитимного переговорщика, ждать либо реальных выборов, либо смены власти в Киеве, который там предусмотрен украинским законодательством иным каким-то способом?
0: Ну, здесь очень много выходов, на самом деле. Но я думаю, что, конечно, Зеленского в качестве переговорщика сейчас воспринимать не стоит, просто потому что понятно, что на достаточно, скажем так, хорошие компромиссные условия он не пойдет. Даже под давлением он не идет. Можно Зеленского ликвидировать физически. Можно дождаться выборов, но это дело какого-то неясного будущего. Но ему на смену всегда может прийти какой-то другой политик, который окажется ничем не лучше. Ну, например, экстремист-террорист Буданов, который заявлял о своих президентских амбициях. Или это может быть какой-то даже вполне себе респектабельный политик вроде Дмитрия Разумкова, но который тоже будет следовать точно такой же логике, как и Зеленский. Может быть, с некоторыми косметическими какими-то изменениями. Но при этом курс Украины на конфликт, он сохранится. Потому что в нем очень много...

0: Такого давления на Киев нет. Ну, даже случай с Ермаком, это, в общем-то, больше имитация, потому что посидел Ермак несколько суток в СИЗО, в элитной камере, отдохнул, подумал о жизни, выпил кофе и уехал через несколько дней оттуда на Мерседесе. А сейчас в Киеве интенсивно распространяют слухи о том, что якобы собираются преследовать жену Владимира Зеленского в уголовном порядке. Ей не вручили подозрения, ее не арестовали, не задержали, не допросили, даже не опросили. Но, тем не менее, слухи распространяются. Так что пока что у нас, на самом деле, выход один – это продолжать наступление, разрушать военный экономический потенциал Украины, освобождать новые территории до тех пор, пока вот эта машина, которую управляет Зеленский, которую всячески толкал в нашу сторону Запад, ну, пока она не начнет уже окончательно ломаться. Пока она еще работает, крутится по инерции. Но вот когда она сломается, вот тогда к нам придут и скажут, давайте разговаривать, давайте договариваться там, о мире и безопасности, о сотрудничестве в Европе, о границах, там, о нерушимости там, всего, что только сейчас существует и так далее. И тогда нам, да, у нас будет хотя бы какой-то реальный повод сесть и поговорить уже о реальных условиях перемирия.
1: Поняла. Богдан Анатольевич, Еврокомиссия подписала с Украиной меморандум о выделении кредита на 90 миллиардов евро. Первый транш планируют выделить уже в июне. Этот кредит ведь не столько помощь Украине, сколько попытка европейских элит подстегнуть свой ВПК, военно-промышленный комплекс, потому что деньги-то останутся в Европе, пойдут на закупку оружия, которое Киев обязался производить или приобретать у европейских производителей.
0: В значительной степени это так и есть. Простите. Примерно две трети этого кредита – это расходы на закупку...
1: Богдан Анатольевич.
0: И, соответственно, закупку разного рода услуг.
1: Да, слышно вас. Да, продолжайте, пожалуйста.
0: Да. И на закупку разного рода услуг. То есть Европа перезапускает свою экономику через раскрутку военно-промышленного комплекса. Ну, а часть денег тоже пойдет непосредственно в бюджет Украины, просто потому, что нужно финансировать бюджетный сектор, чиновников, нужно финансировать...
1: Что-то у нас все-таки связь шалит. Богдан Анатольевич, давайте пересоединимся, так сказать, потому что вот в таком качестве очень сложно услышать то, что вы говорите.
0: Давайте.
1: Вот сейчас хорошо, Богдан Анатольевич. Останьтесь,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Да. Давайте без изображения, хорошо.
1: Нет, изображение все нормально. Все оставляем.
0: Есть?
1: Да,
0: хорошо,
1: вот именно в такой.
0: Хорошо.
1: Да,
0: угу.
1: Все дело в микрофоне, как вот он держится. Я вас поняла. То есть это в любом случае помощь Украине придет, если ее не разворуют до этого, не
0: пропьют. Нет, ну, конечно, там разворовывание тоже туда заложено и учтено, причем разворовывать, я так полагаю, будут с обеих сторон, с европейской и с украинской, но все-таки основная задача этого кредита – это финансирование Украины и финансирование самих себя на какое-то время с основной и главной целью, чтобы Украина 2 года сражалась против Украины как Европы. То есть европейцы и хотят с нами воевать, и боятся, и поэтому они себе покупают время, 2 года, чтобы сражались не они, а Украина.
1: Понятно. Ну вот как раз вот возникает вопрос в связи со вчерашними событиями. СВР сделали сенсационное заявление. Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным службы, украинские операторы беспилотников уже прибыли в Латвию и размещены на 5 военных базах. Почему Латвия идет на этот риск? Что у нее на другой чаше весов, из-за чего она так рискует?
0: Ну, в общем-то, латвийский режим, он Россию всегда ненавидел и не любил. Там каждый год 17 марта ходят марши ветеранов СС, там даже в школах теперь можно полюбоваться на мундиры этих латышских добровольцев и так далее. Первая причина – это ненависть к России, русофобия. Вторая причина – это то, что можно все это продать Брюсселю, демократам где-нибудь в Вашингтоне и так далее. Тем, кто тоже Россию ненавидит, но уже по ряду,
1: то есть деньги, деньги, базирующиеся на идейной ненависти, так скажем.
0: В том числе и деньги, потому что больше Латвия ничего предложить не может. Ну и третий вариант – это то, что мы пока что относительно спокойно на все это смотрим. То есть если бы мы были, не знаю, израильтянами, то там, наверное, от этих 5 баз уже превентивно ничего бы не осталось.
1: Я не думала, что я это произнесу, тем более в прямом эфире. Жаль, что мы не израильтяне. Да вот серьезно, простите меня за этот пассаж.
0: Вы знаете,
1: я думала, я скорее язык себе прикушу, чем скажу эту фразу. Так, я поняла.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что это дело времени. Как в мультфильме про кота Леопольда, он очень долго терпел, а потом принял.
1: А потом выпил азверина, да. МИД Латвии вызвал российского дипломата и вручил ноту протеста.

0: назвав заявление СВР ложными. Но такое ощущение, уважаемые слушатели, что реакция настолько нервная и мгновенная, что это паника. Да, и все решил президент Ренкевич тут же опровергнуть. Но про Литву теперь. Сегодня 20 мая в Литве объявили воздушную тревогу. Президент Науседа, премьер-министр и спикер Сейма были срочно эвакуированы в убежище. Истребители НАТО подняты на перехват. Это мы наблюдаем начало прямого вовлечения НАТО в удары по российским территориям под видом неуправляемых дронов или что?
1: Нет, нет, что вы, я думаю, что это показуха. Это очень напоминает Киев, когда там вот еще в 22-м году там прибывали какие-нибудь высокие гости из Европы, и тут же выла сирена, всех их вели тут же по убежище, хотя у нас в России, прекрасно зная о визите этих политиков, никто в это время наносить удары по Киеву не собирался даже эвентуально. Это просто показуха, посмотрите, мы на фронтире, как тут страшно, дайте нам денег, дайте на вооружение.
0: Ну снова видите, деньги.
1: К нам еще 5, 10, 15 тысяч человек, ну это все в одном. Все в одном. Мы же платим 5% в фонд НАТО, пусть НАТО нас защищает, пусть нам ведут еще 2, 3, 5, 10 бригад американцев там и так далее.
0: Ну, Богдан Анатольевич, у нас,
1: у
0: нас минута в финале, вот эти 90 миллиардов кредита, эскалация с Прибалтикой, это все общий замысел? Еще два года.
1: Я думаю, что не то чтобы замысел прямо конкретный проект, это определенные тренды, в рамках которых это все еще осуществляется. Но вот что делать с Украиной? Американцы не финансируют, давайте мы скидываться, купим два года. Страны Прибалтики, соответственно, а давайте попробуем, вот вдруг прокатит, мы не будем открывать огонь там из ракетных установок по России, но мы просто разрешим беспилотники запускать, а вдруг прокатит.
0: Понимаю.
1: Вот так вот. То есть это общий тренд.
0: Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: Европа может столкнуться с критической нехваткой запасов газа, если Ормузский пролив останется закрытым еще хотя бы месяц. Голод уже предрекли, вот теперь... касательно газа, авансируют. Об этом написала Рейтер заявление норвежской компании Equinor. Эквинор заявили, а Рейтер передали. В настоящее время подземные хранилища странам Евросоюза необходимо наполнить до 90% к октябрю-декабрю для подготовки к зиме. Наземные резервуары газа в Европе заполнены чуть более чем на 35%. И это ниже сезонной нормы примерно на 50%. Вот 50% не помню, если честно. Ну, такой цифры. Может, было, конечно, но мне как впечатляет. На фоне всего этого, точнее, это все происходит на фоне того, что на заводе крупнейшей нефтяной компании в Венгрии произошел взрыв во время перезапуска установки номер один по производству олефинов на одной из площадок. Возник пожар, его тушат, чернейший дым поднимается в небо. Эта компания... Она венгерская нефтегазовая, со штаб-квартиры в Будапеште, и она является одной из ведущих компаний сферы в Центральной и Восточной Европе, которая работает более чем в 30 странах мира. У них там автозаправочных станций более 2500. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Лавров заявил, что Запад создает единый антироссийский блок, который готовит прямое военное вторжение. Норвежская Эквинор, один из ключевых поставщиков газа в Евросоюз, моделирует сценарий, при котором запасы в европейских ПХГ могут стать критическими уже через 1-3 месяца блокады Ормузского пролива. Вот с точки зрения экономической безопасности Европы, не означает ли это все, что партия войны в Евросоюзе отстрелила себе ногу, просчиталась, и энергетический шок ударит по самим европейцам быстрее, чем они ударят по России, или чем Россия ударит по ним, как они думают?
9: Ой, как-то мы с вами сразу часа на 2-3, да?
0: Да, во сколько вы заканчиваете? Во сколько вы закрываетесь, Александр Сергеевич, как говорится? Слушаю вас.
9: Давайте начнем вот с чего. История чудесных проблем Европейского Союза, с которыми они сейчас сталкиваются, с которыми он сейчас сталкивается, берет начало вообще 20 лет назад. Они 20 лет назад начали обсуждать реформы в области энергетики. Я понимаю, 20 лет назад, кто это вообще помнит, помним. Так вот, 20 лет назад они реформы в области энергетики стали обсуждать, и в 2009 году, после многочисленных обсуждений, эти реформы, ну, начали воплощаться в жизнь. Я думаю, многие наши слушатели, ну, слышали про такую штуку, как третий энергопакет. После третьего энергопакета, как такового, там был еще ряд законодательных актов, которые привели нас к дню сегодняшнему. Причем тут, казалось бы, Ормузский пролив, вот эта заполненность ПХГ и какие-то там реформы. Смотрите, есть такая штука, невидимая рука рынка. Мне кажется, многие про нее что-то слышали. А в Европейском Союзе на протяжении долгого времени считалось, что они рынок покупателя. Вот 20 лет назад все прогнозы говорили о том, что они не просто рынок покупателя, а самый быстро растущий, самый замечательный рынок, который с 2005 по 2030 год вырастет на 300 миллиардов кубических метров. Это с Великобританией, разумеется. То есть примерно с 500 до примерно 800 миллиардов кубических метров. Прогноз чуть-чуть ошибся в два раза, ну, если только чудо какого-то не случится до 2030 года. Но на этом фоне они решили, а давайте все отдадим бирже, все отдадим рынку. Если мы рынок покупателей, то к нам хотят все поставщики, рвутся к нам. Россия вот это со своими трубопроводами нам немножечко даже мешает, угу. Потому что трубопроводы, они проложены, по ним определенные объемы газа идут, при том, я замечу, решали политики, а не бизнесмены, которые газ покупали. Это важная оговорка. И в ходе реформ они сделали следующее. В частности, в частные руки было отдано наполнение подземных хранилищ. Притом эти частные руки зависят от биржевых котировок. То есть вот мы с вами, допустим, собрали европейскую компанию. Мы идем на биржу, покупаем газ летом, когда он подешевле. Или в межсезонье, опять же, когда он подешевле. Закачиваем в подземные хранилища, платим компании, которая владеет этими подземными хранилищами за хранение. А зимой, когда потребность в газе возрастает, мы газ продаем. Угу. Мы молодцы. Вот так было задумано. Но что думают сейчас эти частные, эффективные, мощные компании? Они смотрят, что сейчас цены, по которым вы можете купить СПГ, не фьючерсы на месяц вперед, а конкретно сейчас цены, порядка $550 за 1000 кубических метров. При этом Дональд Трамп и все уважаемые люди в Европе говорят, да, откроется скоро Ормузский пролив, да не переживайте, да вот-вот, Вась, мы договоримся. Ну, с их точки зрения это означает следующее. Вы сейчас за $550 покупаете газ, а дальше Ормузский пролив откроется, газ подешевеет, и вы зимой не сможете продать с прибылью. Поэтому давайте подождем. Давайте посидим, подождем не у моря погоды, а у моря нашего дорогого СПГ, который обязательно придет. Низких цен подождем. Время еще есть. И правда, время еще есть. То есть до лета можно подождать. Но чем дольше они ждут, тем меньше времени на наполнение подземных хранилищ. Потому что, ну, допустим, в июне Ормузский пролив открылся. Сколько раз нам это обещали? Много раз нам это обещали. Но представим себе чудо. Вот прошло еще чуть менее 2 недель, Ормузский пролив открылся, и пошли по нему танкеры из Катара. Из Катара танкеры дойдут где-то через, ну, в течение месяца, точнее, через месяц. Вот к июлю газ будет у вас. К этому моменту вам остается июль, август, сентябрь и часть октября на наполнение ПХГ. Притом 90%, которые вы упомянули со ссылкой вот на этих чудесных людей из Эквинор, это не совсем верно. Это требование Европейской комиссии, за которым, по большому счету, не стоит обязующей силы. В том смысле, что Еврокомиссия может сказать, ребята, надо до 90%. Ну, если национальные правительства возьмут под козырек, повторится ситуация августа 2022 года. Я напомню, именно тогда они придумали эту норму, все кинулись покупать газ, газ подорожал до $3600 за 1000 кубов. Так как все это помнят, и кроме того, все видят, что столько газа не надо, как тогда наполнили, вот сколько тогда закупили. Ну не надо, потому что потребление снижается. И по идее Европейской комиссии потребление и дальше будет снижаться. Ну им так хочется, они так представляют себе ситуацию. То, скорее всего, норму они снизят. Норму снизят, но времени для того, чтобы адекватно даже... Это примерно еще 50 миллиардов кубических метров относительно тех объемов, которые сейчас есть в подземных хранилищах Европейского Союза. Чтобы эти 50 миллиардов кубов за 4 месяца накопить, времени остается мало. И, кроме того, газ из Катара, который придет, он не гарантирует, что у вас эти 50 миллиардов за такой короткий промежуток времени будет. То есть Катар поставляет в Европу до 20 миллиардов кубов. Там, скажем, в прошлом-позапрошлом году было меньше. Ну, давайте, 20 миллиардов кубов. Это за год. То есть, ну,
0: откуда 50 возьмутся? Это получается...
9: Ну, 50 возьмутся...
0: Да. Больше, чем 2 года нормальных обычных поставок.
9: Можно где-нибудь будет купить. Ну, то есть, нет, понимаете, они исходят из того, что тут порядка 80 миллиардов кубов из Катара идут в Азию. То есть тут дисбаланс возник, потому что Азия перетягивает к себе сейчас газ, Европа играет с ней в перетягивание каната, и цены растут. Возрастание цен сейчас будет идти более стремительно, и если Ормузский пролив не откроется, то тут еще интереснее, потому что вы ждали, вы не заполняли ПХГ, цены начнут расти, все в авральном режиме кинутся покупать газ, он еще взлетит. Ну, частному бизнесу, конечно, будет хорошо. Но потребителю, на которого переложат оплату вот этого удовольствия, ему будет не очень хорошо. А потребитель – это не только население, это не только, ну, коммунально-бытовые хозяйства, это еще и промышленные предприятия, это еще и электростанции. Но я могу успокоить. С точки зрения Европейской комиссии от газа вообще надо отказываться. Не от российского, а от газа вообще к концу 30-х годов.
0: Это мы помним. Это мы помним, как отче наш. Мне кажется, тут дело к корсарству какому-то идет газовому. А как вы оцениваете шансы Европы пройти зиму 26-27 годов? Я не знаю, ну, может, Германия даже предупреждает о проблемах при заполнении хранилища до 76% всего лишь?
9: Нет, там, ну, там, смотрите, там Германия, точнее, руководство Германии говорит, это вообще не к нам. Там прекрасно вышел представитель их Министерство экономики, сказал, ну что вы от нас требуете наполнения подземных хранилищ? Мы вообще ни при чем. Это частный бизнес, это к нему обращайтесь. Угу. Тут, правда, хочется задать вопрос, а зачем вы тогда вообще нужны? Ну, как бы чисто теоретически.
0: Да,
9: давайте
0: вы правительство или где? Да, вот. Да, да.
9: Вы правительство или где? Вы для чего работаете? Ну как, мы щечки надуваем, мы с умным видом туда-сюда ходим и объясняем вам, что мы ни при чем. Ну вот примерно такой функционал у этих людей. То есть... Но при этом я бы не переживал за Европейский Союз, чего и всем желаю. Пропетляют они следующую зиму, Ну, если она не будет аномально холодной, как 21, как зима 20-21 года, ну, самое начало 21 года, там прям весело было, в Мадриде снежок выпадал, прям красота. Вот, а если ветер будет дуть хорошо, ну, то есть ветер дует, ветроэлектростанции производят электрическую энергию, вы меньше должны потреблять ископаемого топлива. Это тоже в плюс. А вот если холодная погода, если ветер не дует, если запасы на минимумах, притом минимум, еще раз, это... От текущих уровней они хотя бы должны до 85 подняться, до 85 миллиардов кубических метров, чтобы, ну, иметь гарантии того, что пропетляют. Если меньше, ну, тут гарантии уже, опять же, извините за тавтологию, будет меньше. И заканчивая эту мысль, я замечу следующее. Люди, которые принимают решения, это не те люди, которые пострадают, если вдруг что-то случится
10: с газоснабжением. Это прям могли бы и не говорить, Александр Сергеевич.
9: А это иногда надо напоминать, потому что у нас такие, о, европейцы замерзнут. Те европейцы, которые гадости делают, они не замерзнут. Их вообще правительство на другой планете живет, как говорилось в классическом фильме.
10: Александр Сергеевич, большое вам спасибо. Как всегда. Спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: «Берите пример». Рассказываем о тех, кем гордимся.
17: Александр Грибоедов был бравым гусаром. На службу будущий автор комедии «Горе от ума» поступил в 1812 году. Тогда, во время нашествия Наполеона, русское правительство обратилось к студентам с призывом вступить в ополчение. Александр был принят корнетом в Московский гусарский полк. Служил Грибоедов 5 лет. В 1817 году писатель поступил в Государственную коллегию иностранных дел и стал выдающимся дипломатом. Он мог легко объясняться на 10 языках.
18: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
19: Мемориал появился рядом с атакованным ВСУ-колледжем в Старобельске. Люди несут цветы в память о жертвах теракта. Ранее пула аккредитованных в России иностранных журналистов выехал из Москвы в Луганскую Народную Республику. На место трагедии поездку организовал российский МИД. В связи с заявлениями представителей западных стран на заседании Совбеза ООН, отрицавших факт удара по общежитию. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, британская корпорация BBC и сотрудники американской телекомпании CNN отказались посещать место теракта. Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа педуниверситета достигло 21. Личности всех погибших студентов при атаке установлены. Мэр Нальчика Теймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарской республики. Причину смерти там не уточнили. Ахохов был назначен исполняющим обязанности главы городского округа в апреле 2018 года, а в июне утвержден на эту должность. У него остались жена и три сына.
20: Кремль говорит.
19: Владимир Путин заявил о важности укрепления традиционно дружественных связей со странами Африки. В поздравлении лидерам африканских государств по случаю Дня Африки президент России отметил, что нашу и страны континента объединяет стремление к справедливому многополярному миропорядку, основанному на равенстве и международном праве. Путин подчеркнул, что государства Африки добились серьезных успехов в экономике и социальной сфере и играют все более заметную роль в решении мировых вопросов. Российский лидер также выразил уверенность, что третий саммит «Россия-Африка», который пройдет в октябре в Москве, откроет новые перспективы сотрудничества.
20: О вирусах.
19: В Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на вирус Эбола сбежали из больницы после нападения на медцентр. По данным «Франс Пресс», родственники умершего пациента потребовали выдать им тело для традиционного захоронения. Однако врачи отказали из-за угрозы распространения инфекции. После этого люди подожгли палаточный центр и забросали камнями сотрудников больницы. Во время беспорядков из медучреждения скрылись пациенты, часть из которых имела подтвержденный диагноз Эбола. Остальные находились под наблюдением с симптомами лихорадки. Ранее ВОЗ признала вспышку Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
20: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, чтобы мы вообще это все понимали. Если у вас нет возможности прочесть или есть возможность прочесть, но вы не знаете, что? Слушайте Федорова, он вам все расскажет. У нас продолжается месячник русской истории. Валерий Валерьевич, представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора.
22: Да, второй выпуск нашего месячника, вторая неделя. И второй автор Александр Зиновьев с повестью «В нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма». То есть сегодня, по сути, говорим о Сталине. Александр Зиновьев, если кто не знает или забыл, это наш выдающийся ученый, логик, философ, социолог и одновременно писатель. Он, кстати, изобрел жанр так называемого социологического романа. Всем рекомендую познакомиться. Например, «Зияющие высоты» – такой у него и социологический роман, и прочие всякие интересные штуки. А сегодня мы его такое историческое произведение, небольшое по объему, но великолепно написано. Это, я бы вам сказал, такая, знаете, поэма в прозе. Вот чистый Гоголь. Правда, без юмора. Вот. Но скорее с пафосом. Но оно того стоит. И даже уже начиная с названия «Нашей юности полет». Это ведь цитата из советской песни. «Сталин, нашей юности полет». Вот. Но в этой цитате глубокий смысл содержится. Сейчас к нему перейдем, но вначале добавлю, что Зиновьев, он, в общем-то, антисталинец, антисталинист. Он заканчивал Московский государственный университет в начале 50-х годов, в самые тяжелые времена, последние годы вождя, вот, когда там были кампании против сионистов, безродных космополитов, дело врачей, ну, в общем, полный мрак. И, конечно, молодой Зиновьев, прогрессивный, мыслящий, он не мог не быть антисталинистом. Но вот свое произведение «Наша юность и полет», которое написал уже много лет спустя, оно проникнуто совершенно другим отношением к Сталину. То есть тут нет никакой критики. Там желание понять, что же это было, почему это было, могло ли быть по-другому или по-другому быть не могло, а значит, Обвинять Сталина не нужно, не в чем его обвинять. И вот Зиновьев прямо говорит, что когда он пел эту песню «Сталин, наш юности полет», он чувствовал в ней что-то другое. Не фальшь. Он чувствовал в ней всесокрушающий ураган великой истории. Именно так он и относится к сталинскому времени. Это была по-настоящему важнейшая эпоха. Эпоха становления и формирования нового коммунистического общества. Это была юность реального коммунизма. Нашей юности полет. Юность здесь во всем смысле или во всех смыслах. Конечно, эта юность коммунистического общества была неразрывно связана с деятельностью Сталина и его соратников.
21: И получается, что это тот период становления нашего общества, даже того, которое есть у нас сейчас.
22: Да, это наше уже не детство, это именно юность. Вот. И почему обращение к сталинизму важно? Ведь это было давным-давно, и бельем поросло, и с тех пор много чего уже изменилось. Но вот Зиновьев пишет, что сталинская эпоха ушла в прошлое осужденная, осмеянная, оплеванная и окарикатуренная, но, увы, не понятая. Что мы не поняли? А мы не поняли, что это была юность советского общества. Период его превращения в зрелый социальный организм. А юность – это вообще страшное время. Очень травматичное, очень дисгармоничное. Это потом мы его вспоминаем. Ах, вот как я был силен, как я был молод, как я был полон сил и иллюзий. Но в моменте-то это страшно. Вот. И сталинская эпоха была страшна. Она была трагическая, она была переполнена преступлениями, но она не была преступна, считает Зиновьев. И не было преступным общество ею созданное. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех реальных исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой революции. Больше того, он был единственным способом для нового общества выжить и отстоять свое право на существование. Так что перед судом истории, по мнению Зиновьева, Сталину есть что ответить. Не надо на него сваливать все, не надо его обвинять виновником, не надо его считать тираном. Вот. Надо понимать, почему он был таким, почему именно он победил в этой жесточайшей борьбе в окружении ленинских соратников. Он же был, как известно, человеком совсем не ярким, не выдающимся. Вот. Сильно проигрывал, например, Троцкому, Зиновьеву и многим другим бойцам Ленинской гвардии. Но всех он их обвел вокруг пальца, всех он их многократно купил и продал, всех их отправил на плаху, ну, от Троцкого в изгнание, ну, и до того дотянулся в конце концов и остался на вершине горы. И не просто сидел на этом кресле, значит, он менял страну и менялся вместе с ней. И, конечно, сталинская эпоха, ну, это величайшее, величайшее время в нашей истории. И Зиновьев исследует именно ее. И она пишет, что трагичность сталинской эпохи в том, что она навеки похоронила надежды на земной рай. Она построила этот рай на деле. И тем самым обнажила подлинную, страшную сущность многовековой мечты человечества о коммунизме. А пока вы о нем мечтаете, вы приписываете ему все самые волшебные, самые великолепные качества. Потому что его не существует. А в мечте, возможно, все. Но когда вы его построили и сталкиваетесь с ним в реальности, вы видите о том, насколько он неказист, насколько он страшен, насколько он уродлив, насколько он противоречит человеческой природе, в конце концов. Вот бойтесь исполнения своих мечтаний. А мы не боялись, а мы их исполнили. А вот теперь, глядя в прошлое, на эту эпоху, мы боимся и понимаем, сколько же ошибок мы наделали, вот, и как неправы мы были. Но, к счастью, эпоха эта неповторима. Уже не будет никакого второго коммунизма, считает Зиновьев. Почему? Да потому что юность может быть прожита лишь однажды. Она неуничтожима, ибо вошла в нашу плоть и кровь навечно. Она породила, по сути, нашу сегодняшнюю реальность, но прожита второй раз, она быть не может. Поэтому не бойтесь, не будет никаких сталинских репрессий, не будет лагерей, не будет массовых расстрелов. Не пугайте себя и других. Это мы уже прожили и пережили. Теперь у нас другое столетие на дворе.
21: А ведь это одна из самых главных страшилок противников, ну, я не знаю, там, России или, ну, противников России, наверное, в данной ситуации, что вот там строят новое СССР, будут опять и репрессии, как у Сталина и так далее. А невозможно получается. Это просто потому, что они Зиновьева не читают, дураки.
22: Нет, это по другим причинам, вот. Но то, что дураки, я согласен. Ну, продолжим, видимо, в следующей части уже, да, нашей программы.
21: Да, давайте сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы вернемся в эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма». Это у нас продолжается месячник русской истории. Ну, собственно, вот о русской истории и о сталинизме, и о Сталине поговорим через 2 минуты. Не переключайтесь.
20: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
1: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
23: Это действительно серьезно сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы них совершенно технологично, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
20: Сказано
25: реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
26: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
0: я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
21: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма».
22: Да, Александр Зиновьев, известный антисталинец, в этой работе защищает Сталина и защищает сталинизм, как бы это ни парадоксально звучало. От кого он их защищает? От того, кто ничего в них не понимает и пытается представить всю сталинщину как тотальный обман и насилие. Нет, ничего подобного. А в основе своей, утверждает Зиновьев, сталинизм был добровольным творчеством многомиллионных масс людей. А посредством обмана и насилия их лишь организовывали в единый поток. Да, было вранье, и было его много, и насилие было, и его было, наверное, даже слишком много, но без всего этого было невозможно добровольное творчество многомиллионных масс людей организовать в единый исторический поток. А это удалось. Следующий важный тезис. Подавляющее большинство участников тогдашних событий осознавало их справедливость. Вот нам сейчас кажется, ой, Тухачевский, значит, Мирхольд, значит, и так далее, и тому подобное. Кого угодно назовите, всех этих жертв, значит, сталинских репрессий. Как же так? А вот он говорит, нет, люди сознавали справедливость происходящих событий. А без этого ни за что не поймешь, почему было возможно в таких масштабах манипулировать людьми, и почему люди позволяли делать это с собой. Эпоха Сталина прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. И тут немножко отвлечемся, да, вот строки поэта, известные сталинской эпохи, век поджидает на мостовой, сосредоточен как часовой. Вот, то есть вот дух эпохи совершенно был другим. Суровый, повелительный, боевой, страшный. И никуда от него было ни отступить, ни убежать. И люди были преисполнены этого духа. И вот справедливость всех ужасов этой эпохи, только прислушайтесь к этому, к этой фразе, да, эпоха прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов. Казалось бы, эти слова невозможно даже в одну фразу соединить. А вот у Зиновьева получается. Он, конечно, выдающийся был мыслитель, выдающийся писатель. И он говорит, что только в таком контексте становятся понятными и репрессии против настоящих героев революции. Репрессии были, и герои были настоящие. И массовое доносительство становится понятным. Все, в общем, все то, что из другой современной нашей оптики кажется преступным и аморальным, тогда носило совершенно другой смысл. Какой? Ну, вот, скажем, доносы.
21: Вот, Валерий Валерьевич, извините, ради бога, я никак не могу понять, как доносы могут быть нормой.
22: О, сейчас объясню.
21: Для меня это
22: дико. Доносы сыграли огромную роль в консолидации и укреплении нового, еще слабого и неуверенного советского строя. Он без них, возможно, и не выжил бы, рухнул бы. Но широкие массы сами проявляли инициативу и доносили. Для них доносительство было формой участия в Великой революции и в защите, в охране ее завоеваний. Донос был в основе доброволен и не воспринимался поэтому как донос. Он воспринимался как бдительность, как помощь, как защита. Мы все, граждане советской страны, должны ее защищать. Как мальчишки-мальчиш защищал. И как герои гражданской войны павшие ее защищали. А мы сейчас читаем это все, а, доносы. Ой, какие плохие люди были, кляузничали друг на друга. Нет, они не доносили, они защищали. То есть вот субъективный смысл был совершенно другим. А репрессии? Да, репрессии действительно были массовыми, но почему они стали возможны? Потому что это было делом не безнравственных и жестоких одиночек, таких как Ежов, Ягода или прочие моральные уроды. Да? Вот. Это было делом многомиллионных масс населения, наделенных всеми мыслимыми добродетелями. Критикуя то время, мы смотрим на него глазами репрессированных. Да, но надо посмотреть глазами уцелевших, выживших, преуспевших. Их всех было гораздо больше. Именно они и построили нашу страну, ту, которую мы с вами от них унаследовали. Следующий тезис. Говоря о сталинизме, обычно подразумевает аппарат коммунистической власти, номенклатуру ту самую, да? Партократов этих, ненавистных всех. Однако забывают о системе вождизма и народовластия. Да, был, конечно, аппарат, номенклатура была, но был и вождь. Самое главное, было общество, вовлеченное в систему власти. Коммунистическое общество строило не узкая кучка сталинистов. Его строили миллионы людей. Без этого невозможно понять тот исторический рывок, который наша страна совершила в 20-30-е годы. Ну, действительно же, приняли страну с сахой, а оставили ее с атомной бомбой. И все это произошло там за пару-тройку десятилетий. Невозможно представить это все без вовлечения десятков миллионов людей. Ну и дальше Зиновьев уже на социологический уровень спускается, тоже очень интересно. Он говорит, что сталинизм – это было одновременно не одна, а две системы власти. Первая система власти бюрократически репрессивная, мы о ней все знаем, и, по сути, только о ней мы вспоминаем. А вот другая система, мы о ней совершенно забыли, но она существовала, и она представляла собой, по сути, ядро вот этого времени. Это вождисконародная система власти. Вебер, конечно, бы ее назвал плебисцитарно-вождистской демократией, но вот для Зиновьева это вождисконародная система. Вот эти две системы, они были и враждебны друг другу, и комплементарны, то есть взаимно дополняющими. Вот в их взаимодействии и складывалась новая социальная структура с новыми формами неравенства. Сталинизм, кстати, вот здесь еще, конечно, надо отдать должное интуиции, исторической и социологической интуиции автора Александра Зиновьева, просто великолепный просто человек, ну, преклоняюсь, снимаю шляпу. Так вот, сталинизм был в том числе попыткой остановить этот неумолимый процесс бюрократизации, процесс забронзовения, окостенения системы номенклатурной власти. Отсюда особо жесткие репрессии в отношении представителей нарождающихся господствующих классов, ну, той самой номенклатуры. Тухачевский – это кто? Это маршал. Вот. А наркомы сталинские – это вот бонзы, это руководители, значит, страны, это костяк нового правящего класса, который сложился, значит, после Октябрьской революции. И Сталин пытался держать его в ежовых рукавицах, пытался все время держать его под контролем своим и, конечно же, широких масс советского народа. Увы, остановить этот процесс оказалось невозможным. В этом и состоит, по мнению Зиновьева, основная причина поражения сталинизма как формы власти. И основная же причина ухода сталинизма со сцены истории.
21: Даже сталинизм не смог это побороть.
22: Не смог. Ну и сейчас буквально две копейки о роли самого Сталина. Повторюсь, Зиновьев был и остался антисталинцем. Но он отдает Сталину должное. По его мнению, Сталин был историческим гением. Не просто гением, историческим гением. Что это значит? Чем он отличается от обычного гения? Там, Моцарта, Бетховена, Макиавелли. Да тем, что именно благодаря своему умению сыграть роль заданную ему историей, он и стал таким гением. Он не свою роль играл. Он играл роль, которую ему задала история. Великие исторические деятели, продолжает Зиновьев, не столько творят историю. Вот. История творит их сама по своему образу и подобию. Троцкий на эту роль не подходил. Зиновьев не подходил. И многие другие не подходили. А вот Сталин подошел. Именно поэтому победа сталинизма над троцкизмом и другими течениями в Компартии была закономерна. Именно Сталин и его соратники наиболее адекватно выражали сущность потребностей тех той эпохи, ее объективные тенденции. Сталин был полностью адекватен тому движению массы, народ, руководителя которой его вытолкнули обстоятельства. Он не стал этому сопротивляться. Он великолепно, как гениальный актер, играл эту и сыграл эту роль. Аргумент. Вот считается, что многие политики воздействуют на массы гипнотически. О Гитлере такое говорили, о Геббельсе, там, о Муссолини, между прочим, и так далее. Сталин тоже действовал на массы гипнотически. Но вот дело в том, что перед массами он появлялся очень редко. Публично он выступал очень редко. Вот. А обладал гипнотическим влиянием. В чем дело? Не в исключительных качествах вождя, считает Зиновьев. Дело в самих массах, в их настроениях, в их подверженности самогипнозу. Если масса кого-то избрала на роль гипнотизера, он уже может делать с ней что угодно. И Сталин был именно вытолкнут массами на эту роль и талантливо играл ее. Он был весь воплощенное советское мусор.
21: Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансов университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Александра Зиновьева «Нашей юности полет. Литературно-социологический очерк сталинизма». Пройдет неделя, и мы с Валерием Валерьевичем здесь же встретимся в эфире радио «Комсомольская правда». И продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. У нас продолжится месячник русской истории. Ну, а вы можете повлиять на книги, о которых нам Валерий Федоров будет рассказывать, о темах, на темы, о которых Валерий Федоров нам будет рассказывать. В телеграм-канале Валерий Федоров «Механизмы власти», там периодически проходит голосование, и у вас есть возможность выбрать. Ваш голос имеет значение, дорогие друзья. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда».
8: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О важном.
19: В ЛНР установили имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены. Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит, говорится в сообщении, к которому приложен обновленный список имен. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В тот момент там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. 24 и 25 мая объявлены в республике днями траура. 6 человек ранены из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших доставлен в больницу, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он отметил, что украинская армия опять 5 раз применила артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывала с дрона взрывные устройства. Ранее в оперативном штабе региона сообщали о погибшем в городе Грайворон в результате детонации дрона мирным жителям.
11: А США.
19: Дональд Трамп после стрельбы у Белого дома призвал усилить меры безопасности вокруг президентской резиденции. В соцсети True Social американский лидер поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативные действия. По словам Трампа, произошедшее показывает необходимость создания максимально защищенного пространства для будущих президентов страны. Инцидент произошел возле западного крыла Белого дома. Вооруженный мужчина открыл огонь в сторону здания и был нейтрализован ответной стрельбой. По дороге в больницу он скончался. Американские СМИ сообщают, что нападавшим был 21-летний Насир Бест, который страдал психическим расстройством.
11: О происшествии.
19: 16 человек погибли при подрыве пассажирского поезда в Пакистане. Это произошло в городе Кветта на юго-западе страны. По данным Associated Press, взрыв прогремел недалеко от района Чаман-Пхатак на железнодорожных путях в момент, когда по ним проезжал состав. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили. Телеканал Гео уточняет, что пострадали больше 20 человек. На место прибыли спасатели. В местных медучреждениях объявлено чрезвычайное положение.
11: Обо всем.
19: Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Он будет действовать до 3 часов ночи по Москве 25 мая. Причина – пожарная опасность, сообщила пресс-служба учреждения. Ранее желтый уровень погодной опасности действовал в московском регионе до вечера субботы из-за грозы. Сейчас в Москве ясно, 22 градуса тепла и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: Чистая страна. Заповедная Россия.
13: Друзья, всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». На хребте Хамар-Дабан в сердце Байкальского заповедника обитает одна из самых загадочных и уязвимых популяций России. Это лесной подвид северного оленя. По оценкам ученых, здесь осталось не более 23 особей, и без срочных мер этот редкий краснокнижный вид может исчезнуть навсегда. Прошлый, 2025 год, на Байкале неофициально был провозглашен годом дикого северного оленя, обитающего в центральной части хребта Хамар-Дабан. Чем этот олень знаменит, в чем уязвим и что делают люди, чтобы сохранить лесной подвид северного оленя Алтая-Саинской популяции, поговорим с Алексеем Китаевым, начальником научного отдела Байкальского государственного заповедника. Алексей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Алексей, расскажите, пожалуйста, что это за зверь такой, лесной подвид северного оленя? Можете ли вы описать нам его внешний вид, характер, привычки, порядок жизни в их стаде?
14: Да, конечно. Мы, наверное, все привыкли, что северный олень встречается где-то там, на севере, в тундре. Но это на самом деле далеко не так. В таежных лесах Сибири встречается лесной подвид дикого северного оленя Алтая-Саянской популяции. И вплоть до бронзового века эти животные встречались по всей Южной Сибири. С течением времени они отступали от антропогенного воздействия человека, образовывались новые населенные пункты, осуществлялись рубки леса, и животные образовывали своего рода небольшие группировки. Так вот и получилось, и образовалась наша хамар-дабанская группировка Алтая-Саянской популяции. Чем эти олени интересны и удивительны, и чем они отличаются от других животных, от других оленей? Знаете, такое изречение: «Ах, вот ты какой северный олень!» Не зря же этот термин, это словосочетание произошло. Да, действительно, дикие северные олени, они самые путешествующие. Наши, конечно, северные олени в Хамар-Дабане не совершают большие миграции. Но в целом, как северные олени, они сами путешествуют, проходят большие расстояния, десятки километров способны пройти в течение суток. Для них это не преграда. Они самые коллективные животные, ведь прожить в стаде намного легче, чем в одиночку. Так они защищают себя, защищают своих оленят. Эти олени, они самые всеядные среди оленей. Они поедают побеги кустарников, разнотравье, питаются грибами, очень любят лишайники, особенно яги. Могут поедать грибы, мох, и даже могут съесть мелких животных, яйца птиц. И, представляете, даже могут погрызть рога у своих сородичей. Они самые утепленные среди оленей. На один квадратный сантиметр около 1700 волосин. Самый утепленный волос северного оленя, он полый, образует таким образом и сохраняет тепло. Им всегда тепло и хорошо. Кроме этого, эти животные самые любопытные, они очень доверчивые, к человеку могут подойти на близкое расстояние. Наша популяция — это дикая популяция, дикий северный олень. Но и тем не менее они очень доверчивые. Мы подходим иногда к горной тундре Байкальского заповедника до 30 метров, ничего не боятся в открытых пространствах. Эти северные олени очень чувствительные, они могут почувствовать запах ягеля под глубоким снежным покровом. Что интересно для этих оленей, носят рога и самцы, и самки. И рога растут не как у обычного оленя, а растут немножко взад в сторону туловища, и

0: Вы провели две экспедиции, посвященных как раз изучению северного лесного оленя, летнюю экспедицию и зимнюю. Давайте начнем с летней. Как это было и что вам удалось выяснить? И вообще, насколько трудно организовать и провести экспедицию по изучению оленя?
1: Да, действительно, в прошлом году в рамках поддержки фонда озера Байкал проведено две экспедиции. Экспедиция в летнее время по следам северного оленя. В рамках этой экспедиции мы обследовали территорию, где встречаются северные олени, около 100 километров пройдено маршрутов. Дополнительно использовали квадрокоптер. С помощью квадрокоптера мы обследовали площадь около 5 квадратных километров, полет около 40 минут, чтобы добраться до мест обитания северного оленя. На автомобиле и на аэролодке пройдены большие расстояния. К примеру, на автомобиле около 980 километров туда и обратно пройдено. На аэролодке 75 километров. Перед тем, как провести экспедицию, мы изучили с использованием космомониторинга снежники. Снежники — это места концентрации северного оленя в летний период, когда животные собираются в этих местах, и там они себя уютно чувствуют, комфортно. Там нет гнуса, там животных обдувает, и в это время они себя действительно комфортно чувствуют. И эти материалы мы использовали в рамках нашей экспедиции. То есть мы уже знали, по каким снежникам нужно работать, где наиболее вероятно встретить северного оленя. Меняются эти снежники в течение нескольких лет, не меняются. Мы осуществляли мониторинг как визуально, так и с использованием фотоловушек. Всего установлено 9 фотоловушек. При этом часть фотоловушек пришла в негодность из-за попадания, видимо, влаги. 4 фотоловушки пришли в негодность, но 9 фотоловушек на сегодня там стоят, работают, и мы надеемся получить с них хорошие кадры. При визуальном наблюдении мы отметили 3 небольших стада. Это стадо из 5 взрослых самцов, стадо из 2 самцов взрослых, маточное стадо, 8 маток и самок, и 1 теленка. Ну а с помощью фотоловушек нам удалось определить, что численность северного оленя намного больше и составляет 23 особи.
0: Алексей, вы сказали, 3 стада, и 2 из них — это самцы, а 1 маточное вы назвали. То есть я правильно понимаю по организации, что олени не живут стадом, где есть самец и самка, а они как-то делятся на группировки?
1: Нет, это не всегда так на самом деле. Бывает стадо полностью смешанное, 27 голов отмечали однажды в 2022 году, по-моему, если мне память не изменяет. После этого, как ни странно, стадо начинает дробиться на несколько маленьких стад. На самом деле причина не совсем еще понятна, но точно мы замечали, что животные при факторе беспокойства, когда видят человека, чувствуют опасность, они начинают дробиться на несколько стад. Но это, видимо, как эволюционный фактор, эволюционное приспособление такое, вернее, наверное, чтобы животные смогли как-то спастись от опасности.
0: Для наших слушателей хочу добавить, что зимняя экспедиция как раз носила название «Где зимует северный олень». И экспедиции такого рода ранее вообще не проводились, насколько я понимаю, Алексей. Вот в чем особенности такой зимней экспедиции по наблюдению за северным оленем?
1: Да, совершенно верно. В прошлом году впервые проводилась зимняя экспедиция по изучению северного оленя. В рамках экспедиции изначально мы проводили семинар с нашими сотрудниками, определяли ключевые участки, где будем проводить обследование территории, как будем осуществлять зимнюю экспедицию, что необходимо сделать. В результате у нас было 5 групп, отобрано 2 ключевых участка, где проводили наземное обследование по изучению северного оленя. Это были выбраны те маршруты, которые проведены в летнее время, чтобы понять, встречается ли в зимнее время северный олень на этих маршрутах. И у нас был дополнительно проведен авиаучет. Протяженность маршрутов была 150 километров в общей сложности. При этом привлечено 80 человек дней. Удалось проверить 5 фотоловушек. Какие можно сделать выводы по итогам зимней экспедиции в части вот авиаучета, ну и в целом наземного обследования. Большую часть времени северный олень отмечается на территории заповедника. То есть 7 месяцев в году он точно встречается на территории. Это доказано по кадрам с фотоловушек. То есть основные процессы, протекающие в жизненном цикле северного оленя, это размножение, это гон, это рождение потомства. Это все протекает на территории Байкальского заповедника. Здесь осуществляется его воспроизводство. и животные чувствуют здесь безопасность, то есть здесь поставлено.

0: должным образом охрана, нет факторов беспокойства, которые бы северному оленю мешали там с производства, да, там. В этом плюс дополнительно мы поняли, что часть фотоловушек, к сожалению, переметает снегом, и нужно пересматривать локации установок фотоловушек. Удалось определить наиболее качественные фотоловушки, то есть у нас несколько моделей фотоловушек установлены, и мы понимаем, какие модели сейчас лучше работают. В целом, благодаря проекту, где зимует северный олень, по многолетним рядам наблюдений точно можно сказать, что животные в зимний период, к сожалению, там не отмечаются. Это с большей вероятностью и наземное обследование подтверждает, ну и авиаучет об этом тоже говорит. Но при этом точно мы можем сказать, что Байкальский заповедник является ядром воспроизводства северного оленя, и это здорово.
1: То есть, а на зиму, получается, как раз вот на 5 месяцев, если я не ошибаюсь, северный олень куда-то мигрирует?
0: Да, вероятнее всего по этим наблюдениям можно сделать такой вывод, что в зимнее время северный олень уходит за пределы границ Байкальского заповедника. Возможно, он уходит недалеко, возможно, проходит там, десятки километров. Это мы сможем установить уже в этом году при установке спутниковых ошейников, которые как раз-таки помогут нам понять, куда уходит северный олень.
2: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан при поддержке Президентского фонда природы. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Май в «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская на горчичном масле, чеховская с маком, есенинская подсоленая. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Чистая страна. Заповедная Россия.
1: Алексей, а вот скажите, пожалуйста, сколько нужно времени, чтобы популяция восстановилась, и какое это число, на ваш взгляд, Алексей, когда мы сможем сказать, что все с популяцией лесного подвида северного оленя все благополучно, и можно быть спокойными за их жизнь и дальнейшее существование?
0: К сожалению, здесь сложно ответить на этот вопрос в связи с тем, что группировка малочисленна и уязвима. Мы встречали стадо с одним теленком, встречали маточные стада без телят, встречали маточные стада, в котором было 4 теленка. При этом рождаемость 1-2 теленка максимум. как правило, один теленок, либо вообще нет рождаемости в связи с тем, что возникают вредные депрессии, это близкородственные скрещивания, которые, к сожалению, препятствуют размножению, это слабая оплодотворяемость у самок, это слабая выживаемость потомства. По разным причинам это могут быть ослабленные действительно из-за заболевания, да, какое-то еще что-то. Все это вот нам необходимо выяснить в этом году. Мы надеемся получить анализы крови и установить, вот, есть ли эти инбридные депрессии, либо нет. Есть этот инбридинг или нет. Установить генетическую связь этой популяции. Причем мы сейчас понимаем, что животное, так как в течение всего года не находится на территории, оно куда-то мигрирует, это наше стадо. Возможно, где-то в ближайшем, на Хангарульском хребте, в Монголии, есть связь с теми стадами. И это было бы здорово на самом деле. Мы бы тогда понимали, что действительно популяция жить будет, будет продолжение рода, так как уже не будет этих близкородственных связей и больше будет рождаемость, выживаемость.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, а все-таки почему потеря хамар-дабанской группировки северного оленя — это невосполнимая утрата?
0: Здесь на самом деле действительно это невосполнимая утрата, так как северный олень, как и другой какой-либо вид, он является частью биологического разнообразия, и он является частью эволюционных процессов. Если не сохранить этот уникальный вид, редкий вид, то в природе может что-то измениться. Мы в будущем, наши дети, будущее поколение могут даже не знать о том, что когда-то на Хамар-Дабане, оказывается, был северный олень.
1: Да, который не боялся совершенно холода, у которого рога растут в сторону спины и назад на 2 сантиметра за сутки. Вы намерены взять анализ крови у оленя? И тут интересно, каким образом это будет происходить. И еще я знаю, что в этом году как раз планируется начать безопасный отлов оленей, чтобы пометить особей спутниковыми ошейниками. Как это будет происходить? Как вы намерены это сделать?
0: Да, совершенно верно. В этом году, опять же, благодаря фонду «Озеро Байкал», мы уже получили финансирование, и в этом году запланированы первые работы по изучению северного оленя с использованием метода спутниковой телеметрии. Такой метод впервые в Республике Бурятия проводится по изучению северного оленя. Ранее такие работы не проводились. Основная цель этой научно-исследовательской работы как раз-таки это выявление ключевых мест обитания, путей миграции северного оленя с использованием спутниковых ошейников. В рамках реализации этого проекта мы планируем обездвижить две особи самки северного оленя. При этом животные не будут изыматься из естественной среды обитания. Это будет обездвиживание. Обездвиживание осуществляется со специального оружия, с использованием специальных снотворных средств под контролем государственных инспекторов, соответственно, научных сотрудников. После обездвиживания мы животное выпускаем в естественную среду обитания и полностью контролируем его физиологическое состояние. Во время обездвиживания мы планируем взять все необходимые промеры по морфометрическим показателям, в том числе взять анализы крови, мазок и волосяную луковицу на генетику и на инбридинг. Планируется в лаборатории Института Северстова получить результаты этих анализов. Дополнительно установим, разумеется, спутниковые ошейники и выпускаем животное естественной среды обитания. Этот метод спутниковой телеметрии все больше и больше используется в Российской Федерации, в разных регионах России, где встречается северный олень. Спутниковые ошейники используются уже на протяжении нескольких лет. И это действительно неинвазивный метод и очень эффективный метод. Причем мы планируем приобрести 2 спутниковых ошейника абсолютно разных. Один спутниковый ошейник, он будет подавать постоянные координаты, где находится особь, а второй спутниковый ошейник, он с поведением идет. Уже нейросети построились таким образом, что они определяют, чем животное занимается в это время. То есть это может быть отдых северного оленя, это может быть стресс, к примеру, животное бежит и пробегает за несколько минут большие расстояния. Этот метод действительно нам позволит определить сезонное перемещение северного оленя, получить эту важную информацию, и благодаря этому методу мы сможем дать рекомендации по сохранению северного оленя. То есть что это может быть? Если мы поймем, что северный олень встречается в зимнее время, к примеру, на территории охотничьих угодий, мы дадим рекомендации, что здесь необходимо ограничить охоту, да, или сделать период тишины на этот период, создать там особо охраняемую природную территорию, увеличить площадь охранной зоны заповедника. Все это способствует как раз таки разработке качественных рекомендаций по сохранению хабардабанской группировки Северного оленя.
1: Очень интересно, Алексей так отметила про себя, что нейросети уже и помогают в изучении почти исчезающих видов животных. И все-таки пара вопросов еще возникает. Почему только самки? И второй вопрос. Сколько времени будет носить самка вот этот вот ошейник спутниковый? И как потом он с нее будет снят? Таким же способом? И будет ли вообще снят?
0: Да, смотрите, почему самки? Можно, конечно, и на самцов было бы повесить спутниковые ошейники, но это будет неправильно. В период размножения, брачный период, в период гона у самцов становится мощная шея. Становится в несколько раз больше, они наращивают мышечную ткань, и, соответственно, они могут погибнуть от удушения, от асфиксии. Поэтому спутниковые ошейники устанавливаются именно на самок. Эти украшения, спутниковые ошейники, самки могут носить 1.5-2 года. После этого, ввиду естественного воздействия, это может быть механическое воздействие, но чаще всего, как правило, это ветер, солнце. Просто сам материал, он приходит в негодность, и животные теряют ошейники. Это уже проверено, и эта спутниковая телеметрия уже используется много лет в Российской Федерации.
1: Алексей, вы рассказали, что вот впервые были проведены экспедиции, особенно зимняя экспедиция, первое наблюдение за жизнью лесного подвида северного оленя, первые эксперименты со спутниковыми ошейниками. Скажите, пожалуйста, как это повлияло лично на вас, чем для вас является исследование жизни лесного подвида северного оленя?
0: Я по образованию биолог-охотовед, и меня всегда как бы тянуло к изучению животного мира, в первую очередь. Очень было интересно всегда познать что-то новое, изучить, понять, чего не хватает, как сохранить. И для меня это не только научный интерес, для меня это и хобби, и это и реализация самого себя, ну и, конечно, получение новых интересных данных. Это здорово. И сам проект он меня сам по себе стимулирует к работе, к изучению. Когда изучаешь, понимаешь что-то новое, и хочется сделать больше, и хочется сделать лучше, рассказать об этом.
1: Скажите, пожалуйста, еще, Алексей, все-таки задам финальный такой вопрос. А благодаря вашей вот этой такой большой объемной работе с 2020 года, сейчас 2026 год за окном, да, несколько экспедиций. Скажите, все-таки есть ли надежда, что будет больше, чем 23 особи лесного подвида северного оленя благодаря вашей работе?
0: Конечно, мы надеемся, что численность северного оленя увеличится. Проведенная работа, я думаю, она будет не зря. Будут разработаны рекомендации, благодаря которым возможно даже рассматривать центр восстановления северного оленя, к примеру, либо, к примеру, самцов алтайско-саянской популяции с Алтая, с Кемеровской области и выпуска в естественную среду на территории Байкальского заповедника с целью прилива новой крови и обновления генов. Мы надеемся на это.
1: Алексей, спасибо. Друзья, героем сегодняшней нашей программы был Алексей Китаев, начальник научного отдела Байкальского государственного заповедника.
2: Красная строка.
1: На горном хребте Хамар-Дабан рядом с Байкалом обитает лесной подвид северного оленя Алтая-Саянской популяции. В Байкальском заповеднике это единственный представитель класса млекопитающих, занесенный в Красную книгу нашей страны. Сегодня там, по данным научных сотрудников, обитает не более 23 особей. Лесной подвид северного оленя отличен от других подвидов тем, что его рога растут на 2 см в сутки и носят их и самцы, и самки. Кстати, если у вас в голове зазвучала знаменитая советская песня про лесного оленя, то вам понравится любопытный факт о том, что, возможно, олень, о котором идет речь в нашей программе, и вдохновил поэта Юрия Энтина написать эту песню в 1971 году. Изначально для фильма «Ох уж это Настя», где и звучала мелодия, нужна была песня про пантеру. По сюжету девочка-фантазерка дружила с нарисованным зверем. Но поэт Юрий Энтин долго не мог придумать текст. Отвлекшись, он прочел новость из Иркутска, от которого до Байкала рукой подать. Олень выбежал из леса в центр города, пробил витрину магазина и, подхватив шапку на рога, умчался обратно в лес. И после этого появились всем известные строчки.
7: Осенью в дождливый серый день проскакал по городу.
1: Композитор Евгений Крылатов написал музыку, а певица Аида Ведищева убедила съемочную группу включить песню в фильм, несмотря на то, что она не соответствовала изначальному замыслу. Таким образом, у «Лесного оленя» есть реальный прототип – олень из иркутской истории. Но в песне он превратился в сказочный образ, воплощение мечты и чуда. Именно чудо, похоже, и нужно лесному подвиду северного оленя, чтобы выжить. Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
2: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан при поддержке Президентского фонда природы. Реклама.
8: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
10: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Больше 50 представителей СМИ из 19 стран направились на место трагедии, произошедшей в Старобельске в результате атаки ВСУ на колледж. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, речь об Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэле, Германии, Греции, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кубе, Ливане, Арабских Эмиратах, Пакистане, США, Турции, Финляндии и Франции. Поездку организовал российский МИД в связи с заявлениями представителей западных стран на заседании Совбеза ООН, отрицавших факт удара по общежитию.
2: О конфликтах.
12: США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. На этот срок Армузский пролив будет открыт без взимания пошлин, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Уточняется, что документ может быть продлен по взаимному согласию. Кроме того, Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов. Также Вашингтон снимет блокаду с портов Ирана и ослабит часть санкций исламистов. Республики.
2: О расследованиях.
12: В Санкт-Петербурге мошенники заставили подростка вскрыть сейф в чужой квартире. 15-летнего школьника задержали. По данным регионального главка МВД, несовершеннолетнего запугали уголовным преследованием семьи. Минувшей ночью в полицию обратился житель одного из домов на проспекте Науки. Мужчина рассказал, что застал в квартире неизвестного, который смог открыть сейф. Хозяин жилища удерживал подростка до прибытия правоохранителей. Взломщик сообщил, что действовал по указанию кураторов, приказавших забрать из сейфа больше 2,5 миллиона рублей и передать неизвестной женщине. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
2: Обо всем.
12: Для начинающих водителей могут ввести поэтапный допуск к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Она должна быть выполнена к следующему году. Кроме того, МВД вместе с Минтрансом изучат дифференцированный допуск водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Так таксистов могут отключать от агрегаторов за переработки. Российские власти планируют разработать механизм, который позволит делать это за нарушение режима труда и отдыха. Также меры могут коснуться таксистов, допускающих грубые или систематические нарушения правил дорожного движения.
2: О погоде.
12: В Москве плюс 22, облачно с прояснениями, возможно, гроза.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
13: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саш, приветствую вас.
14: Добрый день. Добрый день.
13: Сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук, ведущий аналитик Центра воспитания и развития личности Российской академии образования Инна Шустова. Инна Юрьевна, здравствуйте.
15: Добрый день, уважаемые слушатели. Очень рада быть с вами.
14: Я бы добавил, что наш гость, автор замечательной книжки, недавно вышедшей, называется она «Агугика». Мне, как юному дедушке, она очень пригодилась. Но вот с нее, наверное, и начнем. Давайте вот попробуем пройти стадии развития ребенка и стадии развития молодой мамы. Инна Юрьевна, вот как воспитывать ребенка, когда он еще не родился? Мы же понимаем, что человек формируется гораздо раньше, до того, как он физически рождается, появляется на свет. Вот что вы бы посоветовали, особенно современным мамам, которые досуг заполняют гаджетами и, в общем-то, всякими техническими новинками?
15: Но вы совершенно правы. Дело в том, что ребенок, он чувствует, слышит, переживает, еще находясь в утробе матери, особенно вот в последний триместр, когда он уже готовится выйти на свет. И поэтому мама должна чувствовать его, она должна с ним разговаривать, поглаживать животик, она должна много гулять, быть активной, чтобы он насыщался кислородом.
14: А что значит разговаривать? Вот как? Разговаривать внутри себя или...
15: Нет, вот я, когда ждала Свету, это моя дочка третья, последняя, я ходила и пела песенки. Прям вот ходила по улице, было лето, мне было, я ей пела про то, что я вижу. Я вижу цветок, как говорю, о, какой красивый цветок, он цветет, и скоро ты будешь цвести вместе с ним. Да? То есть какие-то мои переживания, они выражались вот в каких-то таких самодельных песенках, стишках, и я ощущала, что она меня слышит и радуется вместе со мной. Понимаете, это уже как бы вот некая такая ниточка связи. А если у мамы в руках гаджет, а мы ведь в них залипаем, мы теряем движение, мы сидим скорчившись, и тем самым ребенок спит, пока мама в телефоне. Ребенок спит, потому что нет движения, нет звуков, нет жизни, и он как бы замирает. Тем самым мы, по сути, замедляем его развитие, не даем ему развиваться. Если же мы активно гуляем, поем, доброжелательно разговариваем с другими, тем самым мы запускаем его развитие. Да, и очень важно, чтобы речь матери была, знаете, такой певучей, спокойной. Ни в коем случае нельзя ругаться, раздражаться, кричать, потому что ребенок воспринимает это как угрозу. Он сжимается, боится. И чем спокойнее, доброжелательнее мама, это все отразится обязательно в реальной жизни ребенка. Мать, которая была злая, раздражительная, она, скорее всего, родит невротика, который будет уже бояться этого мира и то, что он ему несет. Поэтому она отвечает за то, каким будет ребенок, и это начинается еще во внутриутробном развитии.
14: Слушайте, вот у меня были знакомые, которые хотели, чтобы ребенок был интеллектуально развит и так далее, и они в период беременности, будущая мама с будущим папой, они ходили в консерваторию, слушали оперные арии, слушали классическую музыку в большом количестве, такую громкую, реальную. Все. Слушайте, это не перебор, как вы думаете? Мне кажется, что все-таки тут...
15: Но это не музыка для ребенка. Это не во вред. Слушать музыку – это не во вред точно. Потому что музыка, она гармонизирует состояние. И если при этом, слушая эту оперу, мама не нервничала и не зевала от скуки, а была включена и ощущала радостные эмоции, то эти эмоции передадутся ребенку. Если же ей было тяжело слушать арию, она раздражалась, то это во вред.
14: Слушайте, еще такой вопрос. Может быть, это не к вам. Просто я недавно прочитал, что ребенок в утробе мамы чувствует и, я не знаю, видит, не видит свет гаджета. Когда вот светится, даже он через вот кожу, ребенок его ощущает. И есть исследование, что он начинает нервничать, потому что это неожиданный свет, необычный свет, не свет солнца и так далее. Вот как вы считаете, может быть такое?
15: Я, мне кажется, тоже про это читала, и еще читала, что телефон на животе, вот это тепло, излучение, тоже ребенком ощущается как, ну, угроза.
14: Ага.
15: Поэтому нужно аккуратнее. И вообще мама должна готовиться к некому безгаджетовому периоду в своей жизни.
13: Инна Юрьевна, а у меня вот такой вопрос. Когда уже ребенок рождается, да, когда вот он уже на свет появился, многие родители используют телефон как средство успокоения детей. Но я не хочу никого отговаривать или осуждать, но вот про границы применения этих современных технологий в развитии дошкольного возраста ребенка, что бы вы сказали? Что бы вы
14: посоветовали? Вот в первые месяцы ребенок еще не видит картинку, но я знаю родителей, по-моему, не очень здоровых психически, которые подкладывают в корзинку с малышом или там в коляску гаджет, но он играет тихую, спокойную детскую мелодию, но он играет не человеческую музыку, то есть не голос мамы, не голос папы.
15: Вы знаете, я вот тут летела в самолете, и летел малыш, наверное, месяцев 5-6, ага. И он нервничал. И мамочка тут же включила, видимо, на автомате телефон и подсунула ему под нос вот какие-то эти мультяшные песенки. Я, честно говоря, была в шоке. То есть вместо того, чтобы прижать, успокоить, сказать добрые слова, промурлыкать какую-то песенку, вот отдавать это на откуп гаджету, я считаю, это преступление. Вообще считаю, ну, по литературе до 4 лет в жизни ребенка не должно быть гаджета. Можно на уровне там 10-15 минут, как некие развивающие игры, и то лучше без. А возраст от 4 до 7 лет 15-20 минут в день. То, что происходит в реальности, это катастрофа. Это зашкаливает количество гаджетов у ребенка до школьника. Гаджеты заменяют все. Под гаджеты его кормят, под гаджеты он едет в метро, чтобы там маму не дергал, под гаджеты он сидит дома, чтобы мама могла заниматься домашними делами. Я считаю, что вот этот перекос, он еще скажется. Это, ну, недопустимо.
14: Не, ну подождите, вот молодой родитель вам скажет, ну, вам легко говорить. Ребенок требует очень большого внимания. А когда я там буду готовить борщ, убирать квартиру, я вынужден посадить ребенка перед телевизором или дать ему в руки гаджет, чтобы он меня не отвлекал, ну, хотя бы полчаса для того, чтобы заняться домашними делами. И это так поступает большинство родителей. Я не знаю статистику, но мне кажется, что именно так, молодых родителей. А мы им говорим, нет, а когда им тогда заниматься собой,
15: знаете,
14: и домом?
15: Я не знаю, я была достаточно возрастная мамочка, потому что я своего третьего ребенка родила в 47 лет. У меня было 3 часа в день. Я даже не уходила с работы. И вот 3 часа, пока она спала у меня на балконе днем, это было золотое время, когда я могла работать, писать статьи, программы, общаться с коллегами. Все остальное время, все мы делали вместе с ней. Мы вместе варили, мы вместе стирали, а стирает сейчас машинка. Мы вместе убирались. Как-то вот это было не напряжно, просто важно настроиться.
13: Родители 90-х годов увлекались книгами доктора Спока. А есть сейчас какой-то авторитет вот в плане литературы на кого равняться?
15: Вы знаете, у меня сын родился в 93-м году, 1993-м. И я тоже увлекалась Споком. А тогда еще был Домен, вот эти вот карточки, это же от Домена пошли. А еще я тогда нашла потрясающего автора Сесиль Лупан, «Поверь в свое дитя». Потрясающая книжка, меня дома звали Лупанисткой, потому что я постоянно общалась с Сесиль Лупан. Она, Спок проигрывает Сесиль Лупан. Но Спок, там же куча перекосов и куча вопросов, и я рада, что он ушел вообще из нашей жизни. В настоящее время огромное количество литературы, просто очень большое. Но могу назвать несколько, на мой взгляд, наиболее таких грамотных авторов. Это Людмила Петрановская. Там ключевая идея – это теория привязанностей, что надежная связь с родителями делает ребенка более самостоятельным и уверенным. Ну, главные книжки – это «Тайная опора» или «Если с ребенком трудно». Ну, вот для малышей «Тайная опора». Второй автор очень хороший – это Юлия Гиппенрейтер. У нее ключевая идея – как слышать и слушать ребенка, да? Основой эмпатии, активного слушания. А вот еще есть смешной автор, это Виктория Дмитриева, которая дает такие четкие пошаговые инструкции с юмором, с такими ситуациями какими-то живыми. И у меня еще есть любимые психологи, которые пишут про этот возраст. Это Выгодский, это Валерия Мухина и это Эрик Фромм. Ко мне иногда обращаются, посоветую книги, которые надо прочитать, прежде чем вот я выйду в родительство. Ну вот я советую этих авторов.
13: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях доктор педагогических наук, ведущий аналитик Центра воспитания и развития личности Российской академии образования Инна Шустова.
2: Родительский вопрос. Сказано реклама.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская, 56.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Родительский вопрос.
14: Мы снова в студии. Александр Минкус, Мария Бочинина и Инна Шустова, педагог, доктор педагогических наук, автор книжки «Агугика». И говорим мы, естественно, про младший детский возраст, как он формируется. Вы написали свою книжку. И очень хорошую, такую понятную, веселую, забавную. А почему о Гугика?
15: Ага. Ну, это
14: хорошее
15: история.
14: Название. Литература.
15: Да. У меня дочка Даша, она родилась в 2002 году, и мы сидим на качелях в деревне, ей, наверное, месяцев 5, и она надула в пеленку. С памперсами я не очень дружила. Я говорю: Дашка, ну что же это такое? А она так говорит: а Гугика? А Гугика, сказала Даша в 5 месяцев. И я вот когда это услышала, я поняла, что я обязательно должна написать такую книгу, которая будет называться «А Гугика». А еще потом уже, когда я ее писала, я поняла, что вот это детское «агу» – это уже вызов миру. Это уже стремление ребенка проявить себя и сказать. Ведь агу бывает таким капризным и требовательным, значит, его что-то не устраивает. Агу бывает радостным, значит, он доволен и все хорошо. Агу бывает таким вопросительным, значит, ему что-то интересно. То есть уметь слышать это агу, понимать его, реагировать на него – это очень важно, потому что, ну, дай бог, ваш ребенок там в год, в полтора начнет с вами уже разговаривать. Но ведь он пришел в этот мир, и ему важно, чтобы его слышали, и для этого он говорит агу. И мы должны на это агу отвечать нашим живым словом. Я очень много всегда разговаривала со своими детьми. Я им объясняла все, что вижу, все, что происходит. А еще до того, как они начали говорить сами, я очень много с ними разговаривала, и их агу для меня было большим счастьем.
14: Слушайте, а вот сейчас, по крайней мере, у моих знакомых, ну, достаточно детей, которые до 2, а то и до 3 лет не говорят, ну, целыми предложениями. Они какие-то слова повторяют, но у меня впечатление, что они, большинство слов – это ими придуманные слова. И только родители могут понять, что он говорит. Это плохо? Это нормально? Вот вы говорите, что в год-полтора ребенок уже повторяет слова и может их осмысленно произносить. А тут мой знакомый ребеночек, он выдумал, у меня такое впечатление, собственный язык.
15: Вы понимаете, очень сложно говорить о развитии ребенка дошкольника. У всех идет все очень индивидуально. Я знаю детей, которые до 4 не говорили, но они полноценно развивались и начали говорить, и все было хорошо. Но вот мои дети в год уже все говорили. Мишка сказал: где папа? Ему еще года не было. Где папа? Где папа? Да, то есть они все уже говорили предложениями в год спокойно. Более того, Мишунька в год уже начал писать стихи.
14: Ого.
15: Да, так вот сразу сейчас вспомню, там машины в ряд стоят, бибикают, пищат. Там, да, а попугайчик ай-ай пьет чай. Но он стихи писал вообще замечательные, да, но началось это до года, в полтора года уже были стихи. Вот, поэтому задача родителей, как я уже сказала, обязательно разговаривать с детьми. Если ребенок что-то хочет, пусть он вам это скажет словами, объяснит. Не надо угадывать его желание и торопиться выполнить просьбу до того, как она прозвучала. Обязательно как бы поддерживайте вот это их стремление говорить. Конечно, все дети придумывают свои, не речь, а слова. Там дырушник – это инструмент для проделывания дыр. Да? Шалун-кола – это лимонад для шалунов. То есть мои дети тоже придумали огромное количество своих слов, но они все разговаривали предложениями, осознанными с года. И уж к 3 годам любой из них говорил: «я сам», «мне», «моё», «хочу». Вот это когда взрыв этого «я» пойдет, там уже и местоимения пойдут в полный рост, да, которые уже их самость как-то фиксируют. Поэтому нужно больше разговаривать с детьми, нужно стараться слышать их и помогать им говорить, поддерживать вот это стремление говорить, радоваться вместе с ними новым словам, новым фразам. Ну вот как-то так.
14: Вот сейчас будет вопрос на засыпку. Готовьтесь. Вот смотрите, где-то между двумя и тремя, да, когда вот вы правильно сказали только что, да, когда ребенок начинает ощущать первый раз себя как личность, у меня несколько знакомых малышей испытывали терпение родителей, если что-то не по его, или там гаджет не дают, телефон не дают, отбирают там что-то не то, падали на пол, устраивали истерику, сучили ногами, вопили, кричали. Причем желательно это надо было провести в общественном месте, в магазине, на стадионе и так далее. И ты себя чувствуешь очень некомфортно, потому что все вокруг проходят, смотрят на тебя осуждающие и думают, все, вот человек довел ребенка до вот истерики. Но это же достаточно часто бывает. Вот как себя вести в этой ситуации? Я вот так и не выработал для себя алгоритма.
15: Вы знаете, Эрик Фромм сказал потрясающую вещь. Он сказал, что в возрасте от 3 до 5 лет есть два процесса. Если мы поддерживаем «я» ребенка, его самостоятельные усилия, не бежим там вперед паровоза и не запихиваем ложки в рот, и не помогаем его одеваться, пока он сам не попытался, да, а уважаем его усилия, поддерживаем его усилия, то мы растим человека самостоятельного, будущего субъекта. Если же мы его сравниваем с другими, запрещаем, гиперопекаем, то мы формируем в нем чувство вины, неуверенности в себе. И поэтому родитель должен понимать, за что он. Он растит самостоятельную личность или он раба растит, который будет подчиняться другим и бояться что-то сделать сам. Поэтому, конечно, нужно вот это «я» изо всех сил поддерживать. Ситуация с истерикой, вы понимаете, в 3 года, в 2 тем более, ребенок еще не совсем осознает свое поведение. Чаще конечно. Всего эти истерики провоцируются взрослыми. То есть чрезмерные эмоции, там, накричали или что-то грубо ответили. И это вызывает вот такой эмоциональный всплеск у ребенка. Не надо тут же бросать на помощь, затыкать ему рот или еще что-то. Максимально спокойно реагировать на истерику. Посидите рядом с ним, ну, погладьте его чуть-чуть. Ну, просто побудьте рядом. Не крича, не останавливая. Пусть он проживет уже, в конце концов, эту эмоцию и как-то для себя какие-то выводы сделает. Вот я вижу это так.
14: Ну, смотрите, давайте эту историю как бы разберем, потому что она для многих важна. Ну, допустим, я не виноват. Едем, ребенок сидит в тележке по супермаркету. Он видит яркую обложку какого-нибудь продукта, да, а большинство продуктов, особенно вот сладких, они рассчитаны на детей, они яркие, они призывающие, чтобы их схватить и взять. Он не знает, он естественно, что там внутри, но ему нравится вот яркая игрушка, яркий пакетик там с хлопьями, условно говоря, да. Ты понимаешь, что этого делать не надо, потому что это не продукт для ребенка. Проезжаешь мимо, и ребенок начинает истерику, потому что он это хотел. Вот как я должен объяснить двухлетнему ребенку, что ему это не нужно и не поможет, да?
15: Это... Мне кажется, в этой ситуации лучше дать ему этот пакетик, пусть он им пошуршит, а потом на кассе потихонечку убрать его и не вести домой.
14: Нет, так не бы. Если он же схватил, то схватил. И вторая история, да? По крайней мере, то, что я читал, но вы специалист, я нет. Часть детей, по крайней мере, вот попав в ситуацию и вызвав истерику, понятно, неосознанно, он в состоянии или она не в состоянии ее сам остановить. Он уже захлебывается в этой истерике, ему уже плохо, но механизма торможения еще нет. И вот как быть? Я старался взять на руки, прижать к себе, но далеко не всегда это получается, потому что ребенок машет руками, бьет ногами, и даже взрослый мужчина далеко не всегда в состоянии вот это все так сделать, чтобы ребенка не покалечить.
15: Да, Александр, я вас понимаю, но вот мне, наверное, повезло. Я со своими детьми ни разу не попадала в ситуацию истерики. Понимаете, я с ними вот, ну, много им объясняла, говорила, но мне кажется, в ситуации истерики, ну, я бы дала ему поистерить. Как выйти, ну, не знаю, может, водой облить, может, как-то его, ну, в чувство, чтобы привести. Может, как-то, я не знаю, потому что вот если там, ну, закрывать рот, там, связывать, держать, это как-то только не, ну, усилит это уже перебор, вот эту агрессию это с его стороны. Какой-то. Вообще желательно не доходить до истерик, то есть быть с детьми максимально спокойными, доброжелательными, чтобы не вытаскивать вот эти истерики.
13: Сейчас будет еще одна пауза, и затем мы снова вернемся в эфир. Это родительский вопрос. Кстати, каждый выпуск нашей программы вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
21: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
12: В Старобельске продолжают разбирать завалы общежития педагогического колледжа, разрушенного после удара ВСУ в ночь на пятницу. На месте работает корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андреенко. Очевидцы рассказали ей, что дети в панике прыгали из окон и выбегали из горящего общежития прямо в пижамах. По данным местных властей, в здании в момент атаки находились 86 студентов, в основном девушки, будущие учителя и воспитатели. На месте трагедии работает тяжелая техника. Жители города не суд колледжу цветы, игрушки и школьные принадлежности. В Старобельске с утра нигде нет красных гвоздик. Разобрали, сообщила наш корреспондент. Люди под ливнем несут цветы к народному мемориалу. Территория по-прежнему оцеплена, работает следственный комитет. В результате атаки погиб 21 человек. 24 и 25 мая объявлены в республике днями траура. Сегодня свыше 50 представителей СМИ из 19 стран направились на место трагедии, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, речь об Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэле, Германии, Греции, Испании, Италии, Катаре, Китае, Кубе, Ливане, Арабских Эмиратах, Пакистане, США, Турции, Финляндии и Франции. Поездку организовал российский МИД после заявления представителей западных стран на заседании Совбеза ООН, отрицающих факт удара по колледжу. Дмитрий Медведев призвал усилить удары по территории Украины. По мнению замглавы Совбеза, руины и серый пепел на месте столичных символов страны деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени. Террористическими ударами по детям вызвали жесткие ответы из России, написал Медведев в телеграм-канале. Он добавил, что им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Так проще просить деньги и оружие, так проще воровать.
21: О вирусах.
12: В Республике Конго 18 пациентов с подозрением на вирус Эбола сбежали из больницы после нападения на медцентр. По данным «Франс Пресс», родственники умершего пациента потребовали выдать им тело для захоронения. Однако врачи отказали из-за угрозы распространения инфекции. После этого люди подожгли палаточный центр и забросали камнями сотрудников больницы. Во время беспорядков из медучреждения скрылись пациенты, часть из которых имела подтвержденный диагноз Эбола. Ранее ВОЗ признала вспышку лихорадки в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации международного масштаба.
21: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
21: Родительский вопрос.
14: После выпуска новостей мы вернулись в студию. Мария Баченина, Александр Милкус, Инна Шустова, доктор педагогических наук. Те, кто сейчас только подключился к нашему эфиру, я информирую, мы разговариваем про то, как формируется ребенок, что происходит с ним и что происходит с его родителями в период где-то между рождением и 3-4 годами. А вот смотрите, у вас есть в книжке такая фраза: «Социализация – дело второе, главное – сохранить индивидуальную человеческую сущность ребенка». Да? А вот в данном случае, вот, если он хочет вот этот вот продукт, я понимаю, что он ему не нужен, что он не полезен. Да? Вот вы говорите пойти навстречу, чтобы он его взял. Да? А мы таким образом не воспитываем вседозволенность, не даем возможность человеку просто вот, что я хочу, то я и буду делать, и это закрепится на всю жизнь. Это же страхи многих родителей, особенно родителей малышей.
15: Ну да, тут правильно, здесь как бы два полюса. С одной стороны, важно вырастить личность, да, поддержать инициативу, самостоятельность, помочь ребенку осознавать свои чувства, чувства другого. Конечно, развитие произвольности, да, внимания, осознание своих действий, там, хочу, могу и так далее. Вот это как бы грамотный путь. А вседозволенность, она чаще всего возникает или от гиперопеки, когда мне легче все дать, все ублажить и так далее, потакание, да, такое, когда родитель, по сути, не дает ребенку разумных границ, не помогает ребенку осознавать свои чувства и свои действия. По сути, у таких детей, когда он растет вот в этой вседозволенности, у них инициативы-то нет, все уже придумано за нас, да. Поэтому тут важно, вседозволенность – это жизнь без законов. То есть когда ребенок не осознает границы своего поведения. И тут вот очень важно, чтобы родитель эти границы обязательно показывал. Там нельзя бить другого человека, да? Бабушку нельзя бить, на маму замахиваться. Границы нет, нельзя. То есть ребенок, у которого понимает свои границы, он чувствует себя более спокойно и защищенно, потому что он знает, что такое можно и что такое нельзя. То есть нормально развивающийся ребенок осознает свои границы, и это дает ему, ну, понимание собственной, вот, ну, как бы собственной деятельности. Вот как-то так. И здесь важно, что можно почти все ребенку, если это не вредит другому человеку. Помочь ему осознать, что его свобода заканчивается там, где начинается личность другого человека. Вот эту границу ребенок должен усвоить совершенно точно.
14: Нет, с этим да никто не спорит.
15: Это произойдет, вопрос, тем лучше.
14: Вопрос педагогический: а как это сделать? Вот как раз 2-3 года ребенок пробуют родителей, там, окружающих, на могу, не могу, хочу, не хочу. Ты ему говоришь, нельзя, он продолжает делать и смотрит на тебя. Какая будет реакция? Еще раз, нельзя, продолжает делать. И это обычная история, потому что дети таким образом пытаются сформулировать
15: свои границы. Конечно,
14: да.
15: Конечно.
14: И что, руку поднять на ребенка? Нет, нельзя. Говорить постоянно нельзя и получать отрицательный результат тоже. Вот какие есть, может быть, педагогические приемы?
15: Понимаете?
14: Вы посоветуете? Как повести себя в этой ситуации?
15: Вообще запретов должно быть мало у ребенка.

0: хочу. Вот это и есть та самая событийная детско-взрослая общность, когда вот на примере разбивания хрупкого, или это что-то другое? Что это такое?
1: Ну, событийная общность – это моя любимая тема. Тема событийности – это вообще тема, которая последние лет 10 для меня является ключевой. Событийная общность между родителем и ребенком, не когда мы рядом, но когда мы вместе. Мы вместе чувствуем, мы вместе переживаем. У нас есть общий интерес. Ребенку стало интересно, кто такие динозавры, и родитель к нему подключается, вместе с ним смотрит книжки, вместе с ним проговаривает ситуации, понимание, почему они там исчезли, эти динозавры. Да? Есть общая деятельность, когда мы что-то делаем вместе. Вот. Событийность – это некая такая структура, почему она важна? Потому что это единственное условие, когда ребенок усваивает общечеловеческие ценности и смыслы. Событийность, она выходит в ценностно-смысловое пространство взаимодействия, когда в нашей общей деятельности, когда в нашем разговоре я, ребенок, осознаю, что для меня в этом мире значимо, что для меня имеет значение. Это такой выход в ценностно-смысловое пространство. Хорошо, когда в семье есть вот это пространство общей жизни. Общие путешествия, прогулки, общие праздники, семейные традиции, где мы открыты друг другу, мы чувствуем какое-то общее для нас переживание. Вот это событийность, понимаете? Это пространство нашей совместности.
0: Инна Юрьевна, все это звучит прекрасно.
2: Идеально, я бы так
0: идеально,
2: сказал.
0: Да. А я всегда за то, чтобы, конечно, не быть родителем в белом пальто, потому что это всегда, на мой взгляд, плохо заканчивается для родителей, которые смотрят на тебя со стороны, особенно если это первый ребенок. Но существует же такой круг: работа, дом, для ребенка еще, если есть дети, и, в принципе, для ребенка сюда интегрируется сад, кружки. Я не понимаю, честно говоря, как возможно встроить вот эту глубокую событийность, когда у людей, у взрослых, я имею в виду, конечно же, в первую очередь родителей, просто не хватает ни времени, ни сил. Что ж теперь получается, что вот тот человек, который слушает нас, и у которого уже ребенок, такой подрос, он скажет: ну все. Вырос, выращу какого-то вообще.
1: Не сложилось.
0: Да, не сложилось. Но это же не вещь, которую можно сдать. Мне бы хотелось как-то с этой стороны подойти, что, ребят, не все так плохо, не все потеряно. Вот смотрите, вот здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Вашему ребенку там 12 лет, ничего, сейчас проработаю. Вот как-то вот с этой стороны.
1: Да, Мария, я с вами совершенно согласна, да. Общность – это не длинное там наше вместе пребывание, а, может быть, короткие какие-то предсказуемые моменты близости, да. Ведь если дети чувствуют себя в семье в безопасности, понимают, что их любят и принимают, и даже если мама занята, но в 20-15 у нас есть наше время. Или в 21-15 есть время наше. То есть, понимаете, здесь важно идти на идею микроритуалов. Там, допустим, утро, на секретная пятиминутка, обняться под одеялом или погладить друг друга по щеке. Там, вечером, мандаринка дня, когда мы говорим, у кого что в этот день произошло. Ну, какое-то там 3-4 слова. Отход ко сну, да, не просто там поцеловала и ушла, но сказать друг другу какое-то новое интересное слово, да, или, поговорить о страхах или о мечтах, то есть какой-то маленький разговор при отходе ко сну. И, конечно же, важно родителям впустить детей в мир их дел, не отгораживаться от них. Если сейчас очень многие работают на дистанте, да, мама сидит в наушниках за ноутбуком, ты говоришь: у меня сейчас 15 минут важного звонка, твоя задача — нарисуй-ка монстр для моего коллеги и покажешь мне, когда я сниму наушники, да. Или, допустим, вам нужно убраться, включите музыку и задайте там какой-нибудь, я не знаю, 10-минутный супер-раш по уборке игрушек. Кто больше уберет игрушек за это короткое время? Или кто больше сделает для чистоты дома за это?

0: это короткое время, да. То есть важно, чтобы родители как бы, ну или вы готовите обед, но научите его уже пользоваться ножом, пусть он вместе с вами там режет эту морковку или эту картошку, или хотя бы там хлеб. То есть включать детей в те дела, которыми заняты родители, посильно, с учетом там специфики этих дел.
1: Друзья, еще одна пауза, но мы обязательно вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». В гостях у нас доктор педагогических наук, автор книги о детях, о их развитии, о Гугика Инна Шустова.
2: «Родительский вопрос». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио.
6: Родительский вопрос.
7: Последняя часть нашего разговора с Инной Шустовой, доктором педагогических наук, сотрудником Российской академии образования Александром Милкус, Мария Баченина. Мы расспрашиваем ее о том, что происходит с ребенком и как правильно воспитывать малышей для того, чтобы и родители были, в общем-то, спокойны за их будущее.
0: Еще, знаете, вот в последнее время говорят, сделайте в семье 15 минут без гаджета. То есть 15 минут, допустим, с 21 до 21.15 в нашем доме запрещено брать телефон в руки. Мы должны увидеть друг друга и сказать друг другу то, чем мы живем. Ну, это же, ну пусть это будет не 15, пусть это будет 10 или 5 минут, но это будет наше время, да? Это и будет вот этим условием для создания общности, для создания вот этих общих ценностей и смыслов, которыми живет наша семья. Вот как-то сюда, мне кажется, здесь нужно двигаться.
7: А скажите мне, пожалуйста, вот с какого времени нужно или можно социализировать ребенка? То есть в каком смысле? Отдавать его в садик? Там, сейчас с 3 лет берут, да? Ну, еще в советское время были ясли, когда можно было отдать в годик или там 8 месяцев. Сейчас есть курсы для развития детей чуть ли не с 2 лет. Не рано ли это делать? Вот действительно, вот тут вот раздел, когда человек выходит в свет, это 3 года.
0: Вы знаете, мне сложно сказать. У меня так сложилось, что у меня первые 2 ребенка в садик вообще не ходили. Но отлично социализировались, потому что была музыкальная школа, танцы, еще что-то. Они находили вот эту сферу взаимодействия со сверстниками. Сейчас я знаю, что многие родители в 1,5 года уже в ГКП отдают ребенка. И есть дети, которые, ну, как бы спокойно ходят в ГКП, понимая, что да, ну вот, я тоже вырос.
7: Что это значит, эти 3 буквы?
0: Группа кратковременного пребывания. Обычно на полдня они там берут детей маленьких. Вот. Социализация, она идет от моего взаимодействия с другими людьми. Это взаимодействие должно быть максимально доброжелательным и безопасным. И здесь, ну, как бы задача родителей такую вот среду для ребенка создать, чтобы он мог взаимодействовать с другими людьми. А как это проходит? Я знаю, что многие дети в садик ходят со слезами, с криками «не веди меня» и в 3, и в 5. Но это же тоже вроде бы, ну, ненормально. Ты же понимаешь, что маме там нужно на работу, что как-то... Мне кажется, все дело в родителях, насколько они смогли объяснить ребенку необходимость этого, поговорить с ним, проговорить какие-то эти вещи, чтобы... Ну, дети же, они многое понимают, даже интуитивно понимают, когда им родители объясняют.
7: А нужно ли вот это? Вот если ребенок плачет, писается и не хочет идти в садик, может, не надо ему что-то объяснять, а выяснить, почему ему плохо в садике?
0: Да, конечно, конечно, конечно. Иногда просто даже, ну, не сложился у него контакт с ребятами или с воспитателями. Надо это обязательно фиксировать, понимать, ну, найти другой садик, другую группу. Или вообще сделать какой-то промежуток, не водить его в садик, оставлять дома там с нянечкой или еще с кем-то. Насилие не должно быть. Важно понимать причину. Я с вами согласна.
1: Инна Юрьевна, а что означает вот ваш подход не формирование, а взращивание? Ну, то, что вы говорите относительно воспитания. То есть вот это какое-то невмешательство или какие-то, наоборот, границы. Вот об этом хотелось бы у вас расспросить.
0: Мне кажется, здесь важно разграничить слово «невмешательство» и слово «отсутствие границ». Вот что такое невмешательство? Это на самом деле доверие ребенку, да? Вы видите, как он растет, вы рядом, вы наблюдаете, вы готовы прийти на помощь. Как бы даете ребенку пространство для его собственного опыта, в том числе и для его собственных ошибок. А отсутствие границ, оно чаще всего от безразличия взрослых по отношению к ребенку. Ребенок предоставлен сам себе, он не знает правил. Поэтому он не чувствует опоры, как бы, вот, безопасности. И можно вот несколько примеров, как бы, невмешательства. Допустим, ребенок пытается завязать шнурки. Он там 5, 10, 15 минут старается, у него не получается. Не вмешивайтесь, пусть пытается. Если уж он совсем это разозлился и ботинки забросил, ну, тогда... Или если он вас попросил о помощи, мам, помоги. Тогда вы вмешиваетесь, помогаете и делаете. А вот. То есть граница... То есть ребенок должен понимать, что вы готовы прийти к нему на помощь. Или ребенок плачет, ну, что-то у него там не получилось. И вы, по сути, должны ему дать возможность пережить эту эмоцию, там, грусти, или разочарования, или обиды. То есть чтобы у него был опыт проживания этой эмоции, а потом вместе с ним обсудить, что произошло, почему он себя так чувствует, как сильно он расстроился, да? А вот, если же он там проявляет агрессию по отношению к другому человеку, тут нужно ставить границу. Нет, нельзя бить другого человека.
7: Вот хороший пример со шнурками. Раньше действительно вариант был один. Либо ты научишься завязывать шнурки, либо ты будешь падать, спотыкаясь о развязанные шнурки. Теперь большинство, многие родители, это я точно знаю, в первом, втором, третьем классе, детям покупают обувь на липучках.
0: На липучках,
7: да. Мучились. Может быть, такой вариант, вот идти по пути наименьшего сопротивления? Ну, зачем ребенок мучится, нагибается?
0: Пуговицы все равно будут на рубашках, молнии застегивать. В любом случае ребенку нужно дать опыт, пробу сил. Застегивать рубашки, завязывать шнурки. Мой ребенок очень любит завязывать шнурки, потому что она научилась, понимаете? Если я это пережил, если я этот опыт освоил, то это уже мой багаж, это мое богатство. Вот. Но тут вот про отсутствие границ. То есть тут важно родителям как бы не мешать ребенком пробовать что-то самим.
1: Инна Юрьевна, это, наверное, один из финальных вопросов, который бы я хотела задать вам. Вот если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в современной системе дошкольного образования, что бы это было, скажите, пожалуйста?
0: Вопрос, на мой взгляд, сложный, но... Что бы я точно внесла в образование, это развитие эмоционального интеллекта дошкольника и развитие социально-коммуникативных навыков. Через что мы можем это делать? Ну, наверное, через рефлексивные круги, когда воспитатель вместе с детьми может через короткое обсуждение говорить, что мы сегодня почувствовали, а какие ситуации мы сегодня пережили, а какие у нас были сегодня конфликты, как мы с ними справились и так далее. То есть помогать детям осознавать свои чувства, свои переживания и осознавать, что является причиной тех или иных своих переживаний, уметь чувствовать переживания другого человека, умение помочь, поддержать другого. Мне, знаете, у меня была такая ситуация потрясающая. Перед школой я с детьми разговаривала на крылечке в деревне на разные темы. И там была такая тема «человеческое я». Друзья человеческого я, враги человеческого я, там лень, допустим. И ко мне после этой встречи подходит ребенок и говорит: «А ты знаешь, мама, у человека есть два я. Одно я кричит: мне, мое, хочу, это яколка, он не очень добрый. А второй – это мыколка. Мыколка умеет дружить, понимать, любить». Вот, на мой взгляд, в нашу систему образования нужно ввести такие моменты, чтобы формировать у детей мыкалку. Умение чувствовать, понимать, сопереживать, дружить. Вот этого катастрофически не хватает, особенно с этим большим количеством гаджетов и времени, которое мы в них проводим. Вот как это делать, это отдельный вопрос. Через что мы можем эту мыкалку в детях растить? Потому что вы знаете, какая интересная вещь? Если эта мыкалка во мне родилась, я получаю огромное удовольствие и радость. Потому что я чувствую, что я хороший. Я сделал что-то хорошее для других. И это, наверное, самое большое удовольствие, которое есть у человека, когда он чувствует свою нужность другому. И вот эту радость, это ощущение мыкалки нужно обязательно детям дать почувствовать.
1: Спасибо вам большое. Друзья, мы сегодня принимали в гостях доктора педагогических наук, ведущего аналитика Центра воспитания и развития личности Российской академии образования Инну Шустову. Инна Юрьевна, большое вам спасибо.
0: Спасибо большое за возможность быть с вами, сказать то, что для меня важно. Вы понимаете, этот период дошкольники – это самый важный момент в жизни человека, потому что очень многое, что мы проживаем, переживаем в этом возрасте, закладывает всю нашу дальнейшую жизнь. Спасибо.
7: Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
8: Реклама. Комсомольская
9: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политический обозреватель Владимир Джаралла о возможных выборах на Украине в 2027 году.
13: Зеленскому как раз выборы-то совершенно не нужны, потому что ему придется ответить за все, что он натворил с момента прихода к власти. А там, в лучшем случае, если дело будет обходиться тюрьмой, это можно будет считать за большое счастье для него. Поэтому выборы для него – это, конечно же, тяжелейшее испытание, фактически гарантированный проигрыш в условиях того, что все, кто создавал ему предыдущую победу, все те, кто были его окружением, от финансистов до организаторов, в настоящее время отсутствуют. Либо в бегах, либо под следствием, либо уже сидят в камерах. Поэтому здесь такие даже в техническом плане возникают большие сомнения, что Зеленскому действительно выборы нужны. Но в таких случаях всегда посмотреть нужно на того, кто, собственно, эти слова произнес. А произнес их его фактически, как там принято говорить, пресс-секретарь, хотя у него иная должность звучит, задача которого регулярно озвучивать некие информационные тезисы, которые в этот момент украинская сторона считает актуальными и важными. Поэтому это произнес человек, который к принятию реальных решений не имеет отношения, а только лишь озвучивает то, что ему дают. Поэтому, следовательно, говорить всерьез о том, что это действительно такое намерение, которое вот-вот станет реальностью, не приходится.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О спецоперации.
14: В Минобороны сообщили об ударе возмездия по Украине сегодня ночью. Во время атаки были применены ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Целями стали объекты военного управления, авиационные базы и предприятия ОПК. Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет РСЗО «Вампир» и 320 беспилотников. Предварительно в результате ночного удара по Украине частично уничтожен металлургический завод в городе Белая Церковь, где собирали беспилотники «Камикадзе». Также поражен тренировочный полигон ВСУ и аэродром, на котором базировались французские вертолеты, советские Ан-12 и Ил-76.
8: О помощи.
14: В Москву направлен второй пострадавший при обрушении балкона в Севастополе. Подросток вместе с матерью едет в столицу на поезде, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он пройдет лечение в российской детской клинической больнице. Госпитализированными остаются 6 школьников, двое в тяжелом состоянии. 20 мая при обрушении в севастопольской школе пострадали 9 учащихся. На балкон выпускники вышли, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело.
8: О происшествии.
14: В Южной Осетии нашли тело пропавшей россиянки. Его обнаружили в 35 километрах вниз по течению, сообщили в региональном МЧС. Анна Тыц упала в горную реку Большая Ляхви 21 мая. Она находилась на подвесном мосту вместе с двумя коллегами. В какой-то момент люди сорвались в воду. Мужчину удалось спасти, а женщину унесло бурным потоком. Анна Тыц была режиссером фильма об участниках спецоперации из Осетии, который презентовали в Цхинвале.
8: О спорте.
14: Российским и белорусским гимнастам вернули право выступать в Европе с флагом и гимном. Решение принял исполнительный комитет Европейского гимнастического союза. В марте 22-го организация отстранила российских и белорусских спортсменов от выступлений на турнирах под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Позднее санкции смягчили, разрешив атлетам выступления в нейтральном статусе.
8: О валютах.
14: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юаня – 10 рублей 48 копеек.
8: О погоде.
14: В Москве 22 градуса выше нуля, облачно, с прояснениями, возможно, гроза. В Петербурге – 17. Тепла, пасмурно, идет дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
10: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей, фруктов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Сейчас, по его словам, работа идет над тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие? Пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Такое пояснение дал глава ведомства. Между тем, Никол Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из России газ. Между Арменией и Россией есть договор, который действует. Этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться. Так сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ. Напомню, «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает «Газпром Армения», стопроцентная дочка российского концерна. Поставки газа осуществляются транзитом через территорию Грузии. Цена на российский газ на границе составляет $165 за 1000 кубических кубометров. Ну и еще одно напоминание. Временное ограничение на ввоз цветов из Армении действует с 22 мая до завершения анализа результатов инспекции тепличных хозяйств. Решение это принято с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. С нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Как вы считаете, с точки зрения экономической безопасности ЕАЭС, этот вот системный кризис контроля в армянском инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, это действительно кризис или это сознательное игнорирование стандартов со стороны экспортеров?
16: Ну, во-первых, конечно же, сознательное игнорирование стандартов. Понятно, что любые вопросы, которые в Армении можно порешать между своими ребятами, которые, с одной стороны, экспортируют цветы, фрукты и овощи, а с другой стороны, контролируют их отгрузку со стороны их контролирующих органов, легко решаются известным всем способом. С другой стороны, конечно же, почему-то вопросы о обеспечении Армении газом и цены на газ, как вы правильно сказали, ну, должны выполняться Россией со своей стороны, то есть Россия со своей стороны все договоренности и все подписанные соглашения должна выполнять, и Армения со своей стороны договоренности выполнять не особенно должна. Все знают, как она умеет их не выполнять. Ну, не только Армения, любые другие страны умеют не выполнять договоренности, особенно если это выгодно ребятам, которые знакомы с детства, часто выросли на одной улице или имеют другие, какие интересные взаимоотношения. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну, Россия просто напоминает Армении, что эта дорога с двусторонним движением не только с точки зрения экономики, не только с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя. Я напомню, что Армения не выполняет множество на себя обязательств, например, в том числе и с ОДКБ, там, и с другими интересными вопросами геополитики. Понятно, что гражданин Пашинян очень хочет переизбраться. Понятно, что давление на гражданское общество в Армении чудовищное со стороны Евросоюза. Тут недавно все видели, как высадился там огромный десант, который манифестировал за то, что, значит, Армения должна дружить с Евросоюзом. Вот один маленький нюанс, только Армения с Евросоюзом практически ничем не торгует, а полностью зависит от России. При этом Россия ей поставляет газ, Россия построила атомную электростанцию в Армении, у России, между прочим, отняли электрические сети Армении как раз при Пашиняне. И, в общем, понятно, что весь этот комплекс вопросов надо как-то решать. А с другой стороны, мы все видели, когда Пашинян приезжал и встречался с Владимиром Путиным, когда наш президент напомнил ему о всех комплексах взаимоотношений между Россией и Арменией, ну, примерно в том ключе, в котором я сейчас обрисовал, Пашинян сказал, что, вы знаете, там история какая, мы будем соблюдать наши договоренности и ориентироваться, значит, в наших политических и экономических вопросах в ту сторону, которая нам выгодна. Ну, следующий вопрос для России. Ну, а, и так он еще добавил. До тех пор, пока, значит, нам выгодно, мы будем это делать. Как только нам не будет выгодно, мы это делать перестанем. И наоборот. Так, ну, и Россия, собственно, это тоже может делать. И следующий вопрос. А подписанные договоренности как же? Да? Ну, то есть, сколько бы договоров не подписывалось, сколько бы вопросов не решалось на долгосрочный период, Россия обеспечивала безопасность Армении, между прочим, ну, я бы даже не поскромничаю, если скажу, сотни лет, да, потом нам предъявляли претензии, что мы за них воевать не стали, за Нагорный Карабах. Они сами, между прочим, за себя воевать тоже не стали, а сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, но при этом предъявлял нам претензии, что мы за него воевать не стали. Ну, в общем, это такое, знаете, такое впечатление, что мы имеем дело с карточным шулером, при этом у которого в кармане там три колоды, а сзади еще стоят отдельные ребята, которые ему подают колоды, тоже все, значит, определенным образом помечены, а мы почему-то должны с ними играть честно, да, ну, с чего бы. И поэтому, в общем, понятно, что, ребята, Россия все-таки взрослая страна, да, и привыкла играть честно, но вот с такими ребятами, которые ни за что не отвечают, мы уже их видели вот в той же Украине и понимаем, чем это кончилось на Украине, и вот я уверен, что если это все пойдет по тому же самому пути, закончится тем же самым и для Армении. Ну, правда, Украина за некоторое количество, за 30 лет потеряла половину своего населения, а Армении, собственно, нет и ничего.
15: Премьер Пашиняна назвал ситуацию с ограничениями рабочим моментом и заявил, я цитирую, «дружба дружбой, а служба службой». Вот это прагматичная позиция, но с точки зрения аналитики, насколько честно выглядит эта служба, когда Ереван одновременно получает газ по цене $165 за 1000 кубов и пытается заместить его азербайджанским и ведет переговоры о зоне свободной торговли с Евросоюзом?
16: Ну, я думаю, что если читать дословно, что сказал Пашинян, то дружба дружбой, ну, в смысле, Россия должна поставлять все и задешево, а покупать тоже все, что есть в Армении, и задорого, а служба службой, ну, то есть, а служба Пашиняна Турции и служба Пашиняна Евросоюзу, она сама по себе, да, ну, то есть кормить Армению должна Россия всеми способами, а Пашинян будет этим всем руководить и иметь от этого все выгоды, ну, в смысле того, что он останется у руля и еще будет на этом зарабатывать. Вот, мне кажется,
15: интеллигентный вот такое развод. Помните, как Путин сказал? Замглавы Министерства иностранных дел Галузин на днях потребовал от Еревана определиться между ЕАЭС и ЕС. А как вы видите прямую корреляцию между вот таким ультиматумом и действиями Россельхознадзора? И вообще, являются ли ограничения на ввоз проблемной продукции экономическим инструментом интеллигентного развода, о котором говорил Путин?
16: Ну, вряд ли прям развода, потому что мы страна ответственная и понимаем со своей стороны, что голод и огромные проблемы на территории Армении, которые грядут вслед за, если мы, например, полностью заблокируем вывоз той продукции, которую мы покупаем из Армении, и особенно если мы отрубим им газ из-за того, что они не выполняют свои обязательства и многое чего другого, то хаос на территории Армении нам тоже не очень выгоден. И, кстати, Пашинян этим благополучно пользуется, потому что он понимает, что России полный хаос и гражданская война на территории Украины, на территории Армении не очень нужна, потому что мы видим, что происходит при хаосе и гражданской войне сначала на территории Украины, которая потом начинает свои партизанские действия. Ну, например, грузинам же в свое время американцы сказали, что а давайте начинайте войну с Россией, когда им премьер-министр Грузии ответил, ну, а мы же сразу проиграем. А им из Госдепа США сказали, а в чем проблема-то? Ну, уйдете в леса, будете партизанить. Ну, та же самая история с Арменией. Ну, в чем проблема-то? Ну, надо разорвать все отношения с Россией, потом у вас начнется голод, потом вы, значит, потеряете, потом у вас начнется гражданская война, потому что все будут драться за еду и, ну, и за, грубо говоря, продажу людей на органы. Ну, а потом вы уйдете в леса, Россия придет наводить порядок, ну, не Америка же приедет наводить порядок за там 10 тысяч километров. километров. России придется наводить порядок, и в результате те партизаны, которые будут финансироваться из Евросоюза очередными траншами, если до того момента Евросоюз еще будет существовать, они, в общем, это, в принципе, Соединенные Штаты устраивает. Ну и тот, отвечая на первый вопрос, который вы задали, являются ли вот эти экономические вопросы продолжением политических вопросов, ну, конечно же, являются, потому что надо немножко людей отрезвлять, потому что если им не показывать их реальное место время от времени, то они вообще теряют любые берега, они понимают только одно, когда их берут вот за волосы, да, и макают лицом в грязь, только тогда они начинают хоть примерно соображать, где они находятся и кто они такие. И чем чаще мы это будем делать, тем больше шансов, что, в общем, мы будем иметь дело с более адекватными людьми, чем, например, сегодняшний президент Армении. У меня вот лично к нему отношение как, ну, к неадекватному человеку, который полностью находится на поводке у американских и европейских спецслужб и, в общем, держится там только на том, что манипуляции и манипуляции с в средствах массовой информации и манипуляции общественным мнением, и особенно манипуляции выборами, они, в общем, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза происходят постоянно. Ну, понятно, поддерживается Турция, поддерживается Азербайджаном. Угу. И, в общем, никаких выходов из этой ситуации я пока не вижу.
15: Я только добавлю, успею, что Bloomberg и ряд западных СМИ уже окрестили действия Россельхознадзора продовольственным оружием. Однако, когда цены на газ в Европе свыше 600 за 1000 кубов, Армения получает за 165, ну и так далее, и так далее. По дешевке там очень много всего. Зерно и так далее. Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. Валерий Валерьевич, большое спасибо.
10: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сколько реклама?
17: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
20: Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: Это итоги дня на Радио КП. Здравствуйте. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистые и раковые, то есть онкозаболевания, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. В мире 1,2 миллиарда психически больных, почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном научным журналом «Lancet». Намного чаще подвержены психическим проблемам проблемам оказались женщины, молодые люди в возрасте от 15 до 19. Самым распространенным диагнозом стали тревожные расстройства. Там рост с 2019 на 47%. На втором месте тяжелая депрессия, рост на 24%. Пик увеличения диагностирования приходится на годы после пандемии COVID-19. При этом лишь около 9% людей с тяжелой депрессией получают минимально адекватное лечение. Вот, мне кажется, это почти ключевая фраза. С нами на связи психотерапевт, клинический психолог Андрей Дорожкин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
15: Как вы оцениваете этот скачок? Это какой-то, правда, эпидемический рост патологии какой-то? Или кардинально просто изменились критерии, диагностика, исчезла возможность стигматизации, люди перестали бояться ходить к психиатру, к психологу?
3: Я думаю, то, и другое, и третье, и, скорее всего, все вместе вот дало такой рост. Раньше не замечали, раньше не ходили, теперь можно стало замечать, можно ходить. Более того, и разговоров об этом стало очень много, потому что, по-моему, каждого второго не ткни, это выгорание, это следующий за ним шаг, это уже депрессия будет. И об этом, ну, не то что модно, но об этом говорят люди. Поэтому вот такой рост.
15: Ну, то есть людей с расстройством психики не стало больше, просто их стали больше обнаруживать?
3: Я думаю, что и стало их больше, потому что я сказал, что здесь, скорее всего, работают абсолютно все факторы. Мы стали жить совсем в другом мире, не в том, как, вот, как это было 10 лет назад, 15 или 20 лет назад. У нас же сейчас огромная составляющая виртуальности, огромная, а такого не было раньше. И... греха таить. Наши мозги не были созданы для того, чтобы мы жили в том мире, в каком мы живем сейчас. И какой-то выход из этого выпускания пара должно быть.
15: Угу. А скажите мне, пожалуйста, а почему вот такой разрыв какой-то огромный? 9% людей с тяжелой депрессией получают минимально адекватную терапию. Отсутствие доступа к психиатрической помощи, низкая приверженность лечения. Ну, может, они, люди бросают из-за каких-то побочек, хотя сейчас антидепрессанты очень качественные и в плане побочки не страшные. Или критерий минимальной какой-то адекватности в статье завышенный. Что вы думаете?
3: Я думаю, что здесь, во-первых, это специалисты. Когда мы говорим о том, что люди получают минимально качественное лечение, то это прежде всего вопрос к специалистам. Второе, люди могут прийти, им поставят, ну, диагноз, да, как-то их состояние оценят, дадут некий курс лечения, но кто будет следить за тем, что человек будет лечиться? Это же тоже фактор. Человек может сказать: да ну, и так как-нибудь справлюсь, потому что страх перед таблетками все-таки высокий есть, и я его тоже понимаю. Я думаю, что в основном это сочетание вот этих факторов. К этому можно добавить опять-таки, я ведь не скажу, что мы были к этому готовы. Это как ковид. Мы были к нему готовы? Нет. Зато сейчас готовы, да? И вполне возможно, следующая волна, которая пойдет, мы уже четко знаем, что делать с такими людьми.
15: Угу. А про женщин как-то вообще даже страшновато, честно говоря, задавать вопрос. Страдают психическими расстройствами намного чаще мужчин. А с точки зрения клиники, это какие-то гормональные циклы или большая готовность нас, женщин, как людей, отвечающих за продолжение рода, в первую очередь, вынашивание потомства и оставление генетического следа на этой планете, так вот, наша большая готовность обращаться за помощью. Может быть, есть данные какие-то о гендерной нейробиологии? Может, потому что мы действительно больше предрасположены к тревожно-депрессивному спектру заболеваний?
3: Я бы не сказал, что такие данные есть, но можно покопать на самом деле. Но смотрите, в каком случае мужчина идет к врачу, когда он ходить уже не может?
15: Это вот правда. Уже... Безответственные.
3: Ну да, да, абсолютно точно. Совсем недавно видел мем, как беременная женщина говорит о том, что я уже сдала 16 литров крови, молчу, сколько банок мочи, а мой супруг не может сходить и сделать флюорографию, которую требуется. Да, но факт, это факт, это особенность мужского поведения, женского поведения. И поэтому естественно, что девушки, вы на острие, потому что что-то заколола, надо на всякий случай пойти, потому что специалист уже есть. Поэтому у вас и диагностирование больше.
15: Андрей Владимирович, а вот группа молодых людей от 15 до 19, вы на практике наблюдаете рост именно этой когорты? Может, это особенности подросткового мозга, нейропластичность да. какая-то под ударом соцсетей?
3: Там немного другие механизмы. Именно в этом возрасте начинается такой какой-то глобальный поиск смысла. Вот ответ на вопрос, зачем я живу, что мне нужно, кем я буду. И не все готовы этот вопрос для себя, найти ответ для себя на этот вопрос. Отсюда их маятник начинает качать немного в другую сторону. Потому что и мыслей о самоубийстве у подростков гораздо больше, чем у зрелого человека, который что-то уже начал делать, реализовывать. Я связываю это вот с этим фактором.
15: Но они ходят, получается, и диагностируются, да, раз от 15 до 19?
3: Да. Культура-то, слава богу, у нас пошла культура хождения к психологам и психотерапевтам.
15: Достаточно ли она быстро пошла, на ваш взгляд?
3: Я бы сказал, что она начала набирать обороты. Но, опять-таки, очень много зависит от регионов. У нас есть продвинутые регионы, а есть, которые живут еще по старинке. Какой психолог? У меня друг есть.
15: Скажите, пожалуйста, если мы говорим о возможностях, в первую очередь финансовых, обращения к специалистам, то и вспоминаем, что бесплатный психолог, ну, в общем, за психологию надо платить, я такое услышала мнение. Но психологи, психиатры, психотерапевты тем более стоят существенную сумму. И вот что с этим делать? Как найти баланс? Я сейчас не пытаюсь обвинять врачей. Боже меня упаси, я знаю, сколько труда одна учеба стоит. И сколько денег, кстати, тоже. Но тем не менее, вот как найти этот баланс? Если тебе, допустим, школьный психолог говорит, а сходите-ка вы к психиатру, у меня ваш мальчик внушает опасения, чтобы вот, ну, не было потом мучительно больно за то, что мы совершили с вами ошибку и что-то не доглядели какую-нибудь депрессию, а надо бы, чтобы потом не расхлебывать. А ты смотришь 8000 визит, и думаешь...
3: Тут другая немного история должна быть.
15: А какая?
3: Школьный психолог не должен говорить, а сходите-ка к психиатру.
15: Ну, слушайте, я упростила, простите, да, пожалуйста. Здесь, я на цену хочу понять, как вот баланс провести, чтобы все было.
3: Уже, во-первых, психиатр это уже конкретно, ребят, вам пора. Угу. Вот это не сходите-ка, вам пора. Потому что не сходить ли, это еще работа психолога, угу. того самого школьного. Но давайте просто начнем прививать нормальную психологическую культуру в семьях. Когда люди разговаривают, чтобы не было того понятия, с которым недавно встретился, у нас даже появилось это слово «фобинг». Слышали?
15: Я так понимаю, что я хочу, чтобы вы у меня что-то нашли, да? Или это не имеет...
3: Нет, нет, а нет. Что фобинг, это? Фобинг – это когда человек рядом, но его рядом нет, потому что он в телефоне.
15: А, это очень знакомая ситуация. Я обычно очень скандалю. Меня все считают скандальной, неуравновешенной. И правильно делают.
3: Наверное, да, потому что, например, у нас в семье, если мы собираемся всей семьей за столом, это, как правило, там завтраки, обеды, ужины, никаких телефонов нет вообще.
15: Вот эти 15 минут совместного времяпрепровождения без гаджетов. Я слышала от вашего коллеги, что это очень полезно вводить хотя бы 15 минут в сутки, но когда семья говорит друг с другом, да?
3: 15 минут тут мало, я бы сказал час.
15: Чтобы вы требуете
3: невозможного. Хотя бы час. Ну, семья, да? Это не на одного человека, ведь всем надо выговориться. И, конечно, это вот такие простые вещи. Психологическая культура общения, чтобы она осталась. И тогда человек будет не один в своих мыслях вариться, а рядом будет кто-то, кто будет для него вот, ну... Как это сказать? Не то, что сливной трубой, нет. Но через кого я могу себя выразить? Потому что мы не можем выражать себя через зеркало.
15: Андрей Владимирович, времени остается, к сожалению, мало. Хочу успеть вам задать следующий вопрос. Как вы считаете, если экстраполировать этот тренд, или не будем экстраполировать, ну вот какой аванс вы даете психиатрическому здоровью общества, планеты, ну и нашей страны в частности, через 10 лет?
3: Я думаю, психиатры и психологи хорошие будут очень обеспеченные люди. Судя по тому, куда мы идем.
15: Ну, то есть будет становиться все больше и больше. Если экстраполировать, я тут подсчитала, тренд, через 10 лет мы рискуем получить до 2 миллиардов пациентов. 2 миллиарда. как?
3: Если мы не изменим ничего в том, как мы живем сейчас, да, так оно и будет. Нам нужно отлипать от виртуальности. Нам нужно возвращаться в реальность.
15: Андрей Владимирович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был психотерапевт, клинический психолог Андрей Дорожкин.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
21: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
21: О погоде.
5: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Вопрос дня».
15: Добрались, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда», так что набирайте. А сегодня вопрос достаточно серьезный. Вот честно говорю, без преувеличения, для меня как минимум, даже вот объясню, здесь между молотом и наковальней я лично нахожусь, я привыкла вам доверять и делиться с вами и своей точкой зрения, но сейчас вы поймете. В России начали штрафовать за кормление бездомных животных. В Астраханской области под запрет попали не только прикорм бродячих собак или бродячих кошек, но и организация мест для их кормления. Я не понимаю, это люк какой-то, знаете, от которого тепло идет, но там же обычно вот зимой голубям сыпят. Я не знаю, может, из детства какие-то стереотипы у меня. Всегда почему-то вокруг люков вот эта тусовка собиралась. Для жителей, обычных граждан, штрафы составят до 3000 рублей. Серьезный очень штраф, я считаю. Для юрлиц до 10 тысяч. Я так себе и представляю эту картину маслом, когда юрлицо выходит и кошкам ставит поесть. Ну да ладно. Значит, смотрите, кроме шуток, вопрос звучит элементарно. Подкармливаете ли вы бездомных собак, кошек, или считаете, что с этим нужно бороться? С одной стороны, нам жалко животных бездомных, они голодают. Это не новость ни для кого. С другой стороны, мы понимаем, вот к чему это может привести. И к трагедиям, и к антисанитарии, и прочее, прочее. Вот давайте попытаемся вместе, благодаря нашим каким-то мыслям, аргументам, жизненному опыту, историям, прийти к некому общему знаменателю. Или, я даже боюсь сказать, но к компромиссу. Ну, вдруг получится. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. У нас все по-простому. Высказывайтесь. Ну, конечно, нужно быть в рамках прямого эфира. Вот, собственно, вопрос у нас такой простой, как будет только звонок. Пожалуйста, мне сразу скажите. Смотрите. Итак, ограничения распространяются на общественные территории, включенные в список мест, где муниципалитеты запретили возвращать отловленных собак и кошек после стерилизации. Граждане там от 1000 до 3, должностные лица от 3 до 5, юрлица от 5 до 10. Под запрет попало не только само кормление, но и целенаправленное создание мест прикорма и оставление пищевых отходов, привлекающих стаи. Есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Артём, Москва, здравствуйте.
1: Здравствуйте, кормлю кошек.
15: Кормите кошек. Вы, да, по голосу считаю, такой молодой, Артём. Подождите, давайте разберемся. Я говорю, вы по голосу такой молодой, а, знаете, часто очень мы же представляем себе людей пожилого возраста, которые подкармливают, ну, особенно кошек. Вот как у вас все это началось? Почему вы это делаете?
1: С детства кормил. Не могу остановиться.
15: Так, хорошо, понятно, привычка. Вы живете в многоквартирном доме?
1: Да.
15: Где вы организовываете место под прикорма, подкорм? Не знаю, как тут сказать, но понимаете, о чем я.
1: А вот где они живут, бездомные с котятами, около подвалов.
15: То есть вы подходите вот к этим окнам, что ли, или спуском
1: в
15: подвал?
1: Да, они уже бегут.
15: И они оставляют... Бегут. Ну да, у них тоже срабатывает привычка, инстинкт. Вам соседи ваши делали когда-нибудь замечания?
1: Никогда. Они тоже когда-никогда.
15: Ну вот подождите, вы же ответили мне на вопрос. Многоквартирный дом. Это квартир сколько у вас? Он у вас какой там? Хрущевка?
1: Пятиэтажный дом. Обычный.
15: Ну, то есть это у нас квартир сколько? 70-80 получается. Поменьше,
1: да,
15: чем
1: 80. Да,
15: 70,
1: да.
15: Может.
1: Вот 20 квартир на подъезд.
15: Да. И все прямо такие гринписовцы.
1: Я не знаю. Я утром иду, допустим, на работу. Меня никто не видит. Иду и...
15: А вы партизаните, Артём.
1: Хорошее остается. Я и положу, смотрю, уже бегут, все кушают.
15: Подождите, а вы вот сознательно партизаните или несознательно? Просто так удобно вам с утра пораньше?
1: Нет, ну, чтобы не подумали, что взрослый мужчина ерундой занимается.
15: Стереотипы, да, у нас с вами вообще?
1: Я так совершенно не боюсь.
15: А чем вы тратите на это свои деньги или вы просто, ну, делитесь со своего стола?
1: Нет. Не трачу, со своего стола что-то остается, что я понимаю, что они это едят, это не...
15: Вы в этом не видите никакого вреда?
1: Абсолютно не вижу.
15: Ясно. Все, выслушала вашу точку зрения. Спасибо вам, Артём, большое. Ну, вот видите, как все просто, друзья. Давайте. Подтянулись-ка и набрали. А ну-к,

0: развивается за счет нового, за счет нового. Нейросеть не может придумать ничего нового, она может имитировать только то, что знает. Это имитация.
1: Хорошо, тогда такой каверзный, некотором смысле, комментарий. Смотри, количество сюжетов, которое было в Древней Греции, до наших времен дошедшие, как мы знаем, и ты преподавал тоже сценарное искусство, знаешь, что количество сюжетов в принципе не увеличилось. Мы, в общем-то, по большому счету ходим по тому же самому кругу герменевтическому, и мы, в общем-то, те же самые сюжеты опять и опять, только на новом этапе, так сказать, витка человечества, к ним возвращаемся, может быть, неосознанно иногда, думая, что мы изобрели что-то новое, но, как известно, в одном бестселлере в Библии написано, что нет ничего нового. Если ты думаешь, что-то новое, значит, просто ты не так глубоко погружен в тему. Так и здесь. Поэтому, если ты говоришь, что надо новое изобрести, ну а что? Кто-нибудь из писателей изобрел что-нибудь новое? Сюжетов-то количество не прибавилось.
0: Я очень скромно тебе скажу, что я трижды делал принципиально новое. Я не скажу, что это за новое, но я его сделал. Принципиально новое – то, чего до меня никто не делал. Это моя цель. И цель любого другого человека, который считает себя художником. И даже не в искусстве, инженеры мыслят так же точно, понимаешь? Когда не было самолета, никакая нейросеть тебе не смогла его придумать. Она может имитировать только паровые машины. Приходят инженеры и придумывают тебе самолет, потом ракету, потом космический корабль. Это идея, которая поступает тебе неизвестно откуда, из воздуха. Откуда взялась идея космического корабля у Циолковского? Мы не знаем, понимаешь?
1: Особенно мы не знаем, когда приезжаем к нему в музей и обнаруживаем, что жил он в маленьком домике с 6 детьми, и домик весь первый этаж затапливался, и жили они практически на втором этаже в одной комнате по месяцу, то и по два.
0: Откуда появляются к нам идеи, из которых потом рождаются вот эти все произведения, не только в искусстве, инженеры, откуда? Я сейчас хочу сделать книгу и фильм про Ростислава Алексеева. Это человек, который строил суда на воздушной подушке, на подводных крыльях. У него в бюро работал мой дядя родной. Евгений Константинович Рубанов, он, мой родной дядя, строил экраноплан «Лунь», который сейчас на берегу
1: Каспийского
0: моря, его уже там подчинили, вытащили, насколько я знаю. Те, кто видел этот экраноплан, никогда не забудут. Это огромное чудо инженерной техники, которое сейчас, собственно говоря, никому не нужно. Но, может быть, этот тупик будет преодолен. Никакая нейросеть тебе не придумает этого всего. Она может только просчитать то, что ты ей задал. Она не может придумать экраноплана, она может только просчитать тебе его.
1: То есть ты хочешь сказать, что бесполезно ожидать что-то от искусственного интеллекта, человек будет всегда востребован?
0: Он будет пережевывать пережеванное. Если гражданин, потребитель хочет потреблять пережеванное, мы ему возражать не будем. Пожалуйста, потребляй. У таких сейчас уже миллион.
1: А не станет ли искусство от этого более элитарным? Потому что то, что делает человек, будет все дороже и дороже и дороже. Какой-то промежуток времени перейдем, потому что придем к тому, что вот то, что сделано человеком, будет стоить неимоверных денег и будет недоступно большей части населения.
0: Ты очень сложные и глубокие вопросы задаешь. Дело в том, что искусство всегда было элитарным на протяжении сотен лет. Искусство содержали богачи, как ты знаешь, аристократы, которые заказывали там Микеланджело картины и статуи, и Леонардо да Винчи. У них у всех были аристократы, очень богатые люди, которые оплачивали им их труд. Так было столетиями. Поэтому ничего плохого нет в том, что искусство становится элитарным. Мне нравится быть
1: элитой,
0: да. Я прямой человек, я говорю прямо, а что такого?
1: Дорогие друзья, наше время сегодняшней программы «Все не так прозаично» со мной, автором ведущим Вячеславом Коновалом, подходит к концу. У нас сегодня был Андрей Рубанов, я уже сказал, прижизненный классик литературы, писатель, драматург, сценарист, ватник, милитарист и при этом еще и элита, которой он хочет оставаться. Большое спасибо, что вы нас слушали. Андрей, большое спасибо, что ты нашел время сюда прийти, это было очень интересно.
0: Большое спасибо, что ты задавал интересные вопросы, и надо сказать, что мы, конечно, много шутили в нашем разговоре, но за милитариста и элиту тебе отдельно благодарность. Всего доброго, желаю всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Спасибо.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.

0: слухами реклама.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только... Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
6: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в летнюю столицу страны, в город, где море встречается с горами, где пальмы растут прямо на улицах, а мандарины можно сорвать с ветки в декабре. Наш герой – Сочи. Он протянулся вдоль Черного моря почти на 150 километров. Здесь единственный в России субтропики, поэтому зелень стоит круглый год. Воздух смешивает запах моря, хвои и цветущих магнолий. Чувствуете этот аромат? Он не сравнится ни с одним парфюмом. Сюда едут не только за пляжами, хотя они здесь отличные. Едут за олимпийским наследием, за горами Красной Поляны, за знаменитым дендрарием, за тишиной реликтовых лесов. Сочи – город, где за один день можно искупаться в море и подняться выше облаков на канатной дороге. Это место для всех. Для тех, кто любит шумные набережные, и для тех, кто ищет уединение в тени самшитовых рощ. А теперь немного истории. Название Сочи пришло из языков убыхов, одного из черкесских племен, которые жили здесь до Кавказской войны. Они называли себя «шетче». Со временем это слово превратилось в «Сочи». По другой версии, от названия реки Сочи, которая впадает в море. В древности на этих землях стояли генуэзские крепости. Потом пришли турки. А в 1838 году русские основали форт Александрия. Так началась история города. Но настоящим курортом Сочи стал только в конце 19 века, когда сюда приехала царская семья. А в советское время город превратился во всесоюзную здравницу. Здесь лечились рабочие, ученые, космонавты, писатели. Говорят, Юрий Гагарин после полетов часто приезжал в Сочи. Воздух, пропитанный фитонцидами сосен и эвкалиптов, помогал быстрее вернуть форму. Иосиф Сталин построил в Хосте свою знаменитую дачу – зеленое здание, скрытое в тени вековых деревьев. Вождь любил горные прогулки и долгие ванны. Сегодня дачу может посетить любой желающий. Легенд у Сочи множество. Одна из самых красивых о Прометее. Говорят, его приковали к орлиным скалам за то, что он принес людям огонь. С тех пор скалы стоят на страже над морем. Высоко, почти на 200-метровой высоте, открывается вид на бескрайнюю синь. Местные жители верят, что дух Прометея до сих пор живет здесь. Главный вопрос – когда ехать? Эксперт программы Наталья Пилипко выросла в Сочи, а теперь приезжает сюда со своим ребенком на отдых. Она расскажет о сезонах и погоде.
0: Мое самое любимое время в Сочи – это межсезонье. Это осень, начало осени и весна. Потому что в это время года не жарко, очень комфортная температура. Весной, например, цветут цветы шикарные. Сейчас сезон моей любимой глицинии. Невероятный запах, очень красиво. Все это выглядит. Магнолия Суланджа расцветает. Очень люблю осень, потому что осень наступает в Сочи очень поздно, и сентябрь, октябрь прям можно отдыхать, можно купаться в Сочи. На пляжах становится людей гораздо меньше, также и поток туристов снижается, но при этом температура летняя, теплая, и поэтому это мои самые любимые времена года, когда я люблю Сочи, люблю отдыхать в это время. И, кстати, в Сочи начинается свадебный сезон именно осенью, потому что жара спадает, но по-прежнему температура комфортная, все зеленое. Также купаться в море можно прям где-то сентябрь, октябрь, вообще спокойно купаться. И даже такое бывает, что ты приходишь на пляж не в 7 утра, как в летние сезоны, например, в 9 утра ты приходишь на пляж, и пляж полностью в твоем распоряжении, потому что людей там крайне мало. Поэтому если вы хотите почувствовать себя, как будто вы арендовали весь пляж, это вот идеальное время. Вода теплая, вода очень долго остывает, поэтому можно спокойно в середине сентября, в начале октября приходить купаться, и она более чистая. Вот, нежели чем в летний сезон.
6: Спасибо, Наталья. Значит, межсезонье для тех, кто любит цветущие парки и пустые пляжи. А лето для жары и теплого моря. А теперь о природных жемчужинах. Их в Сочи десятки. Дендрарий. Это не просто парк, а настоящий ботанический рай. Коллекция растений со всего света. 2000 видов. Японские клены, австралийские эвкалипты, мексиканские кактусы, итальянские пинии. Обязательно поднимитесь на верхнюю террасу. Оттуда открывается вид на море, на порт, на всю бухту. В парке живут павлины и лебеди. Они гуляют свободно, будьте готовы встретить их прямо на дорожке. Тисо-самшитовая роща в Хостинском районе – это реликтовый лес, где время застыло. Некоторым деревьям больше 1000 лет. Тис-ягодный рос здесь еще до того, как на этом месте появились первые люди. Тенистые тропы, ручьи, прохлада – идеально для прогулки в жаркий день. Легенды гласят, что в этих лесах живут духи древних воинов. Парк южной культуры в Адлере. Тихий, малолюдный. Магнолии, пальмы, кипарисы. Можно гулять в одиночестве и слушать птиц. Особенно красив весной, когда все цветет. Парк Ривьера – место для семейного отдыха. Аттракционы, дельфинарии, кафе, детские площадки. Вход бесплатный, детям точно понравится. А для любителей ботанической экзотики – субтропический ботанический сад Кубанского университета. Там собраны растения со всех континентов. Можно увидеть бамбуковые рощи, плантации чая и даже кактусовую оранжерею. Главные сокровища Сочи – загон. Городом. Красная Поляна. Летом здесь рай для пешеходов. Канатные дороги поднимают на высоту больше 2 километра. Виды открываются как из иллюминатора самолета. А зимой это горнолыжный центр с трассами разного уровня. Мало кто знает, что Красная Поляна получила свое название не от цвета земли. Здесь росли красные папоротники. Их уже нет, а имя осталось. В этих горах любили бывать представители царской семьи. А в советское время здесь построили дачу для партийной элиты. Сегодня многие из них превращены в отели. 33 водопада в долине реки Шахе. Это настоящий заповедник водопадов. Каскады разной высоты, от 1 метра до 10. Летом можно купаться. Вода ледяная, но в жаркий день самое то. Местные жители верят, что если пройти под струей каждого водопада, то сбудутся все желания. Озеро Кардывач. Высокогорное озеро на высоте почти 2000 метров. Вода бирюзовая, прозрачная. Добраться туда можно только пешком. Поход на несколько дней. Нужно разрешение из-за погранзоны, из заповедной территории. Но те, кто дошел, говорят, это одно из самых красивых мест на всем Кавказе. А теперь слово знатоку экстремального туризма. Роман Наумик родился и вырос в Сочи. Он расскажет о местах, куда обычные туристы заходят редко.
7: Первые места начну, это Агурские водопады. Для всех это просто водопады, но по ним со специалистами, которые прошли там, имеют все разрешения и сертификаты на оказание услуг коммерческое. По проходу прям по самому каньону со спуском 2 водопадов, который там второй водопад, что ли, 20 метров. Потом второе место, это у нас Пасть Дракона на Красной Поляне. Там у нас имеется также проход каньона самого водопада, который последний, 30 метров в том числе. А также прямо под пастью дракона находится пещера. Пещера называется Глубокий Яр. Вот. Я там не был, потому что это сложная категория. Далее у нас, ну, на Ажеке есть много хороших пеших троп. Там же можно переночевать. Там же тоже в теории можно проводить каньоны. Вот. Ну, в Зерпинске карниз. Это на Красной Поляне самое популярное для пеших туристов. Там же и ночевка и так далее. Ну и озеро Кардывач. Озеро Кардывач, это, конечно, уже другой уровень. Туда поход прям нужен более собранный на несколько дней, 3 дня минимум. Туда требуется разрешение на проход в пограничную зону, а также в заповедную часть территории. Вот, еще есть пещера Колокольная. Находится она в село Красная Воля. Этот маршрут, в принципе, не столь популярен среди обычных туристов. Он больше всего популярен среди людей, которые занимаются спелеологией.
6: Спасибо, Роман. Теперь мы знаем, что Сочи – это не только пляжи, но и настоящие приключения для смелых. Однако для большинства семей с детьми подойдут более спокойные маршруты. Например, прогулка по набережной, подъем на канатке, посещение океанариума. Для юных исследователей – знакомство с флорой и фауной в дендрарии. Теперь несколько практических советов для туристов, особенно для тех, кто путешествует с детьми. Как добраться? Самолетом быстрее всего. Аэропорт Адлера принимает рейсы со всей страны. Поездом дольше, но интереснее. Из Москвы около суток, из Санкт-Петербурга 27 часов. На машине по трассе М4 Дон дорога живописная, но дальняя. Планируйте ночевку по пути. Где остановиться? Жилье найдется на любой вкус. Дорогие санатории и отели прямо у моря, собственная территория и бассейнами. Бюджетные гостевые дома в Лазаревском, Лоу, Дагомысе. Чем дальше от моря, тем дешевле. Частный сектор предлагает комнаты или небольшие домики с кухней. Для семьи это удобно и выгодно. Чем занять ребенка в непогоду? В Сочи не только солнце, бывают и дожди. Но скучать не придется. Океанариум в Адлере, там акулы, скаты, яркие рыбки. Дельфинарий, шоу с дельфинами и морскими котиками. Дендрарий и в дождь хорош. Павлины гуляют по дорожкам, в пруду плавают лебеди, можно укрыться в беседках. Есть также детские развлекательные центры с лабиринтами и батутами. И обязательно про еду и местный колорит. Без этого путешествие не полное. Что попробовать в Сочи? Рыбу и морепродукты. Камбалу, барабулю, ставриду, мидии, рапаны. Все свежее, только что из моря. Лучше всего покупать на рынке и готовить самим. Уха по-черноморски. Наваристая, с помидорами, с зеленью. В ресторанах ее подают с черным хлебом и чесноком. Хачапури по-аджарски. Лодочка из теста с сыром и яйцом. Разламываете край, макаете в центр. Объедение. Шашлык из баранины или свинины по кавказским рецептам. Мясо маринуют в кефире. В вине или с пряными травами. Долма – виноградные листья с мясом и рисом. Аджика – острая, ароматная, лаваш свежий, хрустящий. На десерт – сочинские мандарины. Они здесь самые сладкие в России. Сезон с ноября по январь. Фейхоа поспевает в октябре, пахнет ананасом. Его едят в свежем виде или перетирают сахаром. А для быстрого перекуса подойдут столовые и уличные ларьки с чебуреками и пирожками. Это город контрастов. Здесь шик соседствует с простотой. Море сливается с горами, а история переплетается с современностью. Если вы хотите активного отдыха, шумных набережных и ярких впечатлений, берите билеты на пик сезона. Если цените тишину и комфорт, приезжайте в мае, сентябре или октябре. С вами была Виолетта. Отдыхайте в России. Здесь вам всегда рады.
8: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
9: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к месту трагедии с портретами жертв. Туда ранее привезли и иностранных журналистов. Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Жертвами стал 21 человек. Пострадали 63. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус общежития Старобельского колледжа. Глава ЛНР объявил дни траура 24 и 25 мая. Владимир Путин пообещал военный ответ на атаку.
9: О пожарах.
10: Пожара в Камешковском округе Владимирской области, начавшийся из-за удара беспилотников, локализован. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Пожарные службы ликвидировали открытое горение. Ситуация под контролем, сказал глава региона. На месте происшествия продолжают работу сотрудники МЧС. Возгорание возникло сегодня утром из-за атаки БПЛА на инфраструктуру. По словам губернатора, никто не пострадал. Всего силы ПВО минувшей ночью сбили 33 беспилотника над несколькими российскими регионами.
9: Кремль говорит.
10: В Кремле отреагировали на решение делегации США выкинуть подарки от Китая. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, у каждой страны свои нормы безопасности. Он выразил уважение к принимаемым мерам. В качестве примера привел электронные значки, как китайские, так и любых других стран. В них есть микрочипы, а их назначение неизвестно, сказал Песков. Поэтому важно проявлять бдительность в подобных случаях. Ранее сообщалось, что американская делегация во главе с Дональдом Трампом выбросила все сувениры, подаренные китайскими чиновниками перед вылетом из КНР 15 мая. Как описала «Нью-Йорк-Пост», вещи, включая аккредитации, одноразовые телефоны и значки, сложили в мусорный контейнер у вылетающего в Штаты борта.
9: О спорте.
10: Российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям с флагом и гимном. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза объявил о снятии всех ограничений, ранее введенных в отношении спортсменов из России и Беларуси. Решение планируется утвердить на внеочередной генассамблее. Дата мероприятия не уточняется. В начале недели стало известно, что исполнительный комитет World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник 71.21, евро 82.54, юань 10.48. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
11: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. Это прямой эфир. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я, Михаил Рудакова, приветствую на связи со студией. Миша, как слышишь студию? Привет.
12: Привет. Слышу студию хорошо. А меня как?
11: Тоже замечательно.
12: Дорогие друзья, радиослушатели, всем от души желаю вам прекрасного настроения. Если же его нет, тогда вы точно там, где надо, в нашем эфире. Сегодня будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Мы поговорим о том, как эта с виду обычная, но особым образом, это важно, подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант. Итак, она может вам стать вашим союзником в профилактике диабета, возрастных изменений и многих-многих хронических заболеваний. И вот вопрос, почему мы болеем и стареем? Вспомнить хочется Сократа, который 400 лет до нашей эры сказал: «Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто». Простая, гениальная фраза, кажется, да? Но почему мы теряем здоровье, друзья? Почему к 40, а то и к 30 годам начинают сыпаться болячки? Ответ, друзья, очень прост, и он спрятан внутри каждого из нас. Наше тело состоит на 70 триллионов из клеток. Ну, в среднем, да? Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости, межклеточные, внутриклеточные, да, в крови, в лимфе. Какие-то статичны. Но внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество нашего с вами здоровья, каждого из нас. Американский ученый Алекс Карелл, это Нобелевский лауреат 1912 года, он поставил потрясающий эксперимент. Он взял сердце эмбриона цыпленка и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете? Сердце жило 28 лет. При том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карелл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. А что такое эти отходы? Ну, грубо говоря, это кислоты. Молочная, мочевая, углеродная, фосфорная, серная. Да, организм старается их нейтрализовать, вывести. Но с возрастом ресурс исчерпывается из-за неправильного питания, стрессов, недостатка воды. Он перестает справляться, организм. И отходы эти, образно, да, так, кавычки возьмем это слово, они накапливаются. Организм закисляется. Он ржавеет изнутри, как разрезанное яблоко, становится бурым. Вот как старый забор железный, да, покрывается ржавчиной. Это называется окисление, оксидативный стресс. Это и сегодня наука доказала, что 90% всех заболеваний вызвано именно этим процессом. Диабет, гипертония, атеросклероз, артрит, остеопороз, камни в почках, болезни печени – все это последствия закисления организма. А в 2008 году, буквально уже недавно, да, ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулы водорода работают как крошечные и избирательные саперы. Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы. Они не трогают при этом полезные. В клиниках Токио такую воду, воду с антиоксидантными свойствами, используют для реабилитации после инфаркта. Но почему, задается можно вопрос, почему у нас еще, да, эти методы до сих пор не стали повсеместной практикой? Хотя я вижу, что и моя коллега Ася Рак отмечает это, что все изменяется, картина меняется. С каждым днем все больше и больше медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто там налаживать питьевой режим. Многим это сложно сделать, да, я расскажу почему. Но важно, что объясняют зачем, но кроме того, рассказывают, как и с какой водой это необходимо делать. И предлагают компактные генераторы, ионизаторы воды для домашнего использования. Мы наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас это еще нова, да, оставайтесь с нами. Я буду опираться только на научные данные, без мистики, без преувеличений. А говорюсь только, что с водой, с правильной водой, как мы ее называем, с водой с антиоксидантными свойствами можно наладить, я считаю, каждому питьевой режим, потому что ее хочется пить. Она действительно, она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Но давайте дальше идем. Возьмем вот Южную Корею. Там водородную воду, кстати, активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание, не просто там водички попить, да, целенаправленная терапия. А давайте с вами вот сейчас, кто сейчас внимательно слушает, давайте вот просто проведем мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. А теперь давайте такой тест проведем. Ущипните вашу кожу на внешней стороне ладони. Возьмите вот двумя пальцами, там, тремя, как вам удобно, да, ущипните ее, а теперь отпустите, посмотрите, обратите внимание, как быстро кожа вернется в исходное состояние. Если она быстро расправляется, это отличный знак. Вы поддерживаете хороший водный баланс, либо вы еще очень-очень молоды, да. Но если же кожа разглаживается медленно, это сигнал обезвоживания. И вот что важно, если вы пьете обычную водопроводную воду, там, или бутилированную, неважно, неподготовленную, скажем так, вам может казаться, что вы пьете достаточно много, да, но результаты этого теста не изменятся. И я сейчас расскажу, в чем здесь секрет. Все началось с открытия, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, который может проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Я, кстати, изучал недавно материал невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь, друзья, не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. А знаете, что является одним из ключевых факторов? Вот та самая теория оксидативного стресса. Это не теория, друзья, это факт. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противостоять? Конечно, вода с антиоксидантными свойствами, молекулярный водород, которым она насыщена, да, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, который есть такой в воде. Эффективность молекулярного водорода для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. А также причиной могут быть заболевания, да, хронически повышенный уровень сахара в крови. Для этого не обязательно иметь, кстати, диагноз диабет. Достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. Если вы не изменяете подход в корне и продолжаете питаться как попало, да, не принимаете регулярно правильную воду, не пьете ее, да, то показатели глюкозы будут высокими и могут расти. Да? А с годами это прямой путь к риску развития и катаракты, и глаукомы. Понимаете, о чем я? Но ведь оксидативный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, до 90% всех известных заболеваний возникают на фоне вот этого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится настолько много, что наша собственная, родная, антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. Возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Я уверен, что многие могут сейчас сказать и подтвердить мои слова, что у них желчь густая, плохо отходит, да? Кровь густая. Может быть, кто-то об этом еще не знает. Но это так. Большинство жителей об этом не знают и списывают это на магнитные бури, еще на что-то, да. Хотя и они тоже влияют на людей, которые метеочувствительны. Да, такое есть. А следом, в целом, да, и кровь сгущается, отсюда частые головные боли, частые скачки давления и проблемы с сердцем и сосудами. Но корень всего в чем? В тех самых опасных свободных радикалах. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Это как раз вот про высокую глюкозу и сопутствующие проблемы. Вы думаете, они просто так это сделали? Нет, я уверен, что они все изучили вдоль и поперек. Я недавно смотрел большое расследование по субтитрам, потому что оно на английском. Так вот, как в Японии интегрировали водородную воду в клинике. Это впечатляет. А знаете, кстати, почему в Японии один из самых высоких показателей долгожителей и здоровья в целом? Там, кстати, и рак выявляют часто, но не потому, что болеют больше, а потому, что диагностика на высочайшем уровне. Обнаружили на ранней стадии, пролечили, и человек живет дальше. И живет дольше. А мы тоже идем дальше. В клиниках Южной Кореи, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе. Так вот, он доказал, что водородная терапия работает. Он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. А знаете, что самое главное? Что, чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом. Вам не нужно лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих препаратов, аппаратов. Нет, эта технология сегодня доступна абсолютно каждому, каждый день. Вы можете пить такую воду дома и брать с собой, допустим, тоже портативный генератор в дорогу, в машину, в поезд, да хоть на дачу. Это реально здесь и сейчас. Друзья, это стоит попробовать. Я хотел бы сейчас, вот под конец этой части, вам сказать о самом важном на данный момент. Для того, чтобы вы могли это попробовать в действии, вам достаточно позвонить по номеру телефона нашего колл-центра и взять на тестовый период комплект, да, сегодня мы возвращаем комплект из двух приборов по цене одного. Это цена прошлого года. На один день мы пошли навстречу всем желающим, кто не успел приобрести тот комплект тогда еще, да. Два прибора, ионизатор воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light сегодня идут по цене 34 тысячи рублей. Платите за один, получаете два. Успейте до 19.00. До заказа звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
14: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самое проверенное.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. И любой из вас может выйти в прямой эфир для того, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
12: Спасибо, Антон. У меня, кстати, вот в этот момент, пока ты разговаривал, интернет отключался, но я очень рад, что он восстановился. Меня слышно хорошо?
11: Очень удобно он отключился, да, как раз вот. Мы этого не почувствовали, если бы ты не сказал, не узнали.
12: Ну вот видишь, а я какой честный, рассказал, как было.
11: Молодец.
12: Да, друзья, давайте продолжим разговор о правильной воде. Я в прошлой части рассказал, что значит правильная вода, что бывает, когда мы не налаживаем питьевой режим, наши клетки, кратко скажу, они просто закисляются, друзья. Оксидативный стресс – это причина, подавляющая большинство заболеваний. Именно оксидативный стресс. И с этим уже соглашаются все больше и больше врачей. Ну, я думаю, что все, кто начинает изучать эту тему, понимают, что именно это причина большинства заболеваний. 90%, друзья. Все, вот представьте, 55 тысяч наименований заболеваний сейчас в международном классификаторе болезни. 55 тысяч наименований этих заболеваний. И вот 90% из них это вызвано именно оксидативным стрессом. Но мы с вами об этом забывая, ищем какую-то там таблетку, ищем какое-то лекарство, которое может раз вот по щелчку пальцем, думаем, что оно нам поможет выздороветь. На самом деле так не происходит. Нам нужно изменять свой образ жизни для того, чтобы действительно сделать эту жизнь более здоровой, более качественной. И все зависит от нас. Не нужно сейчас верить на слово мне, что вы начнете пить воду, да, и у вас правильную воду, как мы ее называем, и у вас все изменится в лучшую сторону, вы сразу почувствуете прилив бодрости и энергии. Хотя так и произойдет, друзья. Не нужно, я говорю, мне верить. Вот Доверяй, но проверяй. Это главный принцип разумного человека, я считаю так. И вот для того, чтобы проверить, зная это, зная эффективность такой правильной воды, мы даем каждому, тому, кто приобретает у нас прибор, каждому сейчас, вот я обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, кто приобретает прибор российского производства, ионизатор воды, Aqualife, да, вы можете это проверить на своем собственном опыте, как можно нейтрализовать этот оксидативный стресс, как можно почувствовать прилив бодрости, прилив энергии, как можно изменить свою жизнь к лучшему, просто наладив питьевой режим, друзья, с правильной водой, с водой, которая имеет антиоксидантные свойства, которую мы готовим из обычной питьевой воды, которая течет из вашего крана, которую вы, может быть, покупаете в бутылках. Да, главное, чтобы это была питьевая вода. К сожалению, питьевая вода, легко доступная нам, она не имеет антиоксидантных свойств. Она поддерживает тот самый оксидативный стресс, потому что у нее окислительно-восстановительный потенциал, он со знаком плюс. Она нас окисляет. Это зачастую очень высокий плюс. А это значит очень сильный окислитель для нас. А значит, организм тратит опять силы, тратит опять энергию на то, чтобы ее преобразовать, для того, чтобы ее усвоить. И поэтому тогда, когда мы пьем такую воду, она получается, что тратим на нее опять силы, и она усваивается не так, как должно. Да, она выпьем литр, а усвоится там 1-2 столовых ложки. Но если вы ее подготовите правильным образом, то есть зальете, допустим, в генератор водородной воды, либо в ионизатор воды Aqualife, да, то через несколько минут вы, нажав на кнопку, через несколько минут вы из этой воды сделаете ее из окислителя, превратите в антиоксидант. То есть она станет такой водой, которая будет бороться с оксидативным стрессом. Я для чего так подробно объясняю и разжевываю? Потому что не все сразу с первого слова это понимают. Но это важно. Это корень, причина большинства заболеваний, друзья. И это нужно попробовать. И вот тестовый период, который мы даем как завод-производитель, 90 дней он длится, 3 месяца. Мы знаем, что это эффективно. Мы даем вам время на то, чтобы проверить, попользоваться прибором, попить такую воду, наладить питьевой режим. Попробуйте. Понравится, получите результат. Оставите прибор себе. Я уверен, вас не надо будет ни уговаривать, ни заставлять. Вы просто сами сделаете этот вывод. Но если нет, опять же, у вас есть выбор. Вы можете просто вернуть прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов, без каких-либо удержаний. Сегодня мы вернули акцию, предложение прошлого года для слушателей «Комсомольская правда», когда вы можете приобрести 2 прибора по цене 1. Ионизатор воды Aqualife Premium, он готовит все виды ионизированных вод. Вообще их 4 вида ионизированных вод. Щелочная, кислотная, водородная, серебряная. Вот он готовит все виды из обычной воды, которая течет из вашего крана даже. Да? И второй прибор идет в комплекте генератор водородной воды Light, чтобы не было никаких компромиссов, чтобы вы один прибор оставили дома. Он, кстати, никуда не встраивается, но он 3,5 литра объем его. Да? Он готовит вот те виды, которые я сказал, вот, да. Но второй прибор 400 миллилитров, это генератор водородной воды Light. Для того, чтобы вы могли уйти домой, залив любую воду питьевую в этот прибор, нажав на кнопку, через несколько минут получить, буквально через 5 минут, там 5 минут, один режим, одна кнопка, да. Вы получаете воду, насыщенную молекулярным водородом, насыщенную отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, то есть насыщенную электронами. Это и есть вода-антиоксидант, которую вам захочется пить. Попробуйте. Тестовый период вам в помощи. Сегодня, я говорю, 2 прибора идут по цене 1. 34 тысячи рублей стоит комплект. Вы можете, кстати, приобрести их и по отдельности. Будет тоже специальная цена, особая для слушателей «Комсомольской правды». У нас всегда особое предложение. Но в комплекте, друзья, всегда выгоднее. Поэтому успейте для того, чтобы вас приобрести этот комплект до 19.00, потому что это предложение будет действовать именно до 19.00 сегодня. Так что звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. И я хотел бы поделиться с вами некоторыми примерами, которые нам оставляют наши пользователи, которые пользуются ионизированной водой, которую готовят в ионизаторах. Да? И вот один из примеров, это вот реальный случай, который показывает, наглядно показывает, как вот у человека снизился сахар в крови. Да? Это история у нас на Рутуб-канале размещена, да, мужчина, он попробовал такую воду у коллеги по работе из любопытства, да, он не знал, что это ионизированная вода, просто вот попробовал, но он каждый день проверял сахар. И вот он в очередной раз, после того, как первый раз попробовал воду, проверил сахар в очередной раз, да, и увидел, что он снизился. Он не понял сначала, в чем дело, но на следующий день та же история, да, на другой день та же история. И вот когда он сообразил, что сахар падает после того, как он попьет вот этой воды, и спросил у коллеги, что это за вода такая, он отвечает, да это же вот у нас ионизатор стоит. И в итоге этот мужчина тоже купил такой же прибор, у его супруги оказался тоже диабет, и они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму, друзья. Вот это реальное действие, которое можете проверить и вы на собственном опыте, друзья. Опять же, у вас 3 месяца, как я уже сказал, есть тестовый период. Просто вернете, если не подтвердите. Но я уверен, что вы подтвердите, друзья, целых 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Есть также проблема, как диабетическая стопа. Да? Здесь тоже приходит на помощь ионизированная вода. Но уже другая ионизированная вода, которая называется кислотная вода. В народе, да, ее так называют. А по-научному она называется аналит. Кислотная и щелочная воды, они получаются одновременно в ионизаторе воды и с обычной водой путем воздействия на воду постоянным электрическим током. И вы зальете, просто вот я опишу эту картину, вы просто заливаете воду в ионизатор. Там в ионизаторе есть еще одна емкость, там пол-литра, да, сам он 3,5 литра объемом, внутри емкость на пол-литра легко вынимается, которая. Вы заливаете в обе емкости воду, 3,5 литра воды, нажимаете кнопку, закрыли крышкой, нажали кнопку, через несколько минут у вас получается 2 воды. Аналит и ионизированная вода кислотная, да, и каталит, ионизированная щелочная вода. Вот щелочной, кислотной водой мы обеззараживаем, воздействуем на диабетическую стопу, таким образом примочки можно делать, да, обеззараживаем. А вот щелочной ионизированной водой мы способствуем регенерации клеток. И она действительно помогает, она заживляет. Пусть она не является в России у нас лекарственным средством, да, пусть это не является таким вот официально признанным пока, да, лекарственным средством. Хотя в 1988 году каталит и аналит были внесены в реестр фармакологических препаратов. Но это был Советский Союз. А в Японии они по-прежнему в медицине используются и признаны тоже медицинским средством, да, друзья. Но это все вопросы юридические. Тут важно опыт, который вы можете приобрести. Люди годами мучаются с диабетической стопой, не знают, как решить этот вопрос, а когда начинают использовать эти компрессы, за неделю решают вопрос. А у вас тестовый период, напоминаю, 90 дней, друзья. Это не мистика, это не вера, не вопрос веры. Это научно доказанные факты уже, да, более 2000 исследований проведено, да, и доказано, что вода, насыщенная молекулярным водородом, она способствует и улучшению реологии крови, да, и способствует снижению сахара в крови, и в том числе способствует решению вопросов с гипертонией, с гипотонией, друзья. Это когда это происходит все, опять же говорю, на клеточном уровне. Мы на 70 триллионов клеток, это в среднем то количество, из которых состоит человек. И вот когда мы решаем вопрос с причиной возникновения заболеваний, тогда мы решаем вопрос с самим заболеванием. Друзья, мы действуем именно бьем в корень проблемы. И еще раз, под конец вот этой части, я напоминаю, что вы можете это попробовать. Сегодня особое предложение, которое мы вернули на один день. Это предложение прошлого года. Обратите на это внимание. 2 прибора по цене одного. Ионизатор воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней. Кстати, если не дозвонитесь, а такое вполне сейчас возможно, что будет много звонков, мы будем перезванивать вам с городского номера, который заканчивается на 0808. Поэтому поднимайте трубку, это звонит вам Aqualife, ООО «Фабрика здоровья», мы называемся юридически. Да? Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Встретимся в следующей части.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
21: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Свободного времени у Георгия Жукова было немного, но когда оно появлялось, маршал обязательно ходил на охоту. Не было случая, чтобы он вернулся без добычи. Другим любимым занятием Жукова была игра на баяне. После разгрома немцев под Москвой к военачальнику прибыла делегация из Тулы. Тулики подарили Георгию Константиновичу баян с пожеланием найти в нем фронтового друга, с которым можно скоротать редкие минуты отдыха. Уже через год, в 45-м, Георгий Константинович аккомпанировал Лидии Руслановой. После концерта Русланова сказала, что он прекрасно играет. «Это вы еще не слышали, как я пою», — отшутился Георгий Константинович.
22: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что руководители МИДов стран Евросоюза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию, в том числе из-за ночного удара орешником по Украине. Сегодня российская Минобороны отчиталась о массированном ударе вооруженных сил по военным объектам на территории Украины. В заявлении ведомства указывалось, что были задействованы баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон». В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России и что целью ударов стали объекты, используемые в интересах ВСУ.
23: О происшествии.
10: Четвертый погибший найден на месте пожара на нефтебазе «Транснефть» под Уфой. Пожар там произошел 13 мая при проведении работ на выведенном из эксплуатации резервуаре. По официальным данным, причиной стало воспламенение газовоздушной среды. Трое сотрудников Черкасского нефтепроводного управления погибли на месте. С тех пор продолжались поиски четвертого пропавшего без вести. Еще трое сотрудников подрядной организации с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Позднее один из них скончался в больнице.
23: О политике.
10: Армения и Евросоюз в течение 2 лет отменят визовый режим. Это заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании. Он добавил, что для поездок в Европу к этому времени останется только не забыть взять с собой паспорт и билет. Накануне замглавы армянского МИДа Ван Кастанян заявил, что завершить переговоры с Брюсселем о либерализации визового режима Ереван надеется до 2029 года. Он сообщил, что динамика в переговорах по этому вопросу достаточно обнадеживающее. Однако стране еще предстоит провести серьезный блок реформ по нескольким направлениям. В сентябре 24-го Никол Пашинян на встрече с замглавой Еврокомиссии сообщал, что стороны начали переговоры об упрощении выдачи виз. В ноябре 25-го замглавы Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел передал Еревану план действий по либерализации визового режима. Китай отправит в космос бывшую сотрудницу полиции из Гонконга. Лидзя Ин в составе экипажа будет работать специалистом по полезной нагрузке. Вместе с ней на орбиту отправятся еще 2 космонавта. Один из них останется на станции на год в рамках эксперимента по изучению влияния на организм человека длительного пребывания в космосе. К запуску готовят космический корабль «Шэньчжоу-23», который стартует с космодрома на северо-западе страны. Он состыкуется с китайской орбитальной станцией, а экипаж предыдущей миссии вернется на Землю.
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
11: Разговор о правильной воде продолжается. Все с тем же Михаилом Рудаковым, человеком, который готов ответить на любой ваш вопрос и, естественно, принять ваш отзыв. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша? Так, вот только я сказал, что Миша готов, он на самом деле готов, но не все, что называется, зависит от нашей готовности. Сейчас мы разберемся со связью, Михаил ее переналадит, и обязательно мы его голос еще услышим. Я напомню, что любой из вас может дозвониться в прямой эфир, чтобы свой отзыв оставить, либо Миша задать свой вопрос. Вопрос абсолютно любой, и отзыв тоже может быть абсолютно любым. Это прямой эфир, и здесь, как говорится, все зависит от вас. Вы можете сказать все, что думаете на самом деле. Ну, конечно, в идеале, как говорит Михаил и Ася Рак, его коллега, было бы лучше, если бы у вас был определенный опыт использования ионизаторов воды, о которых Ася и Миша рассказывают. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Миша, мне подсказывают, что ты снова с нами.
2: Да, видишь, что-то все-таки у нас здесь с интернетом творится. Ну, я просто вещаю из такой, из приграничья, скажем так, поэтому здесь такая история с интернетом может происходить. Но давайте сейчас все-таки продолжим разговор о здоровье, о правильной воде и о своем хорошем самочувствии, которое нам дает эта вода, да, правильная вода, которая похожа на воду в нашем организме, да, для того, чтобы ее дома она появилась у каждого из нас, необходим простой источник такой воды, а именно ионизатор воды, либо генератор водородной воды, в который вы заливаете обычную питьевую воду, которая, к сожалению, является окислителем, который нас окисляет, и, нажав на кнопку, из этой воды окислителя вода превращается в антиоксиданта, в нашего помощника, который помогает нам бороться с причиной большинства заболеваний, а именно 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом, и когда мы даем организму правильную воду, воду, похожую на воду в нашем организме, воду с антиоксидантными свойствами, с молекулярным водородом, да, то организм выходит из этого оксидативного стресса. Это происходит на клеточном уровне. То есть мы бьем в корень проблемы, друзья. И вот для того, чтобы это проверить, мои слова на собственном опыте, чтобы почувствовать эту энергию, почувствовать прилив бодрости. Если вы больны, то почувствовать, как легко и быстро может отступать болезнь, да, когда вы начинаете пить такую воду. Если какие-то средства, стандартная терапия, допустим, не работала, когда вы начинаете пить воду правильную, да, вот такую подготовленную, то все начинает работать. Потому что и детокс хороший запускается для организма, потому что легко организм очищается. Это, опять же, происходит на клеточном уровне, потому что отходы жизнедеятельности клеток легко выводятся. Такая вода легко проникает сквозь мембрану клеток, она доносит все полезные вещества, да, она проникает, даже вот ученые из Японии доказали, что она легко проникает в гематоэнцефалический барьер, она легко проникает в мозг для того, чтобы снабдить мозг кислородом. Друзья, это происходит таким образом, что вы это ощущаете даже вот какими-то своими внутренними фибрами. Это все настолько легко, это настолько просто. Такую воду легко пить, это нужно попробовать, на чем я акцентирую внимание. Тестовый период — это то время, когда вы можете пользоваться ионизатором воды и для себя решать, насколько это эффективно. Да, мы единственный завод-производитель, а мы завод-производитель, который дает вам время на то, чтобы получили бы вы собственный опыт. Да, и если подтверждаете, я уверен, вам не придется вас заставлять оставить прибор себе, вы просто сами сделаете этот выбор. Если опровергнете мои слова, просто вернете прибор, мы вернем все деньги. Но сегодня не один прибор вы приобретаете, когда платите за один, а получаете не один, а целых два. Ионизатор воды Aqualife премиум класса вы сегодня можете приобрести не просто со скидкой, а по цене прошлого года получить по этой цене еще и в комплекте второй прибор генератора водородной воды Light по цене, еще раз говорю, 3-4 тысячи рублей. Для заказа этого комплекта нужно набрать номер телефона телефона 8 800 505 0855. Обращу только внимание, это вынужден сделать, что заказать вы можете этот комплект только сегодня. Только сегодня и только до 19.00, потому что до 19.00 работает наш колл-центр, наш собственный колл-центр, который работает для вас. Там специалисты, которые работают не первый год и знают о ионизированной воде все. Да, там просто вот воду, которую вы имеете из крана, вы можете просто превратить в любую из четырех ионизированных вод. Либо ионизированную щелочную в разных режимах, либо ионизированную кислотную, либо водородную воду, либо воду, насыщенную ионами серебра. Любая вода это нужна нам в тех или иных случаях. В этом эфире я просто не успею обо всех типах воды рассказать, но на самом главном я все-таки сказал вам о ионизированной воде, о правильной воде. И о том, почему так вот происходит. Да? Вот в 2010 году, да, номер телефона, напомню, 8 800 505 0855, тестовый период 90 дней, не понравится, просто вернете, поняли, да? Так вот, исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутаза, а что такое уровень, а что такое супероксид дисмутаза? Это наш главный внутренний защитник клеток. Так вот, он вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И мы уже вот болеем, да, и дальше по цепочке, да, и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном, да, и все это следствие, друзья, того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. Здесь на помощь как раз и приходят.

0: кировоспаления в организме снизились вдвое. Касательно возрастных когнитивных нарушений, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием, там участвовало 100 человек. Возраст их был старше 60 лет. И вот в группе, где люди пили воду, правильную, водородную воду, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28% улучшилась. Водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Дальше. Теперь о сердечно-сосудистых рисках. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек, потому что все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот, кстати, это не просто цифры. Звонила наша клиентка, которая тоже купила ионизатор воды, да, женщина, ей почти 70 лет. Она жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А вот через несколько месяцев она сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? И все это просто в использовании. Вам не нужно там глотать горстями баты, да, не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор и генератор. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, только заряжать устройство, а зарядка идет в комплекте, да. Как мобильный телефон зарядили, используйте, там на долго хватает заряда, да. В ионизаторе же меняются мембраны, но их есть. В комплекте мы даем сразу на долгие-долгие годы для активной и здоровой жизни, друзья. И менять их очень просто, разберется даже ребенок. Друзья, не нужно сомневаться, у вас есть 90 дней тестовый период. Попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» вернуть вот эту акцию прошлого года. Два прибора по цене одного, ионизатора премиум и генератор всего за 34 тысячи рублей. Так что успейте сегодня до 19.00. Для заказа звоните 8-800-505-0855. Скажите просто, что я из эфира «Комсомольская правда». Хочу заказать ионизатор и генератор за 34 тысячи рублей. Оплата, кстати, при получении, никаких предоплат. Звоните 8-800-505-0855. И еще успею поделиться одной историей, реальной историей, которая приходит от наших слушателей. Семья из Екатеринбурга. Я уже рассказывал об этой истории, но кто не слышал, вам будет интересно услышать эту историю. Они отдыхают в Турции и попали в отель, где началась настоящая эпидемия кишечной инфекции. То ли ротавирус, то ли отравление, в общем, непонятно. Но они буквально перед отпуском купили ионизатор и, недолго думая, взяли его с собой. Он отлично помещается, кстати, в ручную кладь. И вот что вы думаете? Дети, конечно, первыми среагировали на инфекцию, все симптомы налицо. Они сразу начали применять кислотную воду для обработки. Она же, помните, да, йод перекиси зеленка в одном лице. Да, затем начали пить ионизированную щелочную воду, но обогатив ее серебром. И тут же подготовили еще воду с высокой концентрацией серебра и давали по чайной ложке еще под язык. И представьте, уже к концу дня вся семья была уже на ногах. А другие отдыхающие, с которыми они познакомились, еще несколько дней мучились в номерах. То есть, ну, можно сказать, испортили свой отпуск. Друзья, не нужно вот мне верить, не нужно доверять вот тем отзывам, которые говорит кто-то. Да, может кто-то сказать, засланные казачки и все остальное. Не нужно, проверьте. Вот вам тестовый период в помощь, 90 дней. Ионизатор воды Aqualife – это тот прибор, который должен стоять в каждой семье. Генератор водородной воды тоже, друзья. Это удобно, это легко, это просто быть здоровым. Но нужно попробовать. Звоните 8-800-505-0855. Тестовый период 90 дней вам в помощь. 8-800-505-0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Aqualife». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте.

0: Не давайте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как псипсина. «Комсомольская правда». Радио. Доброволец. Новые горизонты.
4: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня на связи с Москвой город Иркутск. У нас в гостях Ольга Макаревич, руководитель автономной некоммерческой организации «Школа для родителей» и создатель семейного медиа «Грудничок». Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья и все радиослушатели «Комсомольской правды».
4: Ольга, насколько правда мама сейчас нуждается в поддержке? Насколько в обществе вот это понимание, знание, что нужно маму поддерживать не только до родов, но и после, да, ну и семью тогда вместе с мамой? Насколько это осознание в обществе сейчас присутствует?
5: По моим наблюдениям, ситуация не изменилась. Конечно, попытки таких проектов, как мой, попытки государства с его национальными проектами «Семья», ранее это был проект «Демография», безусловно, они ориентированы сейчас на поддержку семей с ребенком. Но мер не всегда достаточно, потому что очень часто молодой маме нужно просто обычное человеческое тепло, понимание, забота и внимание. И иногда подруга, которая может прийти и час посидеть с ребенком, а мама в этот момент может элементарно принять душ спокойно или выпить кружку горячего кофе, который остыл уже, простите меня, как 5 часов назад, да, зачастую именно вот этого им не хватает. Поэтому сейчас мы и транслируем о том, что молодой маме нужна помощь. Но из плюсов хочу отметить, что общество стало слышать. Вот это очень важное изменение, которое я наблюдаю.
4: Давайте к вашим проектам и перейдем. Ваша семейная медиа «Грудничок» как раз работает на стыке информации и психологической поддержки. Сколько всего мам и, соответственно, детей, семей вы смогли охватить за все время вашей работы?
5: После курса по эмоциональному выгоранию родителей при поддержке фонда президентских грантов, наверное, приросли мы до 6500 человек. Но сейчас у меня уже 2 тиража «Грудничка» и 3 дня беременных, где мы выдавали справочник. Это еще плюс 2500 человек. Итого я уже понимаю, где-то по 10 тысяч человек семей, да, я могу их объединить все-таки в семьи, которыми мы на протяжении 11 лет взаимодействуем, поддерживаем. И вы знаете, что самое ценное и интересное? Когда ко мне сейчас приходят мамы 3-й, 4-й беременностью, а начинали ко мне приходить на встречи первым ребенком. Вот это для меня такой показатель уже преемственности. Для меня это показатель того, что действительно проект нужен, важен, и нужно продолжать.
4: Да, похоже, вы такая очень опорная фигура для мам. Да, это здорово очень. Ольга, а если так мысленно еще окинуть взором, и вы уже упомянули пару проектов, сколько проектов всего в вашем НКО было реализовано за это время, да, то есть или хотя бы коротко, может быть, описать направление. То есть мы понимаем, что это точно поддержка по грудному вскармливанию, это журнал «Грудничок», семейная медиа. А что еще, Ольга?
5: Ой, последний проект просто невероятно потрясающий. Он меня саму так вдохновлял и так вдохновил около 100 беременных женщин. Это арт-терапия «Палитра материнства». Они рисовали на холстах, рисовали акриловыми красками. Перед этим была медитация, которая погружала их в те переживания, состояния и запросы, с которыми они пришли на эту встречу. И квинтэссенцией этого проекта стала выставка этих работ на нашем региональном празднике «День беременных», с организатором которого я являюсь. И вы знаете, сразу первым ко мне привели губернатора на эту выставку. Ну, у него был полный восторг. Он сказал, это надо продолжать. Ну, это же какой потенциал, какой ресурс раскрывается в беременной женщине, когда ты даешь ей такие возможности. Это вот тот проект, который мы объединили на стыке искусства, на стыке психологии, и получился такой вообще обалденный арт-проект.
6: Понимаю, что, наверное, для иркутских мам вы точно вот опора, источник знаний, поддержки, вдохновения. Но есть еще и папа. И папа – неотъемлемая часть семьи. И я знаю о том, что у вас есть позитивный опыт взаимодействия и с папами, то есть обучающие моменты для отцов. Расскажите, как вам удалось вот это сделать, и как папы отреагировали на то, что для них будет проводиться какая-то лекция образовательная?
5: Папа – это отдельный блок нашей работы. Это тоже такая же моя личная идея в отношении вовлечения пап в образовательный, воспитательный, да, процесс. И такую свою идею я смогла реализовать как раз в этом курсе по профилактике эмоционального выгорания родителей, который реализовывала в 2023 году при поддержке фонда президентских грантов. И когда пришли эти папы, их было 37 человек, я увидела, что на самом деле волнует пап. И самое главное, что я сказала потом на следующем занятии с их женами, я сказала, вы не представляете, какой у мужчин запрос на то, чтобы быть тоже хорошими отцами для своих детей. Но при этом моделей поведения у них намного меньше, потому что очень много отцов в семьях вообще отсутствует, либо какое-то у них не то поведение, которое стоит брать себе в пример на вооружение. И увидев этих пап, я поняла, что почему мы вообще на пап не делаем упор, они тоже нуждаются в поддержке и тоже нуждаются в информации. Именно поэтому на День беременных я сразу предложила свою инициативу. Давайте сделаем площадку для пап. И эта площадка у нас каждым разом все прирастает и прирастает. Вот в этот раз было порядка 50 пап. Они уже спокойно все приходят с будущими мамами, они также задают вопрос, они также волнуются и переживают. И самое главное, что у них тоже есть вот этот запрос, а как я могу помочь и поддержать свою женщину? То есть столько уже осознанности, начиная от момента, когда ходил такой, да, нарратив, что это роды и все, что связано с детьми, это женское дело, то сейчас папы настолько включены, вовлечены, участвуют в партнерских родах, и я только всегда это поддерживаю. И всегда это продвигаю. Папы — это наша отдельная любовь, и мы тоже стараемся быть для них полезны. Когда мы проводим мероприятие «День беременной» и заявляем на том, что будет площадка для пап, когда из мероприятия в мероприятие мы это транслируем, потом на всех популярных площадках СМИ мы выкладываем фотографии, где женщина беременная со своим мужчиной. Мы тем самым тоже формируем общественное мнение, где мы говорим о том, что смотрите, это нормально, вы нужны своей женщине.
6: Такой еще вопрос вам задам, Ольга. Как создать такую опору, чтобы мама и чтобы папа, чтобы они захотели, решились родить и второго, и третьего ребенка? Как это сделать на практике, вот исходя из вашего 11-летнего опыта работы?
5: Я могу сказать, опираясь на свой опыт. Всегда везде транслируюсь. Когда пишу гранты, да, заявки подаю на гранты, я пишу о том, что вот каким будет первый опыт материнства, вот от этого сложится вся последующая такая демографическая история в отдельно взятой семье, ну и, соответственно, в отдельно взятом государстве. И чем больше для мамы будет опор, чем больше будет понимания, что о ней заботятся, ее видят, ее воспринимают, и все понимают, что да, беременность — это не болезнь, но это очень уязвимый период в жизни женщины. И просто обращаться с ней как женщина в обычном положении, конечно, это немножко не та история. Поэтому, когда вокруг нее создается определенная инфраструктура, определенная экосистема, да, в которой она действительно понимает, я не одна, я знаю, к кому я могу обратиться, я знаю, где я могу получить информацию, я знаю, что я приду в женскую консультацию, а у меня там в режиме там, одного окна, например, в Иркутской области точно такое есть, пройти всех необходимых врачей. И это ведь тоже про заботу и про внимание к ее положению, к ее уязвимости, да, когда она с маленьким ребенком, и такое желание государства идти ей навстречу. И когда она и в физиологическом, и в психоэмоциональном поле получает позитивный опыт, тогда для нее материнство чаще про все-таки светлые тона. Я убежденный человек, да, вот в этой своей такой гипотезе, и на своем примере могу сказать, что путь материнства был непростой. Именно поэтому вот у меня один ребенок. Видите, я пошла в другое поле, да, и создаю много других таких детей, моих проектов, которые идут уже на пользу большому количеству людей.
6: Задам вам вопрос, который адресую абсолютно каждому гостю нашей программы. Скажите, какая поддержка, какая помощь вам необходима?
5: Для любой, а не коммерческой организации, для любой такой общественной деятельности, конечно, важна ресурсная поддержка. В нашем регионе у меня очень хорошо складываются отношения с Министерством по молодежной политике, благодаря которому я имею возможность проводить свои мероприятия в нашем роскошном доме молодежи. Это как раз тот один из ресурсов, которые государство предоставляет. Также классно, когда есть волонтеры и команда, которая сейчас вот у меня студентки на практике с госуниверситета, журналистки. И с ними я как раз сейчас выстраиваю модель взаимодействия для помощи мне в ведении соцсетей, в организации мероприятий. Ну и, конечно, все у нас также упирается в ресурсное обеспечение, в том числе финансирование. Хотелось бы, чтобы у бизнеса было больше возможностей поддерживать справочник, да, наш грудничок, чтобы мы продолжали его печатать. Сейчас это мы только с помощью бизнеса, с помощью такого фандрайзинга осуществляем это производство. Государство, крупные компании, которые, я знаю, есть и меценаты, и просто спонсоры, и которые любят свой регион и готовы его поддерживать, тоже были бы очень рады именно вот такой прям в чистом виде финансовой поддержки для реализации вот определенных проектов, вот в том числе таких, как справочный грудничок.
6: Спасибо огромное, Ольга. Благодарю вас за ваше время, за ваш невероятный созидательный труд. Друзья, сегодня в программе «Доброволец. Новые горизонты» была Ольга Макаревич, руководитель автономной некоммерческой организации «Школа для родителей» и создатель семейного медиа «Грудничок. Город Иркутск». Ольга, спасибо.
5: Спасибо вам огромное, Наталья, за беседу, за интересные вопросы.
6: Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
1: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
12: С Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
13: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: Близкие погибших в Старобельске студентов сегодня пришли к месту трагедии с портретами жертв. Туда ранее привезли иностранных журналистов. Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Жертвами стал 21 человек, пострадали 63. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. Глава ЛНР объявил дни траура 24-25 мая. Президент России Владимир Путин пообещал военный ответ за атаку.
15: О конфликтах.
14: Меморандум о взаимопонимании, на который согласился Иран, предполагает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на трех иранских чиновников. По их словам, в дальнейшем сделка позволит разблокировать замороженные иранские активы на 25 миллиардов долларов. По словам собеседников издания, Иран временно разрешит судам проходить через морской коридор без пошлин и сборов, а США снимут военно-морскую блокаду. Соглашение также прекратит боевые действия, включая операцию Израиля в Ливане. При этом документ откладывает решение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок. План в отношении запасов высокообогащенного урана стороны согласуют в течение 30-60 дней. Иранское агентство «Тасним» сообщало, что Штаты могут отменить на время переговоров санкции против иранской нефти. По его информации, меморандум предполагает прекращение боевых действий, затем в течение 30-дневного периода переговоры об Ормузском проливе и блокаде США. А за 60 дней стороны должны договориться о ядерной проблеме.
15: О расследованиях.
14: В Санкт-Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне у Мариинского театра. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Предполагаемый стрелок, как пишет Фонтанка, артист Мариинского театра. По данному изданию, он родился в Казахстане, состоит в труппе театра в категории «Миманс». Это мимический ансамбль. После выстрела в ребенка у него изъяли пневматический газобаллонный пистолет «Макаров». Сотрудники театра оказали несовершеннолетнему первую помощь, доставили его в медпункт. После этого мальчика направили в детскую городскую больницу. Отмечается, что серьезной угрозы его жизни и здоровью нет. А мотивов стрелявшего пока не сообщается. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Привет, это радио «Комсомольская правда», в эфире программы «Диалоги», и сегодня к нам в гости пришли наши друзья, замечательные эксперты-врачи. Доктор Тишук Анастасия Васильевна, врач ультразвуковой диагностики, сотрудник клиники системной медицины.
17: Добрый
16: Здравствуйте.
17: День.
16: Здравствуйте, Анастасия Васильевна. И наш любимый эксперт, эндокринолог Зухра Павлова, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Встречаю наших гостей я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомольской правды». И сегодня мы с вами будем говорить про УЗИ. УЗИ – это, на мой взгляд, очень недооцененная процедура. И вот, слава богу, есть вот Анастасия Васильевна, которая вот готова нам открыть весь, так сказать, этот дивный мир. Насколько это классно, быстро и информативно.
18: Да, я хочу сказать, что без УЗИ мы не обходимся, мы не можем заглянуть вовнутрь. УЗИ – не просто УЗИ, а объективное УЗИ, УЗИ хорошего качества. Это правильный диагноз, это правильное лечение или, упаси бог, наоборот. Поэтому переоценить важность этого исследования нельзя. И поэтому у нас сегодня доктор очень высокой квалификации и еще и человеколюбивый. товарищ, а для врача это принципиально важно.
16: Можно я задам сразу вопрос, который приходит, наверное, в голову всем? Вот ультразвук, в общем-то, его много в нашей жизни. Например, ультразвук стоматологи активно пользуются.
17: Совершенно
16: там,
17: верно.
16: Да, камень снимают с зубов. Там. А тут ультразвуком мы, так сказать, исследуем наши внутренности. Вообще не вредное? Или вот как вот оно уживается?
17: Существует много мифов, совершенно верно. Ультразвук, который применяется с другими целями, например, даже в промышленности очищают металлы. И действительно, ультразвуковое оборудование применяется даже для фрагментации ДНК. Видимо, отсюда и пошли все эти легенды о том, что ультразвук портит как-то каким-то образом нашу ДНК. Это ультразвук совершенно других характеристик. То есть точно так же, как и любая физическая величина, как свет и звук, который окружает нас. В зависимости от интенсивности его может приносить нам как пользу, так и вред. Точно так же и ультразвуковые волны, которые, в частности, есть в наших диагностических приборах, они могут иметь разные характеристики. Точно так же, благодаря свету обычному мы видим, но слишком яркая вспышка может нас ослепить. В приборах диагностического характера, конечно же, используется ультразвук, который не может быть опасен для здоровья человека. Это не может быть тот ультразвук, которым чистят метан и даже зубной камень.
16: Ну, то есть, и даже если там собьются, не приведи Господи, все настройки, все равно такого не будет.
17: Совершенно верно.
16: Беременным делать УЗИ можно сколько угодно.
17: Да, ультразвук – это не ионизирующее излучение. Это такие же колебания, как и звук, при помощи которого мы говорим. Существуют такие характеристики, как частота ультразвука и акустическая мощность, они выстроены таким образом, чтобы вред человеку в принципе невозможно было нанести. Но для особо деликатных исследований, таких как исследования в акушерстве, то есть как раз для беременных женщин, для развивающегося малыша, и еще исследования глаза, исследования сетчатки глаза, существуют программы в ультразвуковых аппаратах еще более щадящие, еще более деликатные, когда все возможные влияния ультразвука снижены практически до нуля. То есть действительно вред человеку при помощи ультразвукового диагностического оборудования нанести невозможно. Не существует таких задокументированных в науке случаев, когда и такое произошло.
16: Ну, то есть, получается, так как это звуковые волны, то визит к доктору, УЗИ-диагносту, это, по сути, как поболтать с подружкой.
17: Мне очень нравится.
16: Это тот же уровень, так сказать, всего.
18: Это хорошее сравнение, потому что так человек не будет бояться, а то многие же идут и боятся, особенно мальчики.
16: Слушайте, вы знаете, мне вот как-то про УЗИ глаз даже в голову не приходило.
17: Действительно, ультразвук можно использовать для диагностики патологии глазного яблока. Совершенно верно.
16: Удивительно. А мозг? Вот сейчас же видите, сколько разных интересных моментов связаны там, с возрастными делами, с Альцгеймером там, и так далее. И так далее. Можно как-то заглянуть в мозг с помощью УЗИ?
17: Диагностический ультразвук, у него есть некоторые ограничения, он не проходит через кость. Он отражается от границ сред с разным ультразвуковым сопротивлением, поэтому нам и приходится наносить на кожу гель, потому что, например, граница воздух-кожа, она полностью отражает весь ультразвук, который попадает к нам на кожу. Точно так же граница кость-ткань и точно так же граница воздух в легком ткань, она не пропускает ультразвук, поэтому через кости черепа мы не видим тщательно, детально человеческий мозг. При помощи ультразвука можно исследовать мозг новорожденных детей, у которых еще не полностью сращены кости черепа и существуют роднички.
16: А ну через глаз же тоже там что-то видно?
18: А там кость дальше за глазом.
17: Да. Глазное яблоко находится в костной воронке, но действительно некоторые сосуды связывают внутреннюю полость черепа с внешней поверхностью лица, и их действительно мы можем увидеть, эти сосуды, представив датчик проекции глазного яблока. Совершенно верно. Ну,
16: немножко через замочную
17: скважину. Немножко заглянуть можно, да.
16: Ну, понятно. Но явно недостаточно.
18: Да, мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя программа, она была такая очень полезная для слушателей, потому что есть какие-то вещи, которые человек просто не знает, а если он будет иметь эту информацию, он выйдет из кабинета УЗИ-диагноста с большим объемом информации. Почему важно? Вот, например, я как-то отправила на УЗИ молодую девочку с предполагаемым поликистозом яичников. И она пришла ко мне с заключением, и там, где были яичники, ну, то есть вот написано «яичники», там буква «З» вот так перечеркнута. И написано внизу: патологии не выявлено. И это для меня пустая бумажка. Я посмеялась, говорю: наверное, патриот доктор или яичников нет, да? Вот как мне понять, что он имел в виду? А мне нужен был объем этих яичников, сколько фолликулов в срезе. Там. Если объем большой и много фолликулов, то это тот самый поликистоз. А у меня нет никакой информации.
16: Ну, то есть, по сути, не было никаких данных об обследовании?
18: Вообще никаких. Ну, человек сходил на УЗИ, потратил время, потратил деньги. Ну, по патологии не выявлено. Я с этим что должна делать? Ничего. Поэтому есть какие-то вещи, которые, вот, допустим, та же Анастасия Васильевна описывает так, как будто я сама увидела этот орган, и мне все становится понятно. Вот в том числе мне бы очень хотелось, чтобы мы прям прошлись по органам. Да? Вот, например, очень частый пример. Человека отправили на биопсию узла щитовидной железы. Он пришел мне, говорит: я так боюсь, вот это непонятное медицина, мне надо. Я посмотрела на УЗИ, и если оно хорошо описано, я с высокой долей вероятности предполагаю, что там нет ничего плохого,
16: если это
18: надо,
16: описано. Да?
18: Да, если описано, и не надо идти на биопсию. В тот же момент, если описали так, что высока вероятность нахождения злых клеток, то мы обязательно идем на биопсию, даже если узел маленький. У нас недавно была такая история.
16: Прошу прощения, маленький – это какой размер?
18: А вот сейчас мы вот обо всем об этом расскажем.
16: Давайте.
18: Про щитовидную железу. Про узлы. Анастасия Васильевна, вот что человек должен... Вот, а что вы обязательно опишете, когда вы описываете узлы щитовидной железы?
17: Мы обязательно описываем форму, ориентацию узла в пространстве, то есть горизонтальное, вертикальное или неопределенное, контур четкий, нечеткий, ровный, неровный. Описываем эхогенность, структуру, конечно же, размер узла, описываем васкуляризацию при помощи сосудистых методик.
18: То есть кровоснабжение.
17: Но, да, кровоснабжение данного узла. Но, строго говоря, вообще весь мир сейчас идет к тому, что специалист ультразвуковой диагностики, который проводит УЗИ, он должен не только подробно описать, но и сделать правильный вывод. То есть современные классификации ТИРАЦ, БИРАЦ и так далее, ОРАЦ, специально лучшие умы человечества собираются, обсуждают и создают классификацию, по которой, в соответствии с которой мы должны описать выявленное образование и сделать вывод, чтобы к клиницисту пришел человек, уже прошедшие эту классификацию. То есть а для чего она сделана? Чтобы мы поняли, куда мы направляем человека. Мы его отпускаем, мы его наблюдаем, мы его должны в дальнейшем дообследовать, или мы его должны дообследовать, причем очень срочно, как можно скорее, для того, чтобы провести дальнейшее лечебное мероприятие.
18: То есть чем выше цифра, тем опаснее.
17: То есть клиницист, которому попадает в руки ультразвуковое исследование, в общем-то, должен достаточно быстро, даже долго не вчитываясь, не тратя много времени, он должен это понять. И наша задача правильно расценить, правильно описать, да, и сделать в конце правильный вывод. Если эта классификация в конце не стоит, то действительно клиницисту придется полностью читать описание и постараться самому внести этот узел в нужную категорию. Мне кажется, что это слишком сложная задача. То есть перед клиницистом и так стоит много задач на приеме. Он должен осмотреть пациента, собрать анамнез, он должен назначить правильное лечение и так далее. Если он будет еще вникать полностью в эти классификации, это было бы не совсем верно на него, на его плечи это перекладывать.
18: Тогда чуть-чуть попробуем поподробнее. Если узел щитовидной железы растет горизонтально, то это с большей вероятностью доброе образование. Если растет вертикально, то высока вероятность того, что там что-то неблагоприятное.
17: Ну, условно
18: правильно?
17: Говоря, для пациентов мы можем сказать, да, что, условно говоря, существуют более благоприятные признаки и существуют неблагоприятные признаки. И неблагоприятные признаки бывают совсем нехорошие, да, и бывают средне нехорошие. Поэтому мы оцениваем совокупность признаков, и действительно вертикальный рост, он считается одним из веско неблагоприятных признаков. И если есть вертикальная ориентация, резкая гипоэхогенность, если есть включения, такие как микрокальцинаты в структуре, то это резко неблагоприятные признаки. И дообследовать, то есть биопсировать это образование рекомендуется
18: обязательно.
17: Даже при небольших его размерах.
16: Дорогие друзья, сейчас у нас реклама, после нее мы продолжим.
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай в Архангельской. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: И снова с нами радио «Комсомольская правда» и наши любимые эксперты, врач УЗИ-диагностики Анастасия Тишук, эндокринолог Зухра Павлова. И мы говорим про УЗИ-диагностику, что она позволяет узнать, а где ее недостаточно. Но в целом, вот по вашему опыту, стало больше проблем с щитовидкой у людей или нет?
18: Диагностика лучше,
16: да.
18: Мне кажется.
16: Диагностика,
17: да, во-первых,
16: лучше.
17: Безусловно, диагностика значительно лучше стала. А во-вторых, по моему опыту, вот тоже важно, что сказать, что такое безграничное количество людей в принципе нуждаются в помощи, чтобы врачи, и в том числе диагностический ультразвук, это такая нужная вещь, что она, у меня вот впечатление, что нас просто вообще на всех не хватает в целом, на всех людей, которым мы по-хорошему нужны.
16: Угу. Но а искусственный интеллект как-то помогает?
17: Искусственный интеллект сейчас широко уже внедряется в область рентгенологии, в область ультразвука. Мне пока сложно представить, как он будет внедрен, потому что если для, например, рентгенограмм существуют стандартные проекции некие, там стандартные критерии, то очень сложно стандартизировать ультразвук, очень разная комплекция пациента. Я пока не представляю, как искусственный интеллект будет это делать за нас, вот проводить ту работу диагностическую, которую мы проводим на приеме.
16: Вот вы сказали комплекция пациента. А что, есть разница?
17: Да, кто на самом приходит? Деле,
18: какая?
17: На самом деле есть разница.
18: Вот только вчера.
17: На самом деле есть разница, и она обусловлена многими факторами. Начиная от самых таких, которые лежат, казалось бы, на поверхности. То есть диагностический ультразвук, как он нам даст картинку на экране? Он должен отразиться от структур тела человека. Аппарат посчитает ту скорость, за которую он... Точнее, скорость, она введена в аппарат, он посчитает то время, за которое ультразвук сходил туда и обратно от датчика и вернулся. И по простой формуле, по которой мы в школе считали там скорость автобуса или троллейбуса, да, там, или поезда, движущегося из точки А в точке Б, аппарат вычисляет вот расстояние до этих структур. Но по дороге ультразвук теряется. То есть возможности диагностического ультразвука ограничены глубиной человека, скажем так. То есть,
16: не теряется, наверное, толще. А угасает.
17: Да, он угасает за счет того, что он отражается. Вот я так выразила, что он теряется, да, потому что он отражается от всех-всех-всех структур, он нам послойно отражает, отражает каждый слой, и если, ну, в общем, честно говоря, на глубине уже более 30-35 сантиметров...
16: Сложновато.
17: Да, какие-то детали разглядеть уже сложно датчику. Да, у нас есть разные датчики специально для разной глубины, для разной детальности осмотра. У нас есть разные приемы. Мы поворачиваем пациента на бочок. Мы можем поставить, стоя, сидя, в самых разных положениях, чтобы лучше добраться до интересующего нас момента. Но все равно эти возможности, к сожалению, не безграничны. Поэтому, во-первых, сама по себе толщина подкожной клетчатки. Во-вторых, эхогенность органов меняется при накоплении жира, например, печени, поджелудочной железы. И какие-то, например, образования, они на фоне измененной эхогенности могут теряться, они могут стираться. И любой врач ультразвуковой диагностики при осмотре в динамике, например, похудевшего пациента, может для себя найти в нем много нового, то, что он не видел ранее. Например, там капиллярные гемангиомы в печени, которые имеют на УЗИ более светлый цвет, то есть они более беленькие, и печень, накопившая жир, она тоже становится более беленькой. То есть, получается, на белом фоне белое было просто не видно. И, ну, это я привела такой невинный, милый пример, да, капиллярная гемангиомка, ну, условно говоря, как родинка, да, то есть, с которой мы просто живем всю жизнь, мирно.
16: Красные родинки, вот, да, Зухра Шарифовна, правильно?
0: Типа того, типа ангиома.
16: Красные родинки на коже.
17: Да, а там могут быть и какие-то совершенно неприятные вещи, которые совершенно не хотелось бы пропускать. Вот, поэтому в том числе и с диагностической точки зрения хорошо поддерживать себя в хорошем виде.
16: Ну, вот, скажем, есть ли пациенты там, вот, для которых вот, в силу их телосложения УЗИ-диагностика
17: недоступна? Таких пациентов нет. Ультразвук доступен для всех пациентов, но возможности могут быть ограничены. Поэтому не нужно ухудшать свое же качество исследований.
18: Например, мужчины очень боятся УЗИ предстательной железы, потому что оно делается трансректально, через прямую кишку. Это для них, для многих, непреодолимый барьер. И когда мужчина стройный, вот прям совсем стройные, то, в принципе, данные будут близки через живот, да, проводишь, ну, плюс-минус, ближе.
17: Да, некоторые исследования мы можем проводить несколькими датчиками. Я люблю, когда есть возможность, то есть когда у нас на приеме достаточно времени, то есть мы можем рассмотреть и с разных сторон, и с разных позиций, и разными датчиками заглянуть. Я в любом случае люблю начать исследование даже у мужчин трансректальное, заглянуть вначале через живот, через переднюю брюшную стенку. Но через живот мы смотрим, как правило, более низкочастотным конвексным датчиком. У него ниже частота ультразвука. И за счет этого у него глубже возможность проникновения. Он проникает глубже, но показывает менее детальную картинку. То есть у него выше проникающая способность, но ниже разрешающая. А более высокочастотные датчики, они, наоборот, обладают лучшей разрешающей способностью, то есть видят более мелкие детали. Но для того, чтобы он их рассмотрел, его нужно подвести вплотную к исследованию органу. Да. Поближе. Поэтому и существуют вагинальные исследования у женщин, ну и также трансректальные. Трансректальные исследования у мужчин. Поскольку исследование через переднюю брюшную стенку, оно не даст, к сожалению, той детализации. Так можно смотреть для каких-то конкретных целей, если в рамках, например, предоперационной подготовки урологу очень быстро надо узнать, какой же там все-таки объем, да, вот этой увеличенной предстательной железы. Он может попросить, да, посмотрите, пожалуйста, мне хотя бы через живот скажите, какой там объем, чтобы я представлял, и так далее. Но детально, максимально рассмотреть мы сможем только трансректально.
16: Угу. Понятно. Но сейчас вам, видимо, легче должно становиться. Это, опять же, возвращаясь к любимой теме уколов стройности. Да, я пытаюсь из Зухры Шариповны выбить ответ, что уколы стройности можно давать здоровым людям, чтобы они просто всегда были стройные.
17: Нам всем очень хочется верить в эту волшебную палочку, которую можно давать всем всегда.
16: Очень хочется есть и не толстеть. Но она не дает мне такого шанса.
17: Кроме того, и подкожная жировая клетчатка, и сами мышцы, они имеют разную структуру, мы это тоже видим на ультразвуке. То есть хорошие тренированные мышцы, они лучше проводят ультразвук, и даже хорошая подкожная клетчатка. То есть по этим же причинам нам надо двигаться, нам надо заниматься спортом, потому что визуализация будет намного лучше. То есть не только толщина, но и вот это качество.
16: Качество.
17: Да, качество самих вот этих передних брюшных стенок, в том числе там бочков наших, оно имеет значение.
16: Хорошо. А излишне худые люди, может быть, они тоже какую-то проблему составляют для УЗИ-диагноза?
17: Эти проблемы преодолимы. То есть, например, если человек очень стройненький, то его, положив на бочок, да, очень сложно к нему приспособить к худенькому бочку датчик, он все время соскальзывает. Но ничего, мы с этим справимся. Приходите.
18: И ему больно лежать, наверное, долго.
16: Да. Вот Егор Евгеньевич Язев, врач-гастроэнтеролог, который был у нас в прошлой программе, вот опять же, возвращаясь к уколам стройности, сказал, что то, что это сейчас очень сильно распространено, вносит определенные коррективы в диагностику. Например, раньше считалось, что для хорошей гастроскопии человеку достаточно просто с вечера не есть. Ну, в обед не сильно усердствовать, и с вечера не есть, а с утра он уже полностью готовый. Сейчас говорит, нет. Если человек на уколах стройности, пищеварение замедляется, и он утром может быть не готов, потому что в его желудке будет оставаться пища, и, соответственно, будет исследование смазано. Вот у вас, наверное, те же самые проблемы. Приходится делать поправки.
17: Я очень люблю Егора Евгеньевича. И честно вам скажу откровенно, что огромному количеству пациентов, вот лежащих у меня на УЗИ, которым я выполняю УЗИ брюшной полости и УЗИ почек, я рекомендую его бот про газообразующие продукты. Потому я думаю, что мы еще раз к этому подойдем, но... Вот газообразование, это то, в том числе один из моментов, который мешает проведению диагностического ультразвука по той же причине, которую я рассказала. То есть от границы кишка, воздух в кишке, воздух, вот эти газы в кишке, ультразвук отражается, и это создает препятствие для проведения качественного ультразвукового исследования. Кроме того, при проведении исследований мы часто выясняем с пациентами, что именно в этих местах, где идет, например, толстая кишка, да, где мы видим эти газы, что человек и чувствует дискомфорт. И при более детальном расспросе можно выяснить, что даже он облегчается после отхождения газов или похода в туалет. То есть для этих людей будет полезен очень бот и методичка Егора Евгеньевича и вообще вот все, что вот он рассказывает нам.
16: Я думаю, что мы как-то отдельно об этом поговорим, потому что это действительно это решается в основном диетой и так далее.
17: Да, диетой и препаратами, да.
16: Есть нюансы.
17: И замедленная моторика, вот то, о чем вы спросили, оно как раз тоже может приводить к повышенному газообразованию. Почему? Потому что бактерии продолжают переваривать нашу пищу с выделением газов. То есть это, опять же, тогда создаст трудности при диагностическом ультразвуке.
18: А мы можем что-нибудь рекомендовать принять накануне, допустим, если у человека есть
17: такая человек
18: проблема?
17: Если человек знает заведомо, что есть такая проблема, то он может принять препараты, которые снижают газообразование, самый известный и самый простой спумизан. Ну, хотя бы уголь активированный тоже можно принять в адекватной дозировке накануне вечером. Утром перед исследованием все-таки я рекомендую не есть и не пить. По возможности, то есть выдержать.
16: Дорогие друзья, пожалуйста, запомните эту мысль, и мы вернемся к ней после рекламы.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
14: Иностранным журналистам, прибывшим к колледжу в Старобельске, продемонстрировали обломки украинских БПЛА с установленной на одном из них американской антенной Starlink, это сообщает агентство РИА Новости. Журналистам показали различные фрагменты ударных БПЛА, которым наносился удар по зданиям колледжа и общежития, в том числе и обломки антенны американского терминала, отмечает агентство. Также сообщалось ранее, что близкие погибших в Старобельске студентов сегодня пришли к месту трагедии с портретами жертв. Ранее сообщалось, что спасатели уже завершили поисковые работы на месте обрушения общежития. Жертвами стал 21 человек, пострадали 63. Атака произошла в ночь на 22 мая при помощи беспилотников. Глава ЛНР объявил дни траура 24 и 25 мая по жертвам нападения. Владимир Путин пообещал военный ответ на атаку. Ну а Минобороны России отчиталось о массированном ударе по Украине. Минувшей ночью ведомство заявляет, что военнослужащие успешно поразили военные объекты, авиабазы, предприятия УПК. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Так говорится в заявлении Минобороны. Были использованы баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон». Также применялись и крылатые ракеты воздушного, морского, наземного базирования и ударные БПЛА, говорится в заявлении. Минобороны России заявляет, что в результате сегодняшнего удара в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и главного разведуправления Украины, но Киев это не подтверждает. Армения открыла железную дорогу для связи с Турцией. Через нее у страны теперь есть сообщение с Евросоюзом. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о начале железнодорожного сообщения Армении с Европой. Его обеспечит железная дорога, которая соединяет Армению с Турцией, проходя также по территории Грузии. Теперь, как сказал Пашинян, Ереван имеет железнодорожное сообщение с Европейским Союзом. Ранее у страны было железнодорожное сообщение с Россией и Китаем. США ужесточили оформление грин-карт. Служба гражданства и миграции обнародовала новые правила, которые значительно усложняют процесс их оформления. Как указывается в заявлении ведомства, теперь иностранцы, находящиеся в Штатах по временным визам, смогут подавать документы на грин-карту только через посольство или консульство в своей стране. Вероника Борисенкова, служба информации.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Это «Комсомольская правда», и мы говорим про то, как далеко продвинулась УЗИ-диагностика. Зухра Шариповна предложила нам идти, так сказать, по органам. Вот щитовидку мы обсудили. Что дальше? Сердце?
18: Сердце, сердце, да, это особенная история, да.
17: Сердце – это все-таки да, отдельная история.
18: ЭХКГ такое. Да.
17: Сердце, сосуды. Перед исследованием сердца и сосудов рекомендуется не курить и не пить крепкий чай, кофе, для того, чтобы не было изменений вот именно в скоростях кровотока. Да, точно так же артериальное давление может от этого зависеть. Это не постоянные величины, так и скорости кровотока. Но я не рекомендую никому курить не перед каким видом ультразвукового исследования в целом.
18: Мы присоединяемся. А что там можно увидеть такого на сердце?
17: При ультразвуковом исследовании сердца врач оценивает камеры сердца, оценивает толщину стенок сердца.
18: Размер этих камер.
17: Оценивает, да, клапаны между камерами, оценивает функцию этих клапанов. Но, к сожалению, то есть... В основном люди так себе представляют, что УЗИ сердца делается для того, чтобы понять, случится ли со мной завтра инфаркт. Ну вот у людей в основном такое вот обывательское представление. В основном они вот об этом меня спрашивают. Может мне сделать, а то вдруг инфаркт. К сожалению, УЗИ сердца вот просто обычное, да, оно не даст ответа на этот вопрос. Случится у вас завтра инфаркт или не случится? Оно не имеет такой прогностической ценности, к сожалению. Точно так же, как если мы сделаем, выполним просто ЭКГ. Да, человек придет и ляжет на кушеточку, мы ему снимем ЭКГ. ЭКГ не скажет, случится у вас завтра инфаркт или нет. Для того, чтобы провести вот профилактические мероприятия в этом направлении, делаются другие исследования. Например, вешается холтер, то есть ЭКГ на сутки мониторируется, человек при этом живет обычной жизнью, не лежит на диване, да, не отдыхает, а именно живет активной жизнью с психофизическими нагрузками. Да. И существует еще такое исследование, как стресс-эхо, то есть с нагрузкой. С нагрузкой, для того, чтобы понять, достаточно ли кровоснабжаются стенки сердца.
18: Вы меня сейчас что-то расстроили, потому что я делала УЗИ.
17: Идеальное УЗИ сердца, да, но все равно не гарантирует, что завтра...
18: Ну, я вот все, инфаркт вычеркиваем, а тут, оказывается,
17: хотелось
18: недостаточно.
17: Бы, да. Хотелось
1: не,
17: бы,
1: не, вычеркиваем.
17: И если при проведении холтеровского исследования, при проведении стресс-эхо возникают сомнения, то человеку назначают уже другого совершенно плана исследования. Это коронарография, то есть это исследование... рентгеновское с контрастным усилением. То есть контрастом окрашиваются сосуды сердца. И при необходимости туда устанавливается, например, стент для того, чтобы улучшить проходимость сосуда. То есть ну, вот так, по идее, должна профилактическая медицина сработать, чтобы человек вовремя туда попал. Но... На УЗИ, к сожалению, сосуды сердца, то, что вот нам всем хотелось бы, да, они не видны.
18: Ну, а зачем тогда УЗИ сердца, если оно не дает?
17: Оно диагностирует множество других патологий. Так
18: ну то есть следует, не факт, что мы умрем от
17: просто
18: инфаркта.
17: Самое, да, совершенно верно. Самое частое то, что на слуху, это инфаркт, да. И действительно, при УЗИ сердца диагностируются инфаркты, рубцы после инфаркта. Но вот такое прогностическое значение, то, что большинство молодых людей считает, что если он сделает УЗИ сердца, то ему скажут, что завтра не будет инфаркта, это сделать, к сожалению, невозможно. Вот так невозможно. Но... То есть надо себя все равно беречь, не набирать лишнюю массу тела, заниматься спортом. А то, что касается инфаркта, это для того, чтобы профилактировать инфаркт, мы осматриваем, например, сосуды. Сосуды шеи и ног. Казалось бы, это не сосуды сердца, но атеросклероз – это системный процесс. И доктора оценивают результаты анализа, в том числе на холестерин, условно, вот этот плохой-хороший, то, что все знают, да, что он существует. И мы на УЗИ смотрим сами сосуды. И в зависимости от изменений в сосудах шеи и сосудах ног делается вывод – начался ли атеросклеротический процесс в организме человека. Когда мы осматриваем динамики, то делается вывод, прогрессирует ли он на фоне, например, проводимых лечебных мероприятий или непроводимых, да, мероприятий. Прогрессирует он или нет. И вот это в совокупности с другими множеством факторов, да, оно дает уже основание предполагать, находится ли человек в группе риска по сердечно-сосудистым катастрофам, инфарктам, инсультам.
18: Пора ли ему вешать холтер?
17: Пора ли ему вешать холтер в том числе, да.
18: А что мы оцениваем, когда мы... Какие параметры вот человек должен увидеть, описанные, когда делается с УЗИ БЦА, брахиоцефальных артерий, сосудов шеи, это правильно как бы сказать, чего вот там важно? Потому что тоже же иногда может быть отписка, а мне очень нравится, как описывает Анастасия Васильевна, толщина.
17: Да, сосуды шеи – это, как я люблю говорить, я всем пациентам тоже привожу такой пример, это на самом деле магистральные артерии головы, то есть это магистраль. Справа там Кутузовский проспект, слева Комсомольский проспект, и по ним все машины едут в Садовое кольцо. Садовое кольцо на основании мозга. Поэтому некоторым пациентам тоже кажется, что надо узнать, что там в голове, что внутри головы. Но на самом деле, если по этим магистралям не приехала кровь, то что в голове узнавать бессмысленно. Да? Поэтому Это раз, то есть они настолько важные, они как раз снабжают головной мозг. Два, они крупные сонные артерии. И три, они, нам так повезло, расположены очень поверхностно, мы даже можем все их почувствовать, приложив ручку на шею себе. И на УЗИ видна не только, виден не только просвет этих сосудов, но и сосудистая стенка. То есть мы можем детально осмотреть сосудистую стенку и понять, есть ли начальные проявления атеросклероза. Чем я люблю вот ультразвук, тем, что для профилактической медицины ну, он на первом месте. То есть когда у человека уже, да, выражен критические стенозы, и ему нужно к сосудистым хирургам, то опять же будет ангиография, то есть рентген с контрастом. Но для того, чтобы человек вообще не попал к сосудистым хирургам, это именно ультразвук. Мы описываем структуру сосудистой стенки, есть ли вот эти начальные нарушения структуры сосудистой стенки. И в дальнейшем мы должны по-хорошему подробно и толково, ясно описать бляшку. Для чего подробно, даже если клиницист это не будет читать, но человек придет к нам через год, мы должны понять, изменилась ли она, выросла ли она, насколько она изменилась.
18: Но там еще кроме толщины, а толщина до миллиметра, там еще видны ли все слои сосуда, как
17: структура,
18: пирог такой.
17: Да, это и есть структура. Структура сосудистой стенки. Мы ее называем дифференцировкой, то есть дифференцируется ли она на слои. Интима, медиа, то есть мышечный слой. Когда откладывается холестерин, он стирает эту дифференцировку. Это самое первое, что происходит. Потом она уже постепенно, стеночка утолщается. И именно утолщенная, видоизмененная стенка, это и есть бляшка. То есть то, что у некоторых людей некие есть представление, что надо чистить сосуды каким-то ёршиком, никаким ёршиком это почистить невозможно, потому что это сама сосудистая стенка. Просто она изменилась и стала толстенькой.
18: Да, как фундамент.
17: Единственное, что может с ней происходить,

0: Наличие и количество жидкости в плевральной полости прекрасно используется ультразвук. То есть плевральная полость – это то, что вокруг легких, вот мешочек, условно говоря, где должен быть капиллярный слой жидкости, чтобы при дыхании они не терлись, да, не травмировались, грубо говоря. И вот там может жидкость эта накапливаться. И когда, все мы знаем, вот была пандемия ковида, то все мы, хорошие ответственные специалисты ультразвуковой диагностики, все-таки бросились тоже изучать, и что же мы можем увидеть на УЗИ. Никто не знал в тот момент, чем закончится пандемия, да, что она все-таки относительно быстро пройдет. Да, и мы изучали, что же мы можем увидеть, если не хватит на всех компьютерных томографов. И если изменения в легких расположены прямо непосредственно под плеврой, то есть если воздух не отделяет датчик от этого измененного участка, то тоже можем мы это видеть. И есть в нашей стране специалисты по ультразвуковому исследованию именно легких. И, в общем-то, тоже есть определенная область применения вот этого момента.
1: Ну, что-то можно, да.
0: Что-то можно, да.
1: Ага. Хорошо. Желудок.
0: Для желудка, конечно, ультразвук не является золотым стандартом, но мы стараемся во время ультразвукового исследования органов брюшной полости те отделы желудка, которые мы видим, все-таки осмотреть. Поэтому тоже, уважаемые пациенты, хочется попросить, приходите, пожалуйста, на исследования подготовленными. Это, во-первых, в ваших интересах, во-вторых, вот в интересах лечащего врача, ну и, конечно, в интересах врача ультразвуковой диагностики. Врач ультразвуковой диагностики – это такой интересный врач, который работает сразу для двоих, да, и для пациента, и для доктора, к которому придет это исследование. То есть он думает сразу о двоих, что им двоим должно быть хорошо. Вот. И если существует рекомендация приходить натощак, то это не для того, чтобы, да, как-то поиздеваться над человеком, какой-то дискомфорт ему создать в жизни. То есть, если в желудке есть содержимое, оно будет давать акустические тени, и дальнюю стенку от датчика желудка мы вообще не увидим. Да? Конечно, ультразвук не является методом самой главной диагностики. Существует фиброгастродуоденоскопия, да? Более детально позволяющая оценить весь желудок там, и все детали. Но все равно, если это же очень обидно, если все-таки в желудке существует то изменение, которое мог бы позволить увидеть ультразвук, а человек плотно покушал, и мы только из-за этого его не увидели, то это наша потеря с вами общая и пациента, и меня, и лечащего врача. То есть получилась недодиагностированная ситуация. Почему мы на УЗИ органов брюшной полости, например, поджелудочная железа, она лежит под желудком. Я тоже всем пациентам стараюсь показывать это, да, чтобы это прямо на экране было видно. Если мы плотно покушаем, то тени от содержимого желудка скроют нашу поджелудочную железу. Мы будем принимать все меры, поворачиваться на бока, тоже садиться, вставать, на животик повернемся. Но все равно существует риск, вот это волнение, что мы что-то можем не досмотреть. Потому что, ну, условно, как будто бы зеркальце мы представили, почему-то же мы стараемся вот это полипозиционное исследование. Мы как будто зеркальце представили и увидели отражение органа. Чем с более разных сторон мы осмотрим орган, тем лучше, да, тем меньше вероятность, что мы что-то упустим. И ну, вот я стараюсь изо всех сил, да, ничего не упустить.
1: Сейчас мы немножко прервемся, у нас реклама.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе Контакта.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.

0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире программа «Диалоги» и наши эксперты, врач УЗИ диагностики Анастасия Тишук, эндокринолог Зухра Павлова. А часто вы видите какие-то такие забавные аномалии, типа три почки, две
2: удвоенная почка.
1: Две почки, две печени.
2: Подковообразные.
3: Они встречаются не очень часто, но действительно встречаются. Действительно встречаются. Иногда люди об этом знают, иногда люди об этом не знают. Иногда люди любят поиграть в такую игру с врачом ультразвуковой диагностики, найдет или нет. Ну, когда у нас действительно много времени, и мы в таком хорошем расположении духа, можно играть в игры. Но в целом я в игры играть со своим здоровьем не рекомендую, потому что лучше все-таки, особенно если доктор работает на большом потоке, медицинское учреждение очень загружено, лучше все-таки приходить с предшествующими результатами исследований, анализов, особенно важные, лучше не терять, особенно если человек где-то проходил биопсию. То есть самое важное, лучше сохранять, можно в электронном формате, и все показывать, и сразу открывать всю душу и не играть в эти игры, потому что что-то может быть, опять же, упущено очень важное. Доктор может совершенно другому чему-то уделить большую часть времени, потратить его совсем не на то во время приема.
2: Я бы хотела сказать, что гепатоз – штука крайне распространенная жировой при рождении печени. И иногда оно достигает такого масштаба, как метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Совсем недавно она еще называлась неалкогольная жировая болезнь печени. Сейчас такой век этичности, все такое вот как-то обтекаемо называется, теперь вот метаболически ассоциированная. И этого явления достаточно, чтобы развилась инсулинрезистентность, преддиабет и метаболический синдром. И вообще это является на сегодняшний день самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. А что касается почек, то есть еще одно такое образование. Вот есть кисты простые, они часто образуются после вируса Эпштейн-Барра, распространенная такая версия герпесвирусной инфекции. Ну и вот их никуда не денешь, все, там часть ткани потеряна. Ну, с этим можно жить очень долго. Но такое образование, как ангиомиолипома, на нее часто вообще не обращают внимания.
1: Что это такое?
2: А это такая киста, в которой есть и жировой, и мышечный компонент, и она достаточно хорошо кровоснабжается. Вот эта вот форма достаточно, ну, так, высока вероятность, что она переродится. Поэтому если у кого-то из наших слушателей есть ангиомиолипома, это вообще не повод для никаких-то паник или еще чего-то, это повод для ежегодного наблюдения. Желательно у одного и того же врача, чтобы четко отследить динамику, потому что один намерит там столько, другой щедро намерит другой объем и вызовет ненужную как бы панику.
3: Ну, по сути, это самое частое обнаруживаемое образование, тканевое образование именно в почках, потому что кисты – это все-таки жидкостные, да, пузыречки с жидкостью, а это вот именно тканевая, да, как Зухра Шариповна сказала, что там есть сосуды, есть там жир, есть мышца, то есть это тканевое образование. Мы их видим очень часто, поэтому это не редкость, паниковать не нужно, но действительно существуют риски, поэтому все-таки они подвергаются наблюдению, особенно если они там крупного размера, особенно если они, не дай бог, растут, да, и видоизменяются. И вообще в любое что-то нехорошее, оно когда-то было чем-то маленьким, незаметным и похожим на что-то очень доброе, да, поэтому...
2: Хорошо так сказать.
1: Хорошо, кишечник. Можно ли...
3: Да, это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Существует ли исследование кишечник? В интернете ведутся баталии на эту тему.
1: Но на колоноскопии просто тяжеловато уговорить.
3: На колоноскопию не всегда и не всем хочется идти. Но, опять же, я тоже категорически против такой постановки вопроса. После 40 лет всем нам необходимо выполнять плановую профилактическую и гастро- и колоноскопию. Это не вопрос современной медицины, это не вопрос, это утверждение, это необходимо делать. То, что касается ультразвукового исследования тонкой и толстой кишки, к сожалению, невозможно их исследовать пока так детально, как нам бы хотелось, да, то есть вот прям в полный объем, в полном объеме и в полном смысле этого слова, но все равно я считаю, что врачи ультразвуковой диагностики должны этим интересоваться, должны овладевать этими методиками, есть обучение, и мы действительно можем видеть и петли тонкой кишки, и ход толстой кишки. Я при УЗИ всегда органы брюшной полости обязательно сканирую те места, где располагаются петли тонкой кишки, обязательно прохожусь по ходу всей толстой кишки. Что мы можем увидеть, что в наших силах? Мы не увидим, честно скажу, мелкий полип, которые, то есть то, что прерогатива колоноскопии, мелкий полип, который они могут увидеть и в идеале сразу же удалить. У нас нет такой возможности, да, поэтому я и говорю, что без колоноскопии, к сожалению, не получится. Но мы можем увидеть утолщение стенок кишки. Опухоли толстой кишки, они выглядят чаще всего именно как утолщение циркулярное стенки кишки, и мы можем это увидеть. Мы можем увидеть, что перед этим утолщенным участком расширенный отдел кишки, потом он сузился, и пищи там уже сложно проходить. То есть если мы вовремя не отдиагностируем этот момент, то человек может попасть по скорой помощи в больницу уже с кишечной непроходимостью. То есть когда этот просвет полностью закрылся, суженный просвет. Наша задача – диагностировать до. Если он ходит на плановую колоноскопию, то, во-первых, ему удалят предраковый полип, и он никогда до этого не найдет. Во-вторых, если он чуть-чуть не успел, то у него найдут вот это начинающееся сужение. Если человек боится ходить на колоноскопию, но, слава богу, пришел на УЗИ, то у нас есть шанс, опять же, на доклинической стадии, до того, как у него появилась кровь в кале, до того, как у него появились боли в животе, до того, как пища уже не может проходить через просвет кишки, увидеть это сужение. И мы можем достаточно подробно это место описать. Все равно человека направят на колоноскопию, но мы это опишем, и мы хорошо сориентируем врачей.
4: Но вы уже настроите его на серьезный лад. Это очень хорошо. Человек да. поймет, что уже началась игра не на жизнь, а на смерть. Вернее, наоборот, не на смерть, а на жизнь.
3: Это, кстати, тоже такой сложный момент, на какой лад настроить человека врач ультразвуковой диагностики, потому что как бы существует такая точка зрения, что врач ультразвуковой диагностики вообще ничего не должен сообщать. Да? И вы знаете наверняка, что многие врачи этого предупреждают. Держатся, то есть они сообщают, вам обо всем расскажет лечащий врач, да, то есть вот они молча делают УЗИ и выдают протокол, человек потом рвет на себе волосы и что-то там ищет в интернете. Но я вам сразу хочу сказать, что это не со зла, а для того, чтобы человека не напугать. То есть это вот реально такая существует точка зрения, что не надо человека слишком в это эмоционально вовлекать. И, опять же, мы не можем человеку прямо в лоб сказать, знаете, у вас рак. Да? Я тоже не представляю, да, как это так вот берет доктор и говорит. Или, например, в такой формулировке. Я не знаю, что это у вас. Может, это рак, а может быть, нет. Такие бывают странные, смешные формулировки. Мы такого говорить не должны. Но мы должны очень решительно, четко и ясно сказать, что человеку необходимо дообследование, чтобы у него, вот бескомпромиссно, чтобы у него ни на йоту сомнений не возникло, что он должен как можно скорее пойти и дообследоваться. Вот это мы должны ему сказать
4: четко. Да, это правильно, профессиональная позиция.
3: Да. И, в общем-то, ультразвук никогда не является же последним словом, все равно все подтверждается другими методами исследования, как окончательно это уже биопсия. Поэтому наша задача, чтобы человек пошел и все-таки до обследования это выполнил.
4: Угу. Про простату мы с вами поговорили, про женские органы поговорили. А в ногах-то вам есть что смотреть?
2: Еще как. Там еще кроме сосудов, артерии, венки есть.
3: Очень много всего там и в ногах, и в руках. Действительно, просто огромная масса всего. Да, то есть это и артерии, которые кровоснабжают конечности, вены, которые выносят, наоборот, кровь, возвращают ее к сердцу обратно. Это и нервы, которые иннервируют все, чтобы мы сохраняли нашу подвижность. Это и сами суставы, и ткани, которые находятся вокруг суставов. Все, что находится между кожей и костью, это на ультразвуке называется УЗИ мягких тканей. Если вдруг кто-то не знал, да, что это такое, то вот это вот все, что между кожей и, да, и нашим костным скелетом. И все это тоже мы должны смотреть и по-хорошему тоже диагностировать образование, какие-то неполадки в этих моментах. Получается, например, сустав, да, это достаточно сложная штука, то есть ее могут смотреть и на КТ, и на МРТ, и на ультразвуке, и каждое из исследований, оно даст какую-то свою информацию, потому что сама костная ткань, как я сказала, для ультразвука непроницаема, для костной ткани это рентген, компьютерная томография. Для каких-то моментов это только МРТ, например, там грыжи дисков, структура головного, спинного мозга. А какие-то моменты мы можем лучше всего увидеть на ультразвуке. Например, то, что быстро нужно хирургу, ортопеду понять, есть ли жидкость в сумке сустава, надо ли ее эвакуировать, какой характер жидкости. Это мы можем за одну секунду сказать, да, поставив датчик, а не проводить человека по всем кругам ада. Поэтому всему должно быть свое место.
2: Или тромб.
3: Да, в венах, к сожалению, бывает такая патология, как тромбы. Люди тоже часто путают, даже я не знаю, возможно ли это запомнить, для обыкновенного человека. Но бляшки бывают в артериях, а в венах бывают тромбы.
2: Это у нас вчера была такая история, когда пациент мне говорил, что у него в 90-х годах были бляшки, атеросклеротические бляшки, но он говорил, бляшки в сосудах у меня были, а потом исчезли. Я говорю, так не бывает. Но потом он говорит, мы спорили с ним, и вдруг он мне предоставляет заключение 2013 года. Я говорю, вот, смотрите, здесь нет, не было у вас в 90-х годах бляшку. Да нет, были, вот исчезли, а потом снова появились. А потом говорит, ну что-то там, я говорю, ну вспоминайте, какие еще там были слова. Он говорит, ну что-то связанное с моей профессией. А он моряк. Что-то с флотом связанное. Я говорю, флотирующий? Он говорит, да, а это был тромб флотирующий.
1: Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы прощаемся. Я напоминаю, что у нас в гостях были классные специалисты, влюбленные в свое дело. Это врач УЗИ-диагност Анастасия Тишук и эндокринолог Зухра Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
7: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти. То есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать со Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
8: Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон сегодня поговорили по телефону. Они обсудили региональные проблемы и отношения Минска с Евросоюзом. Об этом сообщает белорусское госагентство Белта.
9: О конфликтах.
8: США отменят санкции в отношении иранской нефти на время переговоров по регулированию. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Иран в этот период сможет продавать нефть без ограничений. Согласно информации агентства, сначала стороны опубликуют меморандум о взаимопонимании, в котором обяжутся прекратить боевые действия на всех фронтах. Как пишет другое агентство ФАРС, со ссылкой на текст меморандума, США и их союзники обязуются не нападать на Иран и его союзников. В ответ Тегеран и его союзные силы также не будут начинать превентивные боевые действия. После этого, как пишет ТАСНИМ, в течение 30 дней Вашингтон и Тегеран обсудят меры, связанные с американской военно-морской блокады в Ормузском проливе. 60-дневный период будет определен для переговоров по ядерной проблеме. Иран пока не принял каких-либо мер в этой сфере, отмечает ТАСНИМ. Сегодня Дональд Трамп заявил, что соглашение с Тегераном почти согласовано и ожидает финального утверждения.
9: О расследованиях.
8: В Санкт-Петербурге мужчине, который выстрелил в 11-летнего мальчика за игру на саксофоне, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СКР. Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних с применением оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе Мариинского театра, около которого все и произошло, рассказали, что сотрудники оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего он был отправлен в больницу. Сегодня около дома номер один в Минском переулке Адмиралтейского района 38-летний мужчина из окна своей квартиры выстрелил из пневматического оружия в ребенка, который играл на улице на саксофоне. Юный музыкант получил рану щеки и подбородка. Нападавшего задержали. По данным издания «Фонтанка», стрелявшим был артист Мариинского театра.
9: О спорте.
8: Россияне выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по карате. Они победили сборную Черногории в поединке за бронзу в дисциплине кумите. В составе команды Гаджи Гаджиев, Эдуарда Гаспарян, Макар Головин, Константина Каковуров, Юрика Аганесян и Эрнеста Шарафутдинов. Накануне золото на турнире выиграла россиянка Алтана Басангоева, которая выступала в весовой категории до 61 килограмма. И награду такого же достоинства завоевал Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня с нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман.
11: Федор, добрый день.
10: И вновь эксперт, кстати, учитель истории, педагог, это важно в контексте нашего разговора. И эксперт по образованию, автор книги, учебника «Война. Объявленное образование», педагог Павел Росинский.
11: Добрый день.
10: Павел, приветствуем. Начну с пары статей с Украины и несколько наших. В Киеве назвали число детей, продолжающих учиться на русском языке. На русском языке на Украине учатся или изучают его не более 345 школьников. Власти заявляют о постепенном сокращении этого числа с 2022 года во всех госорганах и организациях. Использование украинского языка обязательно. Говорит некто Кремень. Это значит уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Есть и такой. В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч. В настоящее время их до 345 детей. Я думаю, что с ними работа идет тоже довольно плотно сейчас. Кремень говорит, что со следующего учебного года ситуация изменится окончательно, и русский язык полностью из украинских школ идет. Там, где формально сокращается остаточный контингент, как они называют, будет окончательно все изменено в начале следующего учебного года. И еще. В школах Украины физика и химия станут необязательными предметами. Вот замечательно мне прям, как сейчас говорят, зашло. В 2027 году в школах Украины станут необязательными для изучения в старших классах физика, химия, биология, география, мировая литература и история. И, наконец, обществознание. Такие нововведения объявлены на сайте Министерства образования, пока еще и науки Украины. Обязательными для изучения останется украинский язык. Важно? Важно. Литература, наверняка тоже украинская. История Украины. Английский язык. Физкультура, тут понятно, да, значит, надо бежать и убивать русских. И предмет под названием «Защита Украины». Ну, еще математику формально, видимо, тоже оставят. Вот как-то так. Мы говорим здесь и вот в прошлой нашей встрече обсуждали наш ответ на все это на Украине. Я приведу несколько статей у нас. Конструктор «Чебурашка» могут включить в перечень рекомендованных игрушек для детских садов. Это победитель конкурса «Родная игрушка». В Госдуме предложили ввести индекс дружелюбия школ. Борьба с травлей – актуальный вопрос. Блиндажи строить в России хотят и стрелять из автомата, чтобы дети в школах этим занимались. Депутат из Екатеринбурга Станислав Киселев озаботился, говорит, что нынешние кружки слишком тепличные, там только бажовы читать и малахит разглядывать. А для защиты Родины нужны реальные навыки. А чтобы, если придется по-настоящему копать и стрелять, дети просто вспомнили, как это делали на занятиях. Наш ответ на украинские процессы. Вопросов нет, за исключением того, что вот маленький, но важный аспект. Не нужна химия, не нужна физика, не нужна серьезная математика, не нужен русский язык, ничего. И, в общем, у нас, слава богу, этого нет, но в целом ведь мир, похоже, подталкивает к этому, что все это не нужно, будет искусственный интеллект, да. Да, а всех остальных мы посадим...
11: Два момента, да, здесь два момента. Во-первых, конечно же, ну, как бы на Украине, как и, в принципе, всё повсеместно... происходит деградация представления о том, каким должен быть человек. То есть, конечно же, везде разрушается система образования, которая должна создать целостного человека, образованного фундаментально. Но, с другой стороны, Украина разговаривает на языке войны, и детей они воспитывают на языке войны. И это очень важно сейчас. А они это делают, понятно, десятилетиями. Естественно, сразу вопрос к нам. У нас тоже есть проблемы вот с этой общей деградацией системы образования, опять же, с сокращениями. Ну вот совершенно недавно была новость о том, что хотят сокращать языки. И опять часы на языки, на иностранные языки, опять что-то будет выбрасываться на самостоятельное обучение. А понятно, что это просто, ну, как бы фатальная стратегия для создания какого-то сильного общества и государства, вот это самообразование, это очень тяжелый вопрос. Но другой вопрос, это то, о чем вы говорите, чебурашки, давайте дружить и так далее. Да, конечно, нужно и дружить, и все, и добро должно быть, но все равно в большинстве своем речь идет о языке не войны. Вот все, что угодно, не война. Да, депутат, отдельные депутаты, совершенно справедливые предложения, а давайте мы усилим начальную военную подготовку и так далее. Но стратегически, мне кажется, Павел, да, стратегически все равно идет разговор о давайте жить дружно, да, о хоте Леопольде.
12: То есть вокруг уже идет война, а мы все по-прежнему пытаемся жить дружно, непонятно только с кем, с миром, который собирается с нами воевать. Вот я абсолютно согласен тоже с этим депутатом, что нужно усиливать вот эту начальную военную подготовку, и не нужно бояться, что это превратится в то, что ну вот теперь в школах еще больше будут там заходить вот эти стрелки, да, школьники. Те, кто хочет, они заходят, они находят это в интернете, они и так это зайдут, да. Это можно стрелковые клубы посещать и все что-то. А массово нам необходимо воспитывать, это должно вместе быть, то есть должен воспитываться патриотизм, то есть любовь к родине и готовность ее защищать. А как готовность воспитывается, если не начальная военная подготовка, чтобы человек умел, там, я не знаю, держать в руках оружие, попадать, там, я не знаю, надевать правильно противогаз, если он еще сейчас нужен, и там, я не знаю, преодолевать препятствия. То есть быть готовым при необходимости. Что вы... Я не понимаю, чего боятся, так скажем, противники этого, говоря, что мы милитаризуем детей. Но воевать же, если не придется воевать, но будет у них этот навык. Ну, считайте, что это некий спортивный навык, все равно полезный. А если придется воевать, то он просто выживет на поле боя. Он хотя бы не погибнет просто от того, что он не знает, куда бежать, как стрелять. Я не понимаю возражения того, что, ну да, милитаризуем, а что в этом плохого? Человек должен быть готов при необходимости защитить свою страну. Поэтому я считаю, что это правильная вещь, хорошая. А насчет «давайте жить дружно», ну, и вот этот, опять же, индекс дружелюбия, опять же, все к индексам, да, ну, невозможно все измерить цифрой. Ну, да, нужно воспитывать, нужно уменьшать тот самый буллинг, но как его уменьшать? Нужно воспитывать просто человека, не как индивидуальность, которая должна сажать другого. Индивидуальность, понятно, все индивидуальности, это все хорошо, но коллективное это сожитие должно быть какое-то, то есть вы живете в коллективе, вы не жрете друг друга в нем, а вы уважаете друг друга, уважение к человеку. Это все через воспитание идет. Только воспитание, там, начиная с детского сада и дальше в школах.
10: Но школа, этим, Павел, не занимается сейчас. И во многих классах больше 30 человек. На переменах они предоставлены сами себе, договориться они не могут, друг другу мешают, все задевают. А если раньше учитель, классный руководитель занимался тем, чтобы этот коллектив формировать и как-то его с тем, чтобы действительно давайте жить дружно, в прямом и хорошем смысле этого слова, то сейчас этого нет вообще. Дети предоставлены сами себе, и внутри коллектива конфронтация. Украинский класс, мы видим, они вместе идут на стрельбу по мишеням, да, где там лидеры нашей страны. И никто не знает, окажись украинский ребенок рядом с нашим сейчас, да, не опасна ли эта встреча будет?
11: Не, кроме этого, Игорь, нужно напомнить, что где-то с лета 2024 года АЗОВ, запрещенная организация, стала просто официальным консультантом Министерства образования Украины по вопросу патриотического воспитания. Их просто подключили к программам образования, вот, которые, кстати, сохранили вот эту защиту Отечества. Да?
10: Защита Украины, да.
11: Защита Украины, защита Отечества, она по-разному у них называется. Вот, этим уже официально вот, занимаются неонацисты. При том, что нужно сказать, что они занимались этим всегда, но теперь это официальные консультанты. Это, во-первых. Во-вторых, лагеря различные, военизированные, серьезно военизированные и идеологизированные на Украине существуют уже очень давно. И
10: для детей.
11: Для детей. Для детей, подростков и юношей. И они определенным образом там воспитывают детей, воспитывают с ожиданием войны. Это было еще в 90-х годах, 95-96, есть видео этих лагерей, где юноши 16-17 лет сидят и говорят: «Мы знаем, кто наш враг. Наш враг-то русский. Мы знаем, что нам придется воевать. Война точно будет», говорят они. «Точно будет. И мы будем воевать. Мы будем с ними воевать там-то, там-то». Там, если говорить уже о 2000-х годах, там они сидят и рассказывают о том, но мы везде, наша цель везде противостоять русским. Где бы это ни было. Это Кавказ, да, там, это где-то еще, там какие-то горячие точки. Мы будем там везде против русского солдата. Они это проговаривали уже тогда. А потом мы смотрим лагеря, вот каких-нибудь уже 10-х годов, да, где натуральные преступники из преступного запрещенной организации АЗОВ.
10: Сразу скажем, экстремистская, да, признанная в России, АЗОВ – экстремистская террористическая организация.
11: Буквально ведут занятия. Ну, эти лагеря под названием АЗОВец, их же много, и там все лозунги. Украина превыше всего, все вот эти вот бандеровские кричалки, бандеровские песни. И там конкретно, мы же знаем этих людей, конкретные преступники, которые находятся в розыске сейчас, которые совершали военные преступления, расстреливали наших пленных в 2022 году. Вот они конкретно воспитывали детей на протяжении многих лет. И этих лагерей много. Они существуют под разными названиями.
10: И
11: да?
10: Никто не говорит о правах ребенка, что
12: вот,
10: его там...
12: Я,
10: да,
12: хотел добавить, что если
10: бедного
12: уйти...
10: Бедного несчастного заставляют бегать.
12: Да, да, если уйти от идеологической части к чисто воспитательной, то там, наверное, этих людей, которые хоть в школах, хоть в лагерях, их не будут судить за то, что он там заставил отжиматься ребенка, когда тут пришел не вовремя.
11: Скажут,
12: а у нас
11: вот
12: что происходит? У нас учителя, который, я не знаю, ребенка, который срывал урок, просто отвел к директору, ну, может быть, с небольшим применением силы. Его же судят, его же увольняют. Ну,
10: а да
12: каком
10: и привести к директору не имеете права,
12: да,
10: ребенка.
12: О каком формировании коллектива учителем, если у него нет рычагов? А там рычаги есть, там никто не будет судить этого куратора от вот этой группировки, если он там, я не знаю, там заставит отжиматься того, кто мешает ему, или еще там что-нибудь сделает ему. Потому что там воспитание, а у нас нет рычагов у учителя. Это же тоже важно.
10: Соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Мы говорим о денацификации Украины в широком смысле этого вопроса, этой темы. Продолжим буквально через пару минут.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Мы продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. О денацификации Украины в вопросе образования, в вопросе, что происходит на Украине, как там разрушается система на наших глазах, которая, ну, вообще изначально еще в советское время создавалась для того, чтобы создавать целостного человека, что приходит на ее место, и как мы отвечаем на эту угрозу. Федор, продолжим.
11: У нас все должны быть, ну, как бы пушистые, мягкие и так далее. Но это вопрос, опять же, о стратегическом представлении.
12: Естественно.
11: Ты должен быть и мягок, и добр к своему другу. Да?
12: Если
11: вот.
12: Тебе в ответ не такая же доброта и мягость, а если тебе противостоит ученик, я имею в виду в данном случае, да, срывает урок, еще что-то, у тебя должен быть какой-то механизм, который позволит тебе вернуть его в русло или его исключить из этого, чтобы другие не страдали. Ведь в этом случае страдает весь остальной класс. Мы его не трогаем, потому что он у нас личность, которую нельзя тронуть, но все остальные личности-то страдают.
10: Но мы это сколько уже обсуждаем? Месяцев, да, или лет?
11: Здесь важен еще один вопрос. Что происходит на этой Украине в течение многих лет? Там есть люди, которые приходят к людям, люди, которым нечто нужно. Они не включают дистанционное образование для этого, они не используют какие-то там искусственные интеллекты и так далее. Там приходит боевик и говорит: я к вам пришел, ребята, вы мне нужны. Вы нужны мне, вы нужны родине, вы нужны нашему будущему. Там происходит этот контакт именно в этой сфере. Опять же, никогда я не собираюсь идеализировать то, что происходит на Украине в сфере образования. Там происходит в некоторых как бы вещах еще более чудовищные вещи, чем у нас или где бы то ни было. Да? Та же исключение, извините, физики и химии – это просто, ну, как бы нечто. Вот. Но вот в этой сфере, там есть человек, и там идет таким образом работа. У нас же, к сожалению, все больше и больше это сдвигается в сторону человек-машина.
12: Человек-машина, цифровизация.
11: И вот это проблема.
12: Это большая проблема. Ну, про нее многие эксперты говорят. Действительно, подается это под соусом того, что теперь у всех даже в глубинке будет одинаковый высокий уровень, ну, нельзя сказать преподавания, но, я не знаю, донесения информации, потому что будет там на платформах записано видео, да, включили ученикам, там будет тьютор уже, не ученик, не учитель, он включать будет, и вы будете смотреть. Но никогда не получится нормального обучения и воспитания, если нет контакта человек человек, вот то, что Фёдор сказал. Только в контакте с учителем, с педагогом происходит какое-то полноценное восприятие предмета, каким бы он ни был. Хоть это воспитание, хоть это математика, неважно. Ты вот, ну, я как по своему опыту знаю, я вижу глаза ученика, я вижу, понял он или нет. Он даже может сказать, что он понял, а я по глазам вижу, что нет. Значит, надо переспросить его или переобъяснить, или еще что-то. С цифрой так не произойдет. Цифру тебе продиктовал, там ты услышал или не услышал, пропустил мимо ушей, все. Ну и, естественно, воспитательный момент тут только человек с человеком. Только так может быть, по-другому никак.
11: Но есть же огромное количество исследований, понимаете? Тут, опять же, разговор о чем? Мы долгие годы говорим о том, что мы хотим равняться на Запад. Ну хорошо, мы во всем хотим равняться на Запад.
12: И на какой Запад?
11: Да,
12: мы
11: и
12: же
11: на
12: говорили,
11: какой,
12: что
11: и
12: в элитных школах-то
11: да.
12: Там иначе все.
11: Дело уже не только в элитных школах. Дело в том, что телефоны запрещают массово в школах. Массово, просто страна за страной. Сначала там уже, там, если мы говорим о какой-нибудь Франции, они в 2010 году начали говорить, что, может быть, мы как-то будем это ограничивать. Сначала рекомендации, потом что-то еще. Все, сейчас многие европейские страны доходят до того. Пришел в школу, телефон под замок. Все, его нету, не должно быть. Уже это вплоть до 15, до 16 лет. Запрет социальных сетей до 15 лет уже во многих странах. Почему? Потому что накопились научные данные. Научные данные, свидетельствующие о том, что ребенок, который втянут в социальные сети, в использование телефона, интернета, искусственного интеллекта, особенно искусственного интеллекта, у него падают когнитивные способности, они падают. Ну, это Пенсильванский институт изучал, это Массачусетс изучал, Лондонская школа экономики, там все кто угодно, огромное количество исследований, которые доказывают, что да, в процессе, в самом процессе обучения ребенок, который использует искусственный интеллект, показывает выше данные, но если исключить этот искусственный интеллект и сделать срез, обычный срез, вот, у детей, которые с искусственным интеллектом работали и без искусственного интеллекта, то дети, использующие искусственный интеллект, даже не для того, чтобы получить точно конечный результат, а просто в качестве подсказки, да, они показывают намного ниже результат, чем дети, не использующие искусственный интеллект. Потому что здесь еще формируется, ну, как бы, некая внутренняя мышца творческой работы, страха перед неизвестной задачей, вот это вот включение каких-то резервных возможностей. Это уже доказано западными университетами. Они уже ужаснулись от просто ужасного там, сильного падения именно когнитивных способностей. Уже другой вопрос, что и сфера эмпатии очень сильно деградирует. Потому что, опять же, огромное количество исследований. Общение человека с телефоном – это не общение человека с человеком. И даже общение человека с книгой сильно отличается, с бумажной книгой сильно отличается от общения человека с телефоном. Я просто считаю, что об этом не стоит подробно рассказывать. Я знаю, что огромное количество педагогов и родителей это знают просто, во-первых, из своего опыта, у кого есть дети. Во-вторых, все читают, все обеспокоены этим и думают, что же с этим делать. Тогда вопрос, ну как бы, может быть, мы и этот опыт возьмем вот сейчас, мировой опыт, как-то сориентируемся на этом и быстренько откорректируем. У нас В каких-то школах у нас уже пытаются вот с телефонами, с этими что-то сделать. Но пока что в массе своей это точечные решения. А во-вторых, к сожалению, обычно рекомендательно. Это вот вопрос, Павел, о том, что нарушать права детей, не нарушать права детей. А нужно государственное решение.
18: Это очень странно, да, что, кстати, по этим очевидной вещи, да, у нас нет вот общего решения такого. Ну, один момент, да, с телефонами. И я-то хотел... Вот как-то опять слышится некоторая такая, знаете, растерянность у нас, вот, как у общества, как у государства. Куда двигаться? Как быть? Какую систему выстроить? Вот вы же молодые педагоги, работаете с детьми. Что мы хотим? Какого ребенка получить? Да, сейчас приходится читать страшные сообщения о том, что, видимо, Украина, может быть, поэтому убирает в том числе и физику, и химию. Но там солдату не нужно ничего. А с другой стороны, вот приходится читать страшные сообщения, что уже сейчас, видимо, ценности в выпускнике, в специалисте никакой нет, потому что все его знания, искусственный интеллект, ну, обрабатывает там любой вопрос, который знает ученик, там чат-GPT этот выдаст за минуту, да, и нужны исполнители, которые будут взаимодействовать с чат-GPT, правильно ему вопросы формулировать для того, чтобы он или алгоритм написал, или задачу решил. И вот какое-то будущее нависает. А угрозы нависают, угрозы нацизма, вот мы уже столкнулись на поле боя, мы видим, что отвечать придется и в школах, о чем мы тоже говорили, но и какие-то большие угрозы нависают. И вот стратегически как нам к этому подступиться?
12: Ну, если немножечко рассказать про вот эти искусственный интеллект, то надо сказать в первую очередь, что это на самом деле, конечно же, не интеллект, а просто большие базы данных, массивы данных, то есть все, что собрано с интернета, и я реально сам сталкивался просто даже ради интереса, когда задаешь задачку какую-то, да, вот говорят, ученики списывают, да, многие там могут подставить домашнее задание, там, загнать туда задачу и получить решение, но я реально сталкивался с ситуацией, когда мне выдавалось совершенно дикое решение, потому что, ну, просто его наше какое-то неправильное решение, эта нейросетка нашла в интернете и выдала его мне. Я вижу, что оно неправильное, но я-то его это вижу. Поэтому нельзя идеализировать вот эти все чаты GPT. Там. Или то же самое спрашивают там
18: про... Они быстро учатся, в отличие от нас.
12: А чему они учатся? Они учатся тому, что находят в интернете. А находят там же помойка там не только правильная, но и неправильная. Что он выдаст, неизвестно. То есть, либо должна быть... Вот я не знаю, много рассказывают о том, что там США, еще где-то военные используют нейросеть для того, чтобы там определять цель, еще что-то. Но она специализированная, она обученная под это. Это понятно. Это, естественно, ускоряет в разы, там, за секунды принятие решений каких-то, но это специализированная сеть. А то, что нам подсовывают, это некая большая база данных, которая вобрала в себя все что угодно и выдает там иногда на вопрос про какое-то литературное произведение совершенно дикость, которую, ну, я вижу, что это не то. Там, не буду сейчас примеры приводить, просто сталкивался с этим. Поэтому, когда говорят, что там не нужны нам будут инженеры, нам нейросеть все нарисует, ну, она нарисует, но инженер же должен проверить, что она нарисовала. Он тебе такое нарисует, что вот и потом все это рухнет там или не взлетит. То есть все равно должны быть знания. Да, оно может быстрее все это, например, тебе предложить решение, но ты должен быть квалифицирован, чтобы оценить его. Все равно должна быть оценка. Нельзя. То есть человек не может быть слепым придатком машины, он должен критически оценивать то, что она ему выдала. Она, возможно, ему выдала что-то хорошее и даже неожиданное, до чего человек долго бы додумывался. А может быть, нет. Он должен это увидеть и оценить.
18: Педагог, эксперт по образованию Павел Росинский, соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман с нами. Продолжим сразу после новостей.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
4: О валютах.
21: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки. Евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
4: О погоде.
21: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня говорим о проблеме образования, о том, что происходит в образовательной среде, в школе, в детских садах на Украине, что делают с детьми там и какой ответ на эту угрозу есть у нас. С нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, автор книги «Война, объявленная образованию», педагог Павел Росинский. Продолжим. Вот Украина опять, она убирает. Не нужна действительно, зачем ВСУшнику это физика и все остальное. Элитные закрытые школы, о которых вы говорили на Западе, там нет ни телефонов, ничего, да, там розги говорят, где надо сохранились, я не знаю, так это или не так, но наказание без всяких отсылок к правам человека. Мы вот что будем строить? Советское выкинули, нынешнее понятно, что нужно будет каким-то образом конвертировать в связи с возникшими угрозами. А как, куда движемся? У ученика телефон, ему вообще трудно вот достучаться до него, с не только эмпатией, да, внимание его даже получить сложно. Какую систему мы должны сегодня строить, для чего, под какие задачи в будущем? В целом система куда едет?
12: Я считаю, что понимания в данном случае у системы особого нет, потому что она мечется то в одну сторону, то нужны, сейчас вдруг оказалось, что нужны рабочие профессии, поэтому давайте больше ПТУ. Может быть, это и правильно оценено, не знаю, сложно сказать, но буквально совсем недавно было противоположное мнение, и что вообще считалось, там больше сфера услуг нужна, не нужны нам ни ученые, ни что, поскольку мы все покупать будем. Если вопрос о том, куда мы движемся сейчас, или вопрос о том, куда мы должны двигаться, это там два разных вопроса. На мой взгляд, мы сейчас движемся не хаотически, непонятном направлении, потому что стратегии нет. А куда должны мы двигаться? Ну, естественно, мы должны двигаться к максимальной самостоятельности нашего государства во всем. А следовательно, нам нужны и ученые, и инженеры, и рабочие профессии, которые все это будут делать, и медики, понятно, нам нужна здоровая нация или нет. Если нам нужна здоровая нация, то нам нужны медики, которые будут лечить, а не будут там зарабатывать деньги на том, что там просто выписывают там лекарства, которые не лечат, а просто, ну, поддерживают ради того, чтобы больше и больше. Все упирается в вопрос в стратегию, стратегическая конечная цель, что мы хотим получить. Там, если лично мое мнение, то понятно, мы должны получить максимально самостоятельную страну со здоровым и образованным населением, которое может противостоять тем вызовам, которые сейчас вокруг нас формируются. Они уже сформированы, формируются еще, и понятно, что они против нас сформированы. Но это как бы лично мое мнение, а видит ли эта система и готова ли она туда направить, это ведь что нужно? Это ведь нужно сейчас тогда мобилизовать население, то есть сказать, все, товарищи, спокойные тихие времена закончились, придется много работать, придется мало развлекаться, а деньги, которые шли на развлечения, придется там пускать в промышленность, еще куда-то. Нужно это честно сказать населению. Я не знаю, как-то подготовить его к этому, а у нас, наверное, пиар...
10: Тогда жирные кошельки тоже должны будут как-то включиться, да? Население же не может, конечно, на себе вывозить, конечно, все бесконечно.
12: Естественно. То есть нужно это решение принять, подготовить население и двинуться туда. Я подозреваю, что есть большой страх именно к тому, чтобы вдруг населению объявить, что, ну, закончились спокойные времена, и надо что-то менять.
11: Да, есть некий невроз. Вот вы упоминали депутата, который предложил усилить начальную военную подготовку, там, рыть окопы и все что угодно. А ведь на самом деле, после того, как появилась эта новость, в сети была реакция на это и исходные предложения, когда начали говорить не на государственном уровне, а вот психологи какие-нибудь, общественные деятели, там кто-то еще, что не надо это делать. Вот встал вопрос об игрушках. Вы вспоминали про Чебурашку, вот и в рамках вот этого разговора говорилось, что, а может быть, вообще не нужно там пистолетов, автоматов для, в детских садах, там, для младших детей, потому что это же агрессия. Мы же приучаем детей к агрессии, а это все очень плохо. Нужно устраивать вот дружелюбные школы, да, вот дружелюбный детский коллектив. Ну, никто не спорит, что это нужно делать, но опять же, есть некие реальности, и никто не предлагает воспитывать агрессоров. Ну, простите, советская школа не воспитывала агрессоров, она воспитывала сильных людей, которые любят свою родину. А когда ты что-то любишь, ты понимаешь, что наносит вред тому, что ты любишь. Ты отреагируешь, если ты любишь по-настоящему, и будешь защищать то, что ты любишь. Поэтому говорить о том, что, ну, нужно на Чебурашке там вырастить кого-то, это, конечно, странно. Это во-первых. Ну, а во-вторых, это очень сложная проблема. Никто ж не говорит, что проблема агрессии, буллинга, травли там или чего-то еще отсутствует. Она, конечно же, есть, но возникла она, опять же, почему? Потому что на протяжении долгих лет воспитывали детей без ориентиров. Вот в чем дело. Ориентиры нужны. А когда есть ориентиры, когда есть внутренняя духовная матрица, когда есть понимание Родины, врага Родины там, и так далее, то уже и по-другому строятся коллективы. Ну и вообще, ну как бы вопрос о том, что очень долгое время говорилось, что никаких коллективов не нужно строить, а нужно зациклиться на отдельном ребеночке. Каждая семья должна на нем зациклиться, заработать для него деньги, устроить ему хорошую жизнь и так далее. Опять же, это тупиковая стратегия.
12: И тогда да. Игрушка, там вот эти все автоматы в виде игрушек, они, естественно, опасны, потому что если каждый индивидуален, то он будет это применять против другого. А если мы говорим, что мы строим коллектив и есть внешний враг, тогда, естественно, ну как играли в наше время, в детской, там, в казаки-разбойники или советских фашистов, да, и никто за фашистов не хотел играть, были всегда такие условные, но мы воевали с врагом, а не друг с дружкой, как бы мы не устраивали там, не знаю, ограбление банка или еще что-то, играли именно как вот, ну, борьба с врагом, там, казаки-разбойники тоже же это как бы некий враг и некий это самое. Поэтому вопрос, ну, как любой инструмент, куда его направить? Если мы формируем коллектив и говорим о внешнем враге, то и оружие, которое, пусть оно игрушечное, оно будет уже готовить человека к тому, что он это оружие направит не против своего товарища, а против внешнего врага.
11: Здесь кто-то может сказать, а что вы там как бы хотите, якобы как в Советском Союзе, что типа там железный занавес и весь мир нам враг и так далее. Но здесь сразу возникает два вопроса. Во-первых, а что, врага нету? Вот сейчас врага его что, нету, что ли? Это первый. И второй. Давайте честно скажем, у Советского Союза было друзей намного больше по всему миру, чем у современной России.
12: Ну и третий вот. Вопрос. А кто этот железный занавес опустил?
11: Да, а кто этот железный
12: занавес? Его же не Советский Союз опустил.
11: Мы знаем этого человека и ту дату, когда этот железный занавес был произнесен Черчиллем.
2: Да, и сейчас, собственно.
11: Да, да и сейчас. Да. И сейчас. Ну кто что, кто-то стремился. Уж, конечно, ну, простите, российские элиты в страшном сне не могли себе представить о том, что будет такой разрыв там с Западом, потому что они хотят таки как раз дружить. Вот. А по поводу того, что нам делать со школой и что нам необходимо в этом плане там преобразовывать, школа должна быть массовой. Вот. О чем речь? Вот мы говорим о том, что на Западе есть элитные школы, и там правильно воспитывают. И здесь есть сторонники такого подхода, которые говорят, а давайте мы создадим вот эти флагманские школы, как бы элитные школы, и воспитаем элиту. А это тупиковый путь. На самом деле. Потому что, как вы правильно говорите, нам не 5 нужно инженеров, не 6 и не 1000, а многие-многие тысячи инженеров, многие-многие тысячи педагогов, медиков и так далее.
12: Даже вот. не в том количестве вопросов, да. А чем

0: Ломоносова, который где-нибудь там в глубинке сидит, а он просто не охвачен тобой. Порочен подход, потому что ты ограничиваешь свои возможности. У тебя, может, рядом где-то лежит алмаз, а ты его не видишь, потому что ты отбираешь из узкого еще более узкое количество.
1: И проблема сделать это же очень важная проблема, касающаяся нашей системы образования. Спор вот этот идет очень долго о том, нужны ли вот эти траектории с раннего возраста или не нужны. И у нас очень много сторонников, которые говорят, мы сейчас создадим алмазы, мы просто их поймаем, где-нибудь там в детском саду или в начальной школе, определим им траекторию, и все, мы сделаем из них вот таких денег.
2: Да, но практика,
1: остальных... да, но практика показывает, практика, что из школы гениев выходит мало гениев. Вот в чем проблема. И это же живой человек. Он может сейчас, ну как бы не может, а как правило, с ребенком так и происходит. Очень часто меняются его внутренние приоритеты и раскрываются способности уже в средней школе, в старшей, а у кого-то в университете они раскрываются, кто-то потом уходит из одного университета в другой. Но у него должна быть возможность, то есть фундаментальное образование.
0: Кстати говоря, опыт у нас такой тоже был в советское время, когда разгромили педагогию. А что такое педагогия? Это пытались тоже в раннем возрасте тестами определить способности ребенка, его когнитивные способности, его направление, все. И тоже, кстати, шло из Запада, оттуда брали. Потом по факту оказывалось, что ну, это не работает.
1: Не работает,
0: и
1: да.
0: И это было разгромлено, там неважно, может быть, с водой выплеснули какие-то здравые мысли, но этот опыт уже был, и от него уже отказались. Зачем же еще раз идти по этому пути?
1: Да, вот это стремление к алгоритмизации, вот какой-то алгоритм, выбрать какие-то, вот по нем выбрать детей, там что-то еще, вот это использование цифрового образования, как просто как бы тьюторов, которые будут дистанционно что-то вещать, так и искусственного интеллекта, это тоже стремление к неким алгоритмам, к некой вот этой машинности. Как правило, она не работает. И вот когда мы переходили на ЕГЭ в свое время, которые, опять же, все критикуют и понимаем, что там есть плохого, есть там некое, что-то может быть и положительное, но проблема в чем? В том, что там тоже идет алгоритмизация и специализация в том числе. А проблема ЕГЭ, она на самом деле для русской промышленности, для российской промышленности, она очень быстро стала, ну, достаточно остро. Через 5-7 лет после того, как ввели ЕГЭ и пошли уже эти выпускники, которые заканчивали университет технический и так далее, через 5-7 лет серьезные ученые, инженеры, техники начали говорить о том, что ЕГЭ и недостаток гуманитарного образования чудовищно ударил по изобретателям.
3: Соавтор коллективной монографии украинцев Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Продолжим еще буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Внимание, внимание! Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха –
2: не такая уж тяжелая. 990.

0: 93,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии украинства Федором Кауфманом, экспертом по образованию, педагогом Павлом Росинским. Мы говорим о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в школах Украины, в детских садах Украины, и о том, какой ответ на эту угрозу есть у нас и который нужен нам. России нужна массовая школа, мы говорим об этом. Мы должны что-то опять прикладное выворачивать, такое вот здесь и сейчас нам кто-то нужен, да, завтра будет нужен другой, скорректируем под другое, будет, как, знаете, сейчас высшее образование, по-моему, так интересно устроено, мы вроде вернулись к пятилетнему специалитету, но какая-то такая идея о том, таких каких-то курсов двухлетних нашпиговать, тебе нужен сейчас это, ты прошел 2 года, подучился, значит, ты можешь это использовать еще 2 года, новое что-то получу, подучился. Но тут трудно будет с машиной соревноваться, она будет больше знать. И вот мы здесь должны идти по этому пути, прикладному, здесь и сейчас кого-то ковать на какие-то ближайшие годы и маневрировать, или плюнуть и отбросить все и сделать такую какую-то школу будущего. Я мечтаю сейчас, где ребенку будут давать все мощное, базовое, шикарное и гуманитарное, и точное образование. Уберут эти 5 английских языков в неделю и сделают 5 русских языков или 5 уроков литературы для 1 класса в неделю, где будут русскую классику читать. Где у ребенка будет возможность попробовать, если ему нравится заниматься музыкальной школой, если нравится заниматься живописью, если что-то ему нравится, там он еще может творческой составляющей, где он сможет руками работать. Захочет пойти в кружок радиоэлектроники, у него будет такая возможность собрать приемник, да, это никому не нужно, но ужасно интересно, может быть, или что-то по роботу сейчас. Это будет близко, доступно, бесплатно. Вообще неизвестно, возьмет он что-то или не возьмет. Но если у него к чему-то есть данность, и с детского сада с 3 лет, как говорят, да, там, чтобы был Моцарт, ему скрипку надо в руки дать. Дать вовремя ребенку кисть, он раскроется. Он, может быть, не станет военным на поле боя хорошим штурмовиком, но он раскроется где-то в своем. Наверное, человек на поле боя скоро не нужен будет в этой битве машин. Да, здесь надо как раз инженерный гений, чтобы рождался, который будет придумывать, что-то адаптировать. Это, наверное, невероятно затратно, невероятно сложно, и непонятно, что из этого выйдет. Но, может быть, это шанс сделать каких-то действительно по-настоящему счастливых людей, не таскать несчастного ребенка одного в семье по 1000 платных кружков в отсутствии коллектива, в отсутствии системы, с очень странной влияющей на него улицей, где ты не можешь оставить ребенка на детской площадке, если потому что он как-то учился чему-то взаимодействовать. Вот эти вопросы Вали, да, а какую-то системность сформулировать довольно сложно.
3: Я хочу поднять, так скажем, 2 вопроса, может быть, они несколько неожиданные. Первый вопрос – это то, что нужно все-таки на самом деле признать, что мы сейчас находимся в обществе деградации, причем не только в России. В принципе, ощущение, что весь мир идет сейчас в русле деградации. Были разные темные века, и вот такое ощущение, что сейчас мы идем. И если это признать и понять, что мы хотим из этого выпрыгнуть, то есть сначала признать, и признать, что мы хотим из этого выпрыгнуть, и как-то это переламывать. Но чтобы переламывать, нужно это признать. Это первое. И второе, есть ощущение, что вот проект «Человек» – это непростые слова, то есть проект «Человек» – это вот то, что вы как раз и говорите, а какого человека мы хотим? Хотим ли мы вообще человека получить, или мы хотим получить придаток к машине? Вот ощущение, что проект «Человек» сворачивают, то есть не нужен человек. Нужен придаток к машине, там, слабообразованный, умеющий, там, я не знаю, нажимать на кнопки, спросить у искусственного интеллекта, что сделать, и он ему скажет, что сделать, и этот там реализует еще что-то.
2: Вообще нет запросов на Моцарта, на каких-то поэтов, на вообще на какое-то подключение к чему-то, к трансцендентному, туда проникновение. Не взять поверхностно какие-то формулы, пойти и купить кофе, а вот во что-то погрузиться, в глубину взять оттуда что-то там, да, испытать, поднять.
4: А зачем? Это же не приносит денег.
2: Это не приносит денег.
3: Если все меряется деньгами, то да, это не приносит денег, и поэтому это не нужно. Но вот вопрос именно о проекте «Человек», есть он, какой он, хотим ли мы, или мы его сворачиваем, и человек уже становится не нужен. Что мы хотим тогда в итоге получить? То есть мы растворим его в небытие, и что из этого выйдет, какое-то человекоподобное животное? Если нет проекта, то все вот так вот и кончится, уйдет в деградацию, все. Если где-то у какой-то общности, у какого-то государства или, я не знаю, у какой-то группы этот проект «Человек» будет, и он сможет его реализовать, вот оттуда тогда пойдет то, что вы говорите, какой-то и Моцарты, и поэты, и писатели. Для этого нужен некий проект, и нужно понимать, что это нужно. Почему-то кому-то это нужно.
4: Да, ну а к вопросу о том, что нам нужно, растить гениев, творчество или же... Нам сейчас в условиях войны нужен какой-то жесткий специалитет, так вот нам нужно и то, и другое. Вот нам нужно все. И даже то, о чем мы еще не подозреваем. Вот очень важная мысль о том, что нужна массовая школа. Нам нужно отходить от идеи флагманских школ, элитных школ и так далее. Давайте признаем, что не совсем у нас есть равенство в образовании. Да, у кого-то есть деньги и возможности возить на какие-то дорогие кружки, каким-то преподавателям суперталантливым и так далее.
2: И то только в крупных населенных пунктах.
4: Да, в крупном, я об этом и говорю. Тут даже вопрос не всегда в деньгах, а вопрос доступности. Да, все разговоры о том, что это можно сделать через дистанционку, это неправда. И педагогическое сообщество об этом прекрасно знает, что человека может заставить учиться только живой человек, которому он не безразличен. Очень маленькое количество людей, к сожалению, способно на самообразование вот такое, ну, Ломоносов. Это исключение, но это не значит, что все остальные люди не имеют невероятных задатков. Имеют таланты, задатки, гении, их очень много, но необходимы вот эти абсолютно равные возможности. А у нас в связи с курсом на цифровизацию, вот такого, на флагманские школы возникает очень серьезная проблема. Ну, ни для кого не секрет, это открытая статистика, что в школах нехватка преподавателей, классы большие. В каких-то городах мы встречаем какие-нибудь там 5Э, да, там или что-нибудь такое. Это пытаются сейчас как бы с этим справиться, строят новые школы и так далее, но проблема статуса педагога, проблема желания преподавать. Проблема понимания, зачем это делать, вот которое все время вы задаете, Игорь, очень правильный вопрос. Оно потеряно, эти вещи, а они должны быть. Это только возможно в стратегической определенности и в рамках проекта, как вот только что сказал Павел. Но нам нужно все. Нельзя сказать, давайте мы выкинем этот ИИ, вообще пусть его не будет искусственного интеллекта, а будет только литература. Нет. Не надо так. Или не надо там только одного искусственного интеллекта. А специализация тоже нужна. Нужно ли быстро готовить специалистов? Нужно, потому что в мире происходит просто, ну, уже такое количество боевых действий. Давайте просто правду скажем, такого, когда такое было. И поэтому придется нам всем очень много побегать и подсоединить, включить в это нечто человеческое. Как вы правильно говорите, Игорь, это человеческое невозможно без трансцендентной содержательной. Оно невозможно без разговора о высших смыслах, о каких-то творческих началах, о вере в будущее, о вере человека в человека. Казалось бы, это большие слова, которые мы в течение нескольких десятилетий хотели бы оставить позади. Но сейчас уже ко многим приходит понимание, что без разговора о важном, не тех разговорах о важном, которые сейчас происходят в школах, а о настоящем разговоре, о большом, о важном, ничего не будет, потому что все остальное, специальное, узкое, там какое-то прикладное, оно идет, подтягивается вслед за важным. Человек должен очень любить свою родину, очень хотеть ее спасти, чтобы создать оружие. Какое угодно, от ракеты до текста. Нужно очень чем-то болеть, нужно иметь вот эту вот любовь. Любовь порождает все, смерть ничего не порождает, и деньги ничего не порождают, а любовь порождает все.
3: Я хотел бы еще отметить, очень хорошую фразу сказали, что нам может быть подано то, что мы еще не знаем. В этом отличие фундаментальной от прикладной науки. А сейчас снова в ГОСах, которые там должны вступить, я не помню, сам, через год или в следующем году, идет сдвиг в прикладную науку, прикладное образование. Без фундаментального образования, без фундаментальной науки, которая не знает, для чего она это изучает. Вот когда там, я не знаю, Резерфорд изучал строение атома, он не знал, зачем он это делает. Он не знал, как он это применит. Он это изучал, потому что это было интересно и потому что это фундаментальная вещь.
2: Ну, интересно, кстати, вот это же живые чувства. Да,
3: живые чувства. И если мы будем исключительно прикладную науку преподавать, так скажем, учить и готовить, то мы не вырвемся за рамки того, чего мы не знаем. Мы не получим то, чего мы еще не знаем. Это делает только фундаментальная наука. И она это делает, между прочим, без гарантии. То есть мы финансируем, когда ее, мы не знаем, получим мы результат или нет, потому что, а сколько было до Резерфорда разных исследователей, которые там другие предлагали модели, и которые не сработали. Но если мы не будем фундаментальную науку развивать, то мы не получим каких-то прорывов туда, где мы еще ничего не знаем.
4: Но здесь надо сказать, что практика советская и мировая говорит только об одном. Любые вложения в науку и образование окупаются с лихвой. Любые. Никогда это не уходит в минус.
2: Ну и мне здесь вспомнилось по ходу нашего разговора. Вот посмотришь, какого не специалиста, инженера, генерала, вообще из любой учителя какого-то великого, биографию. Где родился? Да в какой-нибудь деревне. Глухой деревне какого-нибудь Тверской, Костромской, вообще непонятно. Выясняется, что были школы. Выясняется, что как-то с этим образованием люди получали потом высшее образование и становились вот действительно в своей профессии лучшими. Известно на весь Союз, кем угодно, изобретателями, учеными, работниками там, сельского хозяйства, открывая какие-то новые чудесные скрещивые гибриды, еще что-то. Из любой точки страны. Не очень понятно, можно ли пылесосом стянуть это все в какой-то мегаполис и сделать там большие школы, напихав туда по 35 человек, но мы же видим, что где эти гении новые со светящимися глазами, которые хотят преображать что-то. Эксперт по образованию, автор книги «Война, объявленная образованию», учебника, педагог Павел Росинский. Павел, спасибо.
3: Спасибо.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кафман. Федор, спасибо, до встречи.
4: Спасибо, до свидания.
2: Мы говорим о денацификации Украины и, конечно, образование, да, вот мы видим, что не то, что не последнюю, да, уже первая роль играет в этих вопросах, в этой проблеме. Спасибо большое.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
6: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: Иностранных журналистов, прибывших в Луганскую республиканскую клиническую больницу, встретил лично глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости. Журналисты смогут задать ему все интересующие вопросы. Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского госпедуниверситета. По информации Следственного комитета, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, погиб 21 человек. Сегодняшний и завтрашний день в ЛНР объявлены днями траура.
8: о расследовании.
7: Задержан мужчина, который облил бывшую девушку кислотой и ранил ее ножом в Санкт-Петербурге. После нападения 27-летний мужчина скрылся с места. Оперативники смогли быстро вычислить и задержать его. Сейчас он дает показания в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
8: О происшествии.
7: Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников попал сегодня в аварию. В Москве его автомобиль перевернулся после столкновения с иномаркой. Все произошло на Мичуринском проспекте. Как заявили в главке МВД, пострадал один человек. Других подробностей пока нет.
8: Кремль говорит.
7: В Кремле отреагировали на решение делегации США выкинуть подарки от Китая. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, у каждой страны свои нормы безопасности. Он выразил уважение к принимаемым мерам, а в качестве примера привел электронные значки, как китайские, так и любых других стран. В них есть микрочипы, а их назначение неизвестно. Поэтому, как сказал Песков, важно проявлять бдительность в подобных случаях. Ранее стало известно, что американская делегация во главе с Дональдом Трампом выбросила все сувениры, подаренные китайскими чиновниками, перед вылетом из Китая 15 мая. По информации «Нью-Йорк Пост», вещи, включая аккредитации, одноразовые телефоны, значки, сложили в мусорный контейнер у борта перед вылетом в США.
8: О погоде.
7: Мокрый снег может зацепить окраины столичного региона в четверг, 28 мая, но саму Москву он обойдет. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. В регион придет арктический холод. Ночью 28 мая температура опустится до +2-5. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
9: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. Георгий Георгиевич, вас приветствую.
10: Здравствуйте, телеграм-канал Панкин.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем наш с вами разговор. А разговор о чем пойдет в начале? Неделю назад мы с чего начинали? С визита Трампа в Китай. А теперь можно начать с визита Владимира Путина в Китай.
10: Как же не начать с этого?
9: Ну, а с чего еще так, если не с этого? Главное, но все-таки. Итак, да. Для начала в сравнении, пожалуйста.
10: На самом деле сравнивать их не стоит, потому что сравнивают традиционно количество членов делегации, количество подписанных соглашений. Мне кажется, что это не совсем корректное сравнение. В партнерстве России и Китая большой акцент делается на политическое взаимодействие и всякие формулировки насчет многополярного мира и так далее. Трамп приезжал обсуждать сделки конкретные. Он практически ничего не говорил о идеологии современных международных отношений. Там были какие-то отдельные фразы, но не более того. Здесь же Путин с Си Цзиньпином подписали 47-страничное заявление, декларацию о характере этих самых политических отношений, затронув практически все вопросы международной и двусторонней повестки. Обыватель через этот 47-страничный документ не продерется, естественно, и ничего интересного там для себя не обнаружит. Между тем, все эти политические ритуалы в отношениях двух стран наших, они чрезвычайно важны. Это сигнальная система свой-чужой, в данном случае свой. И вот по тем формулировкам, там, осуждениям американо-израильской агрессии, убийства иранских лидеров и вообще, так сказать, гегемонии вот этой самой с намеком на США, золотого купола, эта система ПРО, которую планирует Трамп, это все сигналы о том, что мы свои, Москва, Пекин свои. Они думают в одной системе международных координат. А другая часть, экономическая, для стороннего наблюдателя выглядела довольно бледно, скажем так. Из того, что было опубликовано, это расширение погранперехода в Забайкальске, и там будет не одна колея, а две, что, в общем, хорошо.
9: Поскольку... И логично, с учетом того, что продлен безвизовый режим.
10: Да, мне только с безвизовым режимом непонятно, почему его продляют на год всего. Обычно, когда страны договариваются о безвизовом режиме, они договариваются, вот он действует. А если политические обстоятельства меняются, тогда он перестает действовать, что обычно сопровождается какими-то скандалами. А тут вдруг дозируют.
9: Георгий Георгиевич, только недавно, кстати, думал об этом, я бы со всеми вообще заключал договоры разные, любые договоры, на годик, так чтобы в случае чего его можно было не продлить. И в этом плане Китай, пожалуй, действует скорее правильно.
10: Все-таки вы диверсант международного права, конечно. То вы ядерную бомбу грозитесь бросить куда-то.
9: Нет.
10: Или призываете. Призываете.
9: Не призываю. Там, нет, я спрашиваю. Вот, я не призываю. Я не адепт.
10: Провокационный вопрос. То, значит, понимаете, международные договоры нужны для того, чтобы отношения были предсказуемы. Нельзя строить международные отношения на основе годичного контракта.
9: Но ведь Китай строит. Китай строит.
10: Вот мне это и непонятно. Мне это и непонятно. На самом деле, это вообще Китай предложил с самого начала, вот этот безвизовый режим. И Москва была к нему не готова настолько, что несколько месяцев готовила свой безвизовый режим для китайцев. Теперь Китай предложил продлить его на год. Почему Китай не идет на безвизовый режим? Ну, как бы, вот он с целым рядом европейских стран ввел безвизовый режим, никак не ограничивая его по срокам, а с Россией только на год. Меня лично, как гражданина Российской Федерации, это несколько напрягает. Это какой-то такой, не то что унизительный, но какой-то второсортный подход. Неправильно это, неправильно. Еще важный прорыв произошел в агропромышленном комплексе, что для Китая достаточно большая редкость, он не очень охотно идет на такие вещи. Разрешили, значит, экспортировать российские комбикорма. А вот по силе себе два тупик, и по банковским платежам ничего не решили. Вот так выглядят итоги в целом.
9: Песков же сказал, что там несколько нюансов осталось по газопроводу силы Сибири-2.
10: Да. И так уже несколько лет говорят. Но остались буквально эти нюансы, они заключаются в том, что формула цены расходится примерно в 5 раз.
9: То есть мы хотим нормальную цену за
10: мы
9: это?
10: Мы хотим цену, ну, льготную. Вот мы сейчас Китай продаем по... Это не официальные данные, они не подтверждены официально, потому что официально мы этих данных не публикуем. Но по косвенным данным, а также данным китайской таможни, $258 за 1000 кубов вполне себе цена льготная. Для других зарубежных партнеров дальнего зарубежья «Газпром» подает больше, чем по 400. Китай хочет 50. Это примерно, если те, кто платит за газ, значит, там, вот я плачу за газ для отопления, и она примерно и соответствует этим $50 за 1000 кубов. Вот он хочет внутрироссийскую цену, как будто мы уже китайская провинция. Москва сопротивляется, как долго она будет сопротивляться, я не знаю. Но и кроме того, мне кажется, есть еще второе соображение у Китая. Российский газ, трубопроводный СПГ вместе занимает примерно 3 китайского рынка. Возможно, Китай просто не хочет увеличения этой доли, чтобы не зависеть от одного поставщика. Ну и кто будет строить? Цена огромная, там 6700 километров. Это многолетнее строительство. Я вообще не знаю, а нужен нам этот трубопровод силы Сибири-2?
9: Может, он же газопровод.
10: Газопровод. Ну, трубопровод, он же и газопровод.
9: Да-да-да. Но я просто хотел уточнить, может, там нефть?
10: Газопровод, нет. Нефти там нет. Газопровод, он нам нужен вообще или нет? Может, он не нужен? Может, вот эти деньги, которые будут вбуханы туда, они окупятся лет через 100, а может, вообще никогда не окупится.
9: Так нужен или нет, Георгиевич?
10: Я не знаю. Мне кажется, что нет.
9: Почему? Потому что не окупится.
10: Потому что, то есть, конкретно для газового монополиста «Газпрома», возможно, этот проект имеет интерес. Будут освоены огромные деньги на строительство.
9: Все понятно.
10: Которые возьмут из... Ну, я не знаю, откуда их возьмут. Китайцы пока не хотят это финансировать. Ну, допустим, из Фонда национального благосостояния. Конкретные подрядчики получат конкретные... Будут рабочие места, что, так сказать, немаловажно. Будет освоение каких-то территорий вдоль этого газопровода. Наверное, вот это есть какие-то бенефиты. А все остальное, вот страна в целом, она получит... довольно большие траты, считая из бюджета, которые неизвестно, когда вернутся. Вот сила Сибири-1, она же еще не окупилась, а работает уже много лет.
9: Ну, а когда окупится,
10: поэтому, нет данных. Поэтому, не знаю, может быть, пустить эти деньги на догазификацию, может быть, пустить эти деньги на то, чтобы субсидировать, ну, прежде всего, для семей льготников, цены на газ, например, которые уже приближаются к европейским, что немножко перебор
9: в красоте. Да, неприятно.
10: Вот. Может быть, вот какие-то такие найти цели для этих сумасшедших сумм.
9: А сила Сибири когда окупится? Есть данные какие-то?
10: Нет, таких данных нет.
9: А что касается вообще виз и визовой истории с Китаем, без визовой в том числе, китайских же туристов нигде в мире не любят. И в России, давайте не будем, значит, что-то выдумывать, тоже не любят китайских туристов, потому что они тут сами по себе, выхлопа от этого никакого абсолютно, потому что все настроено таким образом, что Китай же на этом и зарабатывает. На китайских туристах в России.
10: Мне кажется, эти разговоры запускают российские турагенты. Даже если китайцы пользуются услугами своих компаний, а все равно они какие-то деньги в страну ввозят и все равно какие-то деньги здесь оставляют. Они все равно покупают билеты в Эрмитаж. Даже если они там ничего не смотрят, а стоят, как обычно видел, китайских туристов в том же Эрмитаже или в галерее Уффици во Флоренции, например, они стоят спиной к картине, потому что они делают селфи. Но вот даже если они покупают билеты для того, чтобы делать селфи, все-таки вот эти билеты – это конкретные деньги, которые переходят к музейным организациям.
9: Просто в Китае отношение такое. Нас везде в мире не любят, а их действительно нигде в мире не любят, китайских туристов. Я лично наблюдал в нескольких странах, как они, значит, получают визу. Их буквально отправляют в самый конец очереди всегда, и самый последний момент с ними разбираются. Во Вьетнаме это вообще эпическая ситуация была. Бедные китайские туристы. Там к ним относились как, я даже не знаю, к кому. Вот нет у меня описания этой ситуации. Простые люди. Но вот отношение как, вот, не знаю, к захватчикам каким-то, серьезно. И они, с учетом того, что к ним плохо относятся, они вот такую политику проводят, наверное, со всеми. Осторожную такую.
10: Ну, не знаю, это ваше предположение.
9: Да, предположение.
10: Я в Европе не видел плохого отношения к китайцам. В Сербии я не видел плохого отношения к китайцам. Там, например, очень их даже привечают, активно китайский бизнес растет. Они вкладывают туда большие деньги, в том числе в инфраструктуру.
9: Вы говорите про бизнесменов, а не про туристов. А инвестиции все любят.
10: Туристы там нормально относятся, к туристам тоже.
9: Хорошо. Так, ну, в целом, получается, по итогам-то, давайте, знаете, важно сказать, по Украине какие-то разговорчики, как вы думаете, кулуарные, разумеется, были, какие-то договоры?
10: Кулуарные, наверное, были, но, понимаете, надо задаться вопросом, а Пекину вообще нужно, чтобы эта война поскорее закончилась?
9: А нужно?
10: А мне кажется, нет. А смотрите, как он же очень хорошо пользуется нынешней ситуацией с российской внешней торговлей, которая обложена санкциями, там, я не знаю, по самое не могу, и имеется этого конкретный дивиденд. Нефть ему идет дисконтом, газ ему идет дисконтом, свои товары он продает и диктует в данном случае цены и условия. И вообще все, что Россия ему поставляет, это, в общем, я не думаю, что это во всем всегда равноправные условия. Мы вынуждены идти на большие уступки китайцам из-за того, что китайский рынок для нас, как импорт, так и экспорт, носит критический характер.
9: Соответственно, Китаю не должно быть выгодно, что в России наступит экономический кризис. Я правильно понимаю, все-таки?
10: Китаю не должно быть выгодно, чтобы Россия помирилась с Западом, что может теоретически произойти после окончания войны.
9: А война с Западом России его интересует?
10: Думаю, нет, поскольку в этом случае рынок сбыта для китайской продукции сильно просядет. Воюющие стороны не очень. Мы-то будем покупать, но у нас рынок небольшой по сравнению с европейским. А вот европейский рынок для китайцев может схлопнуться определенным образом, и потом они будут его рассматривать как союзника России, если не военного, то косвенно, соответственно, прессовать его по всяким политическим причинам ему это нафиг не надо.
9: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро продолжим.
0: Бовт и Панкин.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
17: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
18: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает», обязателен к подписке. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, прозвучала версия от Бориса Межуева, вот он у меня в утренней программе выступал, известный политолог, философ. Он сказал, что, возможно, были какие-то разговоры на тему вероятной войны с Европой, Россией. Ну, все к этому идет, многое, ладно, скажем так, многое к этому идет. И, соответственно, вот посмотрели друг другу в глаза и определились, как это повлияет на наши отношения с Китаем. Вот какие-то принципиальные договоренности по этой части были, вероятно, достигнуты. Вы как?
10: Я не думаю, что Путин выкладывал все карты перед Си Цзиньпином. Я думаю, что настолько откровенного разговора между лидерами все-таки не было. Что вот если мы там начнем воевать или против нас там нападут на нас, то вы что будете делать? Не было такого разговора. И не может быть.
18: А почему?
10: А потому что они... Вообще Путин человек довольно недоверчивый и не раскрывается перед сторонними людьми, а Си Цзиньпин ему не брат родной все-таки. И он понимает всю тонкость этого момента, понимает, в каком, так сказать, отношении Россия находится к Китаю, понимает, что Китай пользуется слабостями России в определенной мере и воспользуется ими, если их будет еще больше. Поэтому за всеми этими формулировками не может не быть, как у бывшего и, ну, бывших не бывает, там, работник из спецслужб, не может не быть определенной доли настороженности, скажем так. Поэтому он не будет раскрывать никакие военные карты перед Си Цзиньпином. Как не раскрывал их, я думаю, и накануне начала СВО.
18: Да, карты действительно не раскрывались, но вот на Западе писали.
10: Ну, на Западе писали, они же под столом не сидели и свечку не держали. Это все догадки. Это все догадки и домыслы. Со стороны может так выглядеть, что Путин поехал, значит, на Китай, там Олимпийские игры еще были, и вот выложил Си Цзиньпин, я хочу там начать СВО, и хочу там того, пятого, десятого и так далее. Не было этого.
18: Слушайте, это просто совпадение, Георгий, что
10: нет,
18: война 08,
10: нет,
18: тоже Путин...
10: Нет, это прощупывание такое осторожное. Разговоры такие более общего характера. Вы понимаете? Ну, я там утрирую, возможно. Ну, примерно так. Вы понимаете, так сказать, вот ситуация накаляется, и она может сорваться там в какой-то момент, в какой-то кризис и так далее и тому подобное. И смотришь на реакцию. Что тебе говорит? Если он говорит, да, мы понимаем сложность вашего положения там и так далее. И никто не говорит, а что будет, как вот вы отнесетесь, если я использую тактическое ядерное оружие? Не ставят так вопрос.
18: Не ставят.
10: Угу. Потому что, во-первых, нарвешься в ответ на отказ, тебе скажут, что не надо этого делать. И потом, если ты это сделаешь, ты вроде как нарушил. Не надо делать таких заявлений, которые потребуют от тебя конкретных обязательств и конкретной модели поведения. Надо понять общий настрой, попытаться понять общий настрой этого партнера, довольно непростого, для того, чтобы потом предсказать его поведение в случае, если ситуация будет развиваться тем или иным образом. Никакой конкретной договоренности Путина с Си Цзиньпином на случай войны с Европой нет и быть не может, на мой взгляд. Есть формирующееся понимание, как может повести себя Китай в этом случае.
18: Это просто совпадение, что вот война 08, помните, да, и Путин в Китае, потом мы помним, что начало СВО, Путин в Китае.
10: Другая была ситуация.
18: И вот и сейчас как будто бы мы на грани войны с Европой, Путин в Китае. Это просто совпадение или нет?
10: Олимпийские игры тогда были. Ведь все-таки тогда начался Саакашвили. Не будем забывать.
18: Не будем.
10: Вот, тогда начался Саакашвили, который думал, что Олимпийские игры, шум, там, гам и всякие такие торжества. Путин уехал, он в Китай, а тут Медведев. Поэтому другая ситуация была. А здесь он поехал заранее. Да, конечно, он прощупывал настроение Си Цзиньпина, но в любом случае он не вел беседу таким образом, чтобы Си Цзиньпин ему сказал: мы бы не хотели, чтобы вы начали атаковать Украину. Вот так был построен договор, разговор, я думаю. Не надо доводить до того, чтобы тебе ставили конкретные условия. Не надо. Надо понять отношения, насколько он расположен, насколько он готов пойти тебе навстречу и так далее и тому подобное. Но не конкретика.
18: А вы думаете, в 22-м году, когда Владимир Путин был в Китае, у них с Си не было разговора о том, что, ну, вот что-то такое может быть?
10: Как... В общих чертах был, наверное, в общих чертах. Но вы же не думаете, что Путин ему там раскладывал карты военных
18: действий? А мне интереснее, что сказал Си тогда. Си сказал: Владимир Владимирович, может, не надо, а? Такого, вот как думаете, был такой разговор?
10: Я не думаю, что Путин ему говорил...
18: Нет, вот Си же мог начать сам этот разговор, прессы начитался западный. Тут пишут, говорит.
10: А Си тоже умный человек, он не будет тоже, так сказать, потому что вариативность тогда теряется. Если он ему скажет, что не надо, а тот ослушается, это разрушит вот тот дух
18: относительного... Дух Пекина.
10: Дух Пекина разрушит, да. Зачем это делать? Потому что надо посмотреть, как пойдет ситуация. А если бы, вот, если бы ДКБ во рту росли грибы, да, а если бы русская армия за 3 дня взяла Киев, тогда это один вариант. А если она увязла в этой войне на 5 лет, то это другой вариант. И зачем же Си будет раскладывать все свои карты, как он будет себя вести? Нет, конечно. И более того, ни в России, ни в Пекине на тот момент и не могли предвидеть, можно спорить о том, кто виноват в таких расчетах, но, тем не менее, это факт. Не могли предвидеть, как пойдет СВО. И насколько Запад впряжется за Украину, тоже не могли предвидеть. Это был фактор неопределенности. А когда есть у тебя столько много факторов неопределенности, умный переговорщик никогда не дает конкретных обязательств, за которые его можно было бы потом притянуть за слова. Никогда. Я думаю, что Си так себя и вел. А потом, может быть, он в душе думал примерно так же, как Байден в Женеве, когда встречался с Путиным. А пусть он туда влезет. А мы посмотрим, что мы с этого можем наварить. Может быть, и так быть было.
18: Вполне, не исключая. Зная немножечко китайцев, вполне себе, возможно, так и было. Но тут Ушаков, помощник президента, сказал очень интересную вещь, что он вообще никогда не использовал термин «дух анкориджа», и этого духа анкориджа вообще скорее нет. Я вольно сейчас цитирую господина Ушакова. Тем не менее, он заговорил, что вот дух Пекина, дух России и Китая, дух сотрудничества России и Китая, вот это то, что есть, то, что существует. Как к этому относиться, как это понимать вообще?
10: Политики и дипломаты, а Ушаков, наверное, и то, и другое одновременно, ловят мемы и создают мемы. В данном случае этот мем вторичен. Дух анкориджа был придуман раньше, а это попытка подобия. Копия всегда хуже оригинала. Про дух анкориджа говорили одно время даже вполне серьезно. А про дух Пекина, как мем, повторю, не надо путать только с настоящим духом партнерских отношений, но вот как мем он вторичен и слабее. Не работает. Не работает. Не надо идти протоптанными дорогами в создание брендов, мемов и прочих фетишей. Российско-китайские отношения богаче намного, чтобы их так определить одним лейблом.
18: Я еще возмущаюсь всегда, почему обязательно на что-то ориентироваться. Вот появился дух анкориджа, тут вдруг дух Пекина заговорил.
10: Ну, потому что вторичность, потому
18: нет, я про другое.
10: Потому что многие чиновники именно что и сравнивают с визитом Трампа. А сколько у нас человек, а сколько детишек встречали Путина на Тяньаньмэнь.
18: А вы начали, кстати, с этого, с детишек-то, помните, в прошлом выпуске?
10: Детишек, да.
18: И кстати, как там с детишками-то, нормально в итоге?
10: Были такие великовозрастные были детишки, но нормальное количество
18: нет,
10: детишек.
18: Нет, Трампа встречали детишки, вы сказали, что было бы неплохо, чтобы и нас тоже детишки.
10: И нашего тоже встречали детишки.
18: Слава богу.
10: Ну, такие переростки, они взрослые
18: китайцы
10: довольно.
18: Китайцы нынче, вы знаете.
10: Такие, ну и да, ну и хорошо. Поэтому вот этот момент незримой состязательности, он всегда присутствует с американцами. И, конечно, он был. Но мне кажется, не стоило тужиться в этом направлении, потому что слишком разные отношения. Российско-китайский, российско- и американо-китайский.
18: Обязательно нужен какой-то дух. Слава богу, Будапешта не случилось, а то был бы еще и дух Будапешта. Ведь можно же говорить про дух Москвы, дух России. Правда, вообще не говорить ни про какие духи или духов. Правда ведь? Вообще,
10: да, дух... Дух переполненного в жару автобуса, например. Да. Ну, зачем?
18: Я вообще не понимаю, зачем такие формулировки. И серьезные люди, помните, был даже спор. Спорили МИДовцы, спорили, значит, Песков, Дмитриев.
10: Это попытка создать цитируемый мем касательно данного визита.
18: Жив он или мертв, дух Анкорина.
10: Потому что никто не будет цитировать зубодробительные формулировки 40-страничной декларации. Никто.
18: А дело это на пользу идет?
10: То, чтобы цитировали.
18: А дело это на пользу идет?
10: Ну, это повышает цитируемость в целом, да. Повышает цитируемость в целом, но это внешний антураж, это внешняя сторона. А когда начинают какие-то люди копаться в содержании, то вот они говорят, что а что-то там 40 соглашений подписали по экономике, а о чем? Угу. А о чем? Какая-то протокола о намерениях, еще что-то, а содержательной части мало. У меня есть на этот счет частичное объяснение, потому что многие вещи могли уйти в кулуары, чтобы не подставляться под санкции. Но очевидных недоговоренностей две. Это отсутствие соглашения по силе Сибири-2, это отсутствие решения по банковским платежам. Российско-китайская торговля, несмотря на свой огромный товарооборот, выше 200 миллиардов и останется в этом году, а может быть, даже и будет превысить рекорд 2024 года, может быть, она обслуживается вне официальной банковской системы. Это ненормально.
18: А почему это ненормально? Просто уточните, чтобы было
10: понимание. Потому что издержки возрастают, геморрой возрастает. Когда платеж идет у тебя не несколько часов, а несколько недель, то это не бизнес, а сплошной геморрой.
18: Все понятно. У нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь, а мы скоро вернемся и продолжим.
19: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
20: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
21: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
23: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: Об атаках,
7: 65 детей пострадали в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил иностранным журналистам, приехавшим сегодня на место атаки. Также в больницу прибыла уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. В пятницу стало известно об атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственный комитет заявил, что ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находилось 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Это воскресенье и завтрашний понедельник объявлены в ЛНР днями траура.
2: О конфликтах.
7: Дональд Трамп поручил своим представителям не торопиться с заключением сделки с Тегераном, так как время на стороне США. Так американский президент написал в своей соцсети. До тех пор, пока соглашение о мире не будет подписано, США продолжит блокаду иранских портов, добавил он. Обе стороны должны не торопиться и действовать правильно, ошибок быть не должно. Конец цитаты. Также Трамп добавил, что переговоры проходят организованно и конструктивно, и отношения с Ираном становятся все более профессиональными. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что меморандум о взаимопонимании, на который согласился Иран, предполагает сокращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. В дальнейшем сделка позволит разблокировать замороженные иранские активы на 25 миллиардов долларов. По словам собеседников газеты, Иран временно разрешит судам проходить через морской коридор без пошлин и сборов, а США снимут военно-морскую блокаду. Соглашение также прекратит боевые действия, включая операцию Израиля в Ливане. При этом соглашение откладывает решение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале железнодорожного сообщения Армении с Европой. Его обеспечит железная дорога, которая соединяет республику с Турцией, проходя также по территории Грузии. Теперь, как сказал Пашинян, Ереван имеет железнодорожное сообщение с ЕС. Ранее у страны было железнодорожное сообщение с Россией и Китаем. США ужесточили оформление грин-карт. Служба гражданства и иммиграции обнародовала новые правила. Как указывается в заявлении ведомства, теперь иностранцы, находящиеся в Штатах, по временным визам смогут подавать документы на грин-карту только через посольство или консульство в своей стране. Для этого им придется покинуть пределы США. Ранее большинство держателей временных виз имели возможность оформлять грин-карту и менять свой статус, не покидая Штаты. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
18: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий, что такое пояснение необходимо? Почему вдруг, если представим себе, и не надо меня адептом называть, ну, случится ядерный удар. Почему Китай и Индия, вот вы же говорили, отвернутся все, в том числе и они. А почему? Логика в чем? Ну, почему они должны отвернуться вдруг?
10: На протяжении всего периода после Второй мировой войны, после Хиросимы и Нагасаки, в международном сообществе более-менее сложилось понимание, это не консенсус, нет, есть дивергенты от этого общего понимания, что использование ядерного оружия – это преступление против человечества, потому что это неизбирательное уничтожение очагов цивилизации, это уничтожение городов, людей сотнями, тысячами и миллионов, и это преступление против цивилизации в целом. Такое понимание сложилось, поскольку ведет к климатическим изменениям, приведет к опустыниванию огромных территорий, в данном случае в Европе. И с этим пониманием согласно большинство подавляющее население Земли, с которым с этим настроением и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди считаться не могут. Просто не могут. И я не думаю, что им будет легко подать руку тому, кто первым это сделает. Даже если это будет Ким Чен Ир.
18: Ким Чен Ин.
10: Ин, да.
18: Ин. Ин. Кстати, зачем Си? Ну, просто сказали о том, что, возможно, Си поедет в КНДР. Си, глава Китая, поедет в КНДР, чтобы встретиться с Ким Чен Ином. Вдруг. Внезапно.
10: Для того, чтобы напомнить, кто главный хозяин и распорядитель этого режима.
9: а то как бы там не догадываются, да?
10: Может, они берега попутали, вот СИ поедет и проверит.
9: Дело в том, что когда я общался с краеведами, и сразу несколько человек, в том числе, кстати говоря, и Ланьков что-то такое говорил, на самом деле нельзя говорить о полной зависимости КНДР от Китая, что вот, мол, все слушают и берут под козырек.
10: Нет, полной зависимости нет, она есть 80-90%, а так полной нет, конечно, да.
9: Но я все-таки серьезно сейчас говорю, а вы иронизируете тут не к месту. Конкретно. Говорили серьезные люди, что вот мы рассуждаем на тему того, что вот все там решает Китай, а на самом деле не то чтобы так.
10: Это как отношение, скажем, коллективного Запада с Украиной. Полной зависимости тоже нет. Есть довольно высокий уровень самостоятельности, скажем так, непослушания, так и с КНДР. А экономическая зависимость именно что полная. Без Китая северокорейский режим схлопнулся бы. Просто умерли бы там с голоду и...
9: Ну, Украина ничего... тоже умерла бы с голоду, если бы не за... И не только
10: нет,
9: с голоду.
10: Украина бы просто потерпела военное поражение, а потом бы ее бы кормила русская армия. Вот что бы было. Это немножко другой случай.
9: Ну, или так. Ну, какая разница? Полная же зависимость все-таки от МВФ, полная зависимость. Илья,
10: ну, вот, ну не... при этом, да, экономическая и военная зависимость... Критическая, не скажем, не полная, а критическая. Так и у КНДР тоже критическая зависимость от экономической, финансовой, технологической и прочей поддержки со стороны Китая. Но при этом это не марионетка, которая, так сказать, там дернул за ниточку, она делает все на 100%. Нет, есть определенный уровень самостоятельности, который продиктован тем, что и Китай тоже, ну, как и Запад, зависит от Киева. Он не может себе позволить бросить КНДР, потому что тогда это будет означать победу другого коллективного лагеря.
9: Иран он тоже не может себе позволить бросить, я правильно понимаю?
10: Ну,
9: и про Иран речь шла с Владимиром Путиным, с Трампом наверняка тоже, и с Путиным. До чего договорились,
10: как думаете? По Ирану ни до чего не договорились и ни до чего не могли договориться. Есть общее политическое осуждение действий Америки и Израиля, это понятно, это сигнальная система свой-чужой работает, но есть... Разное понимание. Для России выгодно, как ни цинично это звучит, чтобы эта заваруха на Ближнем Востоке продолжалась подольше. Цены на нефть взлетели, нефтегазовые доходы вот с лагом в 2 месяца, они дошли до бюджета, прибавка огромная, просто огромная. Да пусть они там воюют еще месяцами. Прекрасно. Ормузский пролив вообще перекопать, перекрыть, завалить минами, и будет все хорошо. Но мы никогда это не признаемся, конечно. А Китаю это плохо, потому что 90% иранского нефтяного экспорта шло в Китай. Американская блокада морская нафиг не нужна Китаю. Высокие цены на нефть нафиг не нужна Китаю. Он переплачивает уже миллиарды долларов в связи с подорожанием цен на удобрения, нефть. Он лишился СПГ с Катара, потому что у Катара там разбит этот завод на 20%. Ему как раз нужно окончание этой войны, а нам нужно, чтобы она продолжалась. Но, и опять же, вот хороший пример, да, но Путин с Си Цзиньпином никогда не будут так откровенно обсуждать вопрос, скажет, товарищ Си, вы знаете, а мне лучше, чтобы они там еще воевали. А Си ему говорит, а Владимир, а мне лучше, чтобы они там закончили. Нет такого разговора, и быть не может. Но есть общее понимание, что у нас немножко разные там интересы.
9: Хорошо, ну, с этим разобрались, а почему тогда что-нибудь покрепче не передать Ирану, типа, ну, орешник, это понятное дело, слишком громко, но можно было бы, если еще не... чем-то тяжелым помочь Ирану, так, чтобы уравновесить силы, ну, раз уж нам выгодно затягивание.
10: Вот вы находитесь в плену
9: заблуждений.
10: Да, нахожусь. Я сейчас попробую вас вывести из заблуждения.
9: Вывести из сумрака. Давайте.
10: Из сумрака заблуждения. Вы находитесь в плену заблуждений, что есть некая вундервафля, которая решит исход войны или способна решить исход войны.
9: Нет, напугать, которая способна.
10: Напугать – это не решит исход войны. Это может, наоборот, еще сильнее сплотить противника и его гражданское население вокруг тех ужасных для нас лидеров, которые его возглавляют. Значит, так и с Ираном. 5-10 дополнительных вундервафлей, которые полетят в Эмираты, там, по Катару, по американским военным базам, никак не решат исход этого противостояния.
9: Ну, и нам ссориться с ними не хочется, правильно?
10: Ну,
9: у нас хорошие отношения.
10: Смотря кто кому что передает. Во-первых, вы говорите, чтобы Китай передал.
9: Нет, чтобы мы передали что-нибудь тяжелое.
10: Нам, во-первых, самим надо.
9: Надо.
10: Мы не можем сейчас разбрасываться лишними вооружениями. Их не так, чтобы у нас с избытком. Особенно ПВО, да? И средства нападения тоже не так, чтобы с избытком. Вот то, что изготовляется... Понимаешь, если мы стреляли искандерами и чем там еще калибрами не по штучно в неделю, а сотнями, у нас нет таких производственных мощностей. Вот. Поэтому... А тактическое ядерное оружие, это еще в 70-х годах военные стратегии к этому выводу пришли. Оно вообще не решает исхода войны. Оно может уничтожить танковую колонну, но современную войну дронов оно вообще никак не переломит. Ну, они будут сидеть по посадкам, по леспосадкам и запускать свои лютые и там Бабьягу, и Фламинго. Собственно, война... Америки с Ираном это тоже показало. Большая часть иранского ракетного потенциала осталась. Они избрали асимметричную тактику ведения войны, ударяя даже не по Израилю столько, сколько по арабским союзникам США. Это другой расклад. Это война на истощение, в данном случае экономического истощения союзников Америки. Это война на

0: Во-первых, Эмираты – это один из хабов обхода санкций. Это раз, да. И поэтому вы правы. Ругаться с ними не надо. Вот Путин звонил же и этому главному эмиру тут давеча.
1: Да и помните,
0: Хочет
1: они же
0: поддерживать
1: нападавшего
0: одну
1: на одного
0: страну.
1: из генералов выдали оперативно, помните,
0: Ну,
1: тоже на
0: даже дело не в
1: Усть-Луге.
0: этом. Хочет поддерживать отношения, хочет, чтобы этот хаб сохранялся. Он финансовый, он логистический и так далее. Он играет важную роль. Недаром же эмиратские компании под санкциями некоторые. Вот. А от того, что хуситам ну хорошо, они там расстреляют хуситы там, и прочие хизбаллы, расстреляют весь этот ближневосточный регион, грохнется вся мировая экономика. Что мы получим в результате? Мы получим в результате нефть не по 120, а по 30. Потому что кризис будет всемирный,
1: Так
0: экономический.
1: всем же нужна нефть в любом случае. Кризис, не кризис.
0: Почему?
1: Покупать.
0: Нефть нужна, когда у вас растет производство, когда люди покупают новые автомобили, а когда у вас производство падает и выработка энергии падает тоже, то и энергоносителей нужны гораздо меньше.
1: Я-то
0: Но
1: думал,
0: это
1: что на
0: все было,
1: поддержание штанов все равно
0: это
1: много.
0: все было, это все было во все периоды кризисов. Когда начинается мировой экономический кризис, то цены на энергоносители всегда падают. Всегда. Никаких исключений тут не было. Поэтому, если раздолбать весь этот Ближний Восток, то будет именно это. Нам это не надо. Поэтому нам нужно, чтобы они там вяло воевали, но чтобы это не скатилось в экономический коллапс во всемирном масштабе. Тоже ведь такая задача непростая.
1: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Мы скоро продолжим.
2: Бофт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Ясно. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. И вот знаете, на фоне всего того,

0: чем мы только что поговорили, хочется уточнить. Ну, очевидно, что в какой-то степени какой-то мировой финансовый кризис нас впереди всех ждет, правильно ведь, так или иначе. Я не совсем понимаю, за счет чего и зачем Европа реально готовится к войне. Вот этот момент мне совершенно абсолютно не очевиден. Я понимаю, что они боятся нас и т.д. и т.п., но истерию-то разводить зачем? Определенный уровень подготовки, ядерное оружие у них есть. Понятное дело, что нападать на них именно по этой причине мы не будем. Ядерка есть. У той же Франции есть, у Британии есть.
1: Это размышление с нашей стороны окопов.
0: Нет, но у них же есть оружие сдерживания.
1: Ну, представьте себе, что есть другая точка зрения в мире, кроме вашей и моей, и вообще нашей. Представьте себе, что Европа вообще не понимает, зачем Путин напал на Украину. Они это так видят.
0: Они все не понимают. Ну, политики все понимают. Все
1: представьте себе, что нет. Или они понимают это прямо противоположным образом, чем у нас. Они это трактуют совсем иначе. Понимаете, это совсем другое нарратив, совсем другая идеология, совсем другое представление о том, как устроен мир. Они считают, что он напал там, я не знаю, чтобы сохранить власть, потому что он был там в изоляции, еще просто ерунду всякую городят, но вот эти все рассуждения про исторические, так сказать, справедливость, про исконно русские территории...
0: Нет, вот это им непонятно.
1: Абсолютно непонятно, да. Потому что такое исконные территории, они все забыли и перечеркнули.
0: И у них у самих там исконных территорий своих.
1: После Второй мировой войны, когда одни исконные территории стали другими исконными территориями. Знаете, Эльзас и Лотарингия были исконной германской территорией. Кто сейчас о них вспоминает? Никто не вспоминает.
0: Это-то да.
1: Поэтому вот это разное мировоззрение вообще. Вот представьте себе, что оно там другое. Они верят, многие, действительно, в русскую угрозу, увы. Они не понимают характер нашего режима, его мотивацию, и дальнейшие планы тоже не понимают. Поэтому, да, боятся.
0: Но расширение НАТО когда началось, Георгий Георгиевич? И когда они начали вкладываться в украинский национализм? Когда российская угроза еще не была, ее не существовало.
1: Совершенно верно. Это была катастрофическая ошибка, которая проистекала. Понимаете, они же не ставили тогда конкретных планов, вот мы расширим НАТО и потом пойдем в Россию воевать до Урала. Нет, они шли по инерции мышления, опять же, другого и нам чуждого, инерции мышления холодной войны. Они хотели ее довоевать. И, кроме того, у восточноевропейских стран вообще особое представление о своих отношениях с Россией, опыт, значит, Восточного блока, Варшавского договора, все эти рассказы и новая самоидентификация государств строилась на отрицании российского влияния, на противопоставлении российского влияния, на пропаганде о том, что это была колонизация и оккупация. Понимаете? И вот эти все политики на этом поднялись, поэтому нам надо под защитный зонтик НАТО, потому что мало ли что будет в России с Россией, она станет с колен и станет агрессивной. И это другое абсолютно мировоззрение. Вот они действуют, исходя из этого мировоззрения. Что делать в таких случаях? В таких случаях садятся за стол переговоров и начинают долго беседовать, пытаясь друг друга понять, сблизить позиции. Этого не происходит. А раз этого не происходит, значит, происходит нагнетание воинственной риторики с обеих сторон, которая в определенный момент переходит в такое качественное состояние, когда эти политики, увлекшись этой риторикой, становятся ее заложниками, они не могут уже от нее отступить, и они от слов переходят к делу, то есть к войне.
0: Соответственно, что сейчас продолжается тема, муссироваться в европейских СМИ, не только в европейских, касательно возможного переговорщика от Европы, и дальше, все-таки возможно, что Европа действительно вступит в переговоры, мы ее пустим туда, в эти самые переговоры, то есть за столом все-таки появится еще один стул.
1: Мне кажется, что как не противно обеим сторонам, это и нашим противно, и европейцам многим противно, а каким-нибудь там восточноевропейцам, не будем называть страны, но все их понимают, но противно в Кубе. Я еще примерно год назад сказал, что самым удачным кандидатом на эту должность был бы президент Финляндии Александр Стуб.
0: Но сейчас он уже не тот, не торт, мы помним.
1: Не знаю, по-прежнему думаю, что это одна из наиболее удачных кандидатур.
0: Говорят, вообще... Марио Драги, который Центробанком европейским заведовал.
1: Он никто. Понимаете, он никто.
0: А нужен действующий политик, я правильно понимаю?
1: Да, нужен действующий политик, который общается с действующими политиками. Александр Ступ много гадостей наговорил. С тех пор он весьма придерживается жесткой антироссийской линии. Но мне по-прежнему кажется, что он не лишен рационального подхода. И я бы попробовал сделать этот шаг.
0: С теми, кто подальше находится, у них и отношения потеплее. Может быть, кого-то от Испании.
1: С кем там подальше? Те, кто подальше находится, кто там? Педро Санчес в Испании?
0: Да.
1: Он
0: да.
1: вообще не про это. Он совершенно...
0: Он против войны в принципе. Вот этот человек в принципе...
1: Он не против войны в принципе, он против самого Израиля и за Палестину.
0: Что-то неплохо.
1: Но при этом достаточно четкая антироссийская позиция, и он не является, основным мейнстримным политиком.
0: Хорошо.
1: Кроме того, у Испании, как и у Бельгии, впрочем, нету такого исторического опыта взаимодействия с Россией, как есть у финнов. Они были всегда на переднем плане, в последние десятилетия, и особенно после Второй мировой войны, когда были частью Российской империи, это вообще другое дело. На переднем плане общения между Западом и Востоком, даже спецслужбы советские и финские общались в холодную войну, можете себе представить. А Путин ездил в Финляндию десятки раз, в первое постсоветское время.
0: А гражданская война, мы за испанцев воевали, кровь проливали вообще-то.
1: Это была другая эпоха, это не считается.
0: Ладно, хорошо, допустим.
1: Мы за Болгарию воевали с турками.
0: Курица не птица, потому что.
1: И что?
0: Бардевевер, давайте напомним, кто это такой, это премьер Бельгии и человек, который, в общем-то, на мой взгляд, нельзя ведь сказать, что он там за Россию, но он довольно взвешенный, и я не слышал от него невзвешенных комментариев.
1: Тоже возможно, наверное, кандидат, но... Просто исторически с финнами нам, с одной стороны, было всегда разговаривать сложно, с другой стороны, мы с ними очень много говорили и имеем богатый опыт общения. И они с нами тоже. Мы друг друга можем понять.
0: Угу. Ну что ж, хорошо. То есть это должен быть действующий политик, вот этот момент ключевой, потому что
1: да.
0: И Меркель, канцлер, сама себя отвергла по этой причине.
1: Шредера можно туда включить делегацию.
0: И Меркель тогда тоже. Давайте включим. Вот
1: и Меркель будет. Можно включить, и еще забавно. Кого-нибудь можно включить. Тони Блэра можно включить. У него, кстати, с Путиным были неплохие отношения. Еще кого-нибудь.
0: Меркель собак не любит, не будем ее включать.
1: Собак можно запереть.
0: Как думаете, почему это не было сделано? В том случае, который она постоянно припоминает. Просила же собаку не выпускать Владимира Путина, но собака все равно появилась. А? Случайность?
1: Я не помню конкретный контекст той встречи, поэтому не могу сказать. Допуская, что это было сделано Путиным как умышленно, так и просто он просто не придал этому значения, не подумал об этом.
0: А умышленность-то в чем могла быть? Вот интересно.
1: Я не знаю, еще раз, я не помню контекста той встречи. Может, ему надо было как на нее надавить в тот момент или еще что-то сделать.
0: Его собаку хорошо ж не спустил тогда уж.
1: Да не, чтобы лабрадор загрыз человека, мне кажется, в истории такого чисто
0: случая. А что она лабрадор-то испугалась? Тоже вопрос. Слава богу, что не балонка.
1: Вот и Путин так думает. А что она лабрадор испугалась?
0: Да, про
1: лабрадора в интернете столько мемов ходят, что вообще более миролюбивые собаки трудно себе придумать.
0: Только хаски. Да, это правда совершенно. Хаски... Слушай, давайте к Украине. Мы что-то с вами второй выпуск подряд вообще практически не комментируем то, что на Украине происходит. И мы
1: там ничего
0: с вами...
1: не происходит, кроме того, что
0: нифига, нифига. Ермака же, собственно, осудили. Или уже выкупили даже залог на него, наскребли по сусекам, нашли, выпустили. А ведь там в деле столько всего связанного с колдовством, с кладбищами, с какими-то мистическими ритуалами. И, боже ты мой, я думал, что такое только в странных документальных фильмах про простите евреев
1: рассказывают. Это никак не повредит режиму, я имею в виду колдовство. Если он начнет сливать какой-то компромат на Зеленского, то да, это может стать фактором давления. А само все колдовство, перечитайте Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это часть национальной культуры.
0: Просто мало ли что часть национальной культуры, Георгий Георгиевич. Вот эта тема с землей, с кладбищ, это, какая дичь, нет? Это просто...
1: Опять же, допустите, что есть иное мировоззрение, иная культура. Это часть национальной культуры. Слушайте, у нас это просто задавлено и загнано в подполье. А у нас тоже полно таких верований и всякого прочего сатанизма, запрещенного в Российской Федерации.
0: Запрещенного. У нас поэтому сатанизм-то и запретили. А мы с вами, помните, недоумевали. А вот оно, оказывается, почему и зачем. Зато теперь сатанизм не пройдет.
1: Я лично в жизни с такими явлениями не сталкивался, с людьми, в смысле, которые это все практиковали. существовали, но допускаю, что при общем уровне мракобесия и архаичности сознания довольно высоком, и не такое может быть.
0: Но ведь это, насколько я понял, это вообще...
1: Слушайте, вы забыли, что были во всяких газетах желтых объявления «заговор», «приговор», там, «приворожу мужа», это что, не было, что ли?
0: Был-был, конечно, да.
1: Ну
0: был.
1: Вот, а что
0: там? Был-был-был. Это все достаточно популярно, наверное, и сейчас. Но, насколько я понял, вот эта вся история с так, со всякими мистическими ритуалами, это же мировая история. Она же, грубо говоря, европейская и американская даже.
1: И американская, и масоны, и вспомните фильм Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза», да?
0: Да, «Широко закрытые глаза».
1: И вспомните у Ельцина генерала Рогозина, который этим занимался. Я не буду цитировать слухи, которые ходят про нынешнюю правящую элиту в избежании, правильно, да? Но они есть.
0: Не знаю. Я как-то слава богу, для меня я как-то пропустил, Георгиевич. Только голые вечеринки, вот чем богат знаниями.
1: Это вот дешевка.
0: Ну, это возможно, дешевка. А какой скандал это вызвало. Дешевка. Ладно, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Телеграм-канал Бовт знает обязательно к подписке. До свидания, все будет хорошо.
1: Всего вам доброго.
0: Я надеюсь, все будет хорошо.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, для какой аудитории звучат заявления о возможных выборах на Украине.
4: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда стоит вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собираются, нравится все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, и собственно говоря, целый ряд других, даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
5: Лондон и Париж отвергли идею тратить 0,25% ВВП стран НАТО на Украину. Великобритания и Франция стали основными противниками этого предложения, пишет Телеграф. Против также выступили Испания, Италия и Канада. Об этом говорится в статье британской газеты со ссылкой на источники. В поддержку инициативы высказали 7 государств НАТО, какие конкретно не уточняется. Журналисты отмечают, что эти страны тратят более 0,25% ВВП на поддержку Киева. Согласно данным Кильского университета, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Балтии. В четверг генсек НАТО Марк Рюта заявлял, что страны блока не согласятся тратить часть годового ВВП на поставки вооружений Украине. При этом ранее он сам выступал с таким предложением. А президент Финляндии Александр Стуб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией. Он отметил, что их нельзя проводить до тех пор, пока Москва не возьмет на себя обязательства о прекращении огня. По данным финских СМИ, в Евросоюзе уже обсуждают возможное участие президента Финляндии в переговорах Союза с Москвой. Источники издания отмечают, что процесс подготовки к переговорам находится на начальной стадии. В начале мая председатель Евросовета Антонио Кошта заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. На следующий день готовность к контактам подтвердила и российская сторона, а Владимир Путин назвал подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Но еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас отвергла его кандидатуру. Среди других возможных претендентов СМИ называли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стуба.
2: О пожарах.
5: Строительный рынок «Тополёк» загорелся в Новой Москве. Пожар вспыхнул на проектируемом проезде номер 134. По данным МЧС, там загорелся одноэтажный торговый павильон. Горят стройматериалы. Внутри находятся газовые баллоны. Пламя продолжает распространяться. Продавцы экстренно вывозят товар. На месте работают пожарные и полиция. О причинах ничего не известно. О пострадавших сообщений тоже пока нет.
2: О происшествии.
5: А на 43-м километре Ярославского шоссе возле поселка Лесной в Пушкино в сторону Москвы произошло массовое ДТП. Столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры и 11 легковых машин. Причины выясняются. Данные о пострадавших пока не поступали. На отрезке дороги образовалась огромная пробка. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, друзья. У микрофона Светлана Андреевская, в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас специальный корреспондент КП, писатель, автор бестселлера «Фишер по следу зверя» Александр Рогоза. Сразу ТГ-канал «Спецкор Рогоза». Подписывайтесь. Саша, я тебя приветствую.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, сегодня у нас презентация твоей новой книги. Называется она «Списивцев мама знает». Когда я писала себе какие-то данные, «Мама знает» у меня большими буквами получилось, и мне кажется, что это, наверное, одно из таких главных, то, что мы будем сегодня обсуждать и о чем ты расскажешь. Но прежде, для вас, уважаемые слушатели, во-первых, давайте так, детей уберите от приемников. Все-таки у нас тема сегодня про не только презентация книги, книга посвящена и книга написана про маньяка, который орудовал в 90-е. Сейчас Саша об этом все подробно расскажет. Тут будут некоторые подробности, которые вашим детям, наверное, слушать пока нельзя. Но я предупредила, вы решаете сами. Ваши вопросы вы задаете, во-первых, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз буду повторять этот номер, вы запомните. Также пишите во всех соцсетях. Мы в Рутюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках. И будут, значит, читать и задавать самые лучшие вопросы Саше. Кто дозвонится, сам эти вопросы свои задаст. Саш, теперь тебе слово.
7: Слушай, я сразу скажу, что эта книга не про маньяка. Я, наверное, лучше сказать, что это книга о расследовании уголовного дела о серийном убийце Александре Списивцеве, потому что все-таки не хочется делать главным героем этой истории именно Списивцева. Все-таки мне очень большая, важная часть книги посвящена именно тому, как работали органы следствия, как его искали, как велось расследование уже после задержания. И, кроме того, мне кажется, важная часть... люди послушают, те, кто далек от такой литературы, от таких, не любят такие фильмы, они скажут, зачем это нужно, про какого-то маньяка вы рассказываете историю. Но история Александра Списивцева – это в том числе история о том, как не воспитать из своего ребенка серийного убийцу или просто преступника, садиста. Потому что Списивцев, для понимания вообще контекста, следствие доказало, что он причастен к гибели 20 человек. 19 из них были убиты в течение 9 месяцев 1996 года. То есть по такой активности, наверное, других таких отморозков, таких монстров больше не было. По крайней мере, в нашей стране. 19 убитых за 9 месяцев. И все эти жертвы – это дети или молодые женщины. Но что самое страшное, все это происходило в одной квартире, в обычной квартире, в обычной многоэтажке в центре полумиллионного, то есть очень большого города сибирского Новокузнецка. И почему я говорю про воспитание, как не воспитать из своего ребенка убийцу? Его соучастницей стала собственная мать. И в итоге потом и участники следственно-оперативной группы, и психиатры приходят к выводу, что мать сыграла в формировании этого преступника, Александра Списивцева, самую непосредственную роль. То есть все ее действия, начиная с его детства, привели к вот такой развязке.
6: То есть, получается, все-таки ты главный посыл этой книги, то, что сейчас ты сказал.
7: Я считаю, что это не рассказ, просто биография там, вот этого урода. Извините, я буду позволять себе такие. Потому что я изучил уголовное дело, и меня, когда я начинаю все это вспоминать, меня просто переполняет чувство вот ненависти к этому человеку, скажу честно.
6: Я не знаю, как ты это сделал, потому что, когда я читала твою книгу, мне хотелось это все закрыть, ну, как бы сделать перерыв, потому что, ну, во-первых, ты действительно очень ярко это все описываешь, а во-вторых, ты представляешь эти ужасы, и, ну, сделать перерыв хочется, но интерес все равно остается. Вот как ни крути, тебе хочется знать, чем все это закончилось, кто виноват, как все это было. Я небольшой спойлер скажу, если кто не знал, я не знала, например, что этот человек до сих пор жив.
7: Да, это один из серийных убийц, кто был признан невменяемым и по этой причине отправлен судом на принудительное лечение. Вот уже больше, по-моему, уже больше 25 лет он находится в психиатрической лечебнице специального типа в городе Камышин, Волгоградская область. Наверное, он уже в таком состоянии, ну, не то что вегетативном, но в таком, можно сказать, под воздействием лекарств, глубоко умиротворенном. Состояние его здоровья таково, что он даже на суды, там каждые полгода проходят комиссии, когда решают, человек излечился, можно ли его выпустить или нет. В последние годы он на суды никогда не ездит, именно по медицинским показаниям. То есть он не способен присутствовать даже вот в таких.
6: Угу. Все произошло в 96-м году. Сейчас сразу же еще раз номер телефона повторю. 8 800 200 ровно 9702. Саша ответит на все ваши вопросы. Задавайте, звоните и пишите нам под трансляцией, в мессенджерах. Все читаем, все смотрим. У нас уже есть слушатель, но сейчас, секундочку. 1970 год он родился. Получается, ему сколько? 56. Правильно я посчитала?
7: Да, правильно. Сейчас, да. На момент убийств 26 лет.
6: 26 всего. Лет ему было. Вот спустя столько времени все это будоражит. Проделана огромная работа. У тебя написано, с кем ты говорил, со следователями. Все дела тебе, получается, открыли, да?
7: Ну да, нам дали доступ к изучению уголовного дела, которое хранится в Кемеровском областном суде. И кроме того, большая удача с помощью... Ну, у нас есть у нашей редакции тесные отношения со Следственным комитетом. Мы дружим. И вот с их помощью удалось добыть доступ, так скажем, к ветеранам следствия, которые тогда, в 96-м году, работали по этому уголовному делу. И я поговорил с действующим следователем, который последние 15 эпизодов вот из этих 20, уголовное дело по ним вела уже в 2020-х годах, то есть в 24-м году. Он был второй раз уже осужден. В 90-е удалось доказать только 4 эпизода, но это все было невозможно было доказать в то время по причине, ну, совсем другого уровня различных экспертиз. То есть тогда, например, еще не было толком ДНК, например, невозможно было. Вот они нашли кучу останков человеческих, кучу различных образцов, но невозможно было удостовериться, что это вот от этого человека, это от этого. И можешь себе представить, что из 20 вот этих погибших, даже после того, как по новому делу провели около 200 экспертиз, личности трех до сих пор так и не установлены.
6: Нет, я не могу.
7: Один из них ребенок.
6: Андрей из Курска нам дозвонился. Владимир Вологда уже. Андрей из Курска, если что, звоните, мы вас выведем. Владимир, здравствуйте.
8: Дело в том, что тут мне не очень понятно. С одной стороны, значит, он там психически признан невменяемым или как-то ненормальным. То есть какого-то у него патология психическая. А с другой, с одной стороны, может быть, природная получается. А с другой стороны, говорите, что роль его матери в таком поведении, то есть это как бы социально приобретенное такое его качество. Вот тут нет ли противоречия между каким-то расстройством психическим и воспитанием его со стороны его матери?
7: Ну, смотрите, есть, ну, психиатрическое расстройство, в том числе, конечно, бывает и в результате, ну, на генном уровне, да, все мы прекрасно об этом знаем, но психиатрическое расстройство или болезнь, она же развивается со временем. На момент, когда он был мальчиком маленьким, ничего подобного не было. А роль матери в этой истории, и это в том числе психиатры и нынешние подтверждают, и об этом говорят экспертизы, которые были сделаны в 90-х, роль матери велика, потому что она, очень рано ушел муж из семьи, есть старшая дочь, которая, по-моему, на 8 или на 7 лет старше Александра, и мать сконцентрировалась полностью на нем. Семья была очень небогатая, но при этом мать окружила его такой гиперопекой, настолько она его пыталась опекать, что в итоге вот эта вседозволенность, он не понимал слова «нет», он не понимал, что люди могут умирать от его действий по-настоящему.
6: Даже так? Давайте напомню контакты. Через 2 минуты мы продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. У вас сегодня есть уникальная возможность задать вопрос автору этой книги.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
10: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио.
11: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В
14: течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Сегодня есть что сказать Александру Рогозе, журналисту «Комсомольской правды», специальному корреспонденту, писателю, автору бестселлеру «Фишер по следу зверя». И я уверена, что новый бестселлер вышел уже у Саши Списивцев. «Мама знает». Сегодня именно эту книгу мы обсуждаем. Саша отвечает на все ваши вопросы. У нас сегодня презентация в прямом эфире. Эта книга – результат очень долгой и скрупулезной работы над уголовными делами по поводу маньяка Александра Списивцева, который орудовал в 96-м году в Новокузнецке. Я сейчас несколько скажу слов. Все это, знаешь, это такой... Это не спойлер, это просто, ну, то, что произошло. 96-й год, несколько месяцев, 19 убийств за 9 месяцев. Ему помогала во всем мама. И, насколько мне известно, сестра тоже была в курсе, про которую ты говорил в предыдущем блоке. И вот... Саша ознакомился с этими уголовными делами и написал книгу. Опять не хочется сказать про маньяка. Как правильно? Давай сформулируем сразу же. Книга про то, как не вырастить маньяка.
7: А расследование уголовного дела, да. Просто сам сюжет, конечно, это очень редкая история, когда мать в такой сцепке с серийным убийцей. То есть она ему помогала не убивать людей, но скрывать следы преступлений. Раз. То есть именно она разделывала тела, она выносила останки человеческие на улицу, прятала в разных районах города, он никогда этим не заморачивался.
6: Она одна это делала?
7: Она одна это делала, потому что мама всегда за ним прибирала. То есть она приучила с самого детства его воспринимать жизнь вообще так, что мать придет и решит вопрос. Это не говорит о том, что он какой-то прям такой невменяемый и совершенно там слюни пускает и ничего не понимает. Это обычный до поры до времени человек, которого мать просто воспитала вот так. Он, я не договорил в конце предыдущей части, у него отсутствует эмпатия. То есть он не понимает, как сопереживать людям остальным, потому что есть только он, центр вселенной, а все вокруг вот игрушки, которые вокруг него вертятся. И самое страшное еще в роли, роль матери страшна еще тем, что она приводила к нему некоторых жертв, понимая, что с ними произойдет.
6: Ну да, ты сказал, что вот она не помогала ему убивать, но она же приводила ему, она же заманивала этих детей, этих девочек.
7: Ну, вот с юридической точки зрения не смогли доказать, что она принимала участие в непосредственном убийстве. То есть тот эпизод, когда она трех, это стали последние жертвы, три девочки, 13, 13 и 15 лет, то есть средняя школа, она их привела, и вообще ситуация того дня показывает, что она и даже следователь, которая заканчивала это дело, она склоняется к тому, что мама этими девочками выкупила жизнь своей дочери. То есть он закрыл собственную сестру в квартире, держал, не выпускал, и мать привела этих девочек для того, чтобы они остались, а дочь вышла. Это, понимаешь, вот то, что с ними произошло, со всей этой семьей, она воспитала его таким, но в какой-то момент и для нее, и для дочери стало очевидно, что он опасен для них. Они за несколько месяцев до начала этих убийств просто сбежали из квартиры настолько, что вот, ну, у них не было, так сказать, запасного аэродрома. Они какое-то время просто ночевали на улице, на лавочках, в скверах, только для того, чтобы не возвращаться в квартиру. Но мать, видя тела, понимая, что делает ее сын, у нее даже мысли не возникло сообщить в милицию, обратиться куда-то за помощью.
6: Это мы, да, обсудим еще. Сейчас вопрос есть от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Андрей.
15: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
15: Я никак не хочу говорить, что было проделано мало работы насчет этой книги, но тут ключевое слово – 96-й год. Это был год отморозков и беспредела. Я не такой еще...
7: То есть курс погубленных жизней в 96-м году был гораздо ниже, чем сейчас, вы хотите сказать?
15: Да, намного.
7: Но это помню, такие же люди были, как и сейчас живут, и в любое другое время. Разве можно так?
15: У меня были случаи в жизни, когда ребята заталкивали по трех, по четырех малолеток, они типа бандюки, 90-е. И все. И их насиловали, потом отпускали, а может, что-то в лесу закопали. Во-первых, вот тема эфира какая? Вот зачем кошмарить народ 96-ми годами? У нас сейчас СВО... Надо о чем-то хорошем говорить. Нахрена эту тему надо поднимать?
7: Андрей, вот можно я вам сразу отвечу? К сожалению, если вы закроете глаза, закроете уши, эти люди, серийные убийцы, преступники, педофилы, никуда не денутся. Они, к сожалению, как бы нам, может быть, не хотелось уверять себя в обратном, всегда вокруг нас.
6: Да, в любое время.
7: И если ты понимаешь, что опасность есть, по крайней мере, ты знаешь, откуда что-то может прилететь.
6: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что вы можете писать нам в мессенджере по номеру плюс 7 925 200 ровно 9702. Вы в эфире, здравствуйте. Александр.
16: Алло.
6: Да.
16: Алло, здравствуйте. Я со Ставрополя звоню. Я извиняюсь, может, я слушаю передачу с самого начала. Может быть, такой вопрос уже был, но у меня вот такой вопрос, но... Я не понимаю, зачем таким людям сохраняют жизнь?
7: Это такой очень дискуссионный вопрос. Мне тоже, знаешь, я не психиатр, я к Свете на ты, да? Я не психиатр, но я тоже зачастую не понимаю, разве может психиатрическая болезнь отменить то, что человек сделал, в каком бы состоянии он ни находился? Вот кто-то объясняет, что они не понимают, они не осознают. Ну, во-первых, я скажу, что следователи... Я поговорил с 5 участниками следственно-оперативной группы. Ни один из них не верит в том, что на момент убийств и на момент задержания Списивцев был невменяем. Они считают, что он полностью осознавал. Они же с ним общались. Uh-huh. Они вели с ним допросы. И они говорят, что это совершенно разумный человек. А потом что-то произошло. Местные психиатры Новокузнецкие признали, что он вменяем, что он может отвечать по закону. Но адвокат спустя 1.5 года добился, чтобы отправили его на экспертизу в Москву. И там вот, может быть, конечно, я уже говорил, что психиатрические заболевания, они могут прогрессировать и очень быстро. Может быть, за этот промежуток времени, когда он находился в СИЗО, уже что-то началось, да, какая-то болезнь. Но... Преступление-то он совершал, будучи здоровым, как думают следователи, старые опытные ветераны. И для меня тоже, я считаю, что для некоторых категорий преступлений обязательно нужно вернуть смертную казнь. Кто-то, разумеется, когда я так скажу, начнут вспоминать дело Чикатило, когда за преступление, за убийство, которое потом было доказано, совершал Чикатило, расстреляли невиновных людей. Но я вас уверяю, при нынешнем уровне различных экспертиз, в том числе ДНК, это практически невозможно. Мы можем сделать гораздо, если речь идет о смертной казни, несколько, так скажем, факторов, да, чтобы несколько раз перепроверялись факты эти все. Но если человек оставляет ДНК на месте убийства, если это бьется по камерам, если он где-то засветился там своим телефоном, эти доказательства сейчас и приводят людей в суд. Я уверен, что вот как сейчас террористов ловят, это же все в основном цифровые следы и очень сложные экспертизы, которые доказывают вину человека. То же самое с серийными убийцами. Я не очень, да, действительно до сих пор понимаю, даже если человек больной, разве это отменяет горе людей, которые потеряли близких? Разве это отменяет того, что он сделал?
6: Ты задаешь вопросы, на которых нет ответов.
7: Да.
6: Екатерина у тебя спрашивает, в мессенджере Макс у нас, вы туда тоже можете все присылать. Почему не посадили мать маньяка?
7: Ее посадили, она отсидела 13 лет, ее судили за соучастие, но по сути 13 лет, наверное, по закону это максимум, что могли применить.
6: Но с учетом того, что
7: она не участвовала напрямую в преступлениях, она была соучастницей, но надо напомнить слушателям, что по закону родственник не обязан свидетельствовать против своего близкого человека. То есть она не обязана была заявить о нем в милицию на тот момент, там, в прокуратуру. И именно это ее, ну, спасло, и именно это спасло ее дочь, сестру Списивцева, потому что подозрения были, что она и знала, и могла что-то предпринимать.
6: Участники
7: следствия уверены, да, что она принимала участие, по крайней мере, в сокрытии улик, но доказать это не смогли.
6: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, также любые комментарии под нашими трансляциями оставляйте, все видим, все читаем, и в мессенджер пишите. Анатолий у нас, буквально минуту у вас из Воронежа.
17: Давайте. Ну, я после рекламы.
6: После новостей, да, большой вопрос у вас. Ладно, давайте, давайте после новостей. Подождите несколько минут, а точнее 3-4. Я пока напомню, что мы сегодня делаем. Мы сегодня разговариваем с писателем Александром Рогозой по поводу его новой книги «Списивцев. Мама знает». Она основана на уголовных делах по поводу этого маньяка, который орудовал в Новокузнецке в 96-м году. Здесь очень много вопросов по поводу этических, да, каких-то вещей, о том, почему все еще до сих пор мы об этом говорим, и почему кровь, как говорится, кипит, когда ты вспоминаешь. А сколько времени это прошло уже, да? 96-й год, сейчас 26-й, 30 лет, и мы говорим, как будто это вот-вот. Ну, вообще, тема каких-то таких серийных убийц, маньяков. Все это, наверное, никогда не уйдет, так же, как и они, наверное, не уйдут от нас. Как ты и сказал, что они всегда среди нас. Продолжим после рекламы и новостей.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
20: Мстислав Удатный был первым из русских князей, который оказал сопротивление татаро-монгольским завоевателям. Кстати, Удатный значит «удалой». А в знаменитой битве на реке Калка войско Мстислава и вовсе сражалось трое суток. Удатный лично поехал в разведку, осмотрел позиции противника и приказал войску готовиться к битве. Русские удачно начали сражение, враг стал отступать. Воины Мстислава бросились в погоню. Но, перейдя через реку, княжеская дружина вступила в бой со свежими силами монголов. Наши воины храбро сражались целых 3 дня.
21: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О происшествии.
6: Один человек погиб в массовом ДТП с участием 13 автомобилей на 43-м километре Ярославского шоссе. Еще 6 потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в подмосковном управлении МВД. По предварительной версии, к аварии привел выезд на встречную полосу грузового автомобиля с полуприцепом. ДТП произошло с участием 2 грузовых фур и 11 легковых машин недалеко от поселка Лесной в городском округе Пушкино на дороге по направлению к Москве. На месте происшествия работают спасатели и образовалась большая пробка.
0: о политике.
5: На следующей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят, как усилить международное давление на Москву после удара возмездия. Об этом написала глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» – это прием тактики запугивания и балансирования на грани ядерной войны. Конец цитаты. В Минобороны России сегодня подчеркнули, что среди целей ракетного удара в ночь на 24 мая были пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области. Удары по гражданской инфраструктуре не наносились, утверждают в ведомстве.
0: Кремль говорит.
5: В Кремле отреагировали на решение американской делегации выкинуть подарки от Китая. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, у каждой страны свои нормы безопасности. Он выразил уважение к принимаемым мерам. В качестве примера привел электронные значки, как китайские, так и любых других стран. У них есть микрочипы, а их назначение неизвестно. Поэтому, как говорит Песков, важно проявлять бдительность в подобных случаях. Ранее сообщалось, что американская делегация во главе с Дональдом Трампом выбросила все сувениры, подаренные китайскими чиновниками, перед вылетом из КНР 15 мая. И, как писала «Нью-Йорк Пост», вещи, включая аккредитации, одноразовые телефоны, значки, сложили в мусорный контейнер у борта вылетающего в США.
0: О спорте.
5: Россияне выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по карате. Они победили сборную Черногории в поединке за бронзу в дисциплине кумите. Накануне золото на турнире выиграла россиянка Алтана Басангова, которая выступала в весовой категории до 61 килограмма. Награду такого же достоинства завоевал Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 килограммов. Бронзовыми медалистами стали Эрнест Шарафутдинов в категории до 75 килограммов и Юрий Каганесян до 67. Чемпионат Европы проходит в Германии, завершается сегодня. Российские спортсмены выступали под флагом Европейской конфедерации карате. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, друзья, еще раз. У микрофона Светлана Андреевская, в студии Радио КП, специальный корреспондент «Комсомольской правды», писатель, автор бестселлера «Фишер по следу зверя» и автор новой книги его «Списипцев мама знает» Александр Рогоза, ТГ-канал «Спецкор Рогоза». Подписывайтесь, сразу говорю. Саша, еще раз здравствуй. Сегодня мы говорим про новую книгу Александра. Еще раз повторю, «Списивцев мама знает» она называется. Это история расследования, значит, дела маньяка, который орудовал в 96-м году в Новокузнецке. Во всем ему помогала мама, вплоть до того, что она рубила трупы, чтобы скрыть следы преступления. В общем, у вас есть уникальная возможность, Саша, сегодня поговорить, задать вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также все комментарии под трансляциями я вижу. И сообщения свои отправляйте в мессенджере. Ждет уже 5 минут Анатолий из Воронежа. Анатолий, вы в эфире.
1: Александр, да. А скажите, пожалуйста, вы раньше писали на криминальные темы?
7: Ну, я, да, специальный корреспондент, как раз лет 20 я именно по криминальной тематике работаю.
1: Ясно. Вопрос простой. Что вас подвигло взяться за это дело?
7: За что? За криминальную журналистику или именно книгу?
1: Нет, вот за эту книгу, именно вот
7: меня за зацепил, книгу. Меня зацепил именно вот этот сюжет, что мама действительно знала. И не только знала, но и помогала. Мне хотелось разобраться, почему. Что заставляло женщину, вменяемую женщину, помогать. Да, это сын, но настолько страшные преступления. Кроме того, вы знаете, вот когда я начал подступаться к этой теме и начал читать публично то, что было о нем написано, меня зацепил такой момент. Есть очень много мифов, я сейчас точно могу сказать, что это мифы, о деле Списивцева. И один из них звучал, что якобы мама работала секретарем в суде, якобы она тайком таскала из суда домой на время дела и показывала ему фотографии расчлененных тел. То есть меня это зацепило, думаю, ну это разве это возможно, чтобы вот родная мать ребенку показывала такое, и вот с детства начинала воспитывать, вот, ну, как бы, что это норма, что для него это что-то привычное, да, то, что он дальше потом воплощал. И вот уже работая над этой книгой, я, во-первых, съездил в командировку в Кемерово и в Новокузнецк, проходил по тем же улицам, по местам вот этих всех преступлений, общался с людьми, которые знали его, в том числе с одноклассником его бывшим.
6: И все это описано в книге.
7: И все это описано в книге, да. И когда я начал разбираться, вот миф это или нет, что она таскала дела, выяснилось, что вообще этого не могло быть. Во-первых, она не могла никак работать в суде. Она, трудовая книжка ее понятна и известна. Она работала в основном на производствах каким-то вот... у нас это называется ОХО, да? То есть вот какие-то хозяйственные вспомогательные службы. В суде работала сестра, это правда, помощником, но работала в гражданской канцелярии. У нее, скорее всего, не было доступа к уголовным делам, где это могло быть. То есть я считаю, что в деле Списивцева из-за того, что очень много белых пятен, никто никогда не изучал уголовного дела, но про него столько напридумывали всякого разного, что вот эти мифы, они оказались очень живы.
6: Но мало того, что это, вот ты сейчас называешь это мифами, но это все написано в Википедии, это тоже для слушателей, которые будут сейчас интересоваться этой темой, вы лучше книгу купите, Саша, в Википедии, оказывается, ну, он спал с мамой до 12 лет, ты
7: там
6: тоже
7: очень
6: это
7: подробно,
6: да,
7: опрашивают психиатры и маму. Для психиатрической экспертизы проводили и ей, и ему психиатрическую экспертизу. Это очень важно. Взаимоотношения в семье. Это никогда не упоминается, этот факт, что якобы он спал с мамой.
6: Она вменяема была?
7: Она была вменяема. Ее признали вменяемой. У нее никакого бреда, ни галлюцинации, ничего. Был такой в детстве очень странный момент, ну, вообще связанный с матерью. Она, ну, вот отец пьющий, отец их гонял, и она иногда его вообще могла, вот, убегая, на несколько дней забрать, и они могли ночевать непонятно где, в обнимку. И вот эта связь с матерью, она может быть и понятна эмоционально, но во что она в итоге выродилась, это просто я... Вот это до сих пор для меня непостижимо. И я
6: Ты не
7: понимаю.
6: Выяснил это?
7: Нет, это я выяснил, но у меня не складывается. Это просто поломка такая, это какой-то уникальный случай, или среди нас бродят такие же матери, которые могут своего ребенка довести до вот такого состояния, позволяя ему абсолютно все.
6: Под трансляцией ВКонтакте Елена спрашивает, так она работала в суде или нет?
7: Мама нет, никогда
6: не работала.
7: Сестра работала, но в гражданском суде у нее не было доступа к уголовным делам.
6: А по поводу мамы и детей. Знаешь, недавно в каком-то фильме я услышала такую фразу. Ну, там что-то тоже, значит, какое-то апокалиптическое будущее там рисовали. И человек, который создал невыносимые условия там жизни в том или ином городе, сейчас не буду пересказывать этот сюжет, говорит... Ну, все мы просчитали, все и так, и экономическую модель просчитали, и все посчитали, все должно быть идеально, он должен быть у нас идеальный город, где мы все счастливы, все живем. Вот только никак мы не посчитали любовь матери к ребенку. Угу. Вот такой ответ у меня сейчас напрашивается. Это невозможно, наверное, объяснить. Любовь там, или привязанность, или эти чувства, которые есть между родителем, особенно матерью и ребенком, никто не может объяснить, просчитать невозможно.
7: Понимаешь, есть все-таки в истории случаи, когда родители, реально понимая о том, что совершают их дети, они от них и отрекались, и публичные были такие акты в советское время. Когда...
6: А ты на стороне отречения или, ну, понятно, что не на стороне поддерживающего. Ну, то есть ты бы вот...
7: Я считаю, что осознание... того, что совершил твой ребенок, должно быть выше твоей любви, привязанности. Может быть, в какой-то момент включался фактор и того, что она, будучи властной такой женщиной, не могла даже допустить, что она допустила какую-то ошибку вообще в его воспитании.
6: 8 800 200 ровно 9702. Виктор у нас из Ростова. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи журналисты. Спасибо за работу. Мне вот интересно, почему у нас почти все запрещено, а вот, например, пропаганда криминального образа жизни, она разрешена, получается.
6: Саш, у тебя есть
7: какая пропаганда здесь?
6: На вопрос.
7: Вы читали эту книгу? Вы можете там найти какую-то пропаганду криминального образа жизни? Там, наоборот, попытка разобраться, откуда они берутся, эти люди. Если вот, опять повторюсь, если вы, ну, будете считать, что их нет...
6: Я так поняла, что Виктор нас обвиняет в том, что... Да, Виктор, вы нас обвиняете в том, что мы пропагандируем криминальный образ жизни, или это вопрос такой в никуда сейчас был?
3: Вообще кино, всякие фильмы, сериалы, ну, песни, например.
6: Виктор вообще спрашивает, да.
3: Там не Шансон, а именно Блатняк.
6: Угу.
3: Блатняк крутят, именно Блатняк.
7: Про Блатняк, да. Но...
3: Кино, сериалы и так далее.
7: Вы знаете, книги, есть субкультура книга. Уголовная, которая все, действительно поняли, пропаганда, да, которая запрещена по... я не изучаю, конечно, тексты вот этих песен. Может быть, в них содержится что-то. И, наверное, там есть где развернуться запрещающим органам, которые никак не могут найти, да, применение. Они что-то изобретут, а потом... Все, да, как-то это забывает.
6: Виктор напомнил мне сказать, что все-таки давайте сейчас у нас 18+, хоть и радио 12+, но все-таки дети не должны слушать какие-то вещи, которые мы здесь обсуждаем, особенно то, что делала мама, а то, что делал этот Списивцев. Во-первых, об этом, обо всем вы можете узнать в книге. Она есть в продаже, и в Валберис, Озон, пожалуйста, идите покупать. По поводу мамы мы так и не договорили. Что же, вот какова ее роль была? И можно оценить роль вот матери в этом во всем произошедшем событии, ужасе?

0: дворников в квартиру. Четверо из них были убиты за 10-15 минут. Понимаешь, это просто вот человек-ураган. Причем психология в чем? Вот психологический ужас этой ситуации. Вне своей квартиры это был очень тихий, забитый, трусоватый, маленький, щуплый человечек. Но квартира вот эта, где он хозяин, где он царь вселенной, и у него еще черная большая собака, это очень важный фактор, почему люди не имели возможности, зайдя в его квартиру, потом сбежать. Большая черная собака, которая никого не пускала из квартиры. И вот в этой квартире, это его место силы, он воплощал все те комплексы, которые... там за какие-то годы он себе насочинял, от которых страдал. И вот здесь он позволял себе просто как с игрушками, с людьми. И жизни их ничего не стоили. Для него, понимаешь, у маньяков есть какие-то типажи жертв. Для него не имело значения. Главное, чтобы это был не сильный мужчина, который может оказать сопротивление.
1: Ну, я уж про соседей вообще молчу. Давай после перерыва, через 2 минуты, выясним, что соседи вообще делали. Реагировали как-то и заявляли ли?
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. У нас осталось всего 11 минут. И для меня, чтобы задать все вопросы Саше и у вас тоже по номеру 8 800 200 ровно 9702. Также комментарии под всеми трансляциями оставляйте. Я их вижу. Наталья, Елена, я все читаю. Сейчас некоторые зачитаю ваши комментарии. Это ВКонтакте и на Рутюбе. И в мессенджере пишите. Макс, он работает. Все хорошо. Я все вижу. Смотри. Про соседей продолжим, да? Наталья Борисова пишет. Одна из девочек оказалась моей дальней родственницей, про которых ты вот говорил. Тетя совсем немного рассказывала, очень тяжело было это рассказывать. Ну, я так понимаю, что, в общем, какие-то родственные связи, эта история, она...
0: Ну да, к сожалению, корни всего этого ужаса, они до сих пор живы во многих семьях.
1: Соседи, вернемся к соседям. Вот он все делал в квартире. На каком этаже она была?
0: Девятый этаж, девятиэтажный дом.
1: Ну, не спрыгнуть, то есть...

0: не слезть.
1: На этой площадке 4 квартиры. Он за многие годы приучил соседей, что он очень громко слушал музыку, даже ночью. Такой неблагополучный человек, который отравлял соседям жизнь. Мужчина звонил, когда рассказал, ну это же 96-й год, да, вот там. Он прав в одном. Это время, вот, наверное, такого колоссального пофигизма, когда каждый заперт в своей квартире и, понимая, что творится во внешнем мире, просто лишний раз старался никуда не высовываться.
0: Ну, все-таки соседи сообщали как-то про музыку.
1: Про музыку, да, жаловались, его куда-то водили, но они, ну, ничего не происходило. То есть им маме влепляли какие-то штрафы за то, как они себя вели. Собаку они не выгуливали, запах от собаки тоже шел к соседям. Угу. Все это было. Просто такой пофигизм. Знаешь, хаос полнейший, в том числе по реагированию на жалобы. Пару раз его куда-то отвезли на... Он отбрехался, что-то написал, больше все. И соседи уже понимают, что бесполезно, и милиционеры не ездят. Вспоминали, одна из женщин, по-моему, из смежной квартиры, она говорила, что вот опять музыка, музыка, музыка, потом пауза между песнями, услышала крик. То ли женский, то ли детский. Но она не поняла, это из песни, это кусок песни или что. Может быть, в этот момент кричал кто-то, кого... убивали. Но, к сожалению, никто не вызвал. И ведь раскрыли это дело, понимаешь, случайно. То есть...
0: Вот по поводу, кстати, дела, да, вот...
1: По стояку...
0: Тебе дали эти уголовные дела.
1: Возникла проблема, то есть просто как нашли. Возникла проблема, что в квартире на 8-м этаже не греет одна из батарей. Проверили стояк.
0: Это было перед зимним сезоном,
1: да,
0: правильно?
1: Это уже, да, поздняя осень. Проверили все квартиры, кто открыл. Нет, источника нет. Одна квартира не открыла, 9-й этаж. И, понимаешь, это тоже... Вот мы говорим про 90-е, что это ужасно. Но сейчас я понимаю, что вот просто приходят сантехники, квартира, в которой потенциально какая-то проблема с трубой, не открывает. Сантехники приводят с собой участковых. Сейчас они бы ни за что закон им не разрешил ломать квартиру, да. Ломать дверь.
0: Да.
1: Тогда они просто, вот, чтобы наказать человека, который отказывается пускать сантехника в квартиру, сломали дверь.
0: Ну, а там весь подъезд.
1: А там заходит в комнату, а там лежит на полу умирающая девочка, вот эта 15-летняя.
0: Вот это, про этих девочек мы вам говорили в самом начале. Я просто хочу закольцевать, чтобы вы понимали. Это те девочки, которых привела мама, чтобы якобы, да, это же не доказано, освободить свою дочь от него. То есть это плата была. И вот одна из девочек на момент, когда зашли сантехники, была жива. Она, кстати, в книге у Саши есть подробности, ну, и вообще, что ее заставлял делать этот человек. И да, продолжай,
1: она нашли. Она прожила всего полтора дня. Но то, что она рассказала, ее показания стали вообще ключевыми для всего расследования. Списивцев сбежал через... Там над вот балконом слуховое окно. Он смог забраться на чердак, пока участковые разбирались, где хозяин, кто с ними общался через дверь. Он сбежал. Он несколько дней был в бегах. И в это время умирала в больнице эта девочка. Ее два раза успели допросить. И вот то, что она рассказала, в том числе про участие матери, про участие сестры, это стало самыми важными показаниями в этой истории.
0: Ну вот Наталья пишет, что это как раз ее родственница.
1: Это
0: ВКонтакте обалдеть. У нас Наталья, да.
1: Понимаешь, вот мы проговорили, я со следователем встречался в Новокузнецке, следователь, который в 96-м году ввел. И потом, когда я ему отправил книгу, он начал читать, видимо, родственники начали читать, он говорил, и он мне пишет, говорит, Александр, я случайно узнал, что соседкой в деревне вот этой девочки убитой была моя нынешняя свекровь, ой, или сноха. То есть все настолько закольцовано, понимаешь, да. И вот на тот момент было понятно, что только одна выжившая. Но когда вот я рассказывал про следствие уже 2020-х годов, когда новые экспертизы, когда заново начали доказывать его причастность, удалось следователю найти Это уже взрослый мужчина, но на тот момент он был мальчиком, который оказался в квартире Списивцева и сумел оттуда сбежать. И причем это было, вот я рассказал тебе страшную историю, когда 4 мальчика были убиты за несколько минут. Он да. находился в квартире как раз вместе с этими детьми.
0: Вот этот мальчик, да?
1: Этот который... мальчик, да. И он был не из этой компании, он был просто из подъезда. Списивцев завел его домой, там он обычно рассказывал, давай я тебя или покормлю, или музыку послушаем, это тогда была редкость, он такой меломан весь из себя. И вот этот мальчик около, ну, больше суток он точно провел в этой квартире, он вспоминает, что Списивцев несколько раз там колол его ножом, ну, не убивая, но вот так пытаясь там, этот мальчик прятался, знаешь, там под диваном, в шкаф, то есть он пытался в этой квартире захламленной от него скрыться, в какие-то щели залезал, и Списивцев, чтобы его достать, там ножом колол и прочее. Следователь, они же все проверяют эту информацию, ну, на слово никто не верит. Угу. И они действительно в тех местах, о которых говорил мальчик, нашли вот эти повреждения многолетние. И самое страшное, что мальчик каким-то чудом смог выбраться из этой квартиры, и тогда он никому не сказал. Понимаешь, настолько был ужас, что он не рассказал никому из родственников. И это тоже, понимаешь, в деле каждого серийного убийцы есть моменты, когда вот мы точно знаем, что вот если бы кто-то что-то сказал, это могло бы остановить историю, не доводя до большого количества жертв. Да? То есть ну, несколько человек остались бы живы. Но, к сожалению, вот, мне кажется, так, даже, ну, так только вот можно сказать в кино бывает. Да? Но это было на самом деле. И об этом всем рассказывают следователи.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Буквально, ну, не знаю, 4 минуты у нас остается. Вопрос, знаешь, какой? Вот возвращаться к уголовным делам, я представляю эти кипы, как ты в них разбирался. Ведь то, что есть в общем доступе, не все же. Что вот самое такое ты узнал, когда ты разбирал эти дела, что не знает общественность?
1: Это было не в деле. А это было, наоборот, в деле этого не было, но одноклассник Списивцева вспомнил, что в 90-е местные журналисты публиковали его дневник.
0: Списивцева?
1: Списивцева. А в деле этих материалов не было. И никто из следователей, с которыми я говорил, они, мы не помним, чтобы дневник был. Это вообще загадка. Каким-то образом у журналистов местных тогда появился дневник. Это могло быть фейком, естественно. Uh-huh. Но сохранились в этих публикациях фотографии некоторых страниц. И вот эти страницы, написанные от руки Списивцевым в обычной тетради, я отправил на почерк в Овеческую экспертизу. В деле были образцы его почерка. Знаешь, вот этот тщедушный и такой затюканный человек обладал просто невероятной красоты почерком. Я не знаю, так каллиграфически я не видел ни разу в жизни, чтобы кто-то так красиво
0: что-то
1: писал.
0: Что-то красивое же он должен был делать.
1: С рюшечками какими-то. И почерковед установил, что это реальный
0: это
1: его
0: он,
1: дневник.
0: Да?
1: А в этом дневнике, ну, в книге почитайте, если интересно, это, ну, там очень много важной информации. Кроме того, в почерковедческой экспертизе, которая была сделана для, именно для книги, для моей Списивцев «Мама знает», фактически эксперт подтвердил вот эту сцепку невероятную с матерью, потому что выяснилось, вот я смотрел на почерк матери и Списивцева, они совершенно не похожи, но по деталям, и почерковед потом визуально это все обосновал, Списивцев копировал почерк своей матери. И это очень важно в контексте этой истории. То есть мама для него была просто вот богом на каком-то этапе, понимаешь?
0: Опять мы возвращаемся к маме.
1: И связь с матерью невероятная.
0: К огромной роли мамы в жизни этого человека.
1: И вот мне кажется, что эту книгу стоит почитать для того, чтобы понять, как, какие ошибки не допустить, чтобы не воспитать из своего ребенка такого монстра. Мы все это разбираем с психиатром Василием Бенаровичем. Вообще все эти нюансы. Я думаю, что там очень много много полезной информации для мам, у которых маленькие дети, или для женщин, которые собираются
0: стать. У нас буквально минута осталась. Давай я сейчас про книгу расскажу, если успеем, ответишь на вопрос. Итак, «Списивцев. Мама знает». Уже в продаже. 20% можете сегодня скинуть, если промокод используете, «Списив. Мама». Скажи, самое тяжелое в этом во всем, что для тебя было? 30 секунд.
1: Да все было тяжело. Просто я когда выходил, мне хотелось, не знаю, голову засунуть в какой-то водопад, чтобы все это вымыло из моей головы, весь этот ужас, который я прочитал в материалах уголовного дела.
0: Ну и книга твоя очень интересная, от нее тяжело оторваться, но очень тяжелая, поэтому покупайте, ну, пишите Саше, спецкор Рогоза, подписывайтесь в телеграм-канале. Александр Рогоза был сегодня в эфире радио «Комсомольская
1: Спасибо,
0: правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: Даниил Галицкий был храбрым воином и дальновидным политиком. Он принимал участие в сражении с татаро-монголами на реке Калка и был ранен в грудь, а в 1236 году подчинил своей воле Киев и стал самым могущественным государем среди славян. Даниил планировал начать централизацию власти, но не успел стать объединителем Руси. Полчища Батыя напали на Рязань, Москву и Киев.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
4: Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В атаке военные применили баллистические ракеты «Орешник», авиацию и беспилотники. Об этом сообщила Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что этот вылет стал ответом на недавний обстрел ЛНР. Мария Захарова усомнилась в готовности западных редакций опубликовать честные репортажи об обстреле Старобельска. Официальный представитель МИД России заявила это после посещения сотрудниками иностранных СМИ разрушенного колледжа в Луганской Народной Республике. Дипломат подчеркнула, что атака вооруженных сил Украины по учебному заведению нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. Жертвами теракта киевского режима стал 21 человек, более 40 пострадали.
2: О политике.
4: Свыше 140 зарубежных делегаций посетят первый международный форум по безопасности, который пройдет в Подмосковье. Мероприятие соберет представителей 120 стран, включая 12 недружественных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России. Встречи пройдут с 26 по 29 мая.
2: О происшествии.
4: Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова эвакуировали с места аварии на западе Москвы. На Мичуринском проспекте столкнулись две иномарки. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. При этом спортсмен заявил, что его не было за рулем. Сам он не пострадал.
2: О школе.
4: Стоимость подарка для школьного учителя на выпускной ограничили 3000 рублей. Такую сумму назвал эксперт Министерства просвещения Михаил Авдеенко. По его словам, лимит действует на каждый презент отдельно, даже если семья решила подарить педагогу сразу несколько вещей. Подобное положение Гражданского кодекса защищает учителей от несправедливых обвинений в коррупции.
2: О спорте.
4: В Ярославле назовут улицу в честь хоккейного клуба «Локомотив». Глава Ярославской области Михаил Евраев объявил об этом во время чемпионского парада. Местные средства массовой информации уточняют, что власти также планируют сделать руководителя клуба Юрия Яковлева почетным жителем региона. Накануне ярославская команда во второй раз подряд выиграла Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Казанский Акбарс».
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, юаня 10.48. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
6: От автора. Эта книга – логическое, можно сказать, историческое продолжение священной военной операции от Мариуполя до Солидара. Первая книга заканчивается мартом 2023 года. Но я продолжал двигаться с нашей наступающей армией, перемещаясь вдоль фронта и на всю его возможную глубину. С каждым новым месяцем СВО, происходящее на ЛБС, линии боевого соприкосновения, менялось стремительно, даже по меркам 21 века. В декабре 2023 года один из моих героев сбивал с помощью электромагнитного антидронового ружья вражеские дроны, причем так успешно, что получил крест за храбрость. А к февралю 2024 года эти ружья уже не работают, как и большинство имеющихся на фронте систем РЭБа. От текста к тексту видно, как разворачивается новая война. Война в малом небе. Ситуация становится невообразимой даже для титанов военной мысли. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что противник контролирует нашу тыловую полосу на глубину до десятка километров и делает это без своего физического присутствия. Причем за линией фронта у врага происходит все то же самое и местами и хуже. В малом небе установился паритет. Людей на фронте все меньше и меньше, а сгоревшей техники все больше. Пехота пересаживается на мотоциклы, чтобы как можно быстрее проскочить в зону смерти. Штурмовые группы сокращаются до 2-3 человек. Над дорогами появляются многокилометровые тоннели из пластиковой сетки от дронов. По всем участкам фронта горит вражеская иностранная бронетехника. Советская броня у ВСУ давным-давно закончилась. Приблизиться к передовой на танке – верный способ его потерять. И это касается и нас, и врагов. Раненых из зоны боевых действий не могут эвакуировать неделями. Враг специально ждет группу санитаров, а для выноса взрослого мужчины и 6 человек с носилками мало. Сутки сижу в Маринке с авиаштурмовиками, прильнув к экрану оператора дрона. Авиаштурмовик-турист при мне забрасывает в люк водителя Брэдли сброс гранату с первого раза. И за весь световой день на максимальном приближении объектива вижу лишь 2 солдат противника на поверхности земли. Все остальные сидят по норам и днем, и ночью. Ночью работают дроны с тепловизорами. И единственный период, когда можно заскочить на передний край, страшно ранним утром. Летом это 3 часа 15 минут. Но покинуть передок лучше до 6 утра или остаться на сутки до следующего окна безопасности. Никто даже в бреду не мог предположить, что война станет такой. И в этих обстоятельствах наша армия продолжает двигаться вперед, освободив Маринку, Авдеевку, Красногоровку, Артемовск, Селидово, Углегорск, Часов-Яр и тысячи безвестных сел. Попробуем пройти этот путь вместе с ней. По дорогам войны 21 века. По освобожденным городам и поселкам серой зоны. Проедем по новым идеальным дорогам Донбасса и Приазовья и подивимся, первым автомобильным пробкам в Донецке.
2: Глава первая.
6: 28 апреля 2023. Город-мученик Донецк. Сакральная цель бандеровцев. Если в Донецке начинают перешептываться и замечать вскользь, что давно уже не было обстрелов, все, сглазили, накаркали, ждите. Такое впечатление, что там, за недалекой линией фронта, все прекрасно слышат. Я был в момент этого чудовищного обстрела в Шахтерске, в часе езды от Донецка. Общался с людьми, только что выбравшимися из подвалов в Артемовске. Сначала где-то в районе Шахтерска сработало ПВО. А потом посыпались сообщения телеграм-каналов, на которые, кажется, подписан весь многострадальный город. Прилет возле Гринплазы. Горят машины. Попали в травматологию. Попали в автобус с людьми. И сакральное – всем уйти с улиц. Я бросил все дела в Шахтерске и погнал обратно в Донецк. Что делает опытный гражданин ДНР после обстрела? Звонит близким. Мои близкие, хоть и находились в далекой Москве, тоже прекрасно знали про обстрел Донецка и уже не находили себе места. Мы одна страна, а горе и несчастье лишь закрепляет этот непреложный факт. Центр был пуст, хотя все последние дни город местами стоял в пробках-тянучках. На улице Артема, центральный, пронзающий исторический Донецк насквозь, опять стояли битые машины. Вокруг них ходили понурые мужики и разводили руками. Когда по городу стало прилетать, они бросились прочь и столкнулись на бешеной скорости уже за эпицентром прилетов. Тоже жертвы обстрела, как ни крути. А основная цель этого обстрела – Республиканский травматологический центр. Стая смертоносного железа, обрушившаяся на город, была смешанной. Там были и снаряды, скорее всего, натовского калибра 155 мм, и ракеты, судя по маркировкам чешского производства. Так делается, чтобы раздергать, перегрузить системы ПВО, прикрывающие Донецк. Четыре ракеты попали по больнице, во двор и крыши корпусов. Одна из ракет взорвалась над кабинетом МРТ. Как рассказал мне директор центра Андрей Баряк, больница отделалась малой кровью, всего один раненый. Но всего пострадавших, их свозили в центр с окрестных улиц, оказалось 17 человек. Я спросил, конечно, зачем выпускать по больнице 4 реактивных снаряда? Но мой собеседник лишь пожал плечами. Сразу же за больницей, в нескольких сотнях метров, артиллерийский снаряд попал прямо в маршрутный автобус. В дверях какого-то магазинчика, точно напротив дымящихся останков автобуса, застыла женщина. Она еще не отошла от шока. Автобус так полыхал, люди кричали, вряд ли кто-то там выжил. Говорят, что погибло 7 человек. Один ребенок сгорел. Позднее выяснилось, что погибли не 7, а 9 человек. Чуть дальше, возле супермаркета, который все называют по-старому Украиной, уже суетились десятки коммунальщиков. Эвакуатор затаскивал на платформу один из сгоревших автомобилей. Еще один снаряд, оставивший внушительную воронку, лег в парк кованых скульптур. Любимая цель ВСУ – летом и осенью его забрасывали минами-лепестками. Погода на Донбассе сумрачная. Срывается дождь, и в парке даже днем никого не было. Дождь – это отложенный еще на несколько дней контрнаступ Украины. Еще одна тема для разговора в Донецке. Горожане знают, что массированный обстрел накануне украинского наступления неизбежен. Но готовы терпеть. Те, кто на фронте, знают, что их задача – выдержать первый удар. А потом настанет долгожданный перелом. Слово «победа» никто не произносит, чтобы не сглазить. От автора. Наши враги, откатившись от Донецка на добрые сотни километров, не смогли оставить этот город в покое. Артиллерия и хаймерсы больше не достают город миллиона роз. Вместо них Донецк атакуют дроны. Пишу эти строки, готовя книгу к печати. И узнаю, что на окраине Донецка заполыхал гипермаркет. 7 попаданий вражеских дронов. На улице осень 2025 года.
2: Глава вторая.
6: 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Переброска на Запорожье. Единство армии и народа оказалось не эфемерным понятием, а вполне осязаемым. Его можно потрогать руками. В этой истории оно материализовалось в виде автомобиля с народным названием «Буханка». Ее появление на линии соприкосновения по-хорошему потрясло всех причастных. В марте я узнал, что моих друзей-снайперов перебрасывают из огнедышащей Марьинки под Донецком на относительно тихий тогда степной фронт в Запорожской области. Парни под городом сражались 8 месяцев. Из стройки 2022 года Астрахань получил тяжелое ранение ноги, енот погиб. Предполагалось, что на Запорожье хоть какое-то время будет спокойнее, но сразу же нарисовалась важнейшая проблема – транспорт. Поля, огромные концы, грязь по пояс и отсутствие асфальта. Путь от располаги до позиции – 30 километров. По прямой, короче, но там все заминировано, в три слоя. В той же Марьинке мы доходили до позиции за час пешком. У бойцов были личные разгонные «Жигулята», вот только для весенней распутицы они не годились. Штатная бронекапсула подразделения с трудом таскала сама себя и бездорожье откровенно боялась.
7: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
9: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегические компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. Поэтому, если действительно связка Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю
11: рекламу. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет.
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
7: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
15: 16+.
5: книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
15: Глава вторая. 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Пошла за хлебом. Возвращаюсь. Собрано 250 тысяч. Я успокоил командира снайперской группы с позывным «Москва», мол, за неделю соберем на машину по проходимее. Пусть и подержанную, не волнуйся. Нам нужно было всего 300 тысяч. Столичные автомастера обещали привести машину в порядок бесплатно. Написал пост в своем телеграм-канале «Русский Тарантас». Прикрутил номер карточки жены Москвы. И мы стали ждать. Через 20 минут в шоке звонит Настя. «Дима, я оставила телефон на кухне, пошла за хлебом. Возвращаюсь, трубка горячая. Мы собрали уже 250 тысяч. Какие же у нас люди, прекрасные. Сижу, читаю сообщения под переводами, плачу. Самый большой – 20 тысяч. Там написано, Ланнистеры всегда платят свои долги. Сергей Богатырев. Что это значит?» Я объяснил. В апреле прошлого года под Мариуполем, в только что освобожденном поселке Заря, я разыскал родственника Сергея Богатырева, ростовского гуманитарщика-волонтера, и передал ему на словах наказанное. Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас на фильтрации в Новоазовске. Услышав это, пожилой мужчина повис на мне и зарыдал. Я запомнил эту сцену на всю жизнь. И Серега запомнил. Отдал ментальный долг. Все отдавали, кто мог. Кто 100 рублей, кто 5 тысяч. Мы собрали на машину для снайперов за 3 часа. И еще осталось на резину, запчасти и противоосколочное бронирование. Взамен я обещал жертвователям из братства Буханки, так я его окрестил, навестить машину на фронте. Обещание нужно выполнять. Зачем бойцу памперс? Какое значение имеют народные гуманитарные поставки для бойцов, можно понять по косвенному, но очень важному признаку. Это реакция на многочисленных блокпостах в зоне спецоперации. Просто говоришь бойцам: «Везу гуманитарку в такое-то подразделение», и тебе машут руками: «Проезжай». Только единственный раз под Токмаком боец попросил меня открыть багажник машины. Там все было доверху забито пакетами с маскировочными сетями и камуфлированными сумками. Чего там только не было в этих сумках. От дежурного коптера, привести аппарат на линию соприкосновения, уже правило хорошего тона, до наборов инструмента и обезболивающего немесила. Лучшего безрецептурного препарата на данный момент, судя по отзывам сражающихся. Боец почувствовал себя неуютно и извиняющимся тоном заметил: «Тут мчится один, говорит, пропускай скорее, я волонтер, а машина загружена памперсами. А зачем бойцу на фронте памперс?» Мы поржали, и я поехал дальше, в неприметную южно-русскую деревеньку, где базировались мои подопечные. С русского на мову и обратно. Москва отряжал команду бойцов на заготовку бревен для блиндажей. Ребята продолжают окапываться уже сами, по своей инициативе. Точнее, по инициативе командиров. Это несмотря на то, что везде, сколько хватает глаз, уже построены промышленным способом линии обороны чуть ли не в десятки слоев. Их потом назовут линией Суровикина. С обшитыми и перекрытыми траншеями, дотами и блиндажами. С позициями запасными и вторыми линиями обороны. И белые полосы бетонных надолбов, уходящие за горизонт, пирамиды, как положено, сварены между собой арматурой и прикрыты противотанковыми рвами и минами. Пока я торопливо хлебал суп, в котором тушенки было больше, чем воды, зашел сосед, немолодой дядька, принес угощение – пакет первых весенних грибов-зонтиков. В соседних огородах переговаривались через забор женщины, переходя с русского на мову и обратно. Иногда начиная предложение по-украински и заканчивая по-русски. Доделать за Богом. Мы навестили Буханку. Машина была вывешена на чурбаках плоской мордой в небо и являла собой наглядную иллюстрацию к старой джиперской поговорке: «Бог 6 дней сотворял наш мир, а Буханка сразу получилась хорошо». Прошлый хозяин машины решил доделать за Богом и поставил в Буханку немецкий дизельный двигатель. К
6: Как и в середине прошлого века, немецкая техника не выдержала контакта с русской боевой реальностью. Из снятого двигателя торчал шатун. Как говорят шоферы, мотор показал руку друга. Новый родной УАЗовский двигатель уже привезли из Ростова. И в ближайшие дни его поставят и сделают все как было. По-русски. То есть хорошо. У снайперов в роте нашлись толковые автомастера. ВСУ ищут наши слабые места. Поля просыхали прямо на глазах. Москва заметил, что еще несколько дней назад мы бы так просто не заехали на эти позиции. Мы сидели под кустом, и снайпер обшаривал передний край с помощью могучего бинокля. Номинально мы были во второй линии обороны, но прямо перед моими глазами, на удалении 3-4 километров, по полям были разбросаны подбитые украинские грузовики и 3 БМП. След неудачной атаки ВСУ трехнедельной давности. Выгоревшее железо еще не начало толком ржаветь. По словам Москвы, наши грамотно отработали из ПТУРов, противотанковых управляемых ракет. И артиллерия не подвела. Но факт остается. ВСУ пробуют наши позиции на прочность, тыкаются по линии соприкосновения, ищут слабые места и нестойкие подразделения. Я задал вопрос, который мучает всех. Контрнаступ будет? Москва кивнул утвердительно. Конечно, иначе зачем им столько техники дали? Людей они на линию соприкосновения нагнали, а держать их в ближнем тылу без действия долго нельзя. Обстреливают вас? Предположу, что есть у них дефицит боеприпасов. Или берегут. Обстрелы короткие, скорее огневые налеты. Неприцельно бьют, пытаются найти какие-то места, где может стоять наша техника, личный состав. Разведки боем проводят, ты сам видел результат. Последний раз пошли уже без техники, просто живой силой. Отбили. Слышу, наша артиллерия работает. Это тоже беспокоящий огонь? Нет, у нас авиаразведка, и не только. По каким-то конкретным целям бьют. А у противника? У нас антидроновые ружья в войсках появились. Тут была история. Ребята-разведчики за один день 5 вражеских дронов посадили. Это к вопросу о том, что мобильные средства РЭБа, радиоэлектронной борьбы, вообще-то должны быть в каждом подразделении. Стеклянный глаз. Мы пробирались обратно к машине. И я споткнулся о стальную растяжку. Чуть дальше стояла мачта. На ней какое-то устройство с оптикой. Слышно было, как работают сервоприводы, поворачивая выпуклый стеклянный глаз влево-вправо. От мачты под землю уходил кабель. В замаскированной землянке шла какая-то работа. Мужские голоса что-то оживленно обсуждали и сыпали цифрами. Что это? Как мне показалось, Москва с гордостью заметил. Всепогодный разведывательный комплекс. Тот, с тепловизором. Нашего, кстати, производства. Мы много говорили, что нужна связка, так называемый разведывательно-ударный комплекс. Так вот он. Работает. Гадание по лужам. Сразу уехать со второй линии нам не дали. Мы только начали сворачивать маскировочную сетку, которой я накрывал свою машину, как над головами со свистом пошли вражеские мины. Они падали в тыловую деревню. Мы через нее проезжали час назад. Желтоватые дымы от разрывов были хорошо видны и без оптики. Москва утвердительно заметил. Мы же никуда не спешим. Покурим. Пусть укропы отстреляются. Но поспешить все-таки пришлось. На обратном пути за нашей машиной пристроился вражеский дрон-разведчик. Именно Москва его заметил. Потому что я рулил и болтал, а он, как оказалось, не просто так опустил окно, а контролировал небо и все происходящее вокруг. Если дрон вовремя заметить, от него можно оторваться. Скорее всего, это был корректировщик, контролировавший огневой налет на деревню. А по словам Москвы, оператор дрона мою машину принял за командирскую, слишком чистая и нехарактерная для зоны спецопераций. Первый параметр чистоту я исправил в первой же обширной луже. Лужа уже подсыхала по краям, и я подумал, что именно по ней можно определить срок украинского контрнаступа. Впрочем, у наших на линии соприкосновения теперь есть более надежные и точные методы и приборы. Эпоха гадания по лужам неумолимо подходит к концу. По скриптам. Народная буханка не пропала, не сгорела. Бегает сейчас у артиллеристов Горловской бригады. «Постскриптум-2». Москва пережил летний контрнаступ, стал капитаном и был ранен кассетными боеприпасами в самом конце того длинного 2023 года. Демобилизовался по ранению и сейчас на практике реализует государственный лозунг «Ветеранов СВО во власть». Он в самом начале этого пути. Раны почти затянулись, хотя потребовались повторные операции. Когда я не на Донбассе, а в Большой России, Москва приезжает ко мне погостить. Слушает тишину.
16: Продолжение через несколько минут. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Реклама.
19: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
20: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Друзья, будущее наступило.
24: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в «Максе» и «Телеграме». Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
27: О важном.
26: Одного из пострадавших после атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске выписали из больницы. Еще 9 человек продолжают лечение под наблюдением медиков. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, 2 тяжело раненых студентов эвакуировали в Москву. Ранее в Минздраве заявили, что врачи стабилизировали состояние. Украинские войска атаковали учебный корпус беспилотниками в ночь на пятницу. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
27: О политике.
26: Делегаты из 12 недружественных стран посетят первый международный форум по безопасности в Подмосковье. Мероприятие соберет представителей более чем 120 государств, которые заинтересованы в развитии конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности. Организаторы проведут встречи с 26 по 29 мая.
27: О пожарах.
26: Крупное возгорание на территории торгового комплекса в Новой Москве локализовано. Спасатели остановили распространение огня на площади 1500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Там отметили, что пожар охватил одноэтажные металлические павильоны и склады на рынке «Тополек».
0: О судебных делах.
26: Следователи завели второе уголовное дело после аварии в центре Нижнего Новгорода. Причиной стала агрессивная манера вождения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Как отмечается, нарушитель выполнял опасные маневры перед столкновением. Сейчас полицейские разыскивают местного мажора. Ранее он вылетел на встречную полосу, протаранил две машины и отказался сдавать тест на алкоголь. За последний год у него накопилось более 160 штрафов.
0: О футболе.
26: Московский «Спартак» выиграл первый тайм у Краснодара в суперфинале Кубка России по футболу. Столичная команда повела со счетом 1-0 на стадионе «Лужники». Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Единственный мяч на 36-й минуте забил полузащитник Пабло Салари.
0: О космосе.
26: Китай запустил пилотируемый космический корабль к станции Тянгун. На борту три космонавта, сообщили в управлении программы пилотируемых космических полетов КНР. Экипаж проведет на орбите серию научных экспериментов, а один из исследователей останется на станции на целый год. Сейчас на платформе Тянгун работает предыдущая китайская экспедиция, которая находится в космосе с ноября прошлого года.
0: О валютах.
26: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юань 10.48.
0: О погоде.
26: В Москве сейчас плюс 19, завтра обещают до 21, облачную погоду и дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
27: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
1: 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
0: Глава 3.
3: 9 мая 2023. Забыли братья-славяне и про братство, и про подвиги дедов, но научились жестокости. Сухой закон. Я недолго думал над гостинцами для этих парней. Спросил продавщицу придорожного магазинчика, показав на полуторалитровую бутыль энергетического напитка, два ящика будет? Гостинец оказался в тему. Никто ничего праздновать не собирался. Командир с позывным «Харам» копался в ящике со всякой саперской справой, раскладывая рядком детонаторы.
4: Какие праздничные мероприятия запланированы? Не заслужили. Победим, будем праздновать. Пока раз день свободный, будут учения по минно-взрывному делу. Растяжки будем ставить и снимать. А еще я несколько мин-ловушек состряпаю учебных. Их сейчас много на передке передовой появилось.
3: Я оглянулся по сторонам. Яркое пятно на фоне нежно-весенней зелени. Георгиевская лента, свернутая в такую дерзкую розетку на груди у юного бойца. Боец тоже привлек внимание командира. И Харам моментально этим воспользовался. Бойца начали по-отечески строго пропесочивать за то, что на последнем разведвыходе слег под тяжелым рюкзаком с БК, боекомплектом. Я деликатно отошел в сторону. Там рубили мясо в огромный таз и терли лук. В носу сразу защипало. Харам чуть лукавил, конечно, чтобы не расслаблять личный состав. Праздник не отмечаем, но праздничный ужин будет. Конечно, поинтересовался, чем разведчики маринуют. Мне ответили заговорческим шепотом, ибо секрет подразделения. Пивом.
4: Сколько градусов?
3: Безалкогольным. Мясо спирт не принимает. Случайно рецепт открыли. Уксуса не было, а пиво было. Полбаклажки. Залили, попробовали, удивились. Теперь так и делаем.
4: В подразделении «Сухой закон». Для провинившегося – земляные работы. Нужно выкопать стандартную землянку на 4 человек в полный рост и захоронить там пустую бутылку. Археологи потом будут в шоке. Про нарушителя и говорить нечего.
3: От Славянска до Пальмиры.
4: Наконец Харам закончил служебно-саперные дела и внимательно в меня вгляделся. Сились вспомнить, где мы виделись. Я вглядывался в ответ. Получилось, как в бородатом анекдоте, где Борман и Штирлиц сверяют памятные места из своих биографий и вдруг понимают, что один из них Чапаев, а другой Петька. Где угодно могли видеться. В Славянске, под Волновахой, на холме у цитадели Пальмиры, где я первый раз попал под бесшумные французские минометные мины. Только биография Харама
3: несоизмеримо, несопоставимо жестче. Местный воюет с 22 апреля 2014 года. 5 пулевых ранений, 17 осколочных, след от белого фосфора. Его с тела срезают ножом, если нет возможности перекрыть кислород. Керамические коленные чашечки, ВСУшники раздробили молотком. В 2014 году, раненый, обколотый обезболивающим, он попал в плен и практически не чувствовал, когда его калечили. По итогам сверки координат я оказался безоговорочно своим, и мы пошли пить кофе. Деды все сделали как нужно. Мы с первых дней этих военных действий получили уроки жестокости, говорит Харам. Мы не подозревали, как славяне могут быть жестоки друг к другу. Забыли они все. И про братство наше, и про подвиги дедов. Харам поправляется. Не забыли, им мозги промыли. Есть ощущение, что сегодня праздник? Да, его нам бабушки и дедушки сделали. Я помню, как маленькими ходили на парад, голубей выпускали. Нас воспитывали в уважении к дедам, совершившим этот подвиг, победившим фашизм, и мы победим. Смотри, как получается. Сейчас боевые действия идут по Миус-фронту. Иногда по старым позициям 1941-1942 годов. И воюют против нас под теми же знаменами. Получается, деды что-то не доделали? Или это наша уже вина, что позволили? Нет, деды сделали все как нужно. Мы свои ошибки исправляем. Не поняли вовремя, что украинцы – податливый народ, и враг может вылепить из него то, что ему нужно. Но мы доделаем, за что взялись. Пусть деды на небесах будут спокойны. Прошедший год уже изменил людей. Большинство изменил. Нам дети, школьники на коптеры собирают, понимаешь? Спрашиваю Харама прямо. Много сейчас западного оружия на той стороне появилось? Вы чувствуете, слышите, что оно есть? Стреляет вас? Харам вытягивает из-под кровати трофейные кейсы с боеприпасами, сумки-переноски для патронов. Отчетливо слышу и знаю, что все пулеметы западного 308-го калибра. Мы за одним пулеметчиком долго охотились. Вычисляли. Он ушел, пулемет остался нам. Сейчас воюют в обратную сторону. Так вот, он был серьезно доработан ВСУшниками. Винтовки М и АР – их копии украинского производства. Наконец, Харам приносит любимый трофей. Прибор наблюдения с надписью на борту «Разом до перемоги. Литва». Харам по одной из воинских специальностей – антиснайпер инструкторского уровня. Вот и отработали его ребята литовского снайпера. Харам смеется. «Он нам все отдал – винтовку, бронежилет. Там много интересного добра было. Спасибо ему. Хотя, наверное, он нас не слышит».
8: «Мы все помним». Не волнуйтесь.
3: Нас прерывает молодой парень. Представляется командиром. Доброволец из Саратова, позывной «Мак». Первый раз оказался на Донбассе в начале конфликта добровольцем. Был тяжело ранен в 2016 году, пулевое в голову. Опять короткий разговор с Харамом, выяснение, кто кого знает и где служил. Постепенно находится куча знакомых. И Харам вдруг говорит Маку: «Иди поговори с журналистом. Ты пока не военнослужащий, можно». Мак не хочет, но Харам двумя-тремя фразами объясняет, как это важно. Особенно сейчас, на переломе. Тем более у парня такая биография. Я обещаю помогать наводящими вопросами. Мак говорит мне просто. «Приехал завершить начатое. Решился не сразу. Сначала СВО думал, прикидывал. Понял, нужно. В армию не захотел, приехал к местным, шахтерам, людям, воюющим за свою землю. Я же видел, как здесь все начиналось, и как поступали со своим же народом. Для тебя сегодня день особенный?» «Конечно. Всех с праздником. Не волнуйтесь, мы хорошо помним все, что сделали наши предки».
8: Постскриптум.
3: Я не знал, но чувствовал, что подружусь с Харамом. Каждую встречу он раскрывался для меня с новой стороны. Спросишь о кассетных боеприпасах, он тут же покажет тебе два следа от стального дротика. Один выдернул сам, другой вырезали хирурги. Оказалось, что Харам – коренной малорос. Только судьба сложилась так, что родился он в Сибири, но каждое лето жил у бабушки с дедом на Донбассе. Воевал, начиная со Второй Чеченской, в том числе и на африканских песках. Сам лично всегда опрашивает пленных, чтобы знать обстановку на участке фронта и в украинском социуме в целом. Гигабайтами читает наставления по западному оружию и боеприпасам. Помню его лекции по медицине, лекции уникального израненного практика и лекции по саперному делу. Он мог бы преподавать в академии, как минимум. Я выручал его несколько раз снаряжением. Всегда буду помнить, как он примчался ночью с фронта за двумя дронами с тепловизорами «Мавик 3Т». Они заходили в тот момент в город Украинск. «Мавики» я взял в долг. Это около 1 000 000 рублей. Не было времени ждать, пока мы с читателями соберем на них свои копейки. Харам взял дроны в руки и заметил. «Ну вот, нас теперь больше живых останется». Собрали деньги на дроны за сутки. И нет сомнений, что нам удалось спасти чьи-то жизни. Как потом рассказывал Харам, Украинск взяли. Даже половина стекол уцелела.
7: Глава четвертая.
9: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар.

0: приглашений и одновременно забанили друг друга, чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Но Бог распорядился иначе. У Бога были другие планы на наши отношения. В 2021 я встретил Стаса в Карабахе. Армянский МИД привозил воевавший тогда Арцах группу российских журналистов и политологов. Мы помирились, конечно. Следующая встреча – поздней осенью 2022-го в Ледяном Донецке. Стас уже был одет в неказистый, необмятый донецкий пиксель, приехал сюда сам, не дожидаясь мобилизации. На мой идиотский вопрос «Зачем?» Стас ответил прямо. «Столько лет говорить про Донбасс и остаться в стороне, в тылу, тем более меня оппоненты в дискуссиях все время отправляли в окопы. Но я прислушался, я же ростовский пацан, а за базар принято отвечать».
1: Продолжение через несколько минут. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Надо ли вернуть?» Реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
6: Точно.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России.
1: Глава 4.
0: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан. На Донбассе все последние сомнения исчезли. Стас рассказывает совершенно классическую историю. У каждого живущего здесь в памяти есть что-то подобное. У меня мальчик Артемка, с которым я во время обстрела поселка Зайцево прятался под цоколем дома. И с каждым прилетом Артемка хохотал и говорил «Бух!». Когда я спросил, сколько ему лет, Артемка показал на пальчиках 4. И я понял, что он всю свою жизнь прожил на войне. За что и перед кем он так страшно провинился? У Стаса оказался похожий сюжет, его перепахавший. «Я только приехал в Донецк осенью. Помнишь, его тогда минами и лепестками закидывали? Идет по двору мальчик с мамой. Наверное, я только говорить начал. И так ей строго: на листья не наступай, там мина-лепесток прячется». Понимаешь, мина-лепесток среди его первых слов. Я лишь утвердился в мысли, что все правильно сделал. между фронтом и справкой.

0: Кем он будет на СВО, Стас пока не знал, но был готов ко всему. Это было гениальное решение командования – бросить прекрасного полемиста и убежденного сепара не на поднос боеприпасов, например, а на идеологический фронт. Впрочем, окопы этого фронта все те же, земляные. И спустя полгода это отразилось на Стасе. Лицо его заострилось, обветрилось. Исчезла благообразность эксперта из телестудии. Раньше Стаса часто приглашали на свои политические ток-шоу федеральные каналы. Я только по наитию представлял себе специфику работы замполита политрука и не ошибся в вопросе. «Бумажной работы много?» – Стас вздохнул. «Военная бюрократия – самая злая. А есть еще стык бумажной бюрократии и работа с людьми, общение с роднёй погибших. Моя обязанность их известить. Представляешь, как это? Иногда кажется, лучше уж самому за двухсотиться погибнуть». Мы помолчали. Стас продолжил. «Известил, а дальше начинается самое тяжелое. Я веду семью, помогаю оформить все выплаты и пособия. Как правило, задним числом начинаю требовать все новые и новые справки. А что у тебя за бойцы?» «Донецкие мобики. Кто-то успел повоевать в 2014-2015-х. Кто-то вообще оружие в руках не брал. Сейчас появились ребята с Урала. А вот в работе с бойцами в чем твоя задача?» Стас отчеканивает. «Донести до личного состава смысл нашей борьбы. Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Но просто с ними быть мало. Нужно показывать, что ты вывозишь за свои слова, что ты не просто звездобол-затейник. Ты не должен врать ребятам и не должен врать самому себе». «И что ты им говоришь?» Стас долго перечисляет, за что мы не сражаемся. Эти проблемы страны нам всем хорошо известны. А потом доходит до главного. За что бьемся? «За дедов и за будущее наших детей. За Россию, древнюю и еще невиданную. Вообще у бойцов нет сомнений. Если мы не победим, России не станет. И нас ждет крайне печальное будущее. Но это нужно проговорить, лишним не будет. Донбасским ребятам я объясняю, что вы теперь не только за свой дом сражаетесь, а за огромную страну, она теперь ваша. А мобилизованным что говоришь?» «Что они сражаются не только за дома боевых товарищей с Донбасса, но и за свои дома. За детей, которые пишут нам письма на фронт. Просто беру и пару писем зачитываю. А потом мои же ребята видят, и я им напоминаю, кто к ним приезжает. Тот же Джанго и Лунстрем. Да просто ансамбль самодеятельный из Сибири приезжал за свой счет в отпуска. И такие же самостоятельные волонтеры. А у нас, например, через домовой чат соседи самоорганизовались, киваю я. И в редакции есть волонтерская ячейка. А жена моего коллеги, журналиста из комсомолки, просто носков навязала и в каждой вложила пачку хороших сигарет. Я их развозил зимой по фронту. А у меня однокурсник соседей по Ростовскому району организовал. Вот мы имеем постоянный поток народной поддержки. А бойцы это хорошо видят. И понимают, что на снарягу, которую им привезли, бабушки сдавали мятые тысячи. А дорогущие тепловизоры купили бизнесмены. Люди хоть и богатые, но наши. За нас». Брежнев 3.0. Я говорю Стасу, что по фильмам и книгам мы немного представляем политработу в Красной Армии. В Третьем Рейхе, столкнувшись с нашим институтом политруков и оценив его эффективность, тоже захотели завести себе что-то подобное и стали отправлять на фронт заслуженных членов НСДЭП. Но было поздно. А вот у нынешнего противника как с идеологической работой на передке? «У них государство Украина, коллективный замполит. Пусть идея превосходства украинской нации бесконечно ложная и не выдерживает критики, но оформлена она у них четко, двойных толкований не допускает. Истинные украинцы будут пановать, а остальные на них работать в свободной от москалей европейской Украине. Граница 91 года и захват новых территорий. То есть для идеологических украинцев все предельно понятно». «А у нас когда возродили замполитов?» «Раньше при СССР был главпур, а сейчас политическое управление армии. Появилось оно в 2018-м. Возродили, значит. Я замкомандира роты по военно-политической работе, поэтому обязан фильтровать, Ничего сказать не могу, кроме того, что все в процессе организации. Мою должность в донецких армейских корпусах ввели, например, полтора месяца назад. Кто ты по званию? Сейчас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву. Первое офицерское звание присваивает министр обороны. Жду. Став замполитом, ты пересмотрел военную судьбу Брежнева? Спрашиваю внезапно. Замечаю. Помню, как любили угорать в перестройку над его малой землей. Люди, которые ни разу под обстрелом не были. А Леонид Ильич в военные годы был настоящий замполит. Боевой, не штабной. Я, например, хорошо представляю, какой адок творился на этой малой земле. Ты еще лучше это понимаешь. Веришь? К тебе шел и Брежнева вспоминал. Часто на передовой бываешь? Так Маринка и есть передовая. Очень тяжелая. Мы не штурмовое подразделение, но на штурмы у нас ребята ходят. Мы закрепляемся на занятых позициях. Нас обстреливают, мы обстреливаем в ответ. Наш блиндаж через 50 метров уже украинские позиции. Были моменты, когда твое присутствие, как политрука, было необходимо? У нас одна позиция была в старом капитальном доме. Он ввалился. Под завалами осталось пятеро, и их нужно было вытаскивать. Мы слышали их крики. Я руководил группой ребят разных возрастов. Большинство мобилизованные. Я их не знал до этого дня. Мы разбирали этот завал. 5 минут разбираем, потом пережидаем обстрел. Потом прилетает птичка, начинает на нас что-то сбрасывать. Мне не пришлось говорить какие-то лозунги, убеждать их. Они просто видели, что я работаю, не убегаю, и делали то же самое. Переждали обстрел, я им говорю: «Пойдемте еще поработаем». И они шли. Одного парня спасли. Выжил. Зачем еще и капелланы? Знаю, что Стас верующий. Раньше это звучало бы странно. Воцерковленный замполит. Можно было за такое и без партбилета остаться, и без должности. Но времена изменились. Кроме замполитов, появилось еще одно отдельное явление. Священники на фронте. Они нужны здесь? Лишь бы это явление не было формальным. Знаю, что есть структура по взаимодействию армии и РПЦ. И есть просто батюшки, которые приезжают к нам из других городов. Кто по послушанию, кто по душевной потребности. Есть донецкие батюшки. Это в дополнение к штатным капелланам, которые не в каждом полку. Стас рассказывает историю про молебен в одном подразделении. Когда в конце службы батюшка начал кропить святой водой, какой-то боец потерял сознание. Стали его приводить в чувство, расстегнули форму, а у него на груди наколка с бафометом в сатанинской пентаграмме. Стас смеется. «Работает святая вода и Божье слово!» Спрашиваю, возможна ли конкуренция между замполитом и капелланом? Стас такой расклад отвергает. «На практике все гармонично. Батюшка – это психолог в рясе, а замполит – психолог в форме. Задачи у нас сходные, мы дополняем друг друга. Батюшка утешит, подбодрит, напомнит про жизнь вечную. Замполит замотивирует, а если нужно, будет примером. Не только верующему, но и атеисту». Постскриптум. Я не знал тогда, что Стас перейдет в штурмовики. Провоюет в штурмах 6 месяцев. Возьмет эту проклятую Маринку, возьмет и Красногоровку. С ним не было связи месяцами. Я даже ставил свечку за упокой моего друга в одном из древних русских монастырей. Монастырь этот в 1941 году оказался на линии фронта. Стас остался жить. А заупокойная свечка, поставленная за живого, Богу все равно угодно.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
3: Да проклятие!
2: проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Каждый раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан-то Средний Восток.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
3: Минобороны России сообщило, что 24 мая в ходе ударов по Украине не были затронуты объекты гражданской инфраструктуры. Никаких атак на мирные объекты не планировалось и не осуществлялось, отметили в ведомстве. Там уточнили, что поражали исключительно военные цели, включая управление и авиабазы. Ранее сообщалось, что российская армия нанесла массированный удар с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Как заявили в оборонном ведомстве нашей страны, ответные действия связаны с атаками Украины на гражданские объекты России, в том числе колледж в ЛНР, из-за чего погиб 21 подросток и больше 40 детей были ранены.
1: О расследованиях.
3: Спасатели нашли тело 4-го рабочего на месте пожара на нефтебазе под Уфой. Сотрудники экстренных служб завершили поисковую операцию на станции Нурлина, заявили в компании «Транснефть Урал». Руководство предприятия пообещало выплатить материальную помощь семьям всех погибших. Пожар на крупном объекте произошел еще 13 мая, тогда огонь унес жизни 5 человек.
1: Об Иране.
3: США и Тегеран отложили подписание мирного соглашения. Дипломатам потребуется еще несколько дней на согласование окончательных формулировок документа. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По его данным, верховный лидер Исламской республики Маджтаба Хаменеи уже одобрил общие контуры сделки. Ранее глава американской администрации Дональд Трамп подтвердил готовность проекта меморандума. Он предусматривает прекращение огня на 60 дней и снятие морской блокады с иранских портов. Роскомнадзор опроверг блокировку популярной китайской нейросети DeepSeek в России. Специалисты ведомства не ограничивали доступ к платформе искусственного интеллекта и не получали подобных распоряжений, заявил регулятор. Накануне тысячи отечественных пользователей пожаловались на массовый сбой, из-за которого сайты и приложения перестали открываться.
1: Обо всем.
3: Ученые предупредили, что туша горбатого кита Тимми на побережье Дании может взорваться. Причина в избытке газов внутри тела, пишет немецкая газета «Бильд» со ссылкой на морских биологов. Специалисты пояснили, что избежать происшествия помогут только искусственные проколы. Ранее немецкие спасатели месяц вызволяли кита с мелководья, после чего отпустили на волю, однако его нашли мертвым на датском острове. Подробнее на КП.ру.
1: Настоящий хит-парад. на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели радио «Комсомольская правда». Буквально в эту секунду начинается очередной настоящий хит-парад по результатам вашего голосования. С понедельника по пятницу вы голосовали за любимых исполнителей и любимые произведения. И вот, извольте, прямо сейчас вы узнаете, к чему мы в своих подсчетах пришли, а вы в своих голосованиях. В студии Нуждин и Анатольевич, впереди рубрики, музыка и, конечно, наше веселое балагурство. Ну, все-таки, знаете, чувствуется, что вот-вот лето, поэтому хочется как-то добавить. Вот немножко, да, Сань, но хочется добавить.
5: Хочется добавить. Вообще, я могу тебе сказать, что помимо того, что мы будем радовать слушателей радио «Комсомольская правда», я думаю, что мы не забудем про всех остальных, потому что даже те, кто не голосовал, имеют отношение к нашему хит-параду, потому что они наши случайные, потенциальные слушатели, и мы их тоже очень
4: Ах,
5: любим.
4: Как вы правы, Александр Вячеславович, как вы правы. Александр Вячеславович, старый ловелас, умеет ухаживать за женской аудиторией. Ну, пацаны, вы тоже подключаетесь. Что, с песенки начнем?
5: Так мы и продолжим песенками.
4: Ну,
5: десятое место.
1: Десятое место.
5: 25-17. Серый голубь.
6: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни. И нет тебя без болезни.

0: Это было 10-е место на этой неделе. Группа 25-17 «Серый голубь». Сейчас первая на сегодня рубрика с интригующим названием «Русский след».
1: «Русский след». Рубрика, в которой российские музыканты помогают западному шоу-бизнесу.
2: На конкурсе Евровидения 2026 победил барабанная дробь Филипп Киркоров. Да, хрустальный микрофон достался девушке из Болгарии Даре. Но кого же мы видим за ее плечом, а? Правильно, нашего короля поп-музыки. Ни во время подготовки к Евровидению, ни в ходе конкурса, ни перед финалом мы не слышали ни слова об участии Филиппа Бедросовича в судьбе его болгарской землячки. Но уже после объявления победителя выяснилось, что Киркоров чуть ли не в одиночку спродюсировал победу Дарины Йотовой и разглядел потенциал, и нашел нужного режиссера, и помог на отборочном этапе, и поручил постановку номера, и содействовал работе греческого композитора Димитриса Кантопулоса.
0: Ух ты, как... Кантопулос?
2: Да.
0: Как, мне очень нравится, я всегда, когда в американских фильмах музыка совершенно ужасная, я всегда говорю, музыка Бейзил Полидурис.
2: Продолжай. Сам Филипп Киркоров говорит: «Мне грех не встать под флаг моей малой родины, Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой начался мой путь». Конец цитаты. Слушаем протеже Филиппа Бедросовича с песней «Бангаранга». Кстати, «Бангаранга» переводится, кажется, с креольского как «бунтарка». Итак, дамы и господа, Дара, «Бангаранга».

0: Какая бангаранга! Вы только что слушали Дару, победительницу конкурса «Евровидение», за который, как Саша сказал, стоит, оказывается, сам Филипп Киркоров.
1: Или она за ним, как за крепкой стеной.
0: Ну, вот это вот победитель «Евровидения» Филипп Киркоров, но граммофон достался Даре. Это как, помнишь, в той шутке, что на Олимпиаде армянский атлет занял $3000.
1: Ну, хорошо. Можно и так. Было бы так, сказали бы так, но было не так.
0: Вернемся-таки к хит-параду. Сашина любимая, всегда рада объявлять.
1: С утра до ночи голосую с понедельника по пятницу. Зарядил всех друзей.
0: Девятое место.
2: Девятое место.
0: Ария. Созвездие Ершалаим. В душе.

0: Ну-ка, блесни.
1: Чем?
0: Но...
1: Медалью?
0: Медальки.
1: Эполетами? Перстнями?
0: Перстнями блесни. А скажи еще раз, кто был? Кто у нас был? И уйдем на перерывчик небольшой.
1: Это были Ария, мои друзья. Великолепные, прекрасные, талантливые, блистательные авторы-исполнители. На каком? 9-м месте?
0: Так точно.
1: Созвездие Иерусалим. Кстати говоря, эта реплика отправлена в вечность одному из самых вечных наших классиков — Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Ребята, классика, она и есть классика. Брюзжать не будем, сделаем перерыв и продолжим по-молодежному.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал Норт. И теперь она представляется как Northwest, то есть Северо-Запад.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в студию к микрофонам. Это радио «Комсомольская правда». Это настоящий хит-парад в студии Нуждин и Анатольевич. И мы вам вроде как обещали молодежный подход. Но не всегда получается.
0: Ну, не то чтобы он молодежный. Он такой с фиолетовым акцентом.
1: Такой purple?
0: Purple такой.
1: Deep purple.
0: Yes.
2: Чужие.
8: Чужие.
2: Как родные.
8: Как родные.
0: Deep Purple анонсировали новый альбом «Splat». Релиз состоится 3 июля, товарищи, так что запаситесь терпением. По словам музыкантов, они подготовили самый тяжелый материал за долгие годы. Я видел анонс этого альбома. Звучит так очень убедительно.
1: А я даже кое-что прослушал, и я тебе скажу, это, возможно, будет еще тяжелее, чем раньше. Это правда.
0: Вот что сказал о «Splat», об этом альбоме, вокалист Йен Гиллан. То, чего мы достигли в нынешнем составе Deep Purple, что-то вроде современной версии Deep Purple 70-х. Должен сказать, сейчас мы вернемся с материалом, сравним с «Highway Star», «Smoke on the Water» и «Lazy». Та же динамика, баланс и удовольствие от музыки.
1: Первой ласточкой с грядущего релиза стал боевик под названием «Arrogant Boy». Йен Гиллан говорит: «Arrogant Boy – это история Билли, который не умел читать и писать. Он недоволен происходящим, поэтому высказывает свое мнение и находит варианты, как разозлить элиту тем или иным способом. Я не могу представить ничего более веселого, чем раздражать элиту. С радостью занимался бы этим каждое утро после кофе. Закончил свою реплику Иэн Гиллан. Надо сказать, что парню сколько? 80?
0: Поболее.
1: В голосе?
0: Ну, так, в меру, конечно, но для 80, конечно, это потрясающе.
1: Ребята, дай бог каждому музыканту такого стажа, такой популярности, таких же гонораров и такой же легендарности. Ушам и словам своим не верю, но на радио «Комсомольская правда» Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Это была группа Deep Purple и первая ласточка с их нового тяжелого альбома под названием Arrogant Boy, песня о мальчике Билли. Билли, где карта?
1: Да-да-да, я так и знал, что ты вспомнишь «Остров сокровищ».
0: Любил и копил. Деньги, деньги, дребеденьги. Да, шикарный мультфильм, но вернемся к хит-параду. У нас впереди много чего интересного. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Jesus. Звезды на Невском.

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас еще одна рубрика. Александр Анатольевич, ну-ка, давайте-ка мы огласим, потому что я тоже буду участвовать в прочтении всего шедевра.
1: Ну что, о самых лучших, самых прекрасных, самых-самых?
0: Да.
2: Есть женщины в русских селениях.
1: Казалось бы, за почти 6 лет существования настоящего хит-парада в нашей программе прозвучали практически все возможные исполнители. Но каемся. Один коллектив мы все-таки умудрились обойти стороной. И называется эта группа... Саня, барабанная дробь.
0: Так.
1: Бей в бубен. Стоп. Сняли ноту. Эта группа называется «Воровайки». У барышень вышел новый сингл с говорящим названием «Чинарики». Чем не повод восполнить пробел? Александр Вячеславович, ждем от вас самой забойной цитаты из данной композиции. Просим, просим.
0: Да, вот это будет у нас что-то с чем-то. Мне нужно немножечко быть, так подготовиться, немножечко в голосе быть. Итак... Росли мы в городе, да на окраине, и мир блатной на нас, увы, влиял. Венцо мы со шпаной пили по лавочкам, а участковый нас все по дворам гонял. В театры не ходили, извините нас, и на балет в большой куда уж нам. По рынкам больше все, да по карманничкам. Потом этапчики, все по мастям. Я не могу поверить, что я это читаю. Чинарики курили девочки по малолеточке за гаражом. Пацанчики нас обнимали там от мамы маменьки, да все тайком. Ох, я получил несказанное удовольствие.
1: А мы-то все какое удовольствие получили. Александр Вячеславович, я вас, так сказать, зафиксировал для вечности.
0: Так.
1: Теперь в вашей биографии было и это. Поздравляю.
0: Ну, не с чем, в общем, конечно.
1: Как это не с чем? Давайте послушаем теперь, давайте послушаем оригинал.
0: Вы давайте, давайте, давайте. А то я, может, я совсем заврался. Тут, может быть, совершенно другой посыл.
1: Дамы
0: «Воровайки».
1: Господа.
0: Чинарики.

0: Композиция «Чинарики» группы «Воровайки» заканчивает этот блок нашей большой и интересной литературно-музыкальной встречи. Называется она «Настоящий хит-парад». Ну, а коль все по-настоящему, то и как в жизни. Короче, нам нужно тут отбежать, перерывчик сделать небольшой. Мы же тоже, как там ты сказал, пацапацанчики?
1: Ну да, от мамы маменьки, да все тайком.
0: Мы сейчас тоже тайком отскочим, побормочем и вернемся, и продолжим. Ну, как мы любим. Понятно, да?
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
4: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
6: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы до этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости обновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовали жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
8: О валютах.
7: Курс валют на сегодня. Доллар 70 рублей 92 копейки. Евро 83 рубля 27 копеек. Юань 10.40.
8: О погоде.
7: В Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио
2: «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
1: Всем здравствуйте. Я до сих пор перевариваю то, что прочитал буквально несколько минут назад. «Чина-чинарики». Кошмарики, я бы сказал, но это уж на совести авторов и исполнителей. У нас еще одна рубрика. Вы слушаете «Настоящий хит-парад», а рубрика называется «Что нового, чувак?».
9: Что нового, чувак?
0: На прошлой неделе мы вам уже рассказывали, что Алексей Горшенев наконец-то выпустил свою масштабную работу, которая называется «Фауст 2. Первый акт». Над альбомом музыкант трудился целых 4 года. Что характерно, пластинку Алексей презентовал без каких-либо синглов. По нашим временам поступок нестандартный и даже вызывающий. Мы спросили у Горшенева, почему он принял такое решение и какая композиция далась ему сложнее всего. Но Алексей уже находится в предвкушении выхода второго акта. Поэтому его ответ получился о релизе, который выйдет только в июне.
10: Какая песня из «Фауста 2» нравится вам самому больше всего? Какая композиция далась сложнее всего? И почему вы не планируете выпускать синглы с этого альбома? Дорогие слушатели радио КП, отвечаю. Эта песня «Мгновение», она является основной темой и затрагивает самый главный вопрос – смысл жизни. Мало того, она по музыке является мини-гимном уходящего из жизни человека, вглядывающимся со страхом в прошлое одновременно с надеждой на будущее в ином мире, широкой гармонией и серьезным мелодичным охватом. Она же вышла синглом, так как идеальнее всего подходит, являясь отображением всей задумки музыкальной трагедии. Песня, которая далась мне сложнее всего, это «Обман черта», королевский номер Мефистофеля. В ней весь черт, его суть и мои, как артиста, возможности это передать.
0: Сейчас мы с вами послушаем все-таки композицию из первого акта «Фауста 2». Итак, Горшенев, «Маскарад».

0: Это была рубрика «Что нового, чувак?», в рамках которой вы услышали Горшенева и композицию «Маскарад». Самое время нам опять вернуться к хит-параду, потому что мы все ближе и ближе к пятерке лидеров.
1: Седьмое место.
0: The Hatters и Тритие. Прощай.

0: пепел красивый. The Hatters и Тритья. Как всегда, хлесткая, звонкая, мелодичная, очень хорошо исполненная композиция. Называется она «Прощай». Вы ее поставили на 7-е место. Дамы и господа, помните, тут как-то я сказал, что у нас музыкально-литературная программа? И это абсолютно справедливо. Нуждин не даст соврать. Более того, он прямо сейчас и подхватит эту великолепную нашу мысль.
1: Слушай, по поводу литературы, давай, прости, я тебя перебью. Я тут узнал любопытный факт. Во время войны Великой Отечественной на какой станции метро располагалась библиотека?
0: Маяковская?
1: Нет.
0: Хочешь сказать, библиотека имени Ленина?
1: Нет, ну библиотека.
0: Ну, понимаю, какая станция?
1: Курская.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Эти и другие очень важные исторические факты вы узнаете, да где хотите. Сейчас источников полно. Иногда и нас можете послушать. Вернусь сейчас и к библиотеке, и к классике, а мы уже про одного из них говорили, про Булгакова. Ну и, конечно, радостно и звонко объявлю открытие работы нашего литературного кружка.
2: Литературный кружок.
1: В мае исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Его романы вдохновили сотни музыкантов на создание собственных песен по мотивам этих бессмертных произведений. Впрочем, есть ощущение, что «Собачье сердце» всегда останется в тени более монументального «Мастера и Маргариты», как говорилось в этом произведении. А что это там за шаги на лестнице? А это нас арестовывать идут. А, ну-ну. Давайте исправим эту несправедливость.
0: У ранних братьев Самойловых есть прекрасная песня «Собачье сердце», также известная как «Братцы-живодеры». Глеб Самойлов рассказывает. Это было в 1988 году. У меня дома на пианино оказался самиздатовский текст «Собачьего сердца». И вот, отвлекшись от музицирования, я стал читать. Я был еще в начале книги, на эпизоде, когда подобранный профессором Преображенским бродячий пес Шарик кусает помощника профессора доктора Барменталя Ивана Арнольдовича. И ученые мужи пытаются успокоить нервную собаку хлороформом. Ну, а чем тогда еще было успокаивать? Глеб Самойлов продолжает. «Когда я дошел до слов «Братцы-живодеры, за что?» Мои руки сами упали на клавиши пианино. Строчка звучала. Через полчаса песня была закончена. Концертная премьера песни произошла уже через несколько дней за кулисами фестиваля «Весна УПИ», аббревиатура УПИ, учебное заведение, видимо. Глеб показал получившуюся композицию Вадиму. Тому так понравилось, что было решено сыграть «Собачье сердце» прямо в тот же самый вечер. Дамы и господа, слушаем. Агата Кристи, «Собачье сердце».

0: 135 лет Булгакову, подумать только, вообще немало. Но, честно говоря, более актуального сегодня автора найти сложно.
1: Есть один.
0: Кто же это?
1: Зощенко. Ну, а мы с вами не прощаемся и уходим на небольшой перерыв, после чего познакомимся еще с одним артистом.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Действительно, обещанный мной исполнитель сейчас раскроется, о нем Александр Анатольевич будет повествовать буквально через считанные секунды. Рубрика называется «Ну, давайте знакомиться».
3: «Ну, давайте знакомиться».
0: Сегодня мы познакомим вас с музыкантом из донецкого города Харциска Андреем Кали и его группой «Поспи». Пишется большими буквами, латиницей. Андрей с 2014 года занимался рэпом. В 2022-м ушел добровольцем на специальную военную операцию. Воевал 1.5 года. А когда вернулся на гражданку, понял, что в рамках рэп-музыки ему тесно. Тогда наш герой собрал группу «Поспи» и начал играть постпанк. При этом Кали продолжает работать на Харцизском трубном заводе. Самое время познакомиться с творчеством музыканта. Итак, дамы и господа, «Поспи». «Мулен Руж».

0: Это был проект «Поспи». Почему мы делаем акцент на «о»? «Поспи».
1: Ну, чтобы яснее было. А зачем я говорю, что это большие буквы, пишутся латинцы, чтобы все, кто захочет, могли найти это где-нибудь в интернетах или еще, чтобы познакомились еще ближе с творчеством этого коллектива.
0: Из Донецка.
1: Да.
0: Да. А, композиция называлась «Мулен Руж». Ну, а мы со своим варьете тоже вернемся в строй.
1: Ну, ладно, прям уж варьете. У нас еще иногда и мюзик-холл. А это очень разные вещи. Хотя...
0: Ну, ты знаешь, тебе лучше знать. Я, в общем,
1: хорошо.
0: Не
1: сильно... Наш водевиль.
0: Наш водевиль.
1: Ах, водевиль, водевиль.
2: Шестое место.
0: Шестое место. Люмин. Один в поле.

0: Это было 6-е место настоящего хит-парада «Люмен. Один в поле». Напомним вам места, которые у нас уже прошли, отыграли. 10-е место. 25-17. «Серый голубь».
1: 10-е.

0: Вот мы тут говорили, водевиль, мюзик-холл, кабаре. А что? Это все комплименты. Это такой жанр. Если вы сходили на одну из постановок в этом жанре, и вам стало легко, весело, приятно и улыбчиво, значит, артисты не зря старались, ну и авторы тоже. Получается, что продолжаем наш мюзик-холл. Ну, а как принято на театральных подмостках, конечно, мы должны немножечко сделать так, чтобы публика соскучилась. Расстаемся. Ненадолго, но расстаемся. Немножко драматически.
1: Расстаемся всегда.
0: Да-да-да. Драматическим баритоном добавляет Нуждин и идет в буфет. А я ему составлю компанию. А вы делайте, что хотите. Но чтобы после перерыва были все, понимаешь, как говорится, ну вы поняли. Все, антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: 24 июня 1770 года командующий русским флотом адмирал Григорий Спиридов находился на флагманском корабле «Святой Евстафий». У турок был почти двойной перевес в кораблях и орудиях, но русские применили принципиально новую тактику морских сражений. Григорий Спиридов приказал авангарду своих кораблей двигаться под прямым углом на боевые порядки противника. Атаку велено было начинать только с короткой дистанции. По флагману русских турки ответили огнем трех линейных кораблей. На юте «Святого Евстафия» гремела музыка. Адмирал Спиридов приказал музыкантам играть до последнего. Когда корабли вплотную сблизились, завязался отчаянный абордажный бой. Он закончился в пользу русских моряков.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Российские военные сбили 33 украинских беспилотника. Дежурные средства ПВО перехватили дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что атака противника продолжалась с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.
2: О происшествии.
6: Спасатели 45 часов разбирали завалы после удара украинских беспилотников по общежитию в Старобельске. Во время проведения поисковых работ экстренные службы 15 раз прерывали операцию из-за угрозы повторной атаки со стороны противника. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он добавил, что причастные к теракту со временем понесут ответственность в соответствии с нормами международного права. Накануне сотрудники МЧС полностью завершили разбор обрушившихся конструкций пятиэтажного здания. Жертвами удара ВСУ стал 21 подросток.
2: О судебных делах.
6: Подмосковные полицейские завели уголовное дело на жителя Балашихи, который избил свою дочь в лифте. Мужчину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сотрудники ведомства нашли в интернете видеозапись, где отец нецензурно ругает и бьет девочку по голове. Сейчас Следственный комитет также расследует это происшествие по статье об истязании ребенка.
7: о футболе.
6: «Спартак» стал пятикратным победителем Кубка России по футболу. В серии послематчевых пенальти команда обыграла «Краснодар», заявили в РФС. Основное время матча в Москве завершилось в ничью со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказались «краснобелые». Победу столичной команде принес голкипер Илья Помазун, который вышел на замену специально перед 11-метровыми ударами. 32 года назад этот же кубок в составе «Спартака» выиграл его отец Александр Помазун. Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за угрозы лесных пожаров. Он будет действовать до конца понедельника, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в некоторых районах области риски достигли 4-го класса. При этом в начале рабочей недели в регионе похолодает и пройдут дожди. Такая погода продлится до пятницы.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юаня 10.48. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем настоящий хит-парад. Это второй час нашей великолепной музыкальной истории, которая длится уже почти 6 лет и вам доставляет невероятную радость. Хотя бы потому, что вы в ней участвуете. Да, можно сказать, вы ее составляете. От и до. С понедельника по пятницу голосуйте. Мы отчитываемся прямо сейчас. Нуждин и Анатольевич продолжают.
9: Горшочек не вари! Горшочек не вари!
10: Что-то опять зачастил Сергей Шнуров с новинками. Каждую неделю у него свежий боевик от группы «Ленинград». Увы, количество стало явно преобладать над качеством. Прямое доказательство того – песня «Напиши», которая, ну, в общем, ни уму, ни сердцу, мне кажется. Да и от Шнура там только томные вздохи. Весь вокал держится на относительно новой солистке «Ленинграда» Аурике Мгой. Но, в общем, это наше мнение. Вдруг вам понравится. «Ленинград, напиши».

0: Напиши, дорогой друг или подруга, нравится эта композиция или нет. Напиши нам любые комментарии, только не просто со своим мнением, а, так сказать, обоснуй. Мы будем ждать любых комментариев у нас на странице и будем ждать ваших голосов. Пишите, звоните, ну, не нам, в редакцию. А, сообщайте и обозначайтесь, что вы всегда рядом. Только что закончилась рубрика «Про горшочек» в сказочном смысле. А нам пора двигаться дальше. И мы раскрываем ворота, как говорят в торнетах. Господи, зачем я знаю эту цитату? Так вот, пятое место. Пятое место. И кто на пятом месте?
1: Пятое место.
2: Константин Кинчев. «Соль».
3: Как

0: Константин Кинчев, «Соль» на пятом месте настоящего хит-парада. Нам пора продолжать с рубриками. И вот уже одна из них наготове. Причем про новое.
1: Новая песня.
2: Юлия Чичерина представила практически сиквел своего хита «Жара». Ее новая работа называется «Солнышко-ведрышко». Анатолич, это вот должен быть шедевр.
0: Ну, не знаю, я пока не послушаю, сказать ничего
2: была
0: не могу.
2: Такая, была такая шутка по поводу того, что двое встречаются. Один говорит, как дела? Он говорит, пошел на курсы славянских рифм. Угу. В смысле? В коромысле.
0: Вот-вот. Вот, да? И я хочу сказать. А пока не услышу композицию, сказать ничего не могу. Более того, раз мы говорим о чем-то новом, а мы должны сообщать о чем-то новом, мы должны это делать очень-очень бережно и уважительно, потому что, возможно, эта песня станет легендой и хитом на все времена. Все может быть. Но меня что отличает? Даже если я прослушаю, и у меня появится мнение, я все равно его не скажу. Потому что в этой программе наш главный персонаж кто? Зритель.
2: Так, давайте-ка вернемся к повествованию. Я еще, в общем, так отвлекся и не закончил. Почему сиквел? Я в начале своего спича сказал, что сиквел хита «Жара». Давайте про себя сейчас быстро пропоем. «Жара, жара, жареное солнце больших городов». И сразу начинаем слушать песню про солнышко. И вы все поймете. Так, Чичерина.
0: Слушаем «Стык»?
2: Нет. Слушаем сольно Чичерину. Солнышко, ведрышко.

0: Говорите, что хотите, но название мне очень нравится. «Солнышко, ведрышко». Но это что-то очень милое и народное.
1: Да.
0: А я с самого детства...
1: Как говорится, толстячок, а приятно.
0: Я с самого детства люблю вот эти все штуки, вот эти вот слова, вот эти суффиксы, вот эти приставки. Они так хорошо обыгрываются музыкально, и они создают очень милое настроение. У кого-то вызовется такая ассоциация. Песня «Солнышко» была у группы «Демо». Все счастливы, когда она звучит. Надеюсь, и вы были счастливы услышать новое произведение от Юлии Чечериной. «Солнышко-ведрышко» называется оно так. Мы закрываем рубрику «Новая песня». Про все новое мы рассказывать любим и будем. И да, но через перерыв. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: По МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые...
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». У нас впереди 4 места, да еще и рубрики, которых навалом. Первая из них, которая прозвучит прямо сейчас, посвящена очень яркому поп-коллективу.
8: «Я у мамы попсовик».
0: 22 мая лидеру и сооснователю группы «Руки вверх» Сергею Жукову исполнилось 50 лет. И главный подарок на юбилей Сергей Евгеньевич сделал себе сам. Он записывает новый альбом «Рук вверх». Это будет первая пластинка Жукова за, внимание, 14 лет. Вот что про новый релиз говорит сам юбиляр. Начинаем наше большое музыкальное путешествие в новый мир «Руки вверх». А первый сингл «Холодно» из будущего альбома «Врубай на полную» – личный подарок вам в мой юбилей. Дорогие друзья, еще раз. «Врубай на полную» – название будущего альбома, «Холодно» – название новой песни. В эфире радио «Комсомольская правда». «Руки вверх». «Холодно».

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик». Новое творение группы «Руки вверх» под названием «Холодно». Ну, я бы не сказал, что холодно. Это прям теплее и теплее, практически горячо.
1: Ну, то, что делают «Руки вверх», это всегда горячо. Ты бывал хоть на одном выступлении?
0: Нет, я не бывал ни на одном выступлении группы «Руки вверх», но я был тем радиоведущим, который представлял их в эфире, как молодец, новых артистов.
1: Молодец. Вот. Ты, я даже знаю, что радиостанция, на которой ты их объявлял, и была первой, которая принесла «Руки вверх» в эфир уже дико массово. Так что ты, Саня, один из членов группы «Руки вверх». Это я тебя с этим поздравляю.
0: Это хорошо или плохо?
1: Это очень хорошо.
0: Это
1: ты
0: очень
1: всенародный любимец, Сань.
0: Ну, спасибо. Вернемся к действительно всенародным любимцам.
2: Четвертое место.
0: Кино. Фильмы.

0: кино. Фильмы. Четвертое место настоящего хит-парада. У нас следующая рубрика.
1: Ах, куда вас, сударь, к черту... Ах, куда вас, сударь, к черту занесло.
2: Вот не зря говорят, с кем поведешься, от того и наберешься.
0: А я-то тут при чем?
2: А ты тут ни при чем.
0: А, ни при чем?
2: Диана Арбенина не так давно записала совместную песню с рэпером Фараоном. И вот результат. Рокерша сама начала читать этот самый злосчастный рэп. Свой речитатив певица посвятила сыну. Даем слово новоявленный МС. В жизни просто и сложно. Либо ты ее, либо она тебя. В конечном итоге... Мы все проигрываем, но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь, в течение которого мы делаем все, чтобы не проиграть. И этому я учу своего сына. Диана Арбенина в качестве рэп-исполнителя «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: согласись, мне так уж и мало. Никогда не думай, что чего-то достиг. Я люблю тебя, сынок. Подпись «Мама».
1: Диана Арбенина в рубрике «А куда вас, сударь, занесло?» Композиция называлась «The Punisher».
2: Четко мы зачекали с тобой новый трек, да?
1: One, two.
2: Я говорю в микрофон, в который когда-то говорил один из лидеров группы «Анис». У нас рэп-микрофоны, в курсе?
1: Нет.
2: После их визита мы почти рэперы.
1: Рэп-микрофон.
2: Да.
1: Дашь поговорить в микрофон?
2: Да. Хорошо.
1: Сейчас уходит. Да, ну вот мы, я как раз про это и говорю. Сейчас я как накинусь на микрофон, стану новоявленным MC. Кстати, как расшифровывается MC, ты знаешь?
2: Я-то знаю. А вот знают ли наши слушатели?
1: Master of Ceremony.
2: Так вот, мастер церемонии – это и есть господин Нуждин, господин Анатольевич.
1: Уходим на перерыв.
2: Кто работает, короче, веселит и развлекает, но им тоже иногда нужен перерыв. Поэтому перерыв, действительно.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Екатерина Заклязьминская об итогах визита Трампа в Китай.
5: Конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы. В частности, с инвестиционным сотрудничеством в настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупку самолетов. Да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение, и непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира, то есть здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы, но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить на две.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о состоянии пострадавших при атаке на Стробильск студентов. «Некоторые раненые подростки до сих пор не могут шевелиться без боли», заявила омбудсмен после визита в Луганскую республиканскую клиническую больницу. По ее словам, медики круглосуточно дежурят в палатах и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Она пообещала вернуть к нормальной жизни раненых. В ночь на 22 мая украинские беспилотники разрушили здание студенческого общежития в ЛНР. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.
7: О политике.
6: Делегаты из 12 недружественных стран посетят первый международный форум по безопасности в Подмосковье. Мероприятие соберет представителей более чем 120 государств, которые заинтересованы в развитии конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности. Организаторы проведут встречи с 26 по 29 мая.
7: Об Украине.
6: Великобритания и Франция отказались тратить часть ВВП на военную помощь Украине. Крупные европейские государства отклонили предложение генсека НАТО отдавать Киеву 0,25% от объема своих экономик. Об этом пишет британская газета «Телеграф». Против новой инициативы также выступили Италия, Испания и Канада. Поэтому у Альянса не получится утвердить план на июльском саммите в Турции из-за отсутствия единогласной поддержки.
3: о школе.
6: Стоимость подарка для школьного учителя на выпускной ограничили 3000 рублей. Такую сумму назвал эксперт Минпросвещения России Михаил Авдеенко. По его словам, лимит действует на каждый презент отдельно. Подобное положение Гражданского кодекса защищает учителей от несправедливых обвинений в коррупции.
3: О Москве.
6: Более 77 тысяч человек объединил московский весенний велофестиваль. Любители активного отдыха проехали полный круг по Садовому кольцу, стартовав на проспекте академика Сахарова. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, организаторы подготовили на финише интерактивные площадки и праздничный концерт. Массовый заезд официально внесли в Книгу рекордов России.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юань 10.48.
3: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 18, завтра днем до 21, облачно, дождь и гроза. В Петербурге плюс 15, в понедельник до 17, тепла, малооблачно и небольшой дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Вот она, долгожданная тройка лидеров, которые выбирали вы в течение недели. Голосовали за этих исполнителей, чему они несказанно рады. Вы сами поймете, о чем я говорю.
8: Третье место.
1: Третье место. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
9: Слышу

0: Андрей Князев, Алексей Горшенев, «Лес» на третьем месте настоящего хит-парада. Пора бы объявить следующую рубрику. И она гордо и исторически выверенно называется так.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
2: В наши дни редкие западные артисты доезжают с гастролями до России. И каждый такой визит – большое музыкальное событие. Ничего не напоминает?
0: Угу.
2: В Советском Союзе концерты иностранных исполнителей также были крайне редким явлением. Но зато, если кто-то из забугорных звезд все-таки давал концерты в СССР, он сразу же становился любимчиком нашей публики.
0: Ага, ага.
2: О том, как...
0: Это я, МС Сань.
2: О том, как в 1979 году в Советский Союз приехал Элтон Джон, вам сейчас расскажет Михаил Антонов.
3: 1979 год, 21 мая. Британец Элтон Джон начинает свой гастрольный тур в СССР. В этот день он дает в Ленинграде первый из 8 концертов в Советском Союзе. Это будет практически последней мирной ласточкой перед очередным витком напряжения между Западом и СССР. К маю 1979 года отношения между Советским Союзом и Западом, казалось, нормализуются. Заключены Хельсинские соглашения, строится завод по изготовлению Кока-Колы, периодически выпускаются пластинки иностранных исполнителей. Недавно приезжали Бонни М. И вот теперь Элтон Джон. Уже потом будет выяснено, как выбран был именно этот исполнитель, хотя для большинства живущих граждан Советского Союза Элтон Джон практически неизвестный музыкант. Оказывается, Элтон приехал по приглашению племянника Косыгина. Тот был дипломатом и на одном из приемов в Англии позвал исполнителя в Советский Союз. На руку сыграло и то, что Элтон попросил для себя минимальный гонорар. Ему действительно хотелось посмотреть на Россию, побывать на футбольном матче, куда его отвезут и где он вволю накричится. Ну а самое главное, Элтон получает статус музыканта, который сумел выступить за железным занавесом. А таких музыкантов в мире немного. Даже не зная творчества Элтона Джона, билеты на его выступление в Советском Союзе не достать. У перекупщиков цена достигает 35 рублей.
4: Уважаемые телезрители, вы уже знаете, что в нашу страну впервые приехал на гастроли известный английский певец, композитор и пианист Элтон Джон. И вот перед своим последним концертом в Москве он дал интервью центральному телевидению, и мы вместе с прекрасно известным вам Анатолием Ивановичем Овсянником хотим задать нашему гостю несколько вопросов.
3: По следам гастролей Элтона Джона уже на следующий год в СССР будет выпущена пластинка «Гигант», которая так и будет называться «Поет Элтон Джон».

0: Элтон Джон, про которого можно много рассказывать, и не только про, собственно, музыкальную составляющую его жизни, но, в общем, человек яркий во всех отношениях. Об этом рассказывал Михаил Антонов. Но вернемся к хит-параду, у нас интрига.
1: От себя лишь добавлю. По-моему, Элтон Джон ни разу не пытался читать реп. Никогда не шел на поводу у моды. А вот видишь, реп заразен. Я вот сейчас говорил И уже что-то так разболтался. Надо подсобраться. Все-таки впереди финал, надо быть построже. Исполнители, которые не записывают рэп-треки и не пытаются это делать, вы правильно поступаете. Потому что, ну, у каждого свой жанр. Давайте перейдем к тем, кто ни разу, никогда, никакого репа не записывал. И, кстати, при этом являются и всенародными любимцами, и легендарными исполнителями, и хорошими ребятами. И ничего, без рэпа нормально себя чувствуют дети, внуки, легендарные альбомы. Да, это я про твоих друзей.
0: По поводу внуков, собственно, вокалиста 5 внуков.
1: Да, это только у одного вокалиста.
0: Ну, ужас.
1: А если всех вместе сложить, будет новый оркестр.
0: Володя Шахрин, привет. Дедушка. Второе место на радио «Комсомольская правда» в рамках хит-парада.
2: Второе место.
0: Чайф, считалочка.

0: просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем еще раз привет. Вы правильно сделали, что подключились к нашей программе. Самое время, потому что остался один исполнитель номер один и две замечательные рубрики. Вот, собственно, одна из них.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
5: Весь интернет, да и реальный мир гудит от фразы 6-7, то есть 6-7. Ну что же она значит, спросите нас вы, скажем мы. Ну попробуем ответить. 6-7 – это вирусный интернет-мем, который стал популярен среди подростков. Самое смешное, что эта фраза ничего не значит. Вообще. Мем вырос из трека рэпера Skrilla. Там фраза 6-7 повторяется в припеве. А дальше понеслось. Часто фраза используется просто ради абсурда или чтобы проверить реакцию взрослых. И вот уже детвора заставляет даже папу Римского произнести эту абру-кадабру. В качестве иллюстрации к данному безумию мы вам включим, нет, не Skrilla, а русскую песенку про 6-7. Праздник всеобщий. Какой сюда диагноз мог бы подойти? Да любой. Невеселый диагноз мог бы сюда подойти. В общем, вот этот вот всеобщий как бы праздник можно считать открытым. Ну что, немножко посмеяться над этим можно. Сильно в это не заигрывайтесь. А так что? 6-7, 6-7.
6: Я все делаю как-то в школе. Делаю все в тетрадке.

0: Это была победа, я бы сказал, торжество музыкального слабоумия в рубрике «Что происходит?».
1: Вот сейчас обидно было. Сейчас очень многие обиделись, потому что другим весело. А вот тебе не весело. У тебя нет чувства юмора, Александр Вячеславович. Можно сказать, любой, но не успеет убежать. Правильно?
0: Первый раз об этом слышу.
1: А вот-вот.
0: На очереди еще одна рубрика.
2: Зверская рубрика.
0: Современная реинкарнация группы «Кино» вышла на новый уровень. Теперь музыканты не только перезаписывают старые песни Виктора Цоя, но и придумывают к ним всевозможные акции. Например, исполнители культовой песни «Кукушка» взяли под опеку кукушку в московском зоопарке.
1: Сын Виктора Робертовича Александр Цой говорит: часть средств от проданных билетов на концерт, который состоится 21 июня в Лужниках, мы отправили на поддержку шпорцевой кукушки в столичном зоопарке. Шпорцевой или шпорцевой? Вот не подготовился, не знаю, но, наверное, это важно. Кто разбирается в кукушках, тот кукушка. Меня поправьте. А бас-гитарист Игорь Тихомиров добавляет: друзья, это наша общая кукушка. Группа «Кино» о ней позаботится. Молодцы ребята. Угадайте, какая песня сейчас прозвучит. Время пошло, Александр Вячеславович. У тебя одна попытка. Молодец. Кино «Кукушка».

0: Это была группа «Кино» и их замечательная «Кукушка».
1: Кого куда вы поставили? На какие места, Сань? Давай.
0: 10-е место. 25-17. «Серый голубь». 10-е.

0: Jesus. «Звезды на Невском».
1: 8 место.
2: «Звезды на Невском, выше ты крестных, я буду ждать тебя у нашего подъезда, будь со мной честным, мне так интересно».
3: «The Hatters» и «Тритья». «Прощай».
1: 7 место.
2: «Плачет наш город, каплями с крыши, громкие крики не сделаешь тише».
0: «Люмин, один в поле».
1: 6 место.
2: «Один».
3: Константин Кинчев, «Соль».
1: 5 место.
2: «Все как бы ровно, да только все не так».
0: Кино, фильмы.
1: 4 место.
2: «Как любишь эти фильмы».
3: Андрей Князев и Алексей Горшенев, «Лес».
1: 3 место.
2: «Не спросил я старца, что с людьми такое, почему».
0: Чайф, «Считалочка».
1: 2 место.
2: «Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум».
3: Дорогие друзья, все просто. Голосуйте всю неделю с понедельника по пятницу и слышите в финале имя любимого исполнителя. Ну и всю программу слушайте полюбившиеся вам исполнители. У нас на сайте radiokp.ru, на странице настоящего хит-парада, все есть. Обязательно голосуйте и обязательно включайте нас каждую субботу в 10 утра и каждое воскресенье в 8 вечера. И все смотрите, и краткие, и подробные рубрики. Нам пора заканчивать, и прямо сейчас я вас горячо, так же, как и московская погода, горячо приветствую и обнимаю всех и каждого. И буду ждать нашей новой встречи через неделю. Александр Вячеславович Нуждин объявит вам победителя так, чтобы всю неделю, понимаешь, помнили, кто возглавляет наш настоящий хит-парад.
1: Первое место.
0: Настоящий хит-парад на этой неделе возглавляет Нагард. «Проклятие шута».

0: дрянь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Минобороны России сообщило, что 24 мая в ходе ударов по Украине не были затронуты объекты гражданской инфраструктуры. Никаких атак на мирных жителей не планировалось и не осуществлялось, отметили в ведомстве. Там уточнили, что поражали исключительно военные цели, включая пункты управления и авиабазы. Ранее сообщалось, что российская армия нанесла массированный удар по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на недавний обстрел общежития в ЛНР. Житель Старобельска спас студентов из разрушенного беспилотниками общежития колледжа. Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, мужчина бросился на помощь сразу после взрыва. По его словам, герой выводил подростков из горящего здания, пока сам не получил ранения. Ранее руководитель региона навестил пострадавших в больнице. В ночь на 22 мая украинские беспилотники разрушили здание студенческого общежития в ЛНР. Погиб 21 человек, более 40 были ранены.
3: Об Иране.
2: США и Тегеран отложили подписание мирного соглашения. Дипломатам требуется еще несколько дней на согласование окончательных формулировок документа. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По его данным, верховный лидер Исламской республики Маджтаба Хаменеи уже одобрил общие контуры сделки. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил готовность проекта меморандума, который предусматривает прекращение огня на 60 дней и снятие морской блокады с иранских портов.
3: О футболе.
2: Московский «Спартак» и «Краснодар» обновили рекорд посещаемости финального матча Кубка России по футболу. Решающую игру на стадионе «Лужники» посмотрели почти 73 тысячи болельщиков. Об этом заявили в Российском футбольном союзе. Предыдущие достижения установили 4 года назад на этой же арене в столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо». Абсолютный рекорд стадиона зафиксировали во время финала чемпионата мира 2018 года, когда на трибунах собрались 80 тысяч зрителей. Ранее «Спартак» стал пятикратным победителем Кубка России по футболу.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, юаня 10.48. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть первая.
0: Джеффри Эпштейн – миллиардер, повеса, плейбой, шантажист, авантюрист.
4: Андрей Баранов – международный обозреватель «Комсомольской правды».
0: Появился на политическом, скорее, так сказать, тусовочном небосклубе Америки где-то в середине 90-х годов. Себя зарекомендовал тем, что стал приглашать на вечеринки сомнительного свойства, а вообще, прямо скажем, оргии с участием несовершеннолетних, в частности, наложниц, знаменитостей всякого рода и политических, и звезд шоу-бизнеса, естественно, воротил бизнеса. Потом, когда это дело уже раскрутилось, выяснилось, что посетителями его частного острова в Карибском море были такие известные люди, как бывший президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, легендарный фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, поп-идол Майкл Джексон, певица Дайана Росс и многие-многие-многие другие. Да, английский принц Эндрю. Что он делал? Он организовывал доставку на этот остров на своем частном бизнес-джете влиятельных людей, устраивал там оргии. Для этого туда поставлялись девушки, в том числе несовершеннолетние. Не только американки, не только представительницы Карибского бассейна, но и европейки. Среди них были и бывшие модели, например, из России. Их фамилии известны, следствие, которое сейчас ведется, но пока не разглашаются. И лица этих девушек в файлах Эпштейна, сейчас опубликовано 30 тысяч документов различного рода, в том числе и фотографии. Там лица, значит, по требованию жертв сексуальных утех закрыты. Более того, буквально 24 декабря этого года, на днях, выяснилось, что есть еще миллион файлов. И следствие сейчас разбирается, что это за документы. Там совершенно уникальные вещи находятся. Ну, например, вот документ, следственный протокол вскрытия сейфа Эпштейна. Что там нашли? 38 бриллиантов. Горы наличности всевозможных стран. Одних только долларов на 72 тысячи. Британские фунты, евро, швейцарские франки, шведские кроны и вишенка на торте, что вы думаете, 230 российских рублей. 5 бумажек, как описано в следственном протоколе. 2 по 100 и 3 по 10 с Красноярской ГЭС. Зачем они нужны там, были неизвестно, но, тем не менее, вот есть. Но это все смешные цветочки. Есть и дурно пахнущие вещи. Фальшивый паспорт на имя австрийского гражданина, бизнесмена, реально существующего. Но фотография склеена кого? Джеффри Эпштейна. Паспорт, использовавшийся для поездки и в Ниццу, и в Париж, и в Дубай. Зачем? Почему? Вот сейчас все это выясняется. На фотографиях, которые уже опубликованы, можно заметить оковный арсенал Эпштейна. Это всевозможные секс-игрушки, наряды для ролевых игр, костюмчики всевозможные. На стенах висят совершенно непристойные картины и фотографии. Кое-где засняты и эпизоды того, что там творилось, или после того, что там творилось. Например, Билл Клинтон во всем своем безобразии откровенном. В джакузи с девушкой, в бассейне с девушками. Фотография Билла Клинтона в синем платье а-ля Моника Левински в женских туфлях. Движение ЛГБТ запрещено у нас и признано террористическим. И подобное.
5: У него невероятный талант знакомить важных людей с друг другом.
6: Джон Варули, американский журналист.
5: Это, надо понимать, специфика жизни в Нью-Йорке, потому что очень часто на политический и экономический олимпа, бизнес-олимпа, люди властные, влиятельные, богатые, они часто не разговаривают с друг другом. И у них очень большая проблема знакомиться. Появляются такие посредники, которые находят свой ниш, и они понимают, что заниматься знакомством – это фактически целая индустрия. Заниматься знакомством – это очень, на самом деле, очень прибыльное дело, очень важное дело. И, собственно, Эпштейн один из таких. Он когда-то там 30-40 лет назад занимался этим. Начинал знакомить людей с друг друга, влиятельных, богатых людей. И таким способом он сам приобрел невероятный круг знакомства влиятельных и богатых людей. Дальше подробности, но мало кто знает всякие подробности, как он дальше жил и работал. Здесь очень много тайны вокруг Эпштейна, очень много теорий заговора или просто разные теории. Может быть, он работал на американские спецслужбы, может быть, он работал на израильские спецслужбы. Но это все действительно правоподобное, потому что он является такой nexus. Он был такой ключевой фигурой в американской элите. И понятно, что в конце концов он привлекло внимание спецслужбы, и не только американские, и другие стран, потому что Эпштейна можно было бы получить доступ к важным, влиятельным, богатым людям. И это то, что особенно американская спецслужба хочет. Потому что, как вы знаете, американская элита, она реально очень большая, разбросана по стране. И не так просто держать все под контроль. И это главная задача американской спецслужбы. Все держать под контролем, чтобы все элиты работали на благо американской империи. Давай называем все так, как это есть.
7: Эпштейн, нельзя сказать, что он возник ниоткуда, он вполне себе известен, где он родился, где он вырос.
8: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
7: Он из Нью-Йорка, родился в 1953 году в Бруклине, изучал в университете физику и математику, диплома не получил, но, тем не менее, значит, с середины 70-х годов в одной из частных школ Нью-Йорка, в Далтоне, стал преподавать и математику, и физику. И вот с этого начался его неожиданный взлет, как в кино на самом деле. Там получилось так, что отец одного из учеников Эпштейна был настолько впечатлен способностями учителя физики и математики, что познакомил его со своим другом, который оказался старшим партнером инвестиционного банка Bear Stearns на Уолл-стрит. И Эпштейн неожиданно, значит, из учителя физики и математики становится инвестиционным банкиром, через 4 года становится партнером этого банка, а еще через несколько лет создает собственную фирму Джеффри Эпштейн & Co. И эта компания практически сразу, почти с нуля, начинает управлять активами клиентов на сумму более миллиарда долларов. Бывают в жизни чудеса, летает добрая фея. Это все мы знаем. Но вообще, по большому счету, конечно, очень похоже на операцию спецслужб по созданию легенды. Причем легенды, которая сразу позволяет агенту вращаться в тех кругах, которые, собственно, разведке нужны. И советская разведка в свое время тоже проделывала такие операции. У нас тоже были разведчики, которые неожиданно становились там преуспевающими бизнесменами, миллионерами и так далее. Но доказательств как бы нет, это просто чисто все на косвенных.
9: Родился в Нью-Йорке в еврейской семье.
8: Александр Гурнов, журналист RT.
9: Мама, насколько я понимаю, у нее не работала, причем она, по-моему, была польского происхождения, его мать. А отец был прямо вот правоверный иудей. Работал он, на самом деле, садовником в парке где-то в Нью-Йорке, да. То есть это была такая простая иудейская, очень невыдающаяся семья. У них было два сына, вернее, у Эпштейна был еще младший брат. Ходил в школу, причем, знаете, он очень хорошо учился. Он школу закончил, по-моему, уже в 16 лет, что говорит о том, что он пропустил, видимо, 1 или 2 года, то есть, ну, как бы через класс шагнул. Вот. У него были очень хорошие способности к математике. Он закончил школу, поступил в какой-то колледж, значит, там же в Нью-Йорке, что не очень характерно для мальчиков из бедных семей, поскольку в Америке ни тогда, ни теперь нету обязательного среднего, тем более высшего образования, да? Первые деньги он стал зарабатывать в той же самой школе. Уже в 20 лет он преподавал математику, был таким типа репетитором, но не на дому, а такая репетиторская контора была, да? Он преподавал математику, физику, но потом быстро через какого-то приятеля перешел в какой-то инвестиционный банк, как-то очень быстро себя проявил, его повысили, где-то примерно лет 30 ему было, он организовал собственную фирму, это было то, что называется консалтинг таким, как бы, общим термином, но на самом деле он называл себя охотник за головами высокого уровня. Вот, это на самом деле смешно, я думаю, такой человек как раз нужен сейчас Ларисе Долиной, потому что его фирма занималась тем, что возвращала людям деньги, похищенные мошенническим путем. Он заработал очень много денег. Его ассеты, как в Америке говорят, принадлежащие ему активы, да, по-русски, квартиры, виллы, дома, два острова, да, и так далее, оценивались в несколько миллиардов долларов. Довольно быстро он вошел в круг богатых и знаменитых, в элитную тусовку в Соединенных Штатах. Хотя, вы знаете, я встречал некоторых людей, может быть, они, конечно, сейчас так говорят, но, в общем, думаю, что это недалеко от истины, которые говорят, говорили, что он, конечно, был такой модный парень, вот, обаятельный такой, да, очень симпатичный, внешний мужчина, но некоторые люди брезговали как бы с ним общаться близко, потому что не очень было понятно, на чем он поднялся, как так довольно быстро. И, в общем, было понятно, чем он зарабатывает сегодня.
5: Откуда у него свои состояния и статус, я это не знаю.
4: Джон Варули, американский журналист.
5: То, что он, у него что-то уже было, какой-то статус и состояние, это точно. Но факт есть факт, что он целенаправленно решился этим заниматься. Люди, которые занимаются, это знакомство богатых и влиятельных людей. Часто, да, они приглашают разных людей к себе домой, на свою дачу, на свой дворец, даже бывает на свой остров. И заниматься социализацией американская и мировая элита. Это обычная практика. Дальше, по поводу проституции и малолетней проституции, ну, понятно, что это абсолютно ужасно и кошмарно, и противозаконно. Почему они этим занимались? Вот это вопрос. Я сам не понимаю. Что, не хватает взрослых проституток, чтобы заниматься своими грязными делами? Почему эта элита, это было в основном, ну, их можно называть глобалисты. В основном это люди, которые из глобалистической элиты. Почему именно у них такая страсть к малолетним проституткам? Это говорит реально уровень, как это можно назвать? Только сатанизм. Реально какой-то сатанизм. Низкий уровень упадка и абсолютно криминальная сатанистская элита на Западе. Вот это говорит. Я как журналист, как аналитик, я такой вывод сделал. Потому что если это было просто элиты, которые хотят гулять там, с девчонками, но с женщинами, это было бы как бы... Это тоже ужасно. Но это можно было бы немножко понимать, несмотря на то, что это ужасно. Но когда касается малолетней проституции, это абсолютно уже другой уровень ужаса. И реально преступление и сатанизма. Вот это то, что это говорит мне, как журналист и аналитик.
3: Продолжение через несколько минут.
10: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас. Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть вторая.
7: В отличие от многих других инвестиционных банкиров, которые кропотливо работают, приумножают свое состояние своих клиентов и так далее, Джеффри Эпштейн практически сразу начал тратить деньги, вообще не задумываясь о расходах.
4: Кирилл Бенедиктов. Политолог-американист.
7: Он купил виллу во Флориде, недалеко от дома Трампа. Он купил ранчо в Нью-Мексико, он купил большой частный дом в Нью-Йорке, говорили, что даже самый большой частный дом в Нью-Йорке. И начинает вести активную светскую жизнь. После 5 лет до этого скромный учитель физики становится таким великим Гэтсби. Да? В 2002 году Трамп, который тогда с Эпштейном дружил, в интервью New York Magazine сказал: «Я знаю Джеффа 15 лет, а замечательный парень, с ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды». Но, как бы, значит, еще про педофилию речь не идет. А когда Трамп узнал о педофильских склонностях Эпштейна, он с ним поссорился, выгнал его из своего дома Мар-а-Лаго, и потом они больше не общались. Ну, по крайней мере, такова официальная версия Трампа. На самом деле, там, скорее всего, была какая-то не очень понятная ситуация в отношениях Эпштейна с обслуживающим персоналом самого Трампа. И тут важный момент. Одна из девочек Эпштейна, которая потом стала одной из главных свидетельниц против него, такая была Валерия Джуфре, она работала изначально хостес у Трампа в одном из его клубов во Флориде. Тогда, естественно, Трамп еще был просто миллиардером, никаким не президентом, вообще не политиком. Девочка тогда была молодая, ей было там то ли 15, то ли 16 лет, и никто бы ее не взял на эту работу, если бы ее папа не работал у Трампа в поместье. Трамп заметил, что сотрудница Эпштейн, Элейн Максвелл, подбивает к этой Джуфре клинья, хочет ее переманить на работу к Эпштейну. И поскольку, значит, девочка была молодая, а Трамп уже, в общем, я думаю, подозревал, чем занимается Эпштейн, то, в общем, вот это послужило причиной их ссоры. И после этого они действительно не общались, он его выгнал, и все.
5: Здесь просто надо сделать четкое разделение между просто гостями на его острове.
6: Джон Варули, американский журналист.
5: Он пригласил гостей, пригласил много людей. Это не значит, что все занимался это страшными делами. Потому много людей, может быть, они просто побывали там какое-то время, и потом уехали, и ничего не видели, и ничего не знали план это ужасное преступление. Поэтому здесь, к сожалению, проблема в том, что мы сталкиваемся абсолютно непрозрачно с американской властью, с американской министерством юстиции. Абсолютно никакого прозрачности. До недавно, когда народное возмущение достигли такого уровня, что заставляли Конгресса, они поняли, что уже никуда не спрятаться, и Конгресс одобрил закон, чтобы разгласить все файлы, все документы, связанные с делом Эпштейна. И сейчас, собственно, мы это видим. Сейчас идет разглашение почти всех документов. Оказалось, больше миллион документов. Вы понимаете, что такое? Значит, что американское государство следили за Эпштейна очень долго. И собрали очень много материала. И тогда вопрос возникает, где хранился все этот материал? Кто использовал этот материал? Может быть, в план шантажа, в план компромата. Хорошо, Минюст сейчас оглашает эти документы, но почему там все в черном? Все прошло цензура, все вычеркнуто. Почему так? Что они скрывают? Что получается, якобы есть закон, который заставляет Минюст обнародовать все документы. Но документы обнародуют в таком стиле, что мало видно. Все самая главная информация вычеркнута. Все продолжается американским государством, продолжается скрывать правду от своего народа, от всего мира. Тогда вопрос, почему? Кого американское государство защищает? Почему американское государство не хочет, чтобы свой народ, в общем, весь мир, чтобы не знали правду? Почему? У нас нет ответа. Но можно догадаться, понять, что надо защищать своих, своих олигархов, своих политиков, своего президента. Надо всех защищать.
0: Разоблачен он был по жалобе, которую одна из жертв все-таки нашла все смелость на него подать.
6: Андрей Баранов. Международный обозреватель «Комсомольской правды».
0: За это дело сразу политически ухватились те люди, которые пытались в Соединенных Штатах потянуть на дно сильных мира сего, который вместе с Эпштейном забавлялся. Начала раскручиваться эта история, и где-то в 2015 году все это всплыло наружу, его арестовали, посадили, но ненадолго, где-то на год с небольшим, в каких условиях он отсидел, потом вышел. Все это, видимо, продолжалось. Затем дело приняло новый оборот. Тогда он же был действительно осужден за педофилию и за секс-торговлю. И в 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере в нью-йоркской тюрьме. Обстоятельства его смерти до сих пор непонятны. Видеозапись камер показывает, что никто туда не входил, но видеозапись отсутствует одна минута. Почему это произошло? Толком объяснения не получено. И что там могло быть, тоже неясно. Но, тем не менее, человек мертв. А с ним ушли, наверное, в небытие и многие тайны, связанные с этим. Что происходит сейчас? Какое политическое звучание получил этот скандал? Значит, демократы в Конгрессе протащили в свое время решение о том, чтобы к 19 декабря 2025 года были опубликованы все найденные файлы Эпштейна. Но опубликованы были только 30 тысяч, отредактированные, замазанные. Подняли вой в Конгрессе демократы и в средствах массовой информации подконтрольных им о том, что якобы администрация Трампа пытается таким образом избежать разоблачения, потому что Трамп, как доказано, был знаком с Эпштейном, собственно, он сам этого никогда не скрывал. Есть много фотографий, где он вместе с ним, но не на этом пресловутом острове, а на различных официальных вполне мероприятиях в Нью-Йорке и в других городах. Кстати, в обществе своей второй жены, потом вместе с Меланией, в числе других гостей. Там все благопристойно. Но, а вдруг есть что-то еще, говорят демократы, опубликуйте, покажите. Кстати говоря, вот это редактирование, видимо, по недосмотру, по недомыслию, очень легко стирается, как выяснили эксперты, обычным текстовым редакторам. Кое-что уже открылось. Например, мы в «Комсомольской правде» провели этот эксперимент и стерли одно из заретушированных, затемненных мест в документе, и там оказалось под ним, что бывшая русская модель получила порядка 300 тысяч долларов по чеку, выписанному Эпштейном. Имя ее не разглашается. Ну, вот интересно, кто эта женщина, и, возможно, если она когда-нибудь появится на горизонте, следователи или общественности будут много рассказать о том, что же там происходило на этих вечеринках. Будет ли политический ущерб для Трампа? Демократы очень надеются, что что-то всплывет обязательно. И тогда может речь идти уже о постановке вопроса об импичменте ему в Конгрессе, тем более, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, в ноябре, возможно, республиканцы утратят контроль над Палатой представителей, и тогда действительно будет очень сложно Трампу выставить против обвинений, которые его политические противники ему готовят.
9: Я так понял, что главная тусовка у него происходила в его имении.
4: Александр Гурнов, журналист «RT».
9: Имение, раньше, я уж не знаю, как это точно назвать, дом, был недалеко от знаменитого Мар-а-Лаго. То есть они с Трампом, ну, практически соседи. Жили они на расстоянии пешей доступности, что называется. И, естественно, друг друга знали. Они не могли друг друга не знать, потому что они были рядом. Оба миллиардеры, оба вели красивый образ жизни. Причем Трамп же тоже был известен тем, что он посвятил свою жизнь тому, что окружил себя молодыми привлекательными девушками, что он занимался конкурсами красоты. Но вот Трамп почему-то стал президентом. А вот Эпштейн стал уголовником. Чем он занимался? Ну, обвинение у него в педофилии, то есть в сексуальных связях с несовершеннолетними, а также в торговле людьми. Это значит, что он использовал людей, девушек в основном, я так понимаю, ну, как у нас говорят, подкладывая их под своих друзей, да, все это как бы за деньги. Весь этот скандал с Эпштейном, он начался в 2003 году, когда журнал Vanity Fair попросили журналистку, звали ее Вики Уорд. Вики Уорд должна была написать статью вот об этом Эпштейне, очень влиятельном человеке. И она, значит, ходила, писала, искала всякие, кто о чем будет рассказывать. И она познакомилась с женщиной по имени Мария Фармер. Мария Фармер – это художница. И ее в свое время Эпштейн где-то заметил и сказал: «Слушай, Мария, не хочешь пожить и поработать у меня дома?» Она сказала: «Ну, спасибо». Это была не трешка в спальном районе, да? Вот, он ей выделил какое-то помещение, студию, она там писала картины. Как заявляет эта самая художница, через некоторое время непристойно себя вести в ее присутствии стала подруга Эпштейна. А подруга Эпштейна, она была женщина знаменитая на самом деле. Она была дочка Максвелла.
7: Эпштейн, в общем, хранил свою личную жизнь в тайне.
4: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
7: В какой-то момент он стал избегать светских мероприятий, несмотря на то, что вот начинал как такой светский персонаж. Главной его партнершей была Гилейн Максвелл. Ее называют в наших иногда источниках Гислейн, но на самом деле это французское имя. Жилейн, но «С» в любом случае не читается. Это дочь издателя Роберта Максвелла, британского медиамагната. И это тоже очень интересный персонаж. И сам Роберт Максвелл интересный, и дочка его интересная. Роберт Максвелл, который никакой не Роберт и не Максвелл, а венгерский еврей, он, в общем, начинал свою карьеру не как медиамагнат, а как торговец оружием, который помогал недавно созданной израильской разведке Моссад в закупках и доставке больших партий оружия, в том числе сделанного на заводах Восточной Европы, в Израиль для вооружения, соответственно, израильской армии. Закончил он свою жизнь тоже достаточно загадочно, как, собственно, наверное, и может закончить там агент всех разведок мира. Он утонул, упав в палубу своей яхты. Яхту, кстати, звали в честь его дочери, вот этой Гелейн. Команда ничего не заметила, было все это ночью. И вот до сих пор есть версия, что на самом деле не сам он упал. Но в любом случае, значит, дочь Максвелла, Гелейн Максвелл, тоже, в общем, судя по всему, хранила какие-то контакты папы со спецслужбами Израиля. И, вероятно, была связующим звеном между Моссадом и Джеффри Эпштейном. Когда федеральный прокурор Александр Акоста занимался делом Эпштейна в середине 2000-х, то он сначала заключил соглашение о признании вины, но это неудивительно, да, это так многие делают. А затем, незадолго до смерти самого Эпштейна, подал в отставку, заявив, что он не может больше этим делом заниматься, потому что за фигурой Эпштейна маячат какие-то спецслужбы, явно намекал на Моссад.
15: Продолжение через несколько минут.
16: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
17: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
18: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
20: При Григории Потемкине русская армия отвоевала у турков Крым и освоила Новороссию. Он реформировал армию и в рекордные сроки построил Черноморский флот. Кроме того, именно Потемкин возвел города Екатеринослав, Севастополь, Херсон и Мелитополь.
21: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О важном.
2: Студенты Старобельского профессионального колледжа продолжат обучение в дистанционном формате после атаки украинских беспилотников. Проведение занятий организуют с помощью электронных технологий уже с понедельника. Об этом сообщил ректор Луганского педагогического университета Жанна Марфина. Она подчеркнула, что руководство сохранит высокое качество образовательного процесса вопреки произошедшему. Ранее, после удара дрона в Старобельске, полностью обрушилось пятиэтажное общежитие, под завалами которого погиб 21 подросток. Еще более 40 пострадали.
15: О политике.
2: Свыше 140 зарубежных делегаций посетят первый международный форум по безопасности в Подмосковье. Мероприятие соберет представителей из 120 стран, включая 12 недружественных государств. Об этом рассказали в пресс-службе Совбеза России. Встречи пройдут с 26 по 29 мая. Ранее зам секретаря Совбеза Александр Венедиктов заявлял, что Москва открыта к равноправному диалогу со всеми партнерами.
15: О судебных делах.
2: Полицейские завели уголовное дело на жителя Балашихи, который сбил свою дочь в лифте. Мужчину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщил официальным представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сотрудники ведомства нашли в интернете видеозапись, где отец нецензурно выражается и бьет девочку по голове. Сейчас Следственный комитет также расследует это происшествие по статье об истязании ребенка.
15: Об ограничениях.
2: Роскомнадзор опроверг блокировку популярной китайской нейросети DeepSeek в России. Специалисты ведомства не ограничивали доступ к платформе и не получали подобных распоряжений, заявил регулятор. Накануне тысячи отечественных пользователей пожаловались на массовый сбой, из-за которого сайты и приложения перестали открываться. Ранее DeepSeek оставался единственным крупным зарубежным чат-ботом, который официально работал на российской территории без ограничений.
16: О футболе.
2: Пабло Солари разбил Кубок России. Во время празднования победы в суперфинале полузащитник московского «Спартака» уронил хрустальный трофей на газон, когда фотографировался на фоне трибуны. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Спортивный снаряд выскользнул из рук аргентинского футболиста и раскололся на несколько частей. Сегодня красно-белые обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти и завоевали этот титул в пятый раз.
16: О валютах.
2: Доллар 71.21, евро 82.54, юань 10.48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть третья.
7: Погорел он, как, в общем, любой педофил, на том, что его жертва, собственно говоря, заявил в полицию.
4: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
7: Удивительно, что это произошло там спустя много лет после того, как он начал заниматься этой педофильской деятельностью. Но, тем не менее, в 2005 году, значит, родители там 14-летней девочки заявили в полицию Флориды, что Эпштейн надругался над их дочерью в своем, значит, поместье. Полиция пришла в дом и обнаружила там, значит, много всего интересного. В том числе по всему дому были спрятаны фотографии обнаженных девочек, несовершеннолетних. И тогда же газета «Майами Геральд» сообщила, что преступления, в общем, Эпштейна против несовершеннолетних девочек продолжались много-много лет. Первый раз присудили, значит, ему 18 месяцев тюрьмы, но при этом такая тюрьма была очень мягкая. Он мог 12 часов в день проводить за пределами тюремной камеры. Он ходил в офис свой 6 дней в неделю. И его условно-досрочно освободили через 13 месяцев. Это произошло, собственно, именно потому, что вот Александр Акоста, федеральный прокурор, заключил с ним сделку о признании вины. И эта сделка, хотя и позволила, как бы, Эпштейна посадить вот на недолгое время, она скрывала масштабы преступления Эпштейна и заканчивала, вот это очень важно, расследование ФБР. А ФБР как раз занималось тем, что выясняло, были ли какие-то другие жертвы или были вовлечены какие-то влиятельные люди в это все дело. Но вот что интересно, вот относительно недавно, когда трамповский Минюст стал публиковать постепенно документы, связанные с делом Эпштейна, всплыли удивительные документы, доказывающие, что сам Эпштейн следил за агентами ФБР, за федеральными агентами, которые занимались его делом. Этот человек нанял частных детективов, которые следили и шпионили за агентами ФБР, вытаскивали из мусорных корзин, значит, их бумаги, и вообще запугивали как бы агентов ФБР. Вот это вот выходит даже за рамки голливудской как бы истории, да, потому что обычно там ФБР такая организация, которая наводит страх на преступников, да, а тут сексуальный преступник, торговец людьми, значит, нанимает частных детективов, которые следят и запугивают агентов ФБР. Даже, значит, там один из федеральных агентов вынужден был сменить место жительства и переехать в закрытый жилой комплекс с охраной, потому что чувствовал себя не в безопасности.
9: Статью Вики Уорд в Vanity Fair так и не опубликовали, потому что, как говорят, были угрозы и давление со стороны Эпштейна.
4: Александр Гурнов, журналист RT.
9: Дело получило огласку, потому что с журналистами в Америке, в общем, связываться нехорошо. Дело начало раскручиваться. Примерно там около 4-5 лет все это тянулось. И в итоге Эпштейну объявили такие обвинения, предъявили первое обвинение – использование детей в целях проституции. Ну, там, естественно, произошел договорняк. Это все было в юрисдикции, опять же, Флориды, рука руку моет. И в итоге человек получил 18 месяцев тюрьмы, из которых отсидел всего 13. 6 дней в неделю он проводил по 12 часов на свободе. То есть он в тюрьму ходил спать. Только один день в неделю он проводил сутки. Как бы, по понятиям он сутки проводил. Причем никто не знал, что он делает. Он просто уходил и должен был вечером вернуться. Да? Больше того, его даже один раз отпустили на его этот остров знаменитый. Он сказал, вы знаете, надо на остров слетать. Это проблема. Он слетал, его отпустили. Да? Плюс он денег заплатил. Он заплатил, значит, 20 примерно жертвам. Его, значит, склонение к проституции. Его адвокаты выплатили от 50 тысяч до миллиона. Все. Через 13 месяцев он вышел, и вроде все хорошо. И опять появился в тусовке. Но это был 8-й год. В 9-м он вышел. Но спустя 10 лет до него опять докопались. И ему уже предъявили серьезно. Ему предъявили создание сети для сексуальной эксплуатации детей. И вот это уже было серьезное преступление. И вы знаете, мне кажется, что все-таки то ли он кому-то перешел дорогу, то ли кто-то очень сильно хотел разделаться с кем-то из его клиентов. Потому что там клиентов было великое множество. Я думаю, что наши слушатели прекрасно видели вот этот портрет Билла Клинтона в женском платье, который висел у Эпштейна в кабинете. Да? И это же не был как таковой публичный дом. Просто он знакомился с людьми и сказал, старик, приезжай, у нас тусовка, там вот Билл приезжает ко мне, значит, этот приезжает, тот, да, приходи, там, выпьем, в гольф поиграем. Ты скажи, когда ты свободен, и тебя будет ждать самолет. А что я могу дать, чем я? Ничем. Просто, ну вот, будешь моим другом. Если нужно будет, там, ты чем-нибудь потом мне отплатишь. То есть, вот, понимаете, это такая вот ты мне, я тебе. Естественно, девушки тоже присутствовали. Девушек было много, девушки были замечательные, привлекательные. И, как потом выяснилось, многие из них не достигли совершеннолетия.
5: Почему американское государство защищает, ну, скорее всего, преступников? Почему?
8: Джон Варули, американский журналист.
5: Она говорит, что нет, мы защищаем личность жертвы. Нет, мы уже знаем, кто жертвы. Они сами выступают открыто. Их не надо защищать. Они наоборот, жертвы преступления Эпштейна публично выступают. Они сами говорят, надо обнародовать все файлы, все документы. Поэтому тогда возникает вопрос, почему американское государство даже предпринимает усилия, чтобы скрывать много информации. Что они скрывают? Если у кого-то есть способ раскрыть то, что там написано, и в конце концов, к сожалению, с помощью искусственного интеллекта сейчас, может быть, действительно, люди могут сами придумать что угодно, фабриковать какие-то документы, якобы из дела Эпштейна. Сосредоточимся на то, что американское государство сам выпускает. И в каком виде они выпускают эти документы? Еще раз, почти весь черный. Самый главный вопрос. Кого американское государство защищает? И почему? Это абсолютно цинизм, потому что так работает американское государство. То, что совершалось преступление на остров Эпштейна, это никому не интересно в американском правительстве и правоохранительных органах. Они были готовы наблюдать это и терпеть это. Они абсолютно знали об этом и позволяли это продолжаться, потому что главный цель был собрать компромат на разных богатых и влиятельных людей, чтобы потом их шантажировать. Мы можем это говорить с большой вероятностью, что это был самый главный цель всей операции дела Эпштейна. Понятно, что до конца никто не скажет нам всю правду. Но поэтому мы как журналисты, мы как аналитики, нам придется делать какие-то выводы, основанные на информации, которая у нас есть в руках, и основан на наше знание, как работает американское правительство в общем, как работает американские структуры. Мы понимаем, что это антинародные структуры. Государственный аппарат американский, он абсолютно антинародный, античеловеческий. Тогда мы можем сделать заключение в рамках этого понятия в американской государственности, как античеловечный, антинародный, который способен на всякий вид преступления, преступления против своего народа, преступления против детей, преступления против всего человечества. Мы это видим каждый день. Посмотрите, что происходит на Украине, Венесуэле, Сирии. Каждый день американское правительство убивает много сотен и даже тысячи людей. Каждый день.
9: Я ни в коем случае не умаляю вины Эпштейна. Я ни в коем случае не умаляю тех травм, которые наверняка испытывают женщины, подвергающиеся сексуальному насилию в той или иной форме.
8: Александр Гурнов, журналист RT.
9: То, что в Америке так все цинично, все продается, начиная от федеральных судей и заканчивая девственностью провинциальных девушек, дело Эпштейна показало и показывает это, конечно, просто, ну вот открыто, просто можно вот учебник написать по американским нравам. Дело Эпштейна, оно не столько говорит о его ужасных человеческих качествах, что он там дьявол, конечно, человек, у которого с совестью, в общем, конечно, не лады, да? Но очень много говорит об Америке, о стране, в которой продается все. Продаются судьи, да, которые педофилу дают 13 месяцев как бы свободного посещения тюрьмы, да? Продаются женщины, продаются политики, продаются несовершеннолетние, продается девственность. Вот рассказ одной из девушек, кстати, на суде, да, вообще, вы знаете, там же были сотни изначально было найдено вот этих вот жертв Эпштейна, но в итоге на обвинение предъявляли буквально 2-3. Остальные забирали, потому что брали деньги. Есть такой специальный фонд компенсации жертвам Джеффри Эпштейна. И он тут на медне отчитался о том, что он, значит, завершил разбирательство и присудил потерпевшим свыше 100 миллионов долларов. Эта самая девушка развлекалась, получала за это бонусы, вела красивую жизнь с богатыми и знаменитыми мужчинами, кинозвездами и рок-звездами. А спустя много лет решила, что можно еще по-легкому, что называется, срубить еще миллиончик. Ты вместе со всеми пошла, сказала «Миту». И я тоже. Да. Скажем такой пример. Вот они одну девушку там соблазнили. Значит, она работала где-то в каком-то фитнес-клубе, и ей Эпштейн увидел ее симпатичной, предложил поработать у него в фитнес-клубе. У него был свой фитнес-клуб в этой вот в его имении во Флориде. Она пришла работать туда. Он, значит, стал к ней приставать. Ну, как бы, в общем, склонил ее к тому, что нужно как-то вот меня любить тоже. Вот я хороший, добрый папик. Она его полюбила. Потом, значит, он стал ей предлагать также и вступать в отношения там с другими мужчинами, не бесплатно, естественно. Девушке, как утверждается якобы, было 14 лет. Но, как утверждает Эпштейн, ну не дашь. Но выглядела гораздо старше. Причем, смотрите, она потом заявила, что это было как бы над ней насилие. Но, простите, пожалуйста, если это было над тобой насилие, ну почему ты, ну мало того, что сразу не ушла, когда поняла, к чему идет дело, но после того, как оно произошло, почему ты, ну как минимум, не ушла, не уволилась, не пошла к маме, я не знаю, 14 лет, да? Вот уж никогда там пойти в полицию. Нет. Она продолжала у него жить, работать, заниматься, вести красивую жизнь. Больше того, эта девушка по просьбе Эпштейна вербовала своих подружек. То есть она говорила своим подружкам там на тусовке: «Девчонки, пойдемте ко мне, там классно, там еще все хорошо, приходите, вам понравится». Это она тоже, кстати, потом вменила Эпштейну как обвинение, что он меня принуждал к тому, чтобы я своих подружек, значит, ему туда вербовал.
10: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте Радио «Комсомольская правда», это круто.
22: Реклама. Яркое лето, яркий

0: Социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
3: Часть четвертая.
4: Сейчас идет расследование документов, файлов Эпштейна. Там, возможно, всякие открытия.
5: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
4: Он возил не только на свой остров, он возил детей в Африку. В частности, в 2002 году, согласно записям в бортовых журналах, Эпштейн возил Билла Клинтона и актеров Кевина Спейси и Криса Такера в своем частном самолете на «Лолите Экспресс» в Африку. Ну, в Африке они, соответственно, тоже, в общем, эксплуатировали совершеннолетних девочек. Валерия Джуфре, главная свидетельница обвинения по делу Эпштейна, покончила с собой при странных обстоятельствах в Австралии. При очень странных, на самом деле. То есть она собиралась тоже давать какие-то показания. Потом она попала в странную аварию. Ее машину врезался автобус. Она осталась жива, но получила какие-то, значит, довольно серьезные травмы. И заявила о том, что жить ей осталось там буквально пару дней. Тем не менее, она прожила еще месяц. И потом покончила жизнь самоубийством. В общем, конечно, очень похоже, что все концы зачищаются. Остается только, вот, собственно, значит, только документы. Трамповский Минюст и, собственно, генеральный прокурор Пэм Бонди сначала заявляла, что у нее на столе вообще лежит список Эпштейна. Потом сказала, что никакого списка нет. Ее стали обвинять в том, что они, значит, там скрывают какие-то чувствительные для Трампа и республиканцев факты. В ноябре 2025 года подавляющее большинство голосов Конгресс принял закон о прозрачности файлов Эпштейна, обязывал Минюст в течение 30 дней, не позже, значит, опубликовать все файлы Эпштейна. Минюст начал публиковать, но как бы порциями, там, большими на самом деле порциями, там по десяткам, по сотням даже тысяч документов, но вообще всего файлов по этому делу больше миллиона, поэтому все сразу опубликовать, наверное, нельзя. Дело в том, что многие из опубликованных документов, они закрашены черным или там какие-то места закрашены черным. И, в общем, прямо вот таких сенсаций, которых, наверное, ждали сторонники Трампа и его враги, пока не произошло. И вряд ли, кстати, произойдет.
6: В истории США 20-21 веков было 4 президента, про которых общеизвестно, что они такие, как они говорят, горячие кролики. Это Гардинг, Кеннеди, Клинтон, вот теперь Трамп.
7: Александр Гурнов, журналист RT.
6: Что касается вот конкретного дела сегодня и результаты, все будет зависеть вот для Трампа, по крайней мере, от ноябрьских выборов в Конгресс, которые будут происходить уже меньше, чем через год. Ведь в чем дело? Когда вот это дело Эпштейна начало раскручивать во время предвыборной кампании, это был очень хороший ход, потому что в Америке так отлажена система, что у них 50 на 50 практически голосуют. Ну, общество не выбирает любимца. Так ловко работают с той и с другой стороны политтехнологи, что люди не знают точно, за кого проголосовать. Ну, кто-то голосует традиционно, как вот я болею за «Динамо» всю жизнь. Так и болею. Не знаю почему. Просто болею за «Динамо», потому что так болел папа, дедушка и сын мой тоже болеют за «Динамо». Также в Америке голосуют за республиканцев. Другие за демократов. Некоторые, колеблющиеся, так называемые, вот о них много говорят во время выборов, их немножко. Но вот как их на свою сторону привлечь? Значит, либо ты шибко умный и читаю все эти программы,

0: там, да, и так далее. Таких меньше. Больше все-таки, я думаю, таких людей, которым, в общем, все равно наплевать. Я тут торгую булочками своими. Вот, и все. Кто мне предложит меньше налогов, с того проголосую. И вдруг появляется Трамп, который говорит, вы слышали про дело Эпштейна? Это вот дело, в котором вот самые богатые, известные люди насильничали, бегали там в женском платье, в одних трусах. Вот я вам раскрою все файлы. Если вы меня выберете президентом, то вы получите мыльную оперу в телевизионных новостях длиной в несколько лет и будете каждый день узнавать сенсации про личную жизнь знаменитостей. И это, поверьте, это помогло ему выиграть выборы. Потому что я уверен, что огромное количество людей, в том числе, проголосовали именно за то, чтобы посмотреть эту мыльную оперу про Эпштейна. Но это бьет по Трампу бумерангом. Потому что, видите, вроде бы у него не было там ничего. Ему своих хватало на конкурсе эту «Мисс Вселенная», как он делал, да, и так далее. Ему, в общем, я думаю, не было необходимости скакать на этом самом острове. Но он есть в файлах. Есть вот этот вот диалог, записанный с неким водителем лимузина, который говорил, значит, что вот я слышал, когда вез клиента на машине, да, водитель, что был разговор с участием Трампа, там, аж в 95-м году, когда действующий президент ехал в аэропорт, и во время разговора Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и упоминал о том, что вот насилие над какой-то девушкой. Вот, и в файле в этом упоминается, что вот эта неназванная женщина заявила, что Трамп изнасиловал ее вместе с Эпштейном. Ну, возможно, это такая же подделка, как, например, последнее письмо Эпштейна. Он же покончил с собой, опять же, якобы покончил с собой в камере, в тюрьме. Там тоже очень мутная история. Но у него есть письмо, которое он так и не отправил, которое адресовано еще одному уголовнику по его делу, Лэри Нассеру. И в письме сказано вот буквально: «Наш президент, я вот читаю сейчас по бумажке, разделяет нашу любовь к молодым привлекательным девушкам, когда мимо проходила юная красотка, он любил хватать ее за, простите, промежность, и мы заканчиваем тем, что воруем еду в тюремной столовой, а он президент. Жизнь несправедлива». Вот это конец цитаты.
1: Томас Масси, Маргарет Тейлор Грин, некоторые конгрессмены, которые настоящие герои, борцы за справедливость, которые делают все, чтобы Трамп не закрыл это дело.
2: Джон Варули, американский журналист.
1: Еще летом Трамп сказал, что все это пустяк, это фейк-ньюс, никакого нет дела Эпштейна. Но потом оказалось, что есть свыше миллион документов. Но как? Президент Трамп сказал, что это все пустяк, это все фейк-ньюс. Оказалось, что опять мы видим, как Трамп врет. И все равно много его сторонники, это консерваторы, они поддерживают президента, который защищает педофила, друга, его бывшего друга Эпштейна. Это невероятно. Кто является самым ярым врагом Трампа? Как вы думаете, это демократы? Нет, это Маргарет Тейлор Грин, это Томас Масси, два конгрессмена. Они оба республиканцы, и они являются самыми ярыми врагами Трампа. Что Трамп скрывает? Почему он так боится? Почему он постоянно врет? Если демократы победят через год на выборы, может быть, будет импичмент. Но это ничего не значит. Это ничего не решает. Уже было два импичмента Трампа, и что? Он опять стал президентом. Самая главная задача здесь – это компромат против самого Трампа. Потому что глубинное государство использует этот компромат с какой-то конкретной целью. Допустим, брать контроль над президентом, над сенаторов, над миллиардеров. И это очень полезное орудие в руках глубинного государства. Мы знаем, что Трамп исполняет все желания глубинного государства. Мы это видим. В течение года мы это видим. Трамп до сих пор поддерживает Украину. Да, он остановил войну на Украине. Нет, не остановил. Он обещал за 24 часа и не остановил. Почему? Потому что глубинное государство, люди, которые реально руководят и отвечают за американскую внешнюю политику, они говорили ему: «Господин президент, мы на самом деле, мы являемся реальные игроки, которые решают ход американской внешней политики. Любой президент всегда будет под контролем глубинного государства. Как раз с помощью компромата».
3: Трамп там тоже в файлах упоминается и много раз, и это неудивительно, потому что Трамп действительно дружил с Эпштейном.
2: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
3: То, что Трамп там запечатлен в фотографиях с Эпштейном и девушками, девушки, в общем, уже старше 20 лет. Трамп, на самом деле, при всей своей любвеобильности, он действительно никогда не ввязывался в сомнительные какие-то истории с несовершеннолетними. Пока на данный момент вся эта шумиха вокруг дела Эпштейна принесла больше ущерба демократам, ну и среди республиканцев есть такие, которые, в общем, настаивают на полном раскрытии всего, там, всяких купюр. В общем, очевидно, что впереди еще много неприятных открытий. Я не думаю, что будут какие-то прям сенсации. Сенсации, вряд ли там кто-то будет еще из тех, чьи имена вообще не всплывали. Но, конечно, какие-то мелкие неожиданности могут быть. Вообще, дело Эпштейна, конечно, такая бомба замедленного действия, которая будет взрываться еще на протяжении, там, не знаю, месяцев, так точно, может быть, и лет, которую можно будет использовать как в политической борьбе Трампа и его противников и так далее. Но просто в силу времени, в силу того, что вот это все происходило там в конце 90-х, а начале 2000-х, в этой истории окажутся незамазанными политики, ну, нового поколения, условно говоря. То есть Джей Ди Венс, с одной стороны, да, и там Александрия Окасио-Кортес, с другой стороны.
4: Трамп может каким-то образом повлиять на то, чтобы остановить поток этих разоблачений.
5: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
4: Из тех 30 тысяч файлов, которые были опубликованы в декабре 2025 года, вдруг совершенно неожиданно, буквально через несколько дней, некоторое количество испарилось, исчезло. В частности, фотографии с Трампом. Выяснилось, что нью-йоркский судья в целях защиты, privacy, то есть личной жизни, персонажи, которые на этих снимках находятся или упоминаются в документах, они не должны быть не то что в интерактивном виде представлены на суд общественности, а вообще изъяты. А демократы говорят, что тут не обошлось, конечно, без влияния администрации и лично Дональда Трампа. Вот такими путями, через личные связи в каких-то судах, Трамп может каким-то образом повлиять. Но сделать ему будет очень сложно. Это скрыть все концы в воде не удастся. И демократы, и республиканцы замешаны в этом скандале. Но демократы – это вчерашний день, это Билл Клинтон. А Трамп – ну, не действующий президент. И если все-таки наружу всплывут непристойные страницы его общения с Эпштейном, для него это чревато потерей власти. Поэтому демократы и пытаются раскрутить этот скандал до конца – все, что можно выгрести, и все, что можно представить на суд общественности, подав это так, что Трамп ничем не отличается от всех других, замазанных в этой непристойной, неприглядной истории. Уйдет ли Трамп в результате этого скандала, неизвестно, скорее всего, нет, но попытка подвергнуть его импичменту будет. Это сильный репутационный и политический ущерб для него, естественно. И в этом случае его шансы на продолжение той политики, которую он начал, значительно сократятся.
6: Политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
7: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин о подготовке Европы к войне с Россией в 2029 году.
9: 29-й год – это выборы в Бундестаг, это выборы в Европарламент. Неужели Европа деградировала до такой степени, что под соусом угрозы российского вторжения, в кавычках, естественно, они у себя отменят выборы и введут окончательно уже диктатуру, ну, чтобы быть хотя бы последовательным и честным? Я бы такого не исключал. Действительно, вооруженные силы многих стран Евросоюза сейчас преобразуются. Ведется активное внедрение новых технологий. Сейчас недавно в Швеции закончились учения «Аврора-26». Сценарием была высадка десанта на Гутланде. Это остров в Балтийском море. И многие исследователи считали, что это завуалированный сценарий попытки вторжения в Калининградскую область.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь.
10: В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
11: Россия призывает секретариат МАГАТЭ прямо назвать виновную в атаках на Запорожскую АЭС и Энергодар сторону. Это заявил постпред нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Москва продолжит настаивать на том, чтобы руководство Международного агентства давало этому публичную огласку. Он уточнил, что речь идет не о правовой атрибуции, а о том, что руководство должно попросту называть вещи своими именами, особенно когда украинцы перестают скрывать свои злодеяния.
6: О расследованиях.
11: Израильские антифашисты потребовали провести международное расследование удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Общественники настаивают на наказании всех виновных в гибели мирных граждан, сообщает ТАСС. Как отмечается, участники организации уже направили письма местным СМИ с призывом объективно осветить трагедию. В ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по зданию студенческого общежития в ЛНР. Погиб 21 подросток.
6: О судебных делах.
11: Следователи завели второе уголовное дело после аварии в центре Нижнего Новгорода. Причиной стала агрессивная манера вождения, сообщили в МВД. Как отмечается, нарушитель выполнял опасные маневры перед столкновением. Полицейские разыскивают местного мажора. Ранее он вылетел на встречную полосу, протаранил две машины и отказался от теста на алкоголь. За последний год у него накопилось более 160 штрафов. Сербская полиция задержала 47 человек после массовых беспорядков в Белграде. В ходе ночных столкновений пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов, заявили в МВД страны. Накануне в центр столицы прошел многотысячный антиправительственный митинг, который перерос в стычки оппозиции с силовиками. Демонстранты требуют провести досрочные парламентские выборы.
6: А футбол.
11: Новак Джокович установил мировой рекорд по количеству участий в турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист вышел на корт в первом круге открытого чемпионата Франции. Для 39-летнего спортсмена этот турнир стал 82-м в карьере, что ему позволило обойти швейцарца Роджера Федерера. Ранее Джокович завоевал 24 титула на турнирах «Большого шлема», что также считается абсолютным рекордом. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вопрос дня.
12: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В России могут появиться федеральные выплаты за долгий брак. Таким образом, в нашей стране хотят поощрять традиционные ценности. Но я, знаете, всегда вспоминаю, что разрушить все можно в одну минуту, а вот сохранять и приумножать – это ежедневный труд, это ежедневная такая теорема, которую надо доказывать каждый день. Супругов планируется поощрять каждые 5 лет совместной жизни. В соответствующей инициативе обратился депутат Госдумы Каплан Паниш. Вопрос следующий. Как по-вашему, уважаемые слушатели, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком? Поэтому прошу вас присоединиться с аргументами, со своими историями. Все, как мы любим, прямо сейчас. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Итак, жду ваших звонков. Смотрите, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком? 5 лет. Это, кстати, критическая штука. Вообще говорят, 3 года, 3 и что-то там через 3, да, каждый раз. Это прямо критические моменты. Но у нас так, 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20, 25 и более. Сейчас я, конечно, жалею, что заранее во время новостей не посчитала, сколько лет замужем я. Но я сейчас этим займусь. Цифры, несмотря на мой первый диплом, это не моя сильная сторона. Итак, друзья, какой брак нужно считать долгим? Ну вот за который действительно государство может и должно выплачивать какие-то премии. Я это так своими словами назову. Жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Илья, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мария. Огромное вам спасибо за все.
12: Пожалуйста, и вам спасибо. Комсомольская
13: правда, вы самые лучшие.
12: Ой, как приятно. Спасибо.
13: Идея, конечно, Госдумы очень хорошая. Очень хорошая. А как же быть... Нет, я со своей супругой живу 28 лет.
12: 28 лет? Это много.
13: Да. Это замечательно. А как же быть с моими сестрами, у которых женихи у моей сестры родной Юли Владимир, которого отправили на Афган. Меня не отправили, а призвали по срочной службе и отправили в Афган. Погиб.
12: Так,
13: парень.
12: Так.
13: И после этого моя родная сестра, она долго не могла смириться с этим. Был парень отличный. И она не могла смириться.
12: Не выходила замуж. И чем дело кончилось?
13: Да, нет. Ага. Дело закончилось. Конечно, она родила. Родила. Но она потом развелась, конечно, с ним. С парнем.
12: А в чем вопрос? Любит. Я просто пытаюсь форсировать немножко. А в чем вот вопрос?
13: Нет,
12: как же мои сестры?
13: Нет. Это, конечно, стимулировать, чтобы долго жили.
12: А сколько денег? Сколько денег? Подождите, вернемся к вашей семье. Вот не про сестру сейчас, вы меня простите. А сколько денег за 28 лет, как вы считаете, государство должно выплачивать?
13: А я считаю, ничего не должна.
12: Что это?
13: А потому что за чей счет? За счет налогоплательщиков?
12: За счет бюджета?
13: Если из одного кармана...
12: Я понимаю, перекладывать в другой?
13: Да, понимаете? То есть за счет НДС повышение, да?
12: Нет, за счет НДС... Нет, послушайте.
13: А чего они должны Госдума? За счет карманов Госдумы?
12: На этот вопрос пока ответа нет, потому что это только предложение. Да, у нас просто... Конечно. Давайте дадим другим еще высказаться. Спасибо вам большое.
13: Просто я, конечно, идея хорошая.
12: Но вы тупая. Против, мы поняли. Но тупая. Обожаю. Вот это мне нравится. Идея хорошая, но тупая. Это надо запомнить. Смотрите, тут какие выплаты. Сумма выплат будет зависеть... Следующий звонок мне сразу скажите, пожалуйста. Сумма выплат будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч за 50 лет совместной жизни, а за 70 – 250. Значит так, принимаем звонок. Кто у нас? Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте. Какой брак считать долгим, Анатолий?
14: Долгий? Да у нас вот с супругой мы не считаем, что он долгий, но 50 лет в прошлом году мы отметили.
12: Свет, это 100 тысяч вы считаете заработали бы, если бы этот закон приняли бы?
14: Начнем не с денег. К нашему счастью, не все в деньгах измеряется. Вот когда за столом собралось 45 человек, самых близких наших друзей, родственников, вот, и мы провели прекрасный вечер, ну, это деньгами не сравнить. 100 тысяч, мы в 100 тысяч не уложились.
12: Анатолий, а скажите мне, пожалуйста, у вас за 50 лет было, вот, знаете, так, на ниточке, что...
14: Было.
12: Развод, вот прям маяч.
14: Неоднократно.
12: А как вы вырулили-то? Как вы это вырулили?
14: Вырули? Ну, как? Любовь. Дело в том, что и по работе были определенные напряженности. У супруга у меня большой руководитель. Я как-то чуть дальше в тени был.
12: Вот это тоже вопросы возникают. А вот вам как это, знаете, обычно мужчина... Помните, как «Слезам не верит», «Москва слезам не верит» в фильме? Там проблема эта поднималась. Для вас это было проблемой, что ваша жена... Большой руководитель.
14: Ну, она была большим руководителем. Но она считает, что в этом есть и моя заслуга. Я ее толкнул на это.
12: Неплохо так. Я не смеюсь, я радуюсь. Что вы?
14: Секретарем райкома комсомола города Воронежа, крупного районного центра. Вот. Она в партии работала у меня очень активно и долго. понимаете?
12: Понимаю.
14: А я на производстве. Ну, у меня, кстати, сохранился это самое партийная моя книжка, где там благодарность.
12: Анатолий, спасибо.
14: Единственный выговор за ее подписью.
12: Вообще, да, это прям сериал. Спасибо вам большое. А, друзья мои, 8 800 200 ровно 9702. Какой брак считать долгим? Ну и вообще, сколько денег как премировать? Да, Феликс у нас на связи. Пенза, здравствуйте.
15: Здравствуйте, уважаемая Мария.
12: Здравствуйте.
15: Слышно меня?
12: Да, вас слышно.
15: Отлично. Я очень хотел всегда вот в вашу программу дозвониться с любым вопросом. Вот,
12: сколько лет вы женаты?
15: Я женат 12 лет.
12: 12 лет? Это вот по-вашему много или немного? По ощущениям?
15: Предыдущие два брака я был женат по 2 года.
12: Как мило это звучит. Аж целых 2. За вас жена нынешняя не боялась выходить? Что вы, мол, 2 раза, и смотри-ка.
15: Нет, у меня Олеся очень хорошая. Она даже не боялась того, что я общался с бывшими. Ну, потому что я им помогал.
12: Угу. Вот. Но это не грех, это хорошо. С бывшими надо дружить, если надо помогать. Хотя не все с этим согласны. Слушайте, так за сколько стоит, как вы считаете, вот если премию выписывали бы вы за 12 лет брака?
15: Не надо выписывать за брак, потому что брак это, как вам сказать, это... блин, слово забыл. Ну, короче, это... обдуманное решение двоих, и государство ничто за это не должно.
12: Понятно. Спасибо вам, Феликс, большое. Так, у нас остается совсем мало времени в этом блоке. Успеваю спросить, сказать, звоните 8 800 200 ровно 9702. Вообще-то института семьи в России уже нет. К сожалению, это мнение нашего слушателя Джуса. 15 лет идеальный срок. За этот возраст пара без особых причин не расстанется. По родителям сужу, как родного человека. Знаешь, это от Миши. А у меня 4,7. Это, видимо, первый брак и второй. Жду звонков. 8 800 200 ровно 9702.
6: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
16: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегические запасы. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечные, мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов, и постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить в ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом, и чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь. О неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. Инфляции будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кризисы становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. Ну и плюс еще, в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива. То есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
17: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых,
16: президент Украины не обладает формально правовой субъектностью, его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины, нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вопрос дня.
12: Друзья мои, какой период совместной жизни уже можно считать долгим браком? Государству сделали предложение из Госдумы премировать за определенный срок, ну вот 5000 за 5 лет, 10 за 10, 15 за 15 и так далее с шагом в 5 лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу, это 50 лет брака, установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей. Пока не прозвучало ни разу того, что это предложение принимается на ура. Все говорят, что да не надо нам денег. Я прожил 30 лет, но терпение лопнуло. У всех по-разному. Не у каждого есть терпение к одному из супругов. А про выплаты это смешно. Опять одни лозунги и популизм. Принято. У меня 4,7 пятна. А, это я читала. Так, подождите. Вот. Во! Вот она, тепленькая. От Альберта Разова. Мужчинам год брака считать за три. Ну, а я, значит, как алаверды, нам за пять, что ли, получается, да? Ладно, принято. 8-800-200-0907-02, Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария. Очень приятно вас слышать. Сейчас недавно мой брат дозванивался из Пензы, Феликс.
12: Понятно, так. У вас какой-то семейный подряд. Рассказывайте про себя. Женаты?
17: А у нас всегда семейный подряд. Мы вместе всегда в эфире звоним. Угу. Вот. Так, ну, у меня было два брака.
12: Смотри, у вашего брата было два брака, и у вас было два брака. А сейчас вы...
17: Да.
12: А вы сейчас женаты или нет?
17: Сейчас нет.
12: А, у вас... У него три, а у вас два. Слава богу! Извините, это чисто женские такие реакции. Я прям обожаю это вот все.
17: У меня есть девушка, так. Она тоже живет в Пензе. Мы познакомились в санатории, есть такой санаторий «Березовая роща» в Пензенской области.
12: Так.
17: Очень хороший. Мне, как слепому человеку, дали путевку туда.
12: И вот там назад. Вы познакомились?
17: Да, мы там познакомились. Но как бы она сейчас... Ну, она с ребенком,
12: uh-huh.
17: Вот, и как бы мы пока, ну...
12: Ну, не готовы. Ну... Скажите мне свою точку зрения. Сколько лет брака можно считать долгим браком?
17: Вы знаете, для меня вот последний брак с Юлей из Челябинска был очень долгим, хотя он длился 2 года.
12: География. Вы в Саратове, она в Челябинске, сейчас ваша девушка в Пензе, это обалдеть.
17: Вообще в Орле был с Настей.
12: Где был первый брак?
17: В Орле.
12: В Орле. Орле. Ну, вообще, все черноземье, смотри, по треугольнику охватили. Молодец.
17: Да, ну, я хоть и слепой человек, но я умею путешествовать в разные города и по интернету знакомиться, потому что я айтишник. Вот. Но я вам так скажу. Вы знаете, Главное, чтобы была любовь. И может и 50 лет быть неполным браком. Вот как человек вам звонил, радиослушатель. А может и 2 года быть просто каторгой.
12: Не, вот, каторга поэтому... вот не нужна. Совсем не нужна. 50 лет – это, конечно, прямо срок. Такой очень серьезный. Я когда вот на это смотрю, думаю, ну... Бывает же, вот, наверное, такое. 8-800-200-97-02. Какой брак можно действительно назвать долгим? За какой нужно премировать? Алексей, Санкт-Петербург, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
12: Здрасте. Многодетный отец на линии?
18: Все верно.
12: Сколько вы? Вот давайте, сколько вы женаты и сколько у вас детей?
18: Ну... Женат я с 2007 года,
12: так.
18: А с женой вообще с 99 года.
12: Так, и вот. Там еще, получается, 8, 19, 27 лет вы с ней знакомы, господи помилуй, как долго-то.
18: Да, да, так. Трое детей. Но смысл в том, что само слово «брак» может быть тут неприменимо, потому что, ну...
12: Ой, да не придирайтесь вы вот эти вот, ну, действительно, хорошее дело, браками назовешь. Окей, вы скажите мне, у меня вопрос, трое детей – это ответственность. Многие говорят, что из-за детей, например, нельзя разводиться, не хотят разводиться и прочее, прочее. Скажите мне, пожалуйста, по своему опыту, дети – это действительно то, что скрепляет? Даже вот мучиться можно из-за детей в браке, если бы так пришлось? Я сейчас ни на что не намекаю, боже мне упаси.
18: Да. Дети – это то, что объединяет, не скрепляет, может быть, это объединяет, это делает вашу жизнь, скажем так, общей. Не каждого по отдельности, а именно общей. Вы именно готовы там ежедневно вставать, ежедневно идти куда-то, еще что-то. У нас были кризисные моменты, и действительно дети, да, нас удержали как бы этих там непонятных поступков. Вот. Конечно, все хорошо в меру. То есть есть, конечно, какие-то критические фазы, наверное, в отношениях, что там и дети, а лучше вообще бежать и бежать. Но в общем, короче, дети помогают, короче, принять решение. Вот когда ты думаешь, там, ну вот, вот когда у тебя там 51%, 49%, да, что
12: 40%. Я поняла. Чаша весов ходить. Перевешивает туда, где дети. Я поняла, поняла. А сколько денег это стоит? Как вы думаете, сколько надо платить за вот ваши с 2007 года брак 19 лет?
18: Кому?
12: Вашей семье. Кому?
18: Да все, я все отдаю. Я не считал.
12: Я имею в виду государство. Сколько бы надо, чтобы вас премировать?
18: А, государство, господи. Это вообще отдельный прикол. Это просто вот сейчас вот... Я вот быстро поплачусь, быстро. Мне сейчас выдали удостоверение многодетного. Вы не поверите, это не магнитная карта. Это не какой-то там суперэлектронная штука, короче. Это просто вот студенческий билет, помните? Вы представляете? Нет, это...
12: Ладно, я представляю. Все понятно. Спасибо вам большое. Я наконец-то посчитала, сколько лет я замужем. Не, ну серьезно. 15. Если сейчас муж меня исправит, то он будет прав, потому что по цифрам у нас он главный. Вот. Но знакомы-то мы с детства. Ладно. 8-800-200-97-02. Астрахань на связи. Любовь, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте.
12: Здравствуйте,
19: с удовольствием слушаю вашу передачу.
12: Спасибо.
19: Хочу рассказать анекдот в вашу тему. Ну, прожили супруги 50 лет, и у них спрашивает корреспондент: ой, вы 50 лет прожили, скажите, а вот не было никогда ли такой вот мысли развестись? Он говорит: да что вы, никогда в жизни. Убить было, а развестись нет.
12: Да, а есть такой, знаете, способ, ругаешься, вот прям уже хочется, я не знаю, там, на развод подать, дверью хлопнуть, ну, у всех по-разному, неважно, ну, вот прям край. Надо задать себе вопрос. Из-за этого, вот кроме эмоций, из-за этого разводится? Если нет, то все, надо заканчивать всю эту ерундистику, чтобы нервы не мотать. Вот если из-за этого не разводится, вообще не надо тратить время на ругань. Да, надо покормить мужчину, только сытый, он как пластилин становится. Дальше все будет по-твоему. Вот вам и год за три, пожалуйста. 8-800-200-97-02. Ставрополь на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Сергей. Скажите, вам откликается... Я слышу вас прекрасно. Хочу задать вопрос. Вам откликается, Сергей, вот это предложение из Госдумы, чтобы премировать тех, кто долгое время в браке находится?
20: Конечно, конечно, надо. Вот прожил, я думаю, я считаю, 25 лет прожил человек, ну, семейным, вот, вместе с женой, дети, соответственно, к тому времени уже взрослые. Вот с этого момента надо уже каждые 5 лет по червончику накидывать. Вот мы с женой будет в августе 45 лет прожили. И хотел за это время, ну, хоть что-нибудь получить от нашего...
12: Так, может быть, примут инициативу? Может быть, и примут инициативу? Как говорится, ждите, главное, здоровье беречь. Спасибо за звонок. 8-800-200-9702. Саратов, Любовь, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария. Приятно вас услышать.
12: Спасибо вас тоже. Слушаю.
21: Очень приятный. Голос у вас такой нежный. Прям душу, аж бальзам на душу.
12: Еще бы так характер был бы такой, как голос. Цены бы мне не было. Слушаю ваше мнение. Стоит ли выплачивать премии?
21: Да вы знаете, это просто, ну, как говорится, фейк такой вот государственный.
12: Популизм.
21: Да, да. Мы вот с мужем 50 лет прожили. В прошлом году, в 75-м году мы зарегистрировались. Вот. Встреча, любовь такая с первого взгляда. И он в меня влюбился, я. Он в цирке работал, а я в военкомате. Молодые.
12: Сейчас, подождите, у меня конфликт кодировок, секундочку. Вот это номер. Он в цирке, ребята, кто прослушал, я повторю. Он в цирке, она в военкомате. Первый вопрос, как вы встретились?
21: А он пришел просто с другом, у того повестка была,
12: у друга,
21: там, поменять, вот что-то. А я дежурил как раз на вахте, дежурил.
12: И он тут начал, а кто он в цирке был? Он был гимнаст, я не знаю, кто вот этот профиль?
21: Нет, он жонглером был,
12: жонглером. Да, я не могу, как жалко, у нас меньше минуты осталось, это же вообще. Он вам, вы знаете, вот музыканты все время просят там, Вась, сыграй, а вы своего просите пожонглировать? Вы простите, уже как классно. Спасибо вам большое. Мы просто, у нас уже время выходит. Я так рада, что вот такой последний звонок у нас получается. Я всегда ему придаю много значения. Друзья, всем спасибо. И за комментарии. А, голосование. Господи помилуй. Ну, конечно. Голосование быстренько подведу. 25 лет и более. Вот что выиграло, в общем-то, вот по нарастающей. 25 лет и более. Тут больше 40% проголосовали, что именно этот брак нужно считать длиной в жизнь. Я вернусь завтра. Пока.
22: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о продолжении конфликта между Ираном и США.
24: Понятно, что сейчас та ситуация, которая сложилась, вот это ни мира, ни войны, она не может продолжаться до бесконечности. То есть куда-то этот маятник все равно должен качнуться. Рынки считают эскалацию вероятной. То есть с 8 мая наблюдается устойчивый рост котировок на нефть. То есть инвесторы считают, что как раз новые удары очень даже возможны. В Иране также считают, что за последнюю неделю вероятность ударов возросла. И считают они, что она возросла именно после визита Трампа в Китай, поскольку удар накануне визита мог эту поездку просто сорвать. При этом Иран, разумеется, все эти недели не сидел сложа руки, восстанавливал доступ к ракетным объектам, откопал значительную часть засыпанных пусковых установок. Тут ведь есть очень важный момент, что все те цели, которые были объявлены американцами как пораженные во время горячей фазы, это не означало, что эти цели уничтожены. То есть наносится удар, все засыпается, потом туда можно, грубо говоря, это все откопать и все туда достать и обнаружить, что пусковые установки находятся в целости, сохранности и готовы, ну не прямо сейчас, но в обозримом будущем к новому применению. То есть в этом плане много свидетельств, что Штаты сильно переоценили нанесенный ущерб. И переоценили его, возможно, сознательно, по внутриполитическим причинам, когда Пентагон просто готовил те оценки, которые Белый дом хотел от него услышать. Потому что давать другие оценки было чревато уже с аппаратной, с карьерной точки зрения. Кроме того, Иран также вкладывается в те средства, которые могут ему понадобиться, например, на случай возможной десантности. диверсантные операции со стороны американцев, как на побережье, так и на островах Харкали, Кешем. То есть это касается и FPV-дронов, и Иран очень заинтересован в дронах на оптоволокне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О важном.
11: Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси обсудили обострение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Постпред России при международных организациях в Вене призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить делать общие заявления об угрозах вокруг ядерного объекта. Российский дипломат подчеркнул, что нужно прямо называть виновных в атаках на станцию. Поводом для критики стало отсутствие реакции на новые удары ВСУ по ЗАЭС. В выходные дни сгорели несколько пассажирских автобусов в транспортном цехе, а также пострадали мирные граждане. Ранее Москва уже требовала от МАГАТЭ перестать скрывать действия Киева в энергодаре.
22: О происшествии.
11: Спасатели 45 часов разбирали завалы после удара украинских беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске. Во время проведения поисковых работ экстренные службы 15 раз прервали операцию из-за угрозы повторной атаки со стороны противника. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он добавил, что причастные к теракту со временем понесут ответственность в соответствии с нормами международного права. Накануне сотрудники МЧС полностью завершили разбор обрушившихся конструкций пятиэтажного здания. Жертвами удара ВСУ стал 21 подросток.
22: О судебных делах.
11: Подмосковные полицейские завели уголовное дело на жителя Балашихи, который избил свою дочь в лифте. Мужчину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, заявили в МВД. Ранее сотрудники ведомства нашли в интернете видеозапись, где отец нецензурно выражается и бьет девочку по голове. Ведется расследование по статье об истязании ребенка.
22: О футболе.
11: «Спартак» стал пятикратным победителем Кубка России по футболу. В серии послематчевых пенальти команда обыграла «Краснодар», заявили в РФС. Основное время встречи в Москве завершилось в ничью со счетом 1-1. А в серии пенальти сильнее оказались красно-белые.
22: Обо всем.
11: Взрослый человек может без вреда для здоровья съедать до 400 граммов окрошки в день. Это заявили диетологи. Специалисты рекомендовали заправлять летний суп только натуральным квасом или кефиром. По их словам, классический рецепт блюда содержит много витаминов. Однако людям с болезнями желудка стоит ограничить употребление этого продукта.
22: О валютах.
11: Доллар 71.21, евро 82.54, юань 10.48.
22: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 16. Завтра днем обещают до 21 тепла, облачно, дождь и гроза. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
22: Вопрос дня.
12: Добрались, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда», так что набирайте. А сегодня вопрос достаточно серьезный. Вот честно говорю, без преувеличения, для меня как минимум, даже вот объясню, здесь между молотом и наковальней я лично нахожусь, я привыкла вам доверять и делиться с вами и своей точкой зрения, но сейчас вы поймете. В России начали штрафовать за кормление бездомных животных. В Астраханской области под запрет попали не только прикорм бродячих собак или бродячих кошек, но и организация мест для их кормления. Я не понимаю, это люк какой-то, знаете, от которого тепло идет, но там же обычно вот зимой голубям сыпят. Я не знаю, может, из детства какие-то стереотипы у меня. Всегда почему-то вокруг люков вот эта тусовка собиралась. Для жителей, обычных граждан, штрафы составят до 3000 рублей. Серьезный очень штраф, я считаю. Для юрлиц до 10 тысяч. Я так себе и представляю эту картину маслом, когда юрлицо выходит и кошкам ставит поесть. Ну да ладно. Значит, смотрите, кроме шуток, вопрос звучит элементарно. Подкармливаете ли вы бездомных собак, кошек, или считаете, что с этим нужно бороться? с одной стороны, нам жалко животных бездомных, они голодают, это не новость ни для кого. С другой стороны, мы понимаем, вот к чему это может привести. И к трагедиям, и к антисанитарии, и прочее, прочее. Вот давайте попытаемся вместе, благодаря нашим каким-то мыслям, аргументам, жизненному опыту, историям, прийти к некому общему знаменателю. Или, я даже боюсь сказать, но к компромиссу. Ну, вдруг получится. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. У нас все по-простому. Высказывайтесь. Ну, конечно, нужно быть в рамках прямого эфира. Вот, собственно, вопрос у нас такой простой. Как будет только звонок, пожалуйста, мне сразу скажите. Смотрите. Итак, ограничения распространяются на общественные территории, включенные в список мест, где муниципалитеты запретили возвращать отловленных собак и кошек после стерилизации. Граждане там от 1000 до 3, должностные лица от 3 до 5, юрлица от 5 до 10. Под запрет попало не только само кормление, но и целенаправленное создание мест прикорма и оставление пищевых отходов, привлекающих стаи. Есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Артём, Москва, здравствуйте.
0: Здравствуйте, кормлю кошек.
12: Кормите кошек. Вы да, по голосу считаю, такой молодой, Артём. Подождите, давайте разберемся. Я говорю, вы по голосу такой молодой, а знаете, часто очень мы же представляем себе людей пожилого возраста, которые подкармливают, ну, особенно кошек. Вот как у вас все это началось? Почему вы это делаете?
0: С детства кормил. Не могу остановиться.
12: Так, хорошо, понятно, привычка. Вы живете в многоквартирном доме?
0: Да.
12: Где вы организовываете место под прикорма, подкорм, не знаю, как тут сказать, но понимаете, о чем я.
0: А вот где они живут, бездомные с котятами, около подвалов.
12: То есть вы подходите вот к этим окнам, что
0: да,
12: ли, или спуском
0: да,
12: в подвал?
0: Они уже бегут.
12: И они оставляют, бегут. Ну да, у них тоже срабатывает да. привычка, инстинкт. Вам соседи ваши делали когда-нибудь замечания?
0: Никогда, они тоже, никогда.
12: Ну вот подождите, вы же ответили мне на вопрос, многоквартирный дом. Это квартир сколько у вас? Он у вас какой там? Хрущевка?
0: Пятиэтажный дом, обычный.
12: Ну, то есть это у нас квартир сколько? 70-80 получается? Поменьше,
0: да,
12: чем
0: 80? Да,
12: 70,
0: да.
12: Может.
0: Ну, 20 квартир на подъезд.
12: Да. И все прямо такие гринписовцы.
0: Я не знаю, я утром иду, допустим, на работу, меня никто не видит, иду и...
12: А вы партизаните, Артём.
0: Хорошее остается, я ей положу, смотрю, уже бегут, сейчас кушают.
12: А вы, подождите, а вы вот сознательно партизаните или несознательно, просто так удобно вам с утра пораньше?
0: Нет, ну, чтобы не подумали, что взрослый мужчина ерундой занимается.
12: Стереотипы, да, у нас с вами вообще.
0: Я так совершенно не боюсь.
12: А чем вы тратите на это свои деньги или вы просто, ну, делитесь со своего стола?
0: Нет, не трачу со своего стола, что-то остается, что я понимаю, что они это едят, это не.
12: Вы в этом не видите никакого вреда?
0: Абсолютно не вижу.
12: Ясно. Все, выслушала вашу точку зрения. Спасибо вам, Артём, большое. Ну, вот видите, как все просто, друзья. Давайте. Подтянулись-ка и набрали. А ну-ка, пободрее. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Виктор, здравствуйте.
1: Я кормил, кормлю и буду кормить бродячих животных.
12: Так, теперь я хочу знать... вообще, обычно как... Я серьезно думала, сейчас начнут звонить мне пенсионеры. Ничего против не имею, кстати.
1: Нет.
12: Вот, вам сколько лет, если не секрет? Конечно. Виктор.
1: Я боюсь быть опознанным, понимаете, в чем дело.
12: Все. Ну, да, имя бы изменили. Ну что вы как маленький, вот тоже мне.
1: Ну, дурак. С самого начала не изменила, потом уже поздно было.
12: Все, я поняла. Ладно, ну вы молодой, я слышу по голосу. Хотя бывают такие пенсионеры, там голос, ого-го, ему на радио молодежным работать, песни представлять. Хорошо, вот я уже поняла, вы тоже в многоквартирном живете. И, как я понимаю, не хотите быть опознанным, потому что соседи ругаются? Были конфликты?
1: Нет, боже упаси, животных у меня здесь только такие вот, они там хорки всякие, там шпицы и тому подобное. То есть у меня собак здесь нету во дворе.
12: Подождите, я не понимаю, вы подкармливаете кошек все-таки или собак? Вот это надо, наверное, уточнить.
1: Нет, У меня, понимаете, в чем дело? Опять же, у меня работа на складах, угу. Да?
12: Так.
1: Вот. И там очень много животных, как бы, кошек, собак, которые приходят, как бы, да, за едой, в принципе.
12: Угу.
1: Они в основном, собаки в основном все чипированные, как бы, да? То есть, ну, как их...
12: Ну, это государственными организациями они чипированные.
1: Да, угу. Естественно.
12: Так.
1: А кошкам я, ну, покупаю еду, в принципе, там, я не знаю, там, самый дешевый вискас, там, сухой, как бы, да.
12: Ну, я понимаю. Так, объясните мне, пожалуйста, и, значит, на этих складах не было конфликтов с теми, кто говорит, а вот что ты сюда стаю уже привел? Они же с собой друзей позовут.
1: Еще какие конфликты? Ну, это все тихо, спокойно, но у меня, как бы, свой склад, поэтому ко мне не пробираются... Такими тропами, как бы.
12: А вы не боитесь, что дело запахнет жареным керосином? Сейчас объясню, о чем я. Нарисую картину. Предлагаем такие обстоятельства. Вот, ну, кошки это ладно, они не настолько могут быть там опасны для человека.
1: Ну, собаками не пробираются, ладно. Кошки пробираются. Хорошо. А собак я кормлю на улице, естественно.
12: Вот, смотрите, вы же их прикармливаете, тут организовывается стая. А потом бабах, пойдет какой-нибудь посторонний. Вас-то они уже прекрасно знают по запаху. Пойдет посторонний, они подумают, что это враг, который хочет на их еду претендовать. Это я сейчас прям описываю поведение животного. И накинутся. Вот такой...
1: Можете представить?
12: Да. Нет,
1: вы можете представить? Маленькая такая, потранная немножко такая, с клоками свисячими, такая, извиняюсь, сука, потому что у нее там соски свисали до земли. Mm-hmm.
12: Ну, я понимаю, да. Такое несчастное материнство.
1: Куда?
12: Вот. Ага. Ну, понятно.
1: Я и грузчики, как бы там, это самое, то есть те, кто работает тут на рампе, как бы, да, ее подкармливали постоянно. Она приходила почти каждый день. Потом пропала. Вот. Надолго пропала, кстати. Где-то месяца на 3-4.
12: Так.
1: А потом их пришло 5 штук.
12: Ну как, в семью вернулась, все, вот она.
1: Ну да.
12: Угу.
1: Вот, то есть там и 6, там две самочки было, и 3 кобеля. Да? То есть, ну да, 5 и 6, шестая она. Вот. Они, дело в том, что они пропадают, потом опять появляются.
12: Понимаете, ну, я просто вспоминаю. Я, чтобы не выглядеть какой-то живодеркой, я всю жизнь домой кошек таскала, но я просто кладу на другую чашу весов. Это никогда не забуду. Когда я жила в Курске, моя первая работа на первой радиостанции, она была на территории телевышки. Это стратегический объект, он обнесен забором с колючей проволокой, ну и сторожа там были, дай боже. И у них была псарня. 3 собаки. И вот самая маленькая... Там ни пройти, ни проехать. Она все время пыталась цапнуть кого-то. Свой, чужой. Вот и хочется сказать, скажите, пожалуйста, она здесь работает или я здесь работаю? Вот как-то такую претензию хотелось предъявить. Я вот в этом контексте. Страшно, не страшно, что ущерб здоровью человека будет нанесен?
1: Дело в том, что вот мне страшно, да, вот у меня в соседнем дворе, как бы, да, ну такой спальный район, как бы, небольшие дома все, как бы, да, живет собака, как бы, боровая, чипированная, но огромная, совершенно огромная. Почему-то она меня не взлюбила. То есть, если я прохожу через ее двор, как бы, да, она считает, что я чужак, как бы, да?
12: Да.
1: Начинает лаять и бросаться. Я уже даже с баллончиком ходил, кстати, потому что я уже боялся ее, в принципе. Но до сих пор она там ходит, как бы, да, бродит, в принципе. Но я так как-то... Сердце замирает.
12: Ну, то есть вы меня понимаете. Виктор, спасибо вам большое. У нас просто время заканчивается в этом блоке. Спасибо. Мне очень приятно, друзья, что начали делиться своими историями. Давайте вот так спокойно, без эмоций набирайте. 8-800-200-0907-02. В следующем блоке продолжим.
22: Вопрос дня. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Подкармливаете ли вы бездомных собак или считаете и кошек? Или считаете, что с этим нужно бороться? 8 800 200 ровно 9702. Марина, здравствуйте. Из Москвы звонок.
3: Из Москвы, здравствуйте. Я вот такую историю хочу рассказать. Я живу в многоквартирном 11-этажном доме. Вот. И у нас внизу тоже кошки в подвале. Подкармливают две женщины. То есть на постоянной основе. Они выходят, и вот вдоль дома у них стоят когтеточки, лежаки лежат. Вот, ой. Они кормят этих кошек. Вот. Даже занимается девушка, она прям 8 часов выходит, выносит воду и кормит.
2: Вы за или против?
3: Я против, потому что я вот ездила, у нас рядом есть приют для кошек и собак. Угу. Вот, и возила, помощь оказывала просто там, у меня кошка, два кота умерла, угу. Вот, и я отвозила там лежаки и корм им отвозила, покупала. Вот, я считаю, что очень хороший приют, он бюджетный, вот, там помощь им оказывают, все. Я считаю, что на улице вот подкармливать не имеет смысла. Я вот только, знаете, еще слышала, вот в Турции... Там специальные площадки такие строят для котов, огороженные, и там они всем оборудованы. Но там специальные люди представлены, которые им ветеринарную помощь оказывают, кормят там и присматривают,
2: убирают. В Турции вообще культ, вы правильно слышали, в Турции да. Культ котов, ну и более того, давайте так, в Турции другой климат, да, они не мёрзнут.
3: Да,
2: да, спасибо, спасибо вам большое. Угу. То есть надо лучше вот это все силы и финансы пустить на то, чтобы перенести это все в бюджетный приют. Задача ясна. 8 800 200 ровно 9702, Георгий, Оренбург на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, студия, здравствуйте, слушатели «Комсомольская правда». Я не являюсь так называемым зоошизой, но также не являюсь живодером. И я подкормлю, конечно, вот знаете, как бывает, вот на работе вот мы кушаем, допустим, да, там, я работник РЖД, ну, собачки бегают, да, бездомные, ну, подкормлю вот таким образом. И... В плане того, что вот эти законы принимают, вы знаете, вот я последнее время вот смотрю и слушаю вот эти законы, читаю, у меня складывается такое мнение, что вот эти законы пачками создают, да, но при этом не знают вообще, как они будут работать и как это будет вообще контролировать.
2: Да это не я закон, не знаю, как... это то, что только это в Астрахани. В Астраханской области начали штрафовать за кормление.
4: Ну, зачастую это по всей стране, понимаете, это я уверен, что, скорее всего, это где-то еще примется, а потом, возможно, это все на федеральном уровне, понимаете, mm-hmm. Тот же самый закон, да, о живодерстве, я не знаю, как он
2: интерпретирует. Изменения в областной закон, это областной закон, об административных правонарушениях приняли депутаты Думы региона. Вот так вот. То есть все-таки это закон.
4: Вот давайте зададимся вопросом, как это вообще будет контролироваться.
2: Ну,
4: по-хорошему,
2: смотрите.
4: Ну, наверное, какой-нибудь вот там насмотритель, да, в доме
2: только
4: будет.
2: Только звонила девушка, да, вот так же, как меня соседка сфотографировала, когда я колесом на, как это, газон заехала. Так и здесь. Я вас щелкнула,
4: ну, да,
2: когда вы кормите.
4: Да.
2: Все, отправила на сайт города, получила баллы, которые могу потом на билеты обменять в зоопарк. Все.
4: Ну вот смотрите, вот у нас опять же вот изначальный закон, да, там я не знаю, честно, как он гласит, угу. Ну, назовем его о живодерстве, да, то есть нельзя усыплять просто так собак, там отлавливать, как вот раньше, допустим, делали, да. Были во всех городах спецавтохозяйства, которые занимались отловом собак, там усыпляли, я не знаю, где нам, что с ними делали. Вот. Они выпустили этот закон, а по-хорошему, вот как он работает.

0: работает. В большинстве случаев он во всех городах, вот я не знаю, но вот в нашем вот в Оренбурге, да, вот особенно даже вот вы наверняка помните тот случай, он гремел на всю страну, когда мальчишку там, это года три, по-моему, назад загрызл там.
1: Послушайте, это не только, не только в вашей области, это происходит повсеместно. Дети страдают, их рвут.
0: Я хочу сказать, что это было три года назад, по-хорошему, толком ничего не изменилось.
1: Я поняла.
0: Да, было точечно, вот в том районе, где загрызли этого мальчишку, да, этих собак не стало.
1: Принято,
0: по городу,
1: спасибо.
0: Как бегали стаи.
1: Спасибо, да, давайте дальше будем принимать звонки. Спасибо большое за мнение. Извините, что я так вот резко обрываю, не потому что хочу, а потому что хочу больше звонков принять. Никита с нами на связи, Воронеж снова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Слышно меня?
1: Да, слышно, слышно, слушаю вас.
2: Ну, вот, наверное, как Виктор, который из Воронежа звонил, вот я скажу, наверное, так же. Кормил, кормлю и буду кормить вот этих вот бедных животных, которые
1: А Виктор боялся, причине... что его опознают, а у вас как с соседями?
2: Нет, я нет, Виктора я не знаю просто.
1: Да нет, я не про то, что вы его узнали. Как у вас окружающие относятся к тому, что вы кормили, кормите и будете кормить?
2: Да никто мне никогда слова плохого не сказал.
1: О.
2: Особенно, ну, то есть я живу...
1: Вы кого, кошек или собак?
2: Квартирном... Да и кошек, и собак.
1: Да, многоквартирный.
2: Я живу в многоквартирном доме, как бы у нас, ну, у нас новый район, и кошек вот бездомных встречается, мягко говоря, очень редко.
1: Угу.
2: Вот, тем не менее, если вот я вижу кот там какой-то, вот я, ну, вот магазин рядом, я пойду, куплю ему какой-нибудь вискас, вот и дам.
1: У нас сегодня должна эта компания приплатить. Ребят, давайте не будем им это. Я понимаю, что это как нарицательное. Корм.
2: Да, нарицательное, да. Я нарицательное, да, да, без рекламы.
1: Я поняла. А у вас дома-то есть? Дом-то есть животное?
2: Ну, так получилось, да. У меня 6 котов. Ну, так получилось.
1: Ёшкин кот.
2: Да, я такой
1: независимый. По-другому тут не скажешь, да. И тут вам, соответственно...
2: У меня просто дача в СНТ, и вот каждый год добрые, в кавычках, люди приезжают и просто выкидывают здесь домашних животных. Они были домашние, они нигде-то здесь.
1: Вот прям вокруг вас.
2: Просто вот люди выкидывают.
1: Смотрите, мне тут слушатели написали, везет Марии с соседями. Я тут... А, это то, что меня сфоткали, ладно, бог с ним. Я имею в виду ваши соседи, вам везет, и соседи по квартире, и соседи по дому. Смотрите, у вас дома 6, вы кормите... И вам никто ничего против не говорит. Я правильно?
2: Никто ничего не говорит. Вообще никто.
1: Счастливый вы мой человек. Вот не зря я всегда повторяю, славный город Воронеж. Вот прям так его и называю. Просто это как вторая родина. Я ж курянка, мы же там все рядышком, да? Вот. Но у нас там как Питер с Москвой. Ладно, 8-800-200-0907-02. Севастополь на связи. Андрей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Вот у вас там тепло. У вас там должно прямо быть кошачье царство.
3: Ну, давайте про погоду расскажу. Погода у нас сейчас идет дождь. Она идет у нас не постоянно, но погода мерзкая.
1: Ну, ладно, про погоду рассказали. Речь теперь про то, против вы, за и как поступаете сами.
3: Ну, у меня просто праведный гнев, я не знаю.
1: Давайте, обосновывайте.
3: Я слушал даже вас.
1: Что не поняла последним? Не слушали меня или что? Я не поняла.
3: А, вас тем более, да, не слушал. Вот я, кстати, Георгий половину моей мысли донес очень хорошо, да. То есть не зависит. Я, кстати, пенсионер, я своей пенсии не нашел более правильного применения, как тратить ее на животных.
1: Так,
3: кстати,
1: подождите. Подождите,
3: давайте я уже договорю. Не перебивайте, у меня очень плохо с головой. По поводу вискаса, вы там от них предоплату. Вискаса мешок уже стоит более 5000 рублей, его просто не заказывают магазины. То есть купить мешок вискаса...
1: Да вы еще раз повторите слово вискаса, я вас выключу из эфира. Я говорю, не надо мне рекламировать тут этих производителей.
3: Его просто нет.
1: Вот и пусть они идут лесом, раз нет. Пусть дорогой свой сами жрут. Вы мне скажите, почему у вас праведный гнев? Тут все 100% кормили, кормят и кормить будут. И никто не позвонил из ненавистных.
3: Да.
1: А чего вы тогда?
3: Я из этих процентов не убиваюсь, говорю еще раз. Я, наверное, повторюсь, да. Я не нашел лучшего применения своей пенсии, как идти покупать мешок корма и кормить животных.
1: Вы молодец.
3: Ну, это лучше, чем...
1: Молодец. А у вас есть проблемы с окружающими людьми, которые говорят вам, зря вы так?
3: Слушайте, нет у меня проблем с окружающими. Что у меня есть проблемы другие с окружающими.
1: Не,
3: да.
1: Ну это у кого их нету.
3: Они почему-то, да.
1: Вот, здоровье вам.
3: Подождите, я договорюсь. Как тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую, так тот, кто не кормит животных, будет кормить потом бубонных... крыс и так далее. Понимаете?
1: Да, я логику вашу поняла. Мысли. Спасибо. Большое спасибо. Мне так нравится, вот я это я разговариваю через стекло, как всегда вам признаюсь, с нашим звукорежиссером, с Катериной, да, баранцы еще любят про нее говорить, да? Катенька, вот так они говорят, то есть она существует, Виктор Николаевич подтверждает. Смотри, у нас народ как один, да, вот любит животных, точка. 8-800-200-9702, Наталья, здравствуйте, откуда? Жуковский с нами на связи, Наталья, слушаю вас.
4: Да, здравствуйте. Я хотела сказать, что животных нужно кормить. Так. Я их кормлю практически всю свою жизнь. Дело в том, что я считаю, что почему их нужно кормить, бездомных? Потому что если сытое животное, оно меньше болеет.
1: Угу.
4: И, естественно, меньше будет разводиться заразы всякой.
1: То есть у вас прямо логика такая ветеринарная.
4: Но да, у меня логично. Такая вот логика.
1: Но это логично, что... когда есть сила у организма бороться... Он подкреплен питательными веществами, витаминами, все окей. И вы подкармливаете?
4: Обязательно. Живу на одну пенсию, и все равно я сама не
1: осуждает
4: съем.
1: Вас кто-нибудь?
4: Нет, нас на весь двор, на много домов, многоэтажек. Нас 3 женщины. Мы все кормим.
1: Наталья, вот. Спасибо вам за звонок большое. Спасибо. Спасибо. У нас просто время уже выходит. Я хочу сказать традиционное всем большое спасибо за звонки, за вашу силу, за силу воли позвонить и за аргументы. Мне это очень импонирует. И правда, благодарность за это. Услышимся в понедельник.
5: Вопрос дня. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, почему на Украине заговорили о возможных выборах.
8: Зачем это заявление было сделано. А вот тут, я думаю, возникают более интересные варианты. Прежде всего, это предназначено для публики, и причем для внешней публики. Как известно, российская сторона не раз указывала на то, что вопрос о легитимности господина Зеленского весьма и весьма серьезный. И, собственно, имеет ли он право вообще на принятие каких-либо решений в том статусе, в котором он находится. И хотя западные партнеры все время отвергают подобные замечания, тем не менее, для них это тоже крайне неудобно. Им же нравится представлять Украину как территорию свободы, как территорию демократии. Но демократия, при которой твоих оппонентов бросают в тюрьмы или даже убивают, а выборы уже переносятся на неприлично большой срок, это весьма и весьма проблематично. Поэтому это заявление, скорее всего, предназначено именно для того, чтобы сказать, что, мол, у нас все-таки все тоже как под контролем, мы тоже об этом думаем, мы готовы.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха.